митрополитом московским Филаретом. Этот святитель, высокоблагочестивый, его почитают иные как святого, гениальный по уму, великий чтитель Пресвятой Богородицы, строгий законник, проповедник многих поучений в честь Божией Матери, своим авторитетом осветил новое празднование. Следовательно, он не видел в этом ничего неправославного и неприемлемого. И русская церковь постепенно ввела этот чин в церковный обычай, не обязывая, впрочем, никого совершать его. И действительно, в селениях его не совершают, и лишь в больших городах, да и то не везде исполняют его. Нужно знать, что вошедший в закон обычный устав складывается постепенно, много столетий. И церковное богослужебное творчество не иссякло и теперь. Например, вошли в широкое употребление акафисты с припевами самим народом, а не певчими. Сюда же нужно отнести и наши проповеди, тему которых мы избираем себе сами. К этому творчеству должно отнести и чин погребения Божией Матери. Мы не сектанты, чтобы ограничивать нашу духовную церковную жизнь только Библией, да и они не следуют за ней со всей точностью. Царь Давид, перенеся в Иерусалим ковчег Завета, даже плясал. А теперь нечто подобное, пристукивание ногами при сидении и пении своих стихов на молениях, осталось и у так называемых пятидесятников в Америке, не говоря уже о крайних сектах. Нам, православным, такой свободы и вольности нельзя, конечно, допускать, а делать все с разрешения и благословения высшей духовной власти или, по крайней мере, епископа епархии. А данный чин погребения Божией Матери благословлен и нашим патриархом Алексеем I, и потому мы со спокойной совестью и благоговением можем совершать его. Что касается другого, более важного догматического вопроса о воскрешении Божией Матери, то и в нашей православной церкви, как мы видели, давно установилось верование в это, что можно видеть и в богослужении, и в иконописи. Да рядовые богомольцы и не думают об этом. Они веруют Божией Матери и усердно припадают к ней, прося заступления ее и славословят ее. Будем и мы в простоте веры и чистоте жизни славословить Богородицу и предстательницу нашу ныне и присно и во веки веков, ходатайством ее ко Пресвятой Троице. Аминь.

Впечатление святого Дионисия Ареопагита. Он очень желал видеть Божию Матерь, и с этой целью, за благословение святого апостола Павла, прибыл в Иерусалим и потом отписал своему учителю, между прочим, следующее. Пишу выдержки лишь. «Исповедую перед Богом, что мне невероятным казалось, чтобы могло быть существо, так обильно исполненное божественной силой и дивной благодати, кроме Вышнего Бога. Да, я видел собственными очами богообразную и выше всех духов небесных святейшую Матерь Иисуса Христа, Господа нашего. Когда Иоанн, высший из евангелистов и пророков, ввел меня пред лице богообразной и пресвятой Девы, то меня озарил не только извне, но и изнутри столь великий и безмерный свет божественный, а кругом разлились столь дивные ароматы и благоухания, что ни тело мое немощное, ни даже дух мой не могли вынести столь чудных знамений и начатков вечного блаженства. Изнемогло сердце мое, изнемог дух мой во мне от ее славы и божественной благодати. Свидетельствуюсь самим Богом, рожденным из ее девственной утробы, что если бы не были твои божественные наставления и законы еще так свежи в моей памяти и новопросвещенном уме, то я почел бы ее истинным Богом и почтил бы ее поклонением, какое должно воздавать одному истинному Богу. Человек не может постигнуть блаженства, чести и славы выше того блаженства, которого я удостоился, увидя Пресвятую. Я был тогда совершенно счастлив. О святом Дионисии, то есть о его творениях, существует у ученых мнение, что они, во всяком случае в некоторых частях, не принадлежат ему, а относятся к более позднему времени. Может быть, последнее о частях и правда. Но даже если бы и все было написано кем-либо позднее, по существу идей это значение не имело бы, ибо Церковь приняла в свое предание творение всего Святого Отца. А великий ученейший богослов и философ, святой Максим Исповедник, сочинение коего почитается Церковью высоко, писал толкование на святого Дионисия Ареопагита. Церковь в своих воззрениях много обосновала на святом Дионисии о чинах ангельских, учении о Боге как свете, о божественных именах и прочее. Но и для нас совершенно ясно, что в приведенных словах его содержится совершенно истинное воззрение Церкви. И главная суть – чрезмерная слава Богородицы подтверждается всем воззрением Церкви, включительно до последних видений преподобного Серафима, а страшной до изнеможения духа человеческого славе ее боголепной, и я грешный понял даже именно с первых же помышлений о ней, и рад, что нашел подтверждение. Внешний вид Пресвятой Девы. Кто узнает, придется ли еще где-либо читать книгу об этом? Посему выпишу из нее. Пишет святой Епифаний Кипрский, а за ним повторяет Никифор Ксанфопул, живший в XIV веке. Рост ее был средний, цвет лица, как цвет зерна пшеничного. Волосы русые и несколько золотоцветные, очи ясные, взор острый. Зеницы, я думаю, это зрачки, подобны плоду масличному. Брови немного наклоненные и темные, нос не короткий. Уста, подобные цвету розы, и сладкословесные. Лице не совсем круглое, но и не острое, а несколько продолговатое. Также руки и пальцы продолговатые. В ней не было никакой гордости, а простота без малейшей искусственности, не было никакой изнеженности, а во всем совершенное смирение.
Ее одежды были простые и невыкрашенные, чему доказательством служит ее покрывало, которое и до ныне сохраняется. Одним словом, во всех делах ее божественно сияла преизобильная благодать. Припомним, что в видении преподобному Серафиму и инокине Евпраксии она предстала также в светло-русых златовидных волосах.

О кончине Пресвятой Богородицы. Непрестанным желанием ее было скорее созерцать Сына Своего и Бога. Она часто посещала места, кои особенно освящены были стопами или деяниями Спасителя. За 3 дня до смерти ей явился архангел Гавриил с радостной вестью о переселении ее в горнее царство и в знак истины оставил ей райскую ветвь финикового дерева – пальмы. Она с благодарностью стала возносить молитвы Господу, прося, между прочим, оградить ее при переходе в иную жизнь от силы области Гиенской. А кроме того, пожелала в последний раз видеть святых апостолов, которые делили с нею все годы жизни Господа, радости и скорби, и после, до самой смерти ее. И затем она начала готовиться к своему.

благодатное утешение. Но она скоро их успокоила, сказав, что не оставит их сирыми и будет помощницей во всех делах тем, кто будет прибегать к ней. Две одежды верхние она завещала отдать двуудовушкам, прислуживавшим ей во время жизни. Тело же свое заповедала похоронить в Гефсимании вблизи горы Елеонской. Здесь же покоились и родители ее, святые и праведные Иоаким и Анна, а также и святой Иосиф, обручник ее. В это время, когда она передала последнюю волю свою, вдруг послышался сильный шум. Множество облаков окружило дом. На них ангелы принесли со всех концов вселенной богоносных апостолов. Навстречу им вышел святой Иоанн Богослов и объяснил причину их чудесного собрания. Апостолы, войдя в комнату, где на одре сидела Пресвятая Богородица, приветствовали ее словами: «Благословенна ты Господом, сотворившим небо и землю». «Мир вам, братья, избранные Господом», — ответила она. И потом спросила их, как они явились. И, узнав о новом чуде, возблагодарила Господа и сказала ученикам: «Господь привел вас ко мне для утешения души моей, которой по долгу смертного естества настало определенное Создателем время разлучиться с телом». Они начали скорбеть. «Мы радуемся тому, что ты представляешься по изволению Христа Спасителя, что завет Божий над тобой исполняется, но вместе и печалимся, что остаемся сирыми и уже не увидим здесь тебя, нашей матери и утешительницы. Не плачьте, друзья и ученики Христовы», — ответила Богородица, — «не возмущайте скорбью вашей моей радости. Но вместе со мною радуйтесь, что я отхожу к моему Сыну и Господу. Вы же, предав тело мое погребением в Гефсимании, возвратитесь каждый в свою страну для проповеди Евангелия. А со мною и по отшествии моем, если благоугодно будет Господу, всегда увидитесь». В это время явился и святой апостол Павел, приветствуя ее: «Радуйся, мать жизни и предмет моего благовестия! Хотя я и не наслаждался лицезрением во плоти бывшего на земле Господа моего Иисуса Христа до его вознесения на небо, но ныне, увидев тебя, мню, что вижу его». С ним явились и ученики его, Дионисий, и Иерофей, и Тимофей, и иные из числа 70 апостолов. Пресвятая Богородица, называя всех по имени, призывала к себе, ублажала их подвиги и утешала. Настало, наконец, 15 августа. Пречистая возлегла на одр и стала ожидать своего Сына и Господа. Вокруг нее горело много светильников. Вдруг точно раскрылась кровля дома, божественная слава осенила всех, и предстал Царь славы, Господь Иисус Христос, с множеством небесных сил. Увидевши Его, Пресвятая воскликнула: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Бозе Спасе моем, яко презре на смирение рабы своя». И, приподнявшись с одра, поклонилась Господу. Спаситель, смотря на нее очами, полными любви, сказал: «Приди ныне, дражайшая мать моя, и вниди в кровь вечной жизни». Пресвятая Богородица снова повторила пред ним просьбу, чтобы он сохранил ее от сатанинской власти, и, успокоенная им, сказала словами псалма: «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое». Затем добавила благовещенские слова: «Буди мне по глаголу Твоему». И совершенно безболезненно вручила душу свою в руки Сына и Бога. Тотчас раздалось ангельское пение: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах».

так торжественно душа ее была отнесена в горний мир. Апостолы и иные все это время были в восторге видения. А после отшествия Господа пришли в себя, но увидели, что лик Богоматери еще сиял, как солнце, и от всего тела ее исходило необыкновенное благоухание. Со страхом и трепетом они стали лобызать Пречистую, а болящие получали исцеление от одного прикосновения даже к одру ее. Затем, совершивши молитвенное песнопение, апостолы понесли ее в Гефсиманию. Процессия шла по городу. Апостолы пели псалмы с припевами «Аллилуйя». Над телом Пречистой несся облачный круг, и слышалось ангельское пение. Евреи, узнав о совершающемся по ненависти к Иисусу Христу, хотели напасть на христиан и, избив учеников, сжечь тело Богоматери, но облако окружило шествие, а дерзких злодеев поразило слепотою. Так что некоторые разбили себе головы, другие из них молили о провожатых. Затем после встретился священник еврейский Афоний, но наказанный, о сём уже писалось, уверовал и присоединился к процессии, исцеленный апостолом Петром. Похоронив тело в Гефсимании, апостолы пробыли там еще 3 дня, совершая псалмопение. Затем сюда явился апостол Фома, и открылось ее вознесение. В гробе остались лишь погребальные пелены или плащаница, чудесно благоухавшая. После этого все возвратились в город. Вечером за трапезой, а они по обычаю оставляли одно место незанятым и ставили туда часть хлеба, как бы для Христа Господа. После возношения этого хлеба славили великое имя Пресвятой Троицы. Наконец, произнеся молитву «Господи Иисусе Христе, помогай нам», съедали эту часть как благословение, и в этот раз они сделали по обычаю. Но когда стали возносить часть хлеба, услышали ангельское пение и увидели Богородицу в неизреченной славе. «Радуйтесь», — сказала она, — «я с вами во все дни». Апостолы, обрадованные, вместо обычных возгласов сказали: «Пресвятая Богородица, помогай нам». После этого апостолы снова отнесены были на облаках в места своей проповеди.

присоединим и свое заключение, слава и спасение. Если обобщить все написанное, то весь праздник Успения сведется к этим двум словам: ей слава, нам спасение. А наше спасение и есть наша слава. Ее же слава — спасать нас. О сем она и печется больше всего. А если обратиться к нашим богослужебным песнопениям и молитвам, то мы видим, все наполнено ею. Никогда Церковь не забывает ее. А если так, то значит, ее ходатайство сильно, непрестанно, велико. Значит, она имеет величайшее значение для спасения нашего. Велика сила ее ходатайства пред Богом и, в частности, пред Сыном ее, Господом Иисусом Христом. Поэтому-то на всяком отпусти, перед тем, как прославить Троицу Пресвятую, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сначала мы обращаемся к посредству Сына Божия Искупителя: «Слава Тебе, Христе Боже наш, упование наше!» А прежде Церковь еще обращается к ходатайству Его Матери: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» Честнейшую Херувим величаем. Так все полно смысла. Она — посредница к посреднику. Пресвятая Богородица, спаси нас. Конец, и Богу слава.

прозвучала заключительная передача по книге митрополита Вениамина Федченкова «Успение Пресвятой Богородицы». Читал Георгий Корольчук.

0: Песнопение утренний, Бог Господь и тропарь праздника Успения Пресвятой Богородицы первого гласа распева Киево-Печерской лавры прозвучали в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять сегодня иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица Гатчинской епархии. Мы продолжим с вами сегодня говорить о монашестве в Киевской Руси. В прошлый раз мы упомянули о византийском влиянии на первоначальное русское монашество. Совершенно очевидно, что не только монашество, но и в общем и целом многие формы церковной жизни при крещении Руси уже устоялись во многом, имели высокое развитие Византийской империи, и именно оттуда Русь, только что крещенное киевское молодое государство, восприняла и формы церковной жизни, в том числе, конечно, и монашество, его место и роль в жизни церкви, и даже, я бы сказал, в жизни государства. Так византийское влияние не ограничивалось, конечно, только лишь упоминавшимися нами контактами и таким вот благословением Афона, преподобного Антония и в его лице первоначальное русское монашество. Важный фактор – это то, какое место вообще занимало монашество Византийской империи. Говорили о иконоборчестве, это была целая эпоха в жизни церкви, когда императоры, иконоборцы, у них была разработана собственная система богословия, было множество епископов их поддерживающих, то есть такое было серьезное очень движение, которое по сути своей являлось еретическим, оно так и было именовано, и так было осуждено на Седьмом Вселенском Соборе. Но вот до этого времени, в течение нескольких десятилетий, это период больших борений в жизни православной церкви. Но вот после того, как этот период завершился, происходит серьезное усиление и вообще расцвет, и рост монашества Византийской империи, увеличение числа монастырей и их значением и влиянием только возрастало. Связано это было в немалую степень с тем, что движение иконоборческое, оно ведь не ограничивалось только борьбой со святыми иконами и образами. Оно было такое вот более, можно так сказать, широкое модернистское движение внутри церкви, преследовавшее цели объединить, унифицировать разрозненные группы христиан и в тот момент уже появившихся мусульман, может быть, которые, в общем-то, тоже были и до сегодня остаются иконоборцами, не приемля священных изображений святых или Бога, или ангелов. Как известно, мусульманские мечети украшены только такими орнаментальными росписями. И одним из таких вот аспектов иконоборческого движения было неприятие монашества, о чем мы также уже ранее упоминали в предыдущих беседах. Так вот, когда иконоборчество проиграло борьбу, представители монашества, будучи иконопочитателями, защитниками икон, оказались победителями также вот в этой борьбе. И это в немалой степени способствовало росту и расцвету монашества именно после иконоборчества. В этот период появляется большое количество так называемых ктиторских монастырей. То есть вот помимо монастырей, которые основывались вокруг знаменитых подвижников, старцев, таким вот, можно сказать, естественным образом, когда люди тянулись к подвижнику, хотели рядом с ним жить, учиться от него, и таким образом возникали большие монастыри. Ну, в общем-то, в основном мы именно о таких примерах говорили. Это, конечно, главный двигатель монашества. Ну, вот монашеская жизнь культивировалась и другим образом. Когда какие-то знатные люди жертвовали значительные суммы денег на устройство монашеской жизни. И здесь, может быть, не всегда обязательно был какой-то такой выдающийся подвижник, который бы привлекал к себе множество людей и множество пожертвований. А вот такие ктиторские монастыри образовывались желанием, волей благочестивых, знатных, богатых людей, которые назывались ктитор, то есть благодетель. И, конечно, само по себе даже такое вот происхождение ктиторского монастыря, оно не исключало наличие или появление на той или иной стадии в нем подвижников. И могли эти два способа происхождения монастыря существовать параллельно, и до сегодня, в общем-то, такие примеры, они существуют. Так вот, эти ктиторские монастыри могли быть весьма небольшими общинами, которые содержались вот этими ктиторами-жертвователями, это могли быть какие-то сановники или члены императорской фамилии, знатные полководцы, которые на склоне лет сами могли принимать монашество в этих монастырях. Эти монастыри зачастую становились такими семейными усыпальницами, где члены этих семей ктиторов желали, если не принять монашество на склоне лет, то похоронены. Но вообще процент принимавших монашество в поздней уже Византии, он был очень велик. Некоторые исследователи Византии говорят, что вот империя монахизировалась после вот иконоборческого периода. Настолько значительным было переплетение института монашества с жизнью государства, с жизнью всех слоев византийского общества. Так вот, первые монастыри на Руси, в Киеве, которые, между прочим, так косвенно упоминаются, видимо, в повествованиях о жизни преподобного Антония Печерского, были именно ктиторские монастыри, основанные Ярославом Мудрым. Это два монастыря в Киеве, вот доподлинно о них известно. Это вот такие вот считаются самые, можно сказать, ранние. Это монастыри святого Георгия, мужской монастырь, и святой Ирины. Почему святого Георгия и святой Ирины? Ну, потому что Ярослав Мудрый в крещении имел имя Георгия. И в честь своего покровителя, святого Георгия Победоносца, был основан Георгиевский монастырь, ктиторский монастырь, княжеский. И святой Ирины в честь его супруги, великой княгини Ирины. Ну вот, монастырь Печерский, монастырь, основанный преподобным Антонием Феодосием, его продолжателем, Киево-Печерский монастырь, ставший впоследствии Киево-Печерской лаврой, это другая линия. Линия монастырей, которые основывались подвижниками, основывались их трудами, их благочестием, которое привлекало людей и тех же князей, да, и которые жертвовали на развитие, на строительство, на жизнь монастыря. Но вот в чем различие? Ктиторский монастырь, его строительство осуществлялось по воле жертвователя, князя ктитора. И он продолжал зачастую, вот этот ктитор, строитель монастыря, влиять на жизнь монастыря. По его воле могли меняться игумены, то есть строительство, конечно, по его совету, где церковь, какую церковь, в честь кого. Вот все такие аспекты хозяйственной и административной жизни монастыря, мнение ктитора учитывалось в них. В то время как вот такие монастыри, как Киево-Печерский монастырь, существовали в достаточной степени независимо от князей, иногда порой даже входили в конфликт с властью, с князьями. Как нам известно, из Киево-Печерского патриарха на самом раннем своей стадии, да и в поздние какие-то моменты. Ну вот, если говорить о самом раннем эпизоде, тогда вот было всего несколько братьев, когда преподобному Антонию пришли дети знатных сановников. Один из них вскоре сам будет поставлен игуменом Варлаамом. Двое таких знатных очень детей-вельмож пришли в монастырь и были пострижены. И это вызвало огромнейший гнев. А не просто раздражение, а настоящий гнев со стороны их отца и близкого очень князю человека. И, в общем, это был конфликт с князем, с великим князем киевским. И он чуть было не дошел до того, что все монахи могли покинуть пределы, но удалось погасить. Нашлись миротворцы в лице княгини великой и других людей, видимо, которые убедили князя и убедили монахов не уходить, и князя сменить гнев на милость. Такой вот эпизод конфликта. Конечно, такое невозможно было представить в Ктиторском монастыре. Если говорить в целом о монашестве Киевской Руси, то, конечно, такой есть важный фактор, как скудость исторических источников до монгольского времени, этого раннего периода Киевской Руси. Есть у нас, конечно, летописи, есть какие-то свидетельства, очень немногочисленные археологические свидетельства. Мы понимаем, что очень пострадал Киев, и вообще многие города, вся Киевская Русь пострадала от нашествия монгол, особенно первый период разорения, бедствий и перипетий, пожаров. В общем, до нас дошло не так много свидетельств о том, что было тогда. И даже есть очень спорные свидетельства даже о митрополитах, кто возглавлял, как управлялась церковь вот эти первые десятилетия после крещения Руси. Существует, конечно, летопись, знаменитая повесть временных лет, составленная знаменитым монахом Киево-Печерским Нестором преподобным, который мощами сейчас почивает также в ближних пещерах. Другие летописи, которые сохранялись, переписывались и дошли до нашего времени. Какие-то единичные литературные памятники, как, скажем, слово о законе благодати. И, конечно, вот такое очень важное для нас житие преподобного Антония. Историки говорят о том, что оно было, да, оно было известно на протяжении нескольких столетий. Но вот в результате вот этих всех упомянутых бедствий, нашествий, войн, оно не дошло до нашего времени. Мы сегодня поговорим о трех важных фигурах. О преподобном Антонии, о котором мы говорили, в общем-то, уже достаточно в прошлый раз, преподобном Антонии Печерском, преподобный Иларион или Никон в схеме Печерский, и преподобный Феодосий Печерский, игумен, которого именуют начальником общего жития, общежительного монашества на Руси. Вот три важные человека, церковные деятели XI века. Кто такой был Иларион? Вот преподобный Антоний, когда пришел в Киев, он поселился в уже вырытой пещере. И считается, что он поселился в пещере, вырытой Иларионом, именно пресвитером Иларионом, который сам ископал пещеру, будучи благочестивым пресвитером. И он не удовлетворялся жизнью простого священника. Он жаждал уединения, бдения и поста усиленного. Он уединился вот в этой пещере на берегу Днепра. Однако его подвиг не остался неизвестным, а слава о его молитвах и подвигах дошла до великого князя, который решил поставить его митрополитом, митрополитом всей русской земли. Вот так считается, что именно вот этот Иларион был автором знаменитого произведения такого древнерусской письменности слова о законе и благодати. Кто такой был вот этот митрополит Иларион Киевский? Здесь историки спорят, и вот это как раз тот момент, который до нас дошел в таких обрывочных летописных сведениях, и картина того, что было на самом деле, недостаточно ясна. Ну, представьте себе, вот сейчас, допустим, кто-то бы спустя там, 1000 лет пытался бы понять, что происходило в нашей стране, скажем, опираясь лишь на, скажем, на какую-то одну газету официальную, правительственную, либо на содержание какого-то одного новостного канала. Ну, достаточно трудно установить вот полноту картины без учитывания мнений каких-то других источников и вообще, что происходило на самом деле. Картина будет достаточно однобокая. Так вот, в общем-то, до нас, конечно, дошла историческая картина очень в таком вот ограниченном виде того, что было на самом деле. И много поэтому историки предполагают, делают какие-то предположения, гипотезы на основе того, что имеется, исходя из какой-то логики, исходя из других исторических фактов, прецедентов. Так вот, что историки полагают по этому поводу митрополита Илариона? Дело в том, что изначально русская церковь была основана, вот при крещении появилась митрополия русская, она занимала какое-то самое дальнее, там, не знаю, 50-60-е места в списке митрополий епархии Константинопольского патриархата. И русские митрополиты поставлялись в Константинополь, посылались, и первые митрополиты были греки. Вот митрополит Иларион, это был первый русский митрополит, который был поставлен по воле князя Ярослава Мудрого. И вот как это получилось? Что это было за поставление? Ну вот, по всей видимости, князь Ярослав Мудрый, будучи выдающимся политиком европейского масштаба, хотел, чтобы молодая русская церковь была независимая в управлении. Это слово такое нам сейчас известное, автокефальное. И содействовал тому, чтобы вот епископом и митрополитом был поставлен Иларион. Но это, видимо, вызвало недовольство и противодействие со стороны патриарха, и какое-то было достигнуто соглашение, и митрополит Иларион оставил кафедру и принял великую схиму. Дальше продолжал жизнь в Печерском монастыре. В схиме он получил имя Никона. Это такая вот очень правдоподобная гипотеза. Ну, если о преподобном Антоне, мы уже упомянули, его житие не дошло, об Илларионе дошли какие-то свидетельства, но все же здесь большое место уделено гипотезам, разным предположениям, то вот третья фигура очень важна, преподобный Феодосий Печерский. Его житие до нас дошло. И это житие было написано непосредственным его учеником, свидетелем его жизни, при жизни многих очевидцев его учеников, то есть по горячим следам, по живому воспоминанию и вдохновению. Автором жития был уже упоминавшийся преподобный Нестор, летописец, монах Нестор Печерский. Он был человек очень образованный, был знаком с житиями многих святых, использовал жанр агиография, жизнеописание святых, он владел этим жанром, но житие преподобного Феодосия, оно полно таких очень характерных черт и деталей, и мы действительно встречаем там нашего русского святого, какой он был, удается почувствовать этого человека. Преподобный Феодосий, его роль состояла в том, что он не просто был великий аскет, а он был великим аскетом, подвижником, таким же, как и преподобный Антоний или преподобный Никон Печерский, но он также обладал великим даром учителя, воспитателя, администратора. Он был не самый первый игумен, как мы упоминали, да, Варлаам был игумен, но после того, как игуменское место освободилось, преподобный Феодосий был поставлен игуменом, уже пройдя жизнь и завоевав большой авторитет у всей братии. Преподобный Феодосий, как мы сказали, именуется начальником общежительного монашества на Руси, прежде всего потому, что он известен, это упоминается в его житии тем, что он ввел самый настоящий общежительный устав стыдийского монастыря в свои обители. Он очень много послужил устройству монастыря, строительству монастыря. Первые монахи поселились в пещерах. И, ну, сначала в одной пещере, выкопанной преподобным Илларионом Никоном, а потом эти пещеры расширялись. Но через уже несколько лет возникла потребность, в общем-то, необходимость совершать постройки. Ну и главное, что появились какие-то средства для такого строительства. Была дана земля, и вот этим занимался во многом уже преподобный Феодосий. То есть монастырь разросся. И стал из простой небольшой общины уже таким сложным организмом. И, конечно же, для существования такого стройного организма требовались какие-то правила. То, что известно под названием устава. Известно, что преподобный Феодосий специально послал в Грецию одного из монахов, чтобы получить список студийского устава. И он получил этот список. И он не только его получил, но и он большие усилия приложил для того, чтобы применить этот устав, чтобы его воплотить в жизни, чтобы братья по-настоящему его соблюдали, чтобы внедрение этого устава принесло плоды, ради которых-то устав этот и был написан преподобным Федором Студитом. Монахи Печерской обители во времена Феодосия проводили свой день в молитве и рукоделии. Это был трудовой монастырь. Мы знаем из жития преподобного Феодосия, известно, что в монастыре ежедневно служились утренние часы и литургия. Ну а между богослужениями монахи трудились. Что они делали? Они плели лапти, делали шляпы, которые потом продавались в городе. А на вырученные деньги закупалась еда, ну, прежде всего зерно. И это зерно монахи сами мололи, сами делали муку и пекли из него хлеб и просфоры. Весной, летом братья работали в поле, в огороде, то есть производили себе необходимую еду. Еда была весьма скудной, простой. В основном это был хлеб и вода. А вот в будни, ну, в субботу и воскресенье варились каша и что-то такое вот горячее, какой-то суп овсяный или что-то такое. Но часто вот не было никакой каши и даже хлеба. Все вместе ели в трапезной. Была трапезная специальная. И не разрешалось по уставу, это очень строго соблюдалось. И преподобный Феодосий настаивал на этом пункте, чтобы братья не брали с собой никакую пищу из трапезной в келье. Преподобный Феодосий сам был очень строгий постник и аскет. Но он не распространял это на всех других. Он понимал, что подвиги в общем житии, они отличаются от такого одиночного подвижничества. И какая-то усредненная мера золотого пути соблюдалась в общежитии. Киево-Печерский Патерик, сборник житий преподобных печерских, многие из них, те жития, которые вошли в Патерик, они почивают и до сего дня мощами своими нетленными в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. И вот один из этих святых, преподобный Никола Святоша, князь Черниговский, его жизнь, она описывается и передает очень хорошо дух того, как жили монахи в то время в Печерском монастыре. Так вот, Никола Святоша, это был князь Черниговский Святослав, правнук великого князя Ярослава Мудрого. В 1106 году поступил в число братья. И вот в житии описывается, как он проходил свой подвиг монашеской жизни. Невообразимо высокое происхождение. Не было совершенно никакого исключения. Исполнял все монастырские работы, которые выполняет любой простой послушник. Он 3 года работал на самом тяжелом монастырском послушании на кухне, откуда выходил только в храм на богослужение. Затем еще 3 года был привратником, то есть служил вот всем, да, ну, открывал ворота, да, вот князь. Прислуживал другим монахам в трапезной, и после многолетнего такого послушания трудового он шел на уединение по благословению игумена. Ничего в монастыре, особенно да, в общежительном монастыре, не совершается без благословения. Он выстроил себе маленькую келью, где молился и предавался уже подвигу безмолвия. Интересно, что преподобный Никола Святоша, первый монах, о котором прямо вот упоминается, что он имел непрестанную молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», что она не сходила с его уст. Несомненно, другие монахи, преподобный Антоний, Феодосий, также имели эту молитву, но просто вот их жития об этом непосредственно не говорят, а здесь прямо вот этот момент упоминается. Так что вот он один из первых делателей Иисусовой молитвы, отмеченный в русской географии. Почти 40 лет он подвязался в монастыре, и также Киево-Печерский Патерик упоминает о том, что его брат, который очень тяжело заболел, получил исцеление от того, что одел рубашку вот этого святого преподобного Николы Святоши. Когда поступал в монастырь, он все свое княжеское достояние, что у него было, конечно, было немало, раздал нищим. Вот такой пример, который передает, наверное, дух братьев Печерского монастыря. Почему он так был привлекателен для людей, для простых людей, и имел громаднейший духовный авторитет, именно этот монастырь. Это вот настоящая монашеская традиция существовала вот в этом общежительном монастыре Киево-Печерском, который стал не просто образцовым монастырем для других монастырей, а он стал ну, таким вот рассадником святости и благочестия. Эта традиция изливалась из него на многие-многие другие области и земли. Нужно сказать, что после крещения Руси, вот до монгольского нашествия, возникло много других обителей. По мнению историков, в основном это были, конечно, ктиторские монастыри. И вот основная особенность, что они были недалеко от городов или в самих городах основывались. Ну, во-первых, это и по безопасности, так было безопасно существовать. Но и то, что они контролировались князьями, ктиторами. Ну, вот упоминается, что в одном Киеве в то время возникло почти 20-17 монастырей, по мнению некоторых историков. Строятся монастыри вне Киева, конечно. Здесь можно упомянуть, и, скажем, Тиму-Таракань, это да, вот ростовские да, земли, Приазовье. Появляется в Переславле, в Чернигове, в Суздале. Уже то, что мы говорим, Великороссия, да? В Новгороде. Разумеется, Новгород — это второй очень большой важный центр на Древней Руси. И там также десятки монастырей возникли. И, конечно, это вот Антониев монастырь, преподобного Антония Римлянина. Варлаама Хутинского монастырь, это тоже вот прославленная домонгольская обитель. И, конечно, Юрьев монастырь. Вот Юрьев монастырь был ктиторским монастырем, основан также Ярославом Мудрым и в Новгороде, уже не в Киеве. Все это монастыри с очень богатой историей, и во многих из них и сейчас, уже после периода советского запустения, возродилась монашеская жизнь. Всего, по мнению историков, вот до монгольского нашествия на Руси вот историки насчитывают до 70 обителей, расположенных в основном в городах и их окрестностях. Вот таковы были особенности монашеской жизни в ранний период киевский. Мы упомянули некоторых святых. В следующий раз продолжим с вами говорить о монашестве Древней Руси. С вами сегодня был иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого. До следующих встреч. Божье благословение да пребудет со всеми вами.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: Восьмая песнь канона праздника Успения Пресвятой Богородицы распева Киево-Печерской лавры прозвучала в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Однажды мне сказали, что внизу в раздевалке для меня лежит посылка, которую занес в школу какой-то мужик. Ну, дядя Ваня, конечно. Наш шофер, какой еще мужик? Наверное, дом у нас был закрыт, а ждать меня с уроков дядя Ваня не мог. Вот оставил в раздевалке. Я с трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тетя Вера, школьная уборщица, показала мне настоящий в углу белый фанерный ящичек, в каких снаряжают посылки по почте. Я удивился, почему в ящичке? Мать обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Может быть, это и не мне вовсе? Нет, на крышке были выведены мой класс и моя фамилия. Видно, написал уже здесь дядя Ваня, чтобы не перепутали для кого. Что это мать выдумала, заколачивать продукты в ящик? Глядите, какой интеллигентный стал. Нести посылку домой, не узнав, что в ней, я не мог, не то терпение. Ясно, что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловато, да и неудобно. К тому же хлеб не отправляли недавно, он у меня еще был. Тогда что там? Тут же в школе я забрался под лестницу, где, помнил, лежит топор, и, отыскав его, оторвал крышку. Под лестницей было темно. Я вылез обратно и, воровато озираясь, поставил ящик на ближний подоконник. Заглянув в посылку, я обомлел. Сверху, прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали макароны. Вот это да! Длинные желтые трубочки, уложенные одна к другой ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дороже которого для меня ничего не существовало. Теперь понятно, почему мать собрала ящик, чтобы макароны не поломались, не покрошились, прибыли ко мне в целости и сохранности. Я осторожно вынул одну трубочку, глянул, дунул в нее и не в состоянии больше сдерживаться стал жадно хрумкать. Потом таким же образом взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать ящик, чтобы макароны не достались чересчур прожорливым мышам в кладовке моей хозяйки. Не для того мать их покупала, тратила последние деньги. Нет, макаронами я так просто не попущусь. Это вам не какая-нибудь картошка. И вдруг я поперхнулся. Макароны. Действительно, где мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало. Ни за какие шиши их там купить нельзя. Это что ж тогда получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгреб макароны и нашел на дне ящичка несколько больших кусков сахара и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил, посылку отправляла не мать. Кто же в таком случае? Кто? Я еще раз взглянул на крышку. Мой класс, моя фамилия. Мне. Интересно. Я втиснул гвозди крышки на место и, оставив ящик на подоконнике, поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. Лидия Михайловна уже ушла. Ничего, найдем, знаем, где живет, бывали. Значит, вот как, не хочешь садиться за стол, получай продукты на дом. Значит, так, не выйдет. Больше некому, это не мать, она бы и записку не забыла вложить, рассказала бы, откуда, с каких приисков взялось такое богатство. Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия Михайловна приняла вид, что ничего не понимает. Она смотрела на ящик, который я поставил перед ней на пол, и удивленно спрашивала, что это? Что такое ты принес? Зачем? — Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся голосом. — Что я сделал? О чем ты? — Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы. Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась. Это был тот единственный, очевидно, случай, когда я не боялся смотреть ей прямо в глаза. Мне было наплевать, учительница она или моя троюродная тетка. Тут спрашивал я, а не она. И спрашивал не на французском, а на русском языке, без всяких артиклей. Пусть отвечает. Почему ты решил, что это я? Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И гематогена не бывает.
1: Совсем не бывает? Она изумилась так искренне, что выдала себя с головой.
0: Совсем не бывает. Знать надо было. Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня обнять, но я отстранился от нее. Действительно, надо было знать. Как же это я так? Она на минутку задумалась. Но тут и догадаться трудно было. Честное слово, я же городской человек.
1: Совсем, говоришь, не бывает?
0: Что же у вас тогда бывает? Горох бывает, редька бывает.
1: Горох, редька. А у нас на Кубани яблоки бывают. Ох, сколько сейчас там яблок. Я нынче хотела поехать на Кубань, а приехала почему-то сюда. Лидия Михайловна вздохнула и покосилась на меня. Не злись, я же хотела как лучше. Кто знал, что можно попасться на макаронах? Ничего, теперь буду умнее. А макароны эти ты возьми.
0: Не возьму, перебил я ее.
1: Ну зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь, а я живу одна, денег у меня много. Я могу покупать, что захочу, но ведь мне одной. Я ем-то помаленьку, боюсь потолстеть.
0: Я совсем не голодаю.
1: Не спорь, пожалуйста, со мной. Я знаю, я говорила с твоей хозяйкой. Что плохого, если ты возьмешь сейчас эти макароны и сваришь себе сегодня хороший обед? Почему я не могу тебе помочь единственный раз в жизни? Обещаю больше никаких посылок не подсовывать. Ну, эту, пожалуйста, возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться. Сколько у нас в школе сытых лоботрясов, которые ни в чем ничего не соображают, никогда, наверное, не будут соображать. А ты способный мальчишка, школу тебе бросать нельзя. Ее голос начинал на меня действовать усыпляюще. Я боялся, что она меня уговорит, и, сердясь на себя за то, что понимаю правоту Лидии Михайловны, и за то, что собираюсь ее все-таки не понять, я, мотая головой, бормоча что-то, выскочил за дверь. Уроки наши на этом не прекратились. Я продолжал ходить к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня по-настоящему. Она, видимо, решила, ну что ж, французский так французский. Правда, толк от этого выходил. Постепенно я стал довольно сносно выговаривать французские слова. Они уже не обрывались у моих ног тяжелыми булыжниками, а позванивая, пытались куда-то улететь. Хорошо подбадривала меня Лидия Михайловна. В этой четверти пятерка еще не получится, а в следующей обязательно. О посылке мы не вспоминали, но я на всякий случай держался на стороже. Мало ли, что Лидия Михайловна возьмется еще придумать. Я по себе знал, когда что-то не выходит, все сделаешь для того, чтобы вышло. Так просто не отступишься. Мне казалось, что Лидия Михайловна все время ожидающе присматривается ко мне. А присматриваясь, посмеивается над моей диковатостью. Я злился, но злость эта, как ни странно, помогала мне держаться уверенней. Я уже был не тот безответный и беспомощный мальчишка, который боялся ступить здесь шагу. Помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне и к ее квартире. Все еще, конечно, стеснялся, забивался в угол, пряча свои чирки под стул. Но прежние скованности и угнетенность отступали. Теперь я сам осмеливался задавать Лидии Михайловне вопросы и даже вступать с ней в споры. Она сделала еще попытку посадить меня за стол напрасно. Тут я был непреклонен. Упрямства во мне хватало на десятерых. Наверное, уже можно было прекратить эти занятия на дому. Самое главное я усвоил. Язык мой отмяк и зашевелился. Остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Впереди годы да годы. Что я потом стану делать, если от начала до конца выучу все одним разом? Но я не решался сказать об этом Лидии Михайловне. Она, видимо, и вовсе не считала нашу программу выполненной. И я продолжал тянуть свою французскую лямку. Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не ожидая, я почувствовал вкус к языку. И в свободные минуты, без всякого понукания, лез в словарик, заглядывал в дальние в учебники тексты. Наказание превращалось в удовольствие. Меня еще подстегивало самолюбие. Не получалось — получится. И получится не хуже, чем у самых лучших. Из другого я теста, что ли? Если бы еще не надо было ходить к Лидии Михайловне, я бы сам. Однажды, недели через две, после истории с посылкой, Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила. «Ну, а на деньги ты больше не играешь? Или где-нибудь собираетесь в сторонке да поигрываете?» «Как же сейчас играть?» — удивился я, показывая взглядом за окно, где лежал снег. «Зачем вам?» — насторожился я. «Интересно, мы в детстве когда-то тоже играли. Вот и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, не бойся». Я рассказал, умолчав, конечно, про Вадика, про Птаху и о своих маленьких хитростях, которыми я пользовался в игре. «Нет», — Лидия Михайловна покачала головой, — «мы играли в пристенок. Знаешь, что это такое?»
0: «Нет».
1: «Вот смотри». Она легко выскочила из-за стола, за которым сидела, отыскала в сумочке монетки и отодвинула от стены стул. «Иди сюда, смотри. Я бью монеты о стену». Лидия Михайловна легонько ударила, и монета, зазвенев, дугой отлетела на пол. «Теперь...» — Лидия Михайловна сунула мне вторую монету в руку. «Теперь бьешь ты, но имей в виду, бить надо так, чтобы твоя монета оказалась как можно ближе к моей, чтобы их можно было замерить, достать пальцами одной руки. По-другому игра называется замеряшки. Достанешь, значит, выиграл. Бей. Я ударил. Моя монета, попав на ребро, покатилась в угол. «Хо!» — махнула рукой Лидия Михайловна. «Далеко. Сейчас ты начинаешь. Учти, если моя монета заденет твою, хоть чуточку, краешком, я выигрываю вдвойне, понимаешь?»
0: «Чего тут непонятного?
1: Сыграем?»
0: Я не поверил своим ушам. «Как же я с вами буду играть?»
1: «А что такое?»
0: «Вы же учительница».
1: «Ну и что, учительница — другой человек, что ли? Иногда надоедает быть только учительницей, учить и учить без конца. Постоянно отдергивать себя — то нельзя, это нельзя».
0: Лидия Михайловна больше обычного прищурила глаза и задумчиво, отстраненно смотрела в окно.
1: «Иной раз полезно забыть, что ты учительница. Не то такое сделаешься бякой и букой, что живым людям скучно с тобой станет. Для учителя, может быть, самое важное — не принимать себя всерьез, понимать, что он может научить совсем немногому». Она встряхнулась и сразу повеселела. «А я в детстве была отчаянной девчонкой. Родители со мной натерпелись. Мне и теперь еще часто хочется прыгать, скакать, куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать. Не по программе, не по расписанию, а по желанию. Я тут, бывает, прыгаю, скачу. Человек стареет не тогда, когда он доживает до старости, а когда перестает быть ребенком. Я бы с удовольствием каждый день прыгала. Да за стенкой живет Василий Андреевич. Он очень серьезный человек. Ни в коем случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем в замеряшки».
0: «Но мы не играем ни в какие замеряшки. Вы только мне показали».
1: «Мы можем сыграть так просто, как говорят понарошки. Но ты все равно не выдавай меня Василию Андреевичу».
0: «Господи, что творится на белом свете? Давно ли я до смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не выдавал ее? Светопреставление, не иначе. Я озирался, неизвестно чего пугаясь, и растерянно хлопал глазами.
1: Ну что, попробуем? Не понравится, бросим».
0: «Давайте», — нерешительно согласился я.
1: «Начинай».
0: Мы взялись за монеты.
1: Видно было, что Лидия Михайловна когда-то действительно играла, а я только-только примеривался к игре. Я еще не выяснил для себя, как бить монеты о стену ребром ли, или плашмя, на какой высоте и с какой силой, когда лучше бросать. Мои удары шли вслепую. Если бы вели счет, я бы на первых минутах проиграл довольно много. Хотя ничего хитрого в этих замеряшках не было. Больше всего меня, разумеется, стесняло и угнетало. Не давало мне освоиться то, что я играю с Лидией Михайловной. Ни в одном сне не могло такое присниться, ни в одной дурной мысли подуматься. Я опомнился не сразу и нелегко, а когда опомнился, стал понемножку присматриваться к игре. Лидия

Вот еще. Ничего я не боюсь. У меня была с собой кое-какая мелочишка. Я отдал монету Лидии Михайловне, достал из кармана свою. Что ж, давайте играть по-настоящему, Лидия Михайловна, если хотите. Мне-то что? Не я первый начал. Вадик по первости на меня тоже ноль внимания. А потом опомнился, полез с кулаками. Научился там, научусь и здесь. Это не французский язык. А я и французский скоро к зубам приберу. Мне пришлось принять одно условие. Поскольку рука у Лидии Михайловны больше и пальцы длиннее, она станет замерять большим и средним пальцами. А я, как и положено, большим и мизинцем. Это было справедливо. Я согласился. Игра началась заново. Мы перебрались из комнаты в прихожую, где было свободнее, и били о ровную дощатую заборку. Били, опускались на колени, ползали по полу, задевая друг друга, растягивали пальцы, замеряя монеты, затем опять поднимаясь на ноги, и Лидия Михайловна объявляла счет. Играла она шумно, вскрикивала, хлопала в ладоши, поддразнивала меня. Одним словом, вела себя, как обыкновенная девчонка, а не учительница. Мне даже хотелось порой прикрикнуть. Но выигрывала, тем не менее, она, а я проигрывал. Я не успел опомниться, как на меня набежало 80 копеек. С большим трудом мне удалось скостить этот долг до 30, но Лидия Михайловна издали попала своей монетой на мою, и счет сразу подскочил до 50. Я начал волноваться. Мы договорились расплачиваться по окончании игры. Но если дело и дальше так пойдет, моих денег уж очень скоро не хватит. Их у меня чуть больше рубля. Значит, за рубль переваливать нельзя. Не то позор и стыд на всю жизнь. И тут я неожиданно заметил, что Лидия Михайловна и не старается вовсе у меня выигрывать. При замерах ее пальцы горбились, не выстилаясь во всю длину, там, где она якобы не могла дотянуться. До монеты я дотягивался без всякой натуги. Это меня обидело, и я поднялся. «Нет», — заявил я, — «так я не играю. Зачем вы мне подыгрываете? Это нечестно». «Но я действительно не могу их достать», — стала отказываться она. «У меня пальцы какие-то деревянные». «Можете». «Хорошо, хорошо, я буду стараться». Не знаю, как в математике, а в жизни самое лучшее доказательство от противного. Когда на следующий день я увидел, что Лидия Михайловна, чтобы коснуться монеты, из-под тишка подталкивает ее к пальцу, я обомлел. Взглядывая на меня и почему-то не замечая, что я прекрасно вижу ее чистой воды мошенничество, она, как ни в чем не бывало, продолжала двигать монету. «Что вы делаете?» — возмутился я. «Я? А что я делаю? Зачем вы ее подвинули?» «Да нет же, она тут и лежала». Самым бессовестным образом, с какой-то даже радостью отперлась Лидия Михайловна ничуть не хуже Вадика или Птахи. «Вот это да! Учительница называется! Я своими собственными глазами на расстоянии 20 сантиметров видел, что она трогала монету. Она уверяет меня, что не трогала, еще и смеется надо мной». За слепого, что ли, она меня принимает? За маленького? Французский язык преподает, называется. Я тут же напрочь забыл, что всего вчера Лидия Михайловна пыталась подыграть мне и следил только за тем, чтобы она меня не обманула. Ну и ну, Лидия Михайловна называется. В этот день мы занимались французским минут 15-20, а затем и того меньше. У нас появился другой интерес — Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, делала замечания, по замечаниям выслушивала еще раз, и мы, не мешкая, переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал выигрывать. Я быстро приловчился к замеряшкам, разобрался во всех секретах, знал, как и куда бить, что делать в роли разыгрывающего, чтобы не подставить свою монету под замер. И опять у меня появились деньги. Опять я бегал на базар, покупал молоко. Теперь уже в мороженых кружках. Я осторожно срезал с кружка наплыв сливок, совал рассыпающиеся ледяные ломтики в рот и, ощущая во всем теле их сытую сладость, закрывал от удовольствия глаза. Затем переворачивал кружок вверх дном и долбил ножом сладковатый молочный отстой. Остатком позволял растаять и выпивал их, заедая куском черного хлеба. Ничего, жить можно было. В скором будущем, как залечим раны войны, для всех обещали счастливое время. Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я чувствовал себя неловко. Но всякий раз успокаивался тем, что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру. Лидия Михайловна предлагала ее сама.

0: Отказываться я не смел. Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие. Она веселела, смеялась, тормошила меня. Знать бы нам, чем это все кончится. Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о счете. Перед тем, кажется, тоже о чем-то спорили. «Пойми ты, голова садовая, наползая на меня и размахивая руками, — доказывала Лидия Михайловна, — зачем мне тебя обманывать? Я веду счет, а не ты, я лучше знаю. Я трижды подряд проиграла, а перед тем была Чика».
1: «Чика Нищитова».
0: «Почему это Нищитова?»
2: Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донесся удивленный, если не сказать пораженный, но твердый, звенящий голос. «Лидия Михайловна!» Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.
0: «Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?»
2: Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с колен, раскрасневшаяся и взлохмаченная, и, пригладив волосы, сказала: «Я, Василий Андреевич, надеялась, что вы постучите, прежде чем входить сюда».
0: «Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? Объясните, пожалуйста. Я имею право знать, как директор».
2: «Играем в пристенок», — спокойно ответила Лидия Михайловна.
0: «Вы играете на деньги с этим?» Василий Андреевич ткнул в меня пальцем. Я со страху пополз за перегородку, чтобы укрыться в комнате. «Играете с учеником? Я правильно вас понял?»
2: «Правильно».
0: «Ну, знаете...»
2: Директор задыхался, ему не хватало воздуха. «Я теряюсь сразу назвать ваш поступок.
0: Это преступление, растление, совращение и еще... Еще я 20 лет работаю в школе, видывал всякое, но такое...»
2: И он воздел над головой руки. Через 3 дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она встретила меня после школы и проводила до дома. «Поеду к себе на Кубань», — сказала она, прощаясь, — «а ты учись спокойно. Никто тебя за этот дурацкий случай не тронет. Тут виновата я. Учись». Она потрепала меня по голове и ушла, и больше я ее никогда не видел. Среди зимы, уже после январских каникул, мне пришла на школу по почте посылка. Когда я открыл ее, достав опять топор из-под лестницы, аккуратными плотными рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу, в толстой ватной обертке, я нашел 3 красных яблока. Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, что это они. 1973 год.

0: В исполнении Анны Межеровой прозвучала баркаролла Михаила Ивановича Глинки.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте! Сегодняшняя наша передача посвящена памяти великой княгини Александры Петровны, монашестве Анастасии, большая часть жизни которой прошла в Санкт-Петербурге. Великая княгиня Александра Петровна родилась в Петербурге, на Дворцовой набережной, во дворце своих родителей. Известный в годы советской власти под названием Институт культуры имени Крупской, этот дворец раньше всей России был известен под другим названием. Это был дворец принцев Ольденбургских. В их семье 2 мая 1838 года родилась их старшая дочь. По своему рождению она была лютеранкой. В крещении по традиции ей дали несколько имен – Александра Фредерика Вильгельмина. Отец ее был принц Петр Георгиевич Ольденбургский, известный всей России благотворитель. На Литейном проспекте около Мариинской больницы стоял памятник ему с надписью «Просвещенному благотворителю Петру Георгиевичу Ольденбургскому». Ее мать, принцесса Терезия, была также известна своей благотворительной деятельностью. По ее инициативе была основана первая в России Свято-Троицкая община сестер милосердия. Всей России были хорошо известны благотворительные заведения принцев Ольденбургских. Это была целая династия благотворителей. Детство великой княгини Александры Петровны прошло во дворце ее родителей на Дворцовой набережной. Совсем маленькой девочкой будущая великая княгиня была свидетельницей того, как по инициативе ее матери создавалась Свято-Троицкая община сестер милосердия. Во дворце принцев Ольденбургских шили одежду и белье для сестер и больных. И 6-летняя Александра Фредерика Вильгельмина подавала работающим ножницы и материю, жалея о том, что пока еще не научилась шить. Она была свидетельницей того, как ее мать уходила на дежурство в больницу-общину, где трудилась как простая сестра милосердия, и как уставшая возвращалась домой. Юной принцессе Ольденбургской было всего 17 лет, когда она стала невестой великого князя Николая Николаевича, третьего сына императора Николая I. Высокого роста, привлекательной наружности, он сразу понравился юной принцессе. И когда на одном из вечеров в Ванечковом дворце он предложил ей руку и сердце, она ответила согласием. Еще до венчания юная принцесса Ольденбургская приняла православие. Вот так писала в своем дневнике Тютчева, фрейлина императрицы Александры Федоровны. Сегодня, 26 декабря 1855 года, молодая принцесса Ольденбургская перешла в православие. Она, по-видимому, хорошо понимала значение того акта, который совершала, и казалась глубоко сосредоточенной. Она была одета в белое атласное платье и очень просто причесана. Выглядела она, по мнению фрейлины, некрасивой. Волнение дурно отражалось на ее лице. А это единственное, что в ней хорошо. Черты лица у нее грубоваты и очень неправильны, но выражение чистоты, искренности и мягкости привлекают к ней симпатии. Ее крестной матерью и наставницей православия стала игуменя Санкт-Петербургского Новодевичьего монастыря матушка Феофания Готовцева. Венчание состоялось 25 января 1856 года в соборе Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце. На венчании присутствовал император Александр II, родной брат жениха, и множество гостей. После свадьбы молодые жили в Зимнем дворце, пока достраивался их дворец на Благовещенской площади. В 1861 году молодая великокняжеская чета переехала в собственный дворец. Однако, несмотря на все внешнее благополучие, брак этот не был счастливым. Очень скоро обнаружилась разность характеров и интересов. Блестящая придворная жизнь не привлекала Александру Петровну. Она старалась избегать шумного общества и присутствовала на балах и приемах только в случае необходимости, чтобы не нарушить придворный этикет. Одевалась она очень скромно, чем даже вызывало недовольствие ее супруга. Она исповедовала другие идеалы, непонятные и кажущиеся странным придворному обществу. Она принимала странников во дворце, много молилась. В первый же год супружеской жизни она организовала в своей усадьбе Знаменка, недалеко от Петергофа, медицинский пункт помощи для крестьян. Во второй год супружеской жизни она приступила к основанию Покровской общины сестер милосердия на окраине Васильевского острова. Великая княгиня Александра Петровна уделила много времени и сил устройству этой общины. Она была частой гостьей и щедрой благотворительницей Воскресенского Новодевичьего монастыря, навещая свою крестную мать, игуменью Феофанию. Она посещала детские приюты и была попечительницей Совета детских приютов в ведомстве учреждений императрицы Марии. У Александры Петровны родилось два сына. Старший сын вошел в историю как великий князь Николай Николаевич младший по отношению к своему отцу. Он родился в конце первого года супружеской жизни, в 1856 году, когда его матери было всего 18 лет. Он стал военным, как и его отец. Перед революцией он был командующим войсками Петроградского военного округа, а в Первую мировую войну некоторое время был верховнокомандующим русской армии. Он был необыкновенно высокого роста. Младший сын, великий князь Петр Николаевич, был на 8 лет его моложе и не был похож на своего брата ни внешностью, ни характером. Армейская служба не привлекала его. Он был очень скромным и религиозным человеком. Он увлекался живописью и архитектурой. По его эскизному проекту была построена церковь Смоленского скита в Иламском монастыре. После рождения второго сына семейная жизнь великокняжеской четы совсем разладилась. Николай Николаевич серьезно увлекся другой женщиной, которая имела яркую и привлекательную внешность и была балериной. Это увлечение длилось до конца жизни, у них родилось четверо детей. Неверность мужа – несчастье для любой женщины, и для великой княгини тоже. Александра Петровна очень переживала, а тут еще случилась беда. Опрокинулась карета, и она получила травму позвоночника и оказалась прикованной к постели. Это случилось в 1879 году, когда ей исполнился 41 год. Когда стало очевидно, что болезнь долгая и лечению не поддается, она приняла решение покинуть Санкт-Петербург. Сначала она отправилась в долгое морское путешествие, паломничество. Была у подножия Святой горы Афон, беседовала со старцами и находила в этом большое утешение. Она путешествовала в инвалидной коляске, и придворные сопровождали ее.
1: Невидимый Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой.

1881 году Александра Петровна окончательно покинула Санкт-Петербург и поселилась в Киеве, который давно привлекал ее своими святынями и хорошим климатом. Там сначала она жила в императорском путевом дворце. Долгие годы она вынашивала план создания женского монастыря и больницы при нем и начала подыскивать место для этого монастыря. Ей предложили купить пустырь, поросший лесом на окраине Киева. Место ей это понравилось, и она купила его для монастыря. И лишь потом узнала пророчество. За 75 лет до основания монастыря блаженный Феофил Христоради Еродивый и иеросхимонах, подвижник и прозорливец Киево-Печерской лавры молился на этом месте и говорил, что оно свято, что здесь будет монастырь, и царственная жена будет его правительницей. Предсказание сбылось в точности. Под личным наблюдением великой княгини на окраине Киева, на живописном откосе горы, постепенно вырастал целый городок Покровского монастыря. Эскизный проект соборного храма во имя святителя Николая Чудотворца составил ее младший сын, великий князь Петр Николаевич. Постепенно при монастыре сложилась целая система благотворительных заведений, куда входили женская больница с отделением для детей, приют для неизлечимо больных женщин, детский приют с училищем для девочек-сирот, лечебница для приходящих больных, отделение для заразных, приют для вдов, желающих жить при монастыре, не принимая монашества, приют для слепых, глухих и инвалидов. Их нередко приводили и просто оставляли в монастыре. Обязанности сестер милосердия в монастырской больнице выполняли монахи. В середине XIX века в обществе и в печати развернулась полемика по вопросу социального служения церкви. Раздавались голоса, призывающие к превращению монастырей в социальные учреждения типа общин сестер милосердия. Другие говорили, что церковь должна отойти от социального служения, и монахам необходимо углубляться в молитву. Не все однозначно относились к деятельности Александры Петровны. Некоторые представители русской церкви считали, что она смешала монастырь с общиной сестер милосердия, что суетные дела благотворительности, больницы, приюты, богадельни отнимают у монахини много времени и сил от молитвы и внутреннего делания. Некоторые называли ее ханжой. Великая княгиня Александра Петровна считала, что христианский подвиг, как птица, держится на двух крылах – молитва и труд, что на одном крыле улететь невозможно. Она говорила, что больничное дело не только не отвлекает от молитвы, но и обязано совершаться с непрестанной молитвой, что молитва дарует духовные плоды, которые так необходимы в этом служении. Великой княгине хотелось, чтобы наши монастыри, сохраняя строгие отеческие правила и заповеди, непрерывно стали бы рассадниками просвещения и благотворительности. В 1888 году, в год основания монастыря, великая княгиня Александра Петровна получила полное исцеление. И после 9 лет неподвижности, когда в течение 9 лет ее возили в ручном экипажике, она снова смогла ходить и служить людям. Она переехала жить в монастырь, занимая всего лишь одну келью, питалась пищей из общей трапезной. Когда ей приносили лишнее кушанье, она требовала, чтобы было только то, что святой братской трапезной. После исцеления на следующий год, в 1889 году, она приняла монашеский постриг с именем Анастасии в честь святой Анастасии Узорешительницы, жившей в IV веке. И с этого времени до конца своей жизни великая княгиня не снимала с себя монашеского облачения. Подражая в полной мере своей святой покровительнице и благодарность за полученное исцеление, монахиня Анастасия начала помогать всем, кто нуждался в помощи. Простой народ, ежегодно тысячами посещающий Киев для богомолья, разнес далеко сведения об этой больнице. Покровский монастырь стали называть княгининым монастырем, а ее основательницу – матушкой великой княгиней или просто великой матушкой, хотя к ней, как великой княгине, следовало обращаться ваше императорское высочество. Отец Иоанн Кронштадтский во время своего приезда в Киев, осматривая святые места, посетил княгинин монастырь. Молились в этом монастыре и император Николай II с супругой Александрой Федоровной и другие члены императорской семьи, августейшие родственники великой княгини Александры Петровны. Для содержания монастыря и больницы матушке великой княгини приходилось продавать свои великокняжеские украшения. Показывая гостям монастырь, она нередко говорила:
Это здание — мои серьги, здесь мое ожерелье, а сюда ушли все мои кольца. Хотела она продать и подарок Александра II к свадьбе — большой изумруд, но не нашла покупателя, так как стоимость была слишком велика. Узнав об этом, император Александр III, который очень тепло относился к своей тете, распорядился выкупить этот изумруд. Он не раз поддерживал Александру Петровну в ее благотворительных делах. Больница Покровского монастыря была оборудована по последнему слову науки и техники. Здесь был первый в Киеве рентгеновский аппарат. Когда в 1898 году в Киеве проходил съезд врачей и естествоиспытателей, то многие участники этого съезда посетили больницу Покровского монастыря. Их отзывы, помещенные в прессе, были самые восторженные. Больницу называли гордостью не только Киева, но и всей России. В больницу при Покровском монастыре принимали женщин всех национальностей, сословий и всех христианских вероисповеданий. В лечебнице для приходящих оказывали помощь евреям и мусульманам. Все больные, поступавшие в больницу, записывались в синоде к великой княгине, она от них молилась. Она любила долгие монастырские богослужения. Сама нередко читала во время службы с шестопсалмия, каноны и часы. Замечательно то, что по крови немка, по первоначальному исповеданию и воспитанию лютеранка, она так глубоко приняла русское православие, что стала истинно русским человеком и православной монахиней. Последние годы своей жизни, с 1896 года, матушка Великая Княгиня переселила жизнь в больницу, занимая в ней одну палату. Дверь она всегда оставляла приоткрытой и просила будить ее, если что-нибудь случится. Она говорила так: «Меня шум нисколько не беспокоит, меня будет тишина». Она так привыкла к больничному шуму, что когда становилось тихо, просыпалась и спрашивалась, что случилось. Матушка Великая Княгиня не брезгала никакой, даже самой грязной работой. Она сама мыла больных, дежурила у постели тяжелобольных и умирающим, неграмотно писала письма их родственникам, следила за питанием больных и за уборкой помещений, сопровождала врачей при обходе, а по вечерам сама обходила больных, готовила к утру доклады врачам об их состоянии. Маленьких детей после операции она брала к себе в келью и следила за тем, чтобы ребенок не повредил повязки. Она записывала в особую тетрадь всех поступивших, выписавшихся и умерших, молилась о них. Известен такой случай, когда в ее больнице умирала тяжелобольная женщина, украинская крестьянка. Вылечить ее было уже невозможно. Великая матушка постоянно заходила к ней, ухаживала за ней, но однажды чем-то ей не угодила. И тогда больная сказала ей: «Отчепись от меня». И с этих пор матушка еще больше стала угождать этой больной. Она говорила, что это единственный человек, который откровенен и бесцеремонен со мной. Ведь многие обращались к ней по-прежнему: «Ваше императорское высочество». А эту больную Великая матушка до конца жизни своей лелеяла, закрыла ей глаза и читала отходные молитвы, и всегда поминала на своем молитвенном правиле. Александра Петровна служила больным, будучи и сама больной. После 9 лет неподвижности она испытывала сильные боли в ногах и постоянно их бинтовала. Она очень сострадала больным, так как сама много болела и перенесла 2 тяжелые операции. Такая подвижническая жизнь продолжалась непрерывно в течение последних 10 лет ее жизни. С момента пострига в 1889 году и до 1899 года, когда она уже из-за тяжелой болезни не могла служить больным, да и врачи ей это запретили. «Я не боюсь смерти, но боюсь не успеть сделать все то, что должна сделать здесь, на земле», — часто говорила матушка Великая Княгиня. До конца своей жизни, проживая в Киеве, она не забывала созданную ею в Петербурге Покровскую общину сестер милосердия на Васильевском острове. Ее покровительство обеспечивало общине высокий статус и богатых жертвователей. Великая княгиня ежегодно посылала 20 тысяч на нужды Покровской общины, вела переписку с сестрами. При общине был небольшой приют для престарелых сестер милосердия, но в основном престарелые сестры из Покровской общины приезжали на покой в княгинин монастырь в Киеве. В последние годы жизни матушка Великая Княгиня жила в палате рядом с больничным церковью, и окно этой палаты выходило в храм. И когда она уже не могла вставать, то открывали это окно во время богослужения. Она осознавала свою кончину,
готовилась к ней и последние дни своей жизни ежедневно причащалась святых христовых тайн. Перед ее кончиной в Киев приехали ее сыновья, и последние дни жизни были вместе с нею. Скончалась она в ночь на Светлую Среду, на третий день Святой Пасхи, 13 апреля 1900 года. Ее похоронили в монастыре у алтаря Покровской церкви под простым деревянным крестом, на котором надпись «Сестра Анастасия». В Киеве ее имя известно, ее сейчас там почитают. Определением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 24 ноября 2009 года основательница Покровского Киевского женского монастыря инокиня Анастасия, миру великая княгиня Александра Петровна Романова, причислена к лику местночтимых святых Киевской епархии. Прославление ее состоялось 24 января 2010 года в Покровском Киевском княгинином монастыре. В Санкт-Петербурге, где она прожила более 40 лет своей жизни, имя великой княгини, к сожалению, известно немногим. Улицу у Покровской общины, названную в честь ее княгининской, в годы советской власти переименовали в детскую. При входе в Николаевский дворец, в котором она прожила почти 20 лет жизни, висит мемориальная доска, но посвященная не ей, а тому, что в этом дворце однажды, в 1919 году, выступал Ленин. Но вот недавно, с 2005 года, возобновилась такая традиция, ежегодно в этом дворце стали проходить вечера памяти великой княгини Александры Петровны, в которых принимают участие современные сестры милосердия. Перед зданием больницы Покровской общины до сих пор стоит памятник Ленину, занимая то место, где мог бы стоять памятник великой княгине Александре Петровне. Но сохранились в нашем городе следы ее незримого присутствия. В Никольском Богоявленском соборе висит икона Божьей Матери Неопалимая Купина с ее дарственной надписью. Императорскому училищу правоведения от недостойной чери ее незабвенного учредителя. 1898 год, 5 апреля. Но сейчас немногие уже могут догадаться, что недостойная тщерь – это великая княгиня Александра Петровна в монашестве Анастасии. Можно сказать, что настало время восстановить светлую память великой княгини Александры Петровны в нашем городе и в наших сердцах.

0: Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трифилова.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело и симфонического оркестра театра «Ла Скала» прозвучала первая часть концерта для фортепиано с оркестром «Ля минор» Роберта Шумана. Архивная запись 1942 года.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока продолжает свой рассказ Марина Михайлова.
1: Итак, в своей статье о назначении поэта в пушкинской речи, практически уже предсмертной, Александр Блок говорит: «Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов. Скорее, добытая им гармония производит отбор между ними с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная гармония. Никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии». Вот здесь нам с вами снова придется остановиться, потому что в этих словах блоковских может почудиться снобизм. Поэзия добывает нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Можно заподозрить Блока в том, что он высокомерен по отношению к человечеству и людей считает не более чем человеческим шлаком. Но для того, чтобы понять эти слова, нам с вами придется вспомнить некоторые мотивы Блока и Вячеслава Иванова. Вячеслав Иванов – один из самых знаменитых поэтов русского символизма, с которым Блока связывали весьма сложные отношения, неоднозначные. Так вот, у Вячеслава, а потом и у Блока, одним из очень важных образов, который стоит в ряду символов, рассказывающих о предназначении человека, является образ угля и алмаза. Вот что такое этот шлак, из которого можно добыть нечто драгоценное, интересное и прекрасное. Вячеслав Иванов в одном из своих стихотворений говорит: «Когда, сердца пронзив прозрачность, исполнит солнцем темных нас, мы возблестим, как угля мрачность, преображенная в алмаз». Все мы с вами учили химию в школе и знаем, что уголь и алмаз — это углерод, ну, разные формы существования углерода. То есть это практически одно и то же вещество, но оно проявляет себя абсолютно по-разному. Так вот, равным образом человек, оставаясь всегда человеком, может быть очень разным, потому что человек — это и бесформенное, аморфное, темное, непрозрачное для духа, для божественного присутствия масса. И в то же время человек — это прекрасный алмаз. Он может быть и тем, и другим. И зависит это от чего? «Когда, сердца пронзив прозрачность, — говорит Иванов, — исполнит солнцем темных нас». Вот прозрачность — одно из понятий богословских. И есть этот образ и у Григория Паламы, и в своих проповедях владыка Антоний Сурожский комментирует этот образ. И говорит он о том, что

Так вот, это самая добыча чего-то интересного и драгоценного из груды человеческого шлака, это и есть преображение человека темного, угольного, черного, непроницаемого для божественного света, в человека алмазного, в человека прозрачного, который способен свет в себя вбирать и потом его отдавать. У Блока в поэме «Возмездие» есть слова, которые говорят именно об этом. Та же самая идея, поэтическая и богословская, в них заключена. Он говорит: «Созрела новая порода, уголь превращается в алмаз». Да, то есть вот она, новая порода людей, новое поколение, новое предназначение человека выявляется через вот это превращение угля в алмаз. Созрела новая порода, уголь превращается в алмаз. И в этом великом богочеловеческом деле выращивания, культивирования новой породы, конечно, культура и поэзия, прежде всего, имеют абсолютно решающее значение. И когда Блок так настаивает, так пытается нас убедить в значимости поэзии, когда он отстаивает право поэта на то, чтобы он занимался своим делом и только своим делом, не обязательно поэту мести улицы и штамповать какие-нибудь детали, да, потому что он может пригодиться для другого, то Блок пытается как раз оправдать эту самую роль культуры в нашей жизни. Это роль, которая сейчас вовсе не очевидна, и мы с вами об этом уже говорили. И блоковское завещание, вот эта самая статья о предназначении поэта, на самом деле обращена не столько к людям, профессионально занимающимся литературой. Эта статья обращена ко всем нам, потому что поэзия существует для народа, для людей, для каждого из нас. Это вовсе не цеховое занятие поэтов, это то, что имеет общенациональное значение. И я часто думаю о том, что русская литература — это некоторый фундамент, на котором строится единство нашего народа, потому что до тех пор, пока мы все помним Пушкина, Грибоедова, Гоголя, мы говорим на одном языке. И нам не придется много объяснять друг другу. Иногда достаточно какой-то краткой цитаты, чтобы произошло соединение сознаний и чтобы состоялся самый глубокий человеческий контакт. Если мы потеряем этот общий язык, это великое достояние русской поэзии, русской литературы, то наше единство рассыплется никакими внешними лозунгами, никакими политическими авантюрами невозможно собрать и соединить народ. Вот это великое дело собирания и создания народа осуществляет культура. И Блок это очень хорошо понимал. Ну, давайте мы продолжим чтение его статьи. «Не будем сегодня, в день отданной памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал иной, тайной свободы. По-нашему, она личная, но для поэта это не только личная свобода. Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, для власти, для ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи, по прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам и предсозданиями искусств и вдохновения, безмолвно утопать в восторгах умиления. Вот счастье, вот права». Это слова из одного из последних стихотворений Пушкина, которые мы все знаем, даже из школьной программы, как мне кажется. И очень важно то, что эти стихи Пушкин пишет в последний год жизни. Это стихи из знаменитого каменноостровского цикла, в который входит, в частности, и знаменитейшее православное, в кавычках, да, стихотворение Пушкина «Отцы-пустынники и жены непорочны», которое представляет собой

перевод великопостной молитвы Ефрема Сирина. И опять же, нам с вами, современным читателям, может показаться очень странным, что, с одной стороны, Пушкин в это время очень отчетливо определяет себя как поэта христианского. Он говорит открыто, ясно, необыкновенно убедительно и просто о ценностях христианских, ценностях православных. И в то же время появляются вот эти удивительные слова о личной свободе, о красоте частной жизни, никому не давать отчета, путешествовать там, где ты хочешь, и наслаждаться красотами природы и созданиями искусств. Вот это счастье, говорит Пушкин. Для нас это может показаться удивительным, потому что мы с вами уже говорили об этом. У нас почему-то православие отдельно, культура отдельно, а частная домашняя жизнь отдельно. И все эти вещи никак не пересекаются, и возникает такая раздвоенность, расстроенность личности. Для Пушкина это все одно, это все едино. Блок пишет: «Это сказано перед смертью. В юности Пушкин говорил о том же. Любовь и тайная свобода внушили сердцу гимн простой. Это тайная свобода, это прихоть, слово, которое потом всех громче повторил Фет, безумной прихоти певца. Вовсе не личная только свобода, а гораздо большая. Она тесно связана с двумя первыми делами, которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина есть необходимое условие для освобождения гармонии. Позволяя мешать себе в деле испытания гармонии и людей, в третьем деле Пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах. И эти дела не личные». Вот здесь мы с вами остановимся и вспомним, может быть, мы уже достаточно давно об этом говорили, что это за три важных дела, которых требует от поэта Аполлон. И снова мне хочется подчеркнуть, что речь идет не только о профессии поэта, речь идет еще и о развитости, зрелости любой человеческой души, потому что поэзия есть сотворчество двух людей: того, кто написал стихотворение, и того, кто его читает. Поэзия не может быть без читателя, и это знали все поэты. Так вот, три дела предписывает нам задача рождения нового человека, задача совершенствования человеческой природы. Первое дело заключается в том, по мнению Блока, и не только его, но и многих его современников, что необходимо погрузиться в глубину вещей, достигнуть той первоосновы мира, где катятся музыкальные волны. Вот на этой невероятной глубине человек может встретить Бога. Не побоимся этого, потому что речь идет в блоковской статье именно о божественных основаниях сущего. Речь идет о том, что за каждым явлением природы и культуры сокрыта божественная воля, которая эти предметы призывает к жизни. И человек, который погружается в глубину, он совершает такое очень трудное, но необходимое усилие отказа от банальных очевидностей и проникновения вот в эту священную красоту и драгоценность всего сущего. Второе дело поэта, говорит Пушкин и говорит Блок, это воплотить звук в некой форме. Ну, поэт это делает в слове, художник ищет краску и линию, и архитектор ищет правильное соотношение форм, поверхностей, фактур и так далее. То есть каждый художник, каждый автор имеет дело со своим материалом. Но идея всегда одна и та же. Идея заключается в том, чтобы вот эту постигнутую красоту, значительность, нравственную качественность мира сделать воплощенной в произведение искусства. Потому что все искусство об одном и том же, о том мире, в котором мы с вами живем, но мы его не видим. Мы не видим его именно потому, что мы всегда заняты делом, в кавычках.
То есть мы добываем пищу и суетимся, решая всевозможные задачи, но эти задачи не приближают нас к жизни, а удаляют нас от нее. И только искусство позволяет человеку бескорыстно и свободно взглянуть на мир Божий и на самого себя и прикоснуться вот к этой тайне божественного присутствия в сотворенном Господом мире. Так вот, поэт свои тайные вдохновения воплощает в форму, вот этот музыкальный напор, эту музыку небесных сфер, да, эту песню божественного присутствия. Он делает явленной нам, он дает ей очевидность. И, наконец, третье дело поэта по Блоку и Пушкину — это внесение гармонии в мир. То есть до тех пор, пока произведение искусства находится в мастерской художника или на письменном столе поэта, оно пока еще ничего не меняет в других людях. Вот как только мы будем соучаствовать в этом произведении искусства, будем видеть картину, будем читать книгу, вот в этот момент и начнется внесение гармонии в мир, преображение, претворение человеческой природы. Так вот, по мнению Александра Блока, для того, чтобы это великое дело усовершения, устроения, гармонизации мира можно было сделать, необходима тайная свобода или личная свобода. И вот что это за ценности? Об этом тоже нам с вами, может быть, стоит немного поразмыслить, потому что в XX веке мы претерпели такие времена, когда сама мысль даже о личной свободе была крамольной. Почему? Потому что, ну, даже если вспомнить какие-нибудь наши пионерские годы, вот, кто был пионером, тот меня поймет. Нам же все время говорили: не отрывайся от коллектива, да? Не уклоняйся от участия в общественных делах, будь всегда вместе с другими. И слово «единоличник» — это было какое-то страшное ругательство. Если человек дерзал иметь какую-то свою маленькую тайную личную свободу, то это порицалось. Надо было идти с троем, с песней, под барабанный бой, в красных галстуках. И это считалось настоящей жизнью. А если человек тихонечко ковырялся в каких-то своих книгах, что-то писал, что-то рисовал, чем-то таким увлекался, особенным, отдельным от других, это, ну, мягко говоря, не приветствовалось. Это могло быть терпимо, но это всегда было подозрительно вот для того самого коллектива. И опять же, возвращаясь к судьбам русской поэзии в конце XX века, за что, собственно говоря, преследовали Иосифа Бродского, которого так твердо многие разнообразные критики называют продолжателем великой петербургской поэзии, которая умирала вместе с Блоком и Гумилевым? За что судили Бродского? За то, что он был поэтом. И это было приравнено к тунеядству. Он ведь не был политическим борцом, он не был в ряду диссидентов. Он просто позволял себе тайную свободу. И этого было достаточно для того, чтобы начать преследование и травлю человека. Вот эта личная свобода, частная жизнь, это то, что больше всего было ненавидимо всеми тоталитарными режимами. С другой стороны, как мне кажется, это одно из самых великих и мощных средств преобразования мира, которые нам даны. И я скажу почему. Потому что на самом деле мы получаем в ответственность от Господа совсем немного. Мы получаем в ответственность нашу семью, наших детей, наших друзей, нашу профессиональную деятельность. А люди думают, что этого мало, и они стремятся властвовать, они хотят быть политиками, они хотят издавать законы и так далее, судить кого-то, например.
что-то такое придумывать, какие-то проекты, которые должны будут изменить мир к лучшему. Но это пустые занятия, потому что мир может возродиться только из зерна. Невозможно обрабатывать поле, на котором ничего не посеяно. А вот этим зерном является наша маленькая личная жизнь. Вот представьте себе на секунду такую ситуацию утопическую и чудесную, невероятную, что все люди в пределах нашего города или нашей страны стали вдруг любить своих близких, качественно воспитывать своих детей. Да, вместо того, чтобы упираться в телевизор, с детьми разговаривать, с ними гулять, с ними играть, чему-то их учить. Это изменит нашу жизнь за 10 лет. Потому что те дети, которым сегодня 7, через 10 лет им будет 17. И они будут взрослыми. Они будут получать профессию, и в скорости они будут вот тем самым творческим, активным поколением, которое меняет картину жизни в стране. Это так просто, казалось бы, дать любовь и присутствие, и заинтересованность своим детям. Но это то, на что ни у кого не хватает времени. Потому что, к сожалению, мы все заняты какими-то великими проектами. И в результате у нас все разрушается и покрывается бурьяном на глазах. И остановить этот процесс невозможно. Потому что какие бы там законы ни принимались, какие бы социальные программы ни разрабатывались, если нет вот этого здорового зерна, ребенка, который растет в любви и глубоком духовном контакте с родителями, то все это будет пустое и впустую. И это никому. И никак не нужно. Так вот, получается, что вот та самая тайная свобода, личная свобода, о которой говорит Пушкин и которую так понимает Александр Блок, это и есть самое драгоценное достояние человека. Потому что преобразование мира, изменение жизни, корень достоинства и самостояния каждого из нас находится именно здесь. Вот в этой такой простой сфере личной свободы. Причем на нашу личную свободу всегда посягали и посягают самыми разнообразными средствами. Но ведь мы можем этому противостоять. И для того, чтобы этому противостоять, не нужны революции, не нужны баррикады, не нужны никакие там дебаты политические. Не нужно быть хозяином телевизионного канала. Ничего этого не надо. Надо просто любить и видеть правду евангельскую и жить по этой правде вот в своей маленькой жизни. Это очень возможно. Но это оказывается для нас трудным, потому что все наше общество, вся традиция воспитания, образования ориентирует нас на другое. Нас все время призывают быть в коллективе, быть в стае, быть в каком-то сообществе. А это сообщество в наши дни, в 10-х годах 21 века, превращается в такую непрерывную гонку за какими-то призами, которые весьма сомнительного качества. И когда Блок пишет вот об этой драгоценности личной свободы, тайной свободы, то он опять же смотрит вперед, и он говорит нам о том, чем мы можем, должны дорожить более всего. И хочу обратить ваше внимание на то, что это тайная свобода. Тайная свобода. Много раз мне приходилось видеть людей, которые рассуждают о свободе. И я убедилась в том, что чем больше человек кричит «я свободный человек», тем больше в нем рабство. Потому что истинная свобода вовсе не является декларацией, претензией, внешней манифестацией. Свободный человек, он даже не понимает, что он свободный. Он просто живет свободно, и все, и ему даже не приходит в голову как-то особо это декларировать. Точно так же, как мы дышим, не замечая этого. Мы не можем рассказать рецептов ходьбы. Мы просто ходим по земле. Да, вот точно так же свобода, она либо есть, как глубокое органическое состояние, либо ее нету.
И восточные мудрецы, даосы, они говорили о том, что мастер жизни — это тот, кого никто не знает. То есть получается, что истинная свобода, глубинная человеческая свобода, человеческое совершенство совершается в большой простоте и незаметности. Нам кажется иногда, что свободный человек — это богатый человек, у которого есть много-много-много денег, и он все может купить. Но на самом деле это совсем не так, потому что вот тот самый мастер жизни, который является ключевой фигурой для даосского, буддистского, дзенского опыта, это может быть какой-то тихий старик, который плетет корзины на берегу реки, или путешественник, нищий странник, или это незаметный учитель поэзии, который служит и подчиняется всем требованиям службы своей. То есть внешне в нем нет никакой яркости, никакой привлекательности, как говорят сейчас молодые люди, крутизны, да? А он прост. Он прост, и именно поэтому он велик, потому что он глубинно свободен и совершенно счастлив. Счастлив именно в этой простоте, смирении, кротости, незаметности. Вот она, тайная свобода. Пушкин, тайную свободу пели мы во след тебе, говорит Блок, и в своей статье о предназначении поэта он все время говорит именно об этом, о тайной свободе, которая есть наше самое драгоценное достояние. Эту свободу мы можем хранить и возделывать, и это тот фундамент, на котором совершается преображение человека. Ну, давайте продолжим чтение статьи Блоковской. «Между тем, жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пушкин, слабела с ним вместе и культура его поры, единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это не так. И если это даже не совсем так, будем все-таки думать, что это совсем не так. Пока еще ведь тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку. От дальнейших сопоставлений я воздержусь, ибо довести картину до ясности пока невозможно. Может быть, за паутиной времени откроется совсем не то, что мелькает в моих разлетающихся мыслях, и не то, что прочно хранится в мыслях, противоположных моим. Надо пережить еще какие-то события. Приговор по этому делу в руках будущего историка России. Смысл вот этого пассажа довольно понятен нам, потому что если мы и не будущие историки России, то во всяком случае люди, которые живут через 85 лет после смерти Блока, и мы понимаем, что правы были именно его разлетающиеся мысли и та страшная истина, которая в его мыслях мелькала. А что это была за истина? А вот смотрите, сам Блок во многом был кающимся интеллигентом, несомненно. Мы с вами уже говорили об этом. Он все время испытывает чувство вины перед народом и чувство солидарности даже вот с теми самыми 12, о которых он написал свою загадочную поэму. Пушкин поэтому для Блока это некая... Ну, тайна и загадка. Почему? Потому что над смертным одром Пушкина раздается младенческий лепет Белинского. То есть Пушкин — это некий расцвет, апофеоз
дворянской культуры. И претензии революционно-демократической критики к Пушкину, в частности, Писарева, а началось это уже у Белинского, они именно в том и состоят, что вот где Пушкин — это как бы такой дворянский поэт, да, и он вовсе не озабочен нуждами народа, и он не думает о народных страданиях, о народных слезах и так далее. Но мы знаем, что о народных слезах лучше всех писал Николай Алексеевич Некрасов, что не мешало, впрочем, тому же самому Некрасову быть помещиком, проигрывать в карты огромные суммы и так далее. Но вот чем ужасна эта самая линия Белинского, Писарева, там, Чернышевского и прочих революционных демократов? Во-первых, это были критики. Не то чтобы я была против всякой критики, но, тем не менее, фигура критика в литературном процессе, она всегда какая-то сомнительная. Вот кто такой поэт или писатель, это понятно. Это человек, который может написать поэму, роман, рассказ. И он же может выступать в роли критика, когда он размышляет о том, что он сделал, или о том, что сделал кто-то другой. А ведь кто такой критик? Что они написали, собственно говоря? От Белинского никакой литературы качественной не осталось. Ну, там были какие-то туманные стихотворения, но назвать это графоманство поэзией, по-моему, никто не решался. Что касается Чернышевского, то да, в школе мы опять же с вами проходили роман «Что делать?». Были у него и другие романы, «Пролог», там еще кое-что. Но это все крайне беспомощно, ужасно, с точки зрения литературы, ничтожно. И таким образом критик — это, оказывается, такой человек, который сам-то ничего не пишет и не может написать. Но мнение высказать по любому поводу готов. И критик — тот же самый Писарев, который орёт во всю глотку, Белинский, который лепечет младенческим лепетом. Но этот лепет, между прочим, нам всем навязывали многие годы. Я помню, как всех нас тошнило от «Луча грозы в темном царстве», от статьи Белинского о Пушкине и так далее. Это был такой какой-то бесконечно гадкий довесок к родной классике. Мне кажется, что не в последнюю очередь отвращение к классической литературе русской оно воспитывалось необходимостью читать вот эти удивительно бездарные статьи. Так вот, критик бездарен, но он обладает возможностью судить. И, как мне кажется, Блок пишет ровно об этом, о том, что вот из этой самой демократической критики вырастает чернь. Вот чиновники от искусства, чиновники от литературы абсолютно пустые, творчески бессильные и обладающие неизвестно откуда им данной властью всех гонять, шпынять, судить, осуждать, высказывать свои мнения и так далее. Это очень плохо. Это плохо, потому что вот эта зараза критики, она сидит в каждом из нас. Нам почему-то кажется, что мы имеем право любому сделать замечание и потребовать у него отчета. А какая у вас художественная система? А что у вас за богословие? А что это вы здесь в модернизм впадаете? А почему это здесь у вас какие-то непонятные образы и мотивы? Но при этом возникает какая-то удивительная ситуация, которая ставит посредственность выше, чем гения. И оказывается, что Пушкина, который наше все, любой может пнуть и плюнуть и сказать, что это непонятно мне, а поэтому это гадость и это плохо. И вот в нас вот эта чернь заключена внутри. Мы не обладаем смирением перед искусством. В нас нет уважения к Творцу, уважения, которое существовало в древние времена. А в нас есть вот эта гаденькая мысль: мы народ, а значит, мы всех этих творцов, деятелей культуры, имеем право судить, ставить им задачи и всячески поучать. И вот Блок понимал, что эта позиция судящей, критикующей черни, она зарождается в младенческом лепете Белинского, а во времена комиссаров от литературы она становится просто какой-то чумой, заразой,
которое искореняет русское слово. Вот если вспомнить сейчас советскую литературу, вот что было в нашем, скажем, университетском курсе, а я все-таки училась на русском отделении в нашем университете петербургском, что входило в курс советской литературы? Ну, это страшные вещи. Это какие-то бездарные производственные романы. Это графоманские стихи. И надо было это читать. А вот кто такой Бродский, кто такой Набоков, об этом мы не знали, не слышали. Ну, предполагалось, что никто не слышал. Потому что это были запрещенные, изъятые из русской литературы авторы. И то, что сейчас мы живем в эпоху полнейшего упадка вкуса, это неудивительно. Потому что вот этот упадок и вырос на почве воинствующей черни, которая обладает правом универсального критика. Давайте продолжим чтение блоковской статьи о назначении поэта. Пушкин умер. И Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умирала его культура. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит». Это предсмертные вздохи Пушкина и также вздохи культуры пушкинской поры. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии, но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем. Жизнь потеряла смысл. Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонию ей сердца, навсегда сохранили за собой кличку «Черни». Но они мешали поэту лишь в третьем его деле. Испытание сердец поэзии Пушкина во всем ее объеме уже произведено без них. Пускай же остерегаются худшие клички, те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение. Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно. Вот здесь нельзя не сделать остановку, потому что Блок, говоря об искусстве, употребляет термины богословские «единосущный», «нераздельный». Это слова, которые являются определениями божественной природы, не больше или не меньше. Эти слова появляются в символе веры, когда речь идет о втором лице Пресвятой Троицы, о Боге Сыне, в тринитарном догмате, когда говорится о том, что три лица Троицы нераздельны и неслиянны. И Блок прекрасно это знает. И когда он применяет эти слова к искусству, это вовсе не означает, что он кощунствует. Совсем нет. Это означает совсем другое. Блок думает о том, что высшие задачи искусства могут быть осуществлены исключительно в плане богочеловеческом. Если мы почитаем работы русских философов, современных Блоку, его старших современников, Владимира Соловьева и Вячеслава Иванова того же, то мы увидим, что они размышляли об искусстве, о поэзии, как о деле ответственном и важном. Они говорили об ответственности художника и о том, что настоящий художник не может находиться вне христианства. Я не говорю вне церкви, потому что это достаточно сложный вопрос, каким образом интеллигенция и церковь относились друг к другу
в то время, в конце 19-го, начале 20 века. Это отдельный разговор. Но во всяком случае, истинность христианского вероучения была для этого круга философов и поэтов абсолютно очевидна. Они ее признавали. И они понимали, что искусство — это не побрякушки, это не развлечение, это не услада чувств, да? Это не приятное времяпрепровождение. И они понимали, с другой стороны, что это и не безответственное морализаторство, не назидание, не средство перевоспитания, а это возможность сделать человека достаточно восприимчивым. Блок продолжает. «Я хотел бы ради забавы провозгласить три простых истины. Никаких особенных искусств не имеется. Не следует давать имя искусства тому, что называется не так. Для того, чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать. В этих веселых истинах здравого смысла, перед которым мы так грешны, можно поклясться веселым именем Пушкина». Вот этими дивными словами о веселом имени Пушкина заканчивается блоковская статья о назначении поэта, которая была произнесена им в качестве речи на торжественном собрании в 84-ю годовщину смерти Пушкина. И это последнее значительное высказывание Блока.

Дорогие друзья, прозвучала передача из цикла «Август 1921-го». О жизни и творчестве Александра Блока рассказывала Марина Михайлова.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10:00 утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала третья часть симфонии номер 1 ре минор Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Большого симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Ты знаешь, Сонька, по-моему, сегодня мы дочитаем эту книжку. Смотри, всего 2 главы осталось. Жалко.
1: И правда, 2 главы.
0: А я уже так привык к этим веселым ребятам. Подружился с ними, как будто бы они настоящие.
1: А помнишь, когда мы начинали читать эту книжку, мы как раз об этом говорили.
0: О чем?
1: О том, что герои любимых книжек для нас как живые.
0: Точно. Я теперь хорошо это понял. И когда книжка заканчивается, так грустно расставаться со своими книжными друзьями.
1: Но ведь книжку можно перечитать.
0: Да. Ты знаешь, наверное, автору тоже бывает грустно расставаться с теми героями, которых он придумал. И тогда он пишет продолжение своей книги. Только оно почему-то часто бывает не такое интересное, как сама книга.
2: Наверное, потому что в творчестве очень важно уметь вовремя остановиться.
1: Ой, мамочка, как ты тихо подошла. Мы даже тебя не заметили.
2: А что это вы такие тут грустные сидите? Что случилось?
0: Да вот, расстраиваемся, что наша любимая книжка заканчивается.
1: А мы уже так полюбили Лиззи, Анну, Бриту, Ласту, Босса и Улли, и дедушку, и всех-всех.
0: Еще бы. Вот Ласса – замечательный парень. Выдумщик, шутник, не заводила. Босса, конечно, не такой сообразительный, но зато он смелый и верный.
1: А Улли добрый и не обижает девчонок, как этот Ласса.
0: Кстати, о девчонках. Таких смешных, как Лиззи с Анной, я еще никогда не встречал. Бритта, та все-таки постарше, и ума у нее побольше.
1: Опять ты смеешься над Лиззи с Анной. По-моему, они очень хорошие девочки. Они тоже выдумщицы, не хуже Ласса. Только выдумки у них свои, девчоночки. А вспомни, как они хотели порадовать людей.
0: Хотели. Ну и что из этого вышло? Один смех.
1: А вот и неправда. Забыл, что ли, как они принесли больной девочке Марти куклу и книжки? Она, наверное, от радости сразу поправляться стала.
0: Да, это у них правда хорошо получилось. Интересно, а маленькая сестренка Улли, Черстин, тоже стала такой смешной зарницей, когда выросла?
1: Жалко, что мы о ней почти ничего не узнали.
2: Ну, эта беда как раз поправима. Садитесь поудобнее и слушайте.
1: Значит, следующая глава про Черстин? Как интересно! А как она называется?
2: Мы с Анной решаем стать нянями. Но это еще не точно. Однажды пастор из большой деревни устроил праздник в честь своего дня рождения и пригласил на него всех жителей Бюллербю, кроме детей, конечно, только взрослых и дедушку. Тетя Лиззи очень расстроилась. Она думала, что не сможет поехать из-за Черстин. Ведь Черстин всего 1.5 года, ее еще нельзя оставлять одну. Но мы с Анной сказали, что охотно понянчим Черстин, потому что решили стать нянями. И чем раньше мы начнем упражняться, тем лучше.
3: А вам обязательно упражняться на моей сестре?
2: Недовольно спросил Улли. Он и сам был бы не прочь понянчиться с Черстин, но ему в тот день предстояло доить коров и кормить кур и свиней. Тетя Лиззи, конечно, обрадовалась, а мы еще больше. Я ущипнула Анну за руку и сказала: «Как хорошо, правда?» А Анна ущипнула меня и сказала:
4: «Скорей бы они уехали!»
2: Но взрослые копаются очень долго, когда надо ехать в гости. Все, кроме дедушки. Дедушка был готов уже в 6 утра, хотя они собирались выехать не раньше 10. Дедушка надел свой черный костюм и красивую рубашку. И как только дядя Эрик запряг лошадь, дедушка сел в коляску, хотя тетя Грет еще надевала свое самое нарядное платье.
4: «Дедушка, ты любишь ездить в гости?»
2: – спросила Анна.
5: «Люблю».
2: Но мне показалось, что не очень, так как он вздохнул и добавил:
5: «О-хо-хо, что-то уж очень часто приходится ездить».

0: решила, что стану няней, когда вырасту. Это уже точно.
1: Я тоже. Ведь ухаживать за детьми очень просто. Если говорить с ними спокойно и ласково, они будут тебя слушаться. Я читала в газете.
0: Само собой разумеется, что с детьми надо говорить спокойно и ласково.
1: Я читала, что есть люди, которые кричат на детей. Но тогда дети становятся непослушными.
0: Кто же станет кричать на такую крошку? Сказала я и пощекотала Черстин за пятку. Черстин сидела на одеяле, разосланном на траве, и смеялась. Она очень хорошенькая. У нее выпуклый лобик и голубые глазки. И уже 8 зубов. 4 сверху и 4 снизу. Они похожи на рисовые зернышки. Говорить Черстин еще не умеет. Она говорит только «Эй, эй!» Но, может быть, каждый раз это означает что-нибудь другое? Мы не знаем. У Черстин есть коляска, на которой ее катают. Анна предложила.
1: Давай ее покатаем. Идем, моя деточка, идем, моя Черстин.
0: Сказала Анна и стала сажать Черстин в коляску.
1: Черстин поедет гулять.
0: Анна говорила очень спокойно и ласково, как и следует разговаривать с маленькими детьми.
1: Садись, вот так тебе будет хорошо.
0: Но Черстин не захотела садиться. Ей хотелось стоять, она прыгала и говорила «Эй, эй!» Мы испугались, что она упадет. «По-моему, ее надо привязать», — сказала я. Мы взяли толстую веревку и привязали Черстин к коляске. Когда Черстин обнаружила, что не может встать, она заревела на всю округу. Из хлева примчался Улли.
2: «Что вы делаете? Зачем вы ее бьете?»
0: «Ты с ума сошел? Никто ее не бьет. Если хочешь знать, мы разговариваем с ней спокойно и ласково».
2: «Смотрите у меня. Пусть делает, что хочет. Тогда она не будет плакать».
0: «Ну, конечно, Улли лучше нас знал, как надо обращаться с Черстин. Все-таки это была его сестренка. Поэтому мы разрешили ей стоять. Я тащила коляску, а Анна бежала рядом и поддерживала Черстин, чтобы она не упала. Так мы доехали до канавы. Черстин увидела канаву и вылезла из коляски.
1: Подожди. Давай посмотрим, что она хочет».
0: И мы стали смотреть. Почему-то считается, будто маленькие дети не умеют быстро бегать. Это ошибка. Маленький ребенок, если захочет, может бежать быстрее зайца. По крайней мере, нашей Черстин. Мы и глазом не успели моргнуть, как она оказалась возле канавы. Там она споткнулась и упала головой в воду. И хотя Улли сказал нам, чтобы мы разрешали Черстин делать все, что угодно, даже лежать в канаве, мы ее оттуда вытащили. Она была вся мокрая и сердито смотрела на нас. Точно мы были виноваты, что она свалилась в канаву. Но мы по-прежнему разговаривали с ней спокойно и ласково, посадили ее в коляску и повезли домой переодеваться. Улли ужасно рассердился, когда увидел мокрую Черстин.
2: «Что вы с ней сделали? Вы хотели ее утопить!»
1: «Улли, ты должен быть терпеливым и разговаривать с нами спокойно и ласково, потому что мы тоже еще дети, хотя и большие».
0: А Черстин подошла к Улли, обхватила его ноги и рыдала так безутешно, будто мы с Анной вправду хотели ее утопить. Улли помог нам найти для Черстин чистое платьице и снова убежал в хлев.
2: «Посадите ее сначала на горшок, а потом переоденьте».
0: Хотела бы я знать, пробовал ли он сам хоть раз посадить Черстин на горшок. Было бы интересно посмотреть, как это у него получится. Мы с Анной старались изо всех сил, но у нас ничего не получалось. Черстин сделалась не гнущейся, как палка, и орала во все горло. «Вот глупый ребенок!» – воскликнула я. «Ой!» И тут же вспомнила, что так нельзя разговаривать с маленькими детьми. Поскольку нам не удалось посадить Черстин на горшок, мы начали ее переодевать. Я держала ее на руках, а Анна натягивала на нее сухое белье. Черстин извивалась, как уголь, и громко плакала. На это у нас ушло 30 минут. После переодевания мы с Анной сели отдохнуть.

0: Мы отдыхали, Черстень перестала плакать, залезла под кухонный стол и пустила там лужу. Потом она вылезла оттуда и сдернула со стола клеенку с чашками. Чашки, конечно, разбились.
1: «Противная девчонка»,
0: — сказала Анна как можно спокойнее и ласковей. Она вытерла лужу и собрала осколки, а я сняла с Черстень мокрые штанишки. Пока я искала чистые штанишки, Черстень убежала на улицу. Мы догнали ее возле хлева. Улли высунул голову и закричал.
2: «Вы что, спятили? Почему вы позволяете ей ходить без штанов?»
1: «А мы не позволяем. Если хочешь знать, она у нас разрешения не спрашивала».
0: Мы втащили Черстень в дом и надели на нее сухие штанишки, несмотря на то, что она все время извивалась и орала.
1: «Пожалуйста, будь паинькой»,
0: — говорила Анна, ну, почти спокойно и ласково. Мы надели на Черстень самые нарядные платьицы, потому что другого не нашли. Очень хорошенькое, со складочками и оборочками. «Смотри, не запачкай платьице», — сказала я Черстень, хотя она явно не понимала, что ей говорят. Она тут же подбежала к печке и выпачкалась в золе. Мы отряхнули золу, но платье стало уже не таким белым. Черстень очень смеялась, пока мы ее чистили. Она думала, что мы с ней играем.
1: 12 часов! Пора ее кормить!»
0: — сказала Анна. Мы разогрели шпинат, который стоял в кастрюльке на плите. Потом я посадила Черстень на колени, и Анна начала ее кормить. Черстень сама широко-широко раскрывала рот. Анна сказала.
1: «А все-таки она очень хорошая девочка».
0: В ответ на это Черстень так толкнула ложку, что шпинат полетел мне прямо в глаза. Анна от смеха чуть не выронила тарелку. Я даже немного обиделась на нее. Черстень тоже смеялась, хотя она, конечно, не понимала, над чем смеется Анна. Она-то считала, что так и надо, чтобы шпинат попадал людям в глаза. Когда Черстень наелась, она стиснула зубы и стала отталкивать ложку. Остатки шпината вылились ей на платьице. Потом она пила компот. Теперь нарядное платьице Черстень нельзя было узнать. Из белого оно стало пестрым.
1: «Как хорошо, что после обеда она будет спать».
0: «Да, очень». С большим трудом мы снова раздели Черстень и натянули на нее ночную рубашечку. На это ушли наши последние силы. «Если кому и нужно сейчас поспать, так это нам», — сказала я Анне. Мы уложили Черстень в кроватку, которая стояла в комнате рядом с кухней, и вышли, притворив за собой дверь. Черстень начала плакать. Сперва мы делали вид, что ничего не слышим, но она плакала все громче и громче. Наконец Анна просунула голову в дверь и крикнула.
1: «Сейчас же замолчи, противная девчонка!»
0: Всем известно, что с детьми надо говорить спокойно и ласково. Но иногда это не получается. Хотя, конечно, газеты правы. Дети становятся несносными, если на них кричать. Во всяком случае, наша Черстень. Она просто зашлась от визга. Мы побежали к ней. Она обрадовалась и стала прыгать в кроватке. Мы снова уложили ее и попытались завернуть в одеяло. Черстень мигом его скинула. Когда она скинула одеяло в 10-й раз... мы перестали ее заворачивать, а сказали спокойно и ласково.
1: «Надо спать, Черстень!»
0: И вышли из комнаты. Черстень завопила благим матом.
1: «Пусть себе кричит. Я больше не пойду к ней».
0: Мы сели за кухонный стол и попытались разговаривать. Но у нас ничего не получалось, потому что Черстень кричала все громче и громче. От ее крика нас прошибал холодный пот. Иногда она на несколько секунд замолкала, словно собираясь силами. «Может, у нее что-нибудь болит?» – испугалась я.
1: «Наверное, у нее болит живот. Вдруг это аппендицит?»
0: Мы опять побежали к Черсти. Она стояла в кроватке, и глаза у нее были полны слез. Но, увидев нас, она запрыгала и засмеялась.
1: «Ничего у нее не болит»,
0: — сердито сказала Анна.
1: «Ни живот, ни голова. Идем».
0: мы закрыли дверь, уселись за стол, и от крика Черстен нас снова начал прошибать холодный пот. Но неожиданно в комнате у Черстен воцарилась тишина. «Ой, как хорошо!» — сказала я. Наконец-то она уснула. Мы вытащили лото и стали играть.
1: «Детей нужно всегда держать в постели. Хоть будешь знать, где они».
0: В ту же минуту мы услышали какие-то подозрительные звуки. Ну, это уже слишком. Неужели она еще не спит? Мы подкрались к двери и заглянули в замочную скважину. Кроватку мы увидели, но Черстен в ней не было. Мы влетели в комнату. Угадайте, где мы нашли Черстен? Она сидела в камине, который недавно был вычищен и побелен. Но после того, как в него забралась Черстен, он был уже не белый, а черный. В руках у нее была банка с гуталином. Черстен вымазалась гуталином с головы до ног. Волосы, лицо, руки и ноги у нее были черные, как у негра. Наверное, дядя Нильс забыл перед отъездом закрыть банку. А что пишут в газетах? Бить детей можно?
1: Не помню. Мне уже наплевать, как надо обращаться с детьми.
0: Черстен вылезла из камина к нам и хотела погладить Анну.
1: Не смей меня трогать, негодница!
0: Но Черстен не желала слушаться. Она стала хватать Анну руками. И хотя Анна пыталась увернуться, лицо у нее все-таки оказалось в гуталине. Я засмеялась так же, как смеялась Анна, когда мне в глаза попал шпинат. Тетя Лиззи подумает, что мы променяли Черстен на негритенка. Мы не знали, как лучше смыть гуталин с Черстен, и решили спросить у Бритты. Так как Анна все равно уже была грязная, она осталась Черстен, а я побежала к Бритте, которая была простужена и лежала в постели. Когда я рассказала Бритте, что случилось, она сказала:
3: «Ну и няни».
0: Она хотела сказать: «Ну и няни!» Но из-за насморка у нее получилось:
3: «Ну и няни!» «Я больна. Я обязана знать, как смывают гуталин».
0: Тем временем Улли пришел из хлева и страшно разозлился, когда увидел черную Черстен.
4: «Вы что, с ума сошли? Зачем вы ее выкрасили в черный цвет?»
0: Мы пытались ему объяснить, что мы ее не красили, но он нас слушать не хотел. Он сказал, что нужно издать закон, который запрещал бы таким, как мы, ухаживать за детьми. Еще он сказал, чтобы впредь мы упражнялись на каком-нибудь другом ребенке. Мы втроем согрели котел воды и вынесли его на лужайку. Потом мы вывели туда Черстен. От ее ножек на полу остались маленькие черные следы. Мы посадили Черстен в лохань и намылили ее с головы до ног. И мыло, конечно, попало ей в глаза. Тут уж Черстен завизжала так, что даже ласы и боссы прибежали узнать, не режем ли мы поросенка.
5: Что случилось?
6: Поросенка режут.
5: Ну что, поросенка режете?
4: Нет, это Лиззи с Анной упражняются на нашей Черстен.
0: Добила Черстен так и не отмылась. Когда мы ее вытерли, она была вся серенькая. Но ей было весело. Серая Черстен бегала по лужайке и кричала: «Эй, эй!» и смеялась так, что были видны все ее зубки-рисинки. А Улли с умилением смотрел на нее. Мы решили, что со временем гуталин сотрется с Черстен, и она снова станет розовой. Но Ласса сказал, что это будет только к зиме. После купания Улли сам уложил Черстен спать. Представьте себе, она даже не пискнула, а засунула палец в рот и тут же уснула.
4: «Учитесь, как надо обращаться с детьми»,
0: — гордо сказал Улли и ушел кормить поросят. А мы с Анной сели на крылечко отдохнуть. Бедная тетя Лиззи, ведь она каждый день так мучается.
1: «А по-моему, в газетах пишут неправду. Маленьким детям безразлично, как с ними разговаривают. Они все равно делают, что хотят».
0: Мы помолчали. «Анна, а ты станешь няней, когда вырастешь?»
1: «Может быть»,
0: — ответила Анна, подумав. Потом посмотрела на крышу сеновала и добавила:
1: но это еще не точно.
6: Да, ну и ребеночек. Повезло Уле. Наверное, когда она вырастет, будет настоящая маленькая разбойница.
0: Ты считаешь, что во всем виновата маленькая Черстин?
6: Да, она очень непослушный ребенок. Лиза с Анной так старались, она их совсем замучила.
7: Как бы не так. Черстин еще совсем малышка. Что с нее взять? Это Лиза с Анной, как бы помягче сказать, не очень опытные няни. Вот Улита справлялся с Черстин гораздо лучше, и она его слушалась.
6: Да, действительно. Как трудно, оказывается, возиться с маленькими детьми. Нужно столько всего уметь. И стирать, и готовить, и кормить, и одевать, и купать, и спать укладывать. И разговаривать с ними нужно все-таки спокойно и ласково. Мамой быть очень сложно.
0: Ты права, дочка, не просто быть мамой. Не просто, но в то же время очень интересно. Без детей дом пуст, и жизнь, пожалуй, пуста. Но как замечательно, когда в доме слышен детский смех и детские голоса. Ведь радость, которую дети дарят своим родителям, гораздо больше, чем все трудности, связанные с их воспитанием. И счастливы родители, понимающие это.
7: Мам, у нас осталась еще одна, последняя глава. Давай прочитаем ее.
0: Ну что ж, давайте. Она называется «Дедушкин день рождения». В воскресенье нашему дедушке исполнилось 80 лет. В этот день все в Бюллербю встали очень рано. В 8 часов мы поднялись к дедушке. Папа, мама, Лассе, Боссе и я, Оскар и Агда, дядя Нильс и тетя Лиззи, Улли и даже Черстин, и, разумеется, Анна, Бритта и их мама и папа. Тетя Грета несла поднос, на котором стояла чашка кофе и разные угощения. И все принесли дедушке цветы. Дедушка уже сидел в качалке, как всегда красивый и добрый. Мы, дети, спели ему песню, а дядя Эрик произнес речь. В конце речи он сказал:
8: «Такого отца, как у меня, нет ни у кого».
1: Дедушка, с днем рождения!
9: С днем рождения, дедушка!
1: Поздравляем, поздравляем!
0: Поздравляем, дедушка!
10: Поздравляем!
0: И тогда дедушка заплакал. И слезы капали ему на бороду. Я тоже чуть не заплакала. Весь день дедушке приносили письма, цветы и телеграммы.
11: О-хо-хо! Вы только подумайте, люди еще помнят такого старика.
0: Я уж и не знаю, сколько раз в этот день он сказал «о-хо-хо». Он сидел в качалке и время от времени произносил:
11: 80 лет, подумать только, какой я старый. О-хо-хо. О-хо-хо.
0: Когда он повторил это в пятый раз, Анна подбежала к нему, взяла его за руку и сказала:
1: «Дедушка, обещай, что ты никогда не умрешь!»
0: На это дедушка ничего не ответил. Он только погладил Анну по щеке и сказал:
11: «Дружочек ты мой!»
0: Когда кончились все письма и телеграммы, мы прочли дедушке газету. И представьте себе, в газете тоже было написано о нашем дедушке. В воскресенье, 18 октября, исполняется 80 лет землевладельцу из Бюллербю Андерсу Юхуну Андерсону. Мы прочли это дедушке, он закивал головой и сказал:
11: «Ишь ты, даже в газету попал.
0: А мне не понравилось, как они написали про дедушку. Сразу даже не поймешь, о ком это. Надо было написать просто: Дедушке из Бюллер-Бю в воскресенье исполняется 80 лет. Когда дедушка утомился, мы пожелали ему доброй ночи и разошлись по домам. Было уже совсем темно, и мы с Лассе и Боссе проводили Улли до самого крыльца, чтобы ему не пришлось идти одному в такую темень. Ну вот, больше я уже не могу рассказывать вам про нашу жизнь. Пора спать, потому что завтра утром мы все пойдем копать картошку. Для этого нас даже на 3 дня освободили от школы. Копать картошку очень весело. Мы надеваем самую старую одежду и резиновые сапоги. Иногда на поле бывает так холодно, что у нас сводят пальцы. Только что Бритта и Анна прислали мне письмо в сигарной коробке. Вот что там написано.
1: Лиззи, мы придумали одну замечательную вещь.
10: Завтра на поле мы разыграем мальчишек.
1: Ха-ха-ха, вот они разозлятся, а мы посмеемся.
0: Интересно, что же они придумали? Но это я узнаю только завтра.
6: Ох, как интересно, что же они придумали?
7: Наверняка что-нибудь смешное и интересное.
6: Видишь, Егор, как трудно копать картошку. Пальцы мерзнут. Но ребята не отлынивали от работы, не унывали.
7: Да они вообще веселые и работящие. Ленивыми их никак не назовешь.
6: А как они любят дедушку?
0: Мне кажется, что все обитатели Бюллер-Бю и взрослые, и дети любят и заботятся друг о друге. Даже старенький слепой дедушка окружен заботой и лаской. И поэтому вся жизнь этих добрых и любящих людей как бы пронизана теплом и светом. В такой дружной семье нет места тоске, ссорам и обидам.
6: Ты знаешь, мамочка, у них там, в Бюллер-Бю, так много тепла и света, что хватает даже на тех, кто читает эту книгу. То есть на нас. Ведь когда мы читаем эту книгу, у нас становится теплее и светлее на душе.
7: А все потому, что Астрид Линдгрен сумела так хорошо и правдиво обо всем написать. Вот это и есть великая сила литературы и вообще искусства. Правда, мам?
0: Пожалуй, вы правы, дети.
12: Прозвучала заключительная передача из цикла радиоспектаклей, подготовленных по страницам повести Астрид Линдгрен «Мы все из Бюллер-Бю». В передаче принимали участие Соня, Егор и Ольга Антиповы, Анна Павлович, Алексей Веснер, Сережа Зайцев, Марина Лобанова, Александр Крупинин, Алексей Зайцев, Ольга Суровегина. Звукооператор Алексей Зайцев. Ведущие программы для детей «Как звучит Божий мир» желают всем нашим юным слушателям веселых летних каникул и хорошего настроения в любую погоду.

В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Си-мажор» из цикла «24 прелюдии, опус 28» Фредерика Шопена.

Михаил Плецковский. «Солнышко на память». Сказки. Конкурс красоты. Это история про павлина, про красивого павлина, даже про очень красивого павлина. Когда он проходил по главной улице, важно распустив свой пышный разноцветный хвост, то повсюду плясали веселые солнечные зайчики. «Ах, какие у него перья!» – восхищалась зебра-тельняшка. «Что там перья?» – обмирал от восторга носорог Топ-Топ. «Вы посмотрите, какая у него походка!» «При чем тут походка?» – вступал в спор жираф-долговязик. «Вы обратите внимание на его тонкую шею». А шимпанзе-бананас, сотрудник газеты «Вечерние джунгли», ничего не говорил. Он просто написал стихотворение. «Все любуются павлином, свет на нем сошелся клином, ведь такую красоту видно даже за версту». И это стихотворение чуть не напечатали. Оно было уже в наборе, и его хотели поместить в ближайшем выпуске. Но случилось непредвиденное. Павлина пригласили на конкурс красоты, в котором принимали участие все местные красавицы и красавцы. Каждый из участников сам заполнял особую карточку. И когда члены жюри прочли то, что написал знаменитый павлин, то пришли в ужас и начали глотать таблетки успокоина. Вот карточка, заполненная павлином. Имя – Павлин. Возраст – 8 лет. Профессия – никакая. Образование – среднее. Председателем жюри был вспыльчивый Лев Нокаут. Он 3 раза прочел карточку павлина, почесал лапой свою густую гриву и сказал: «В жизни не встречал такого неграмотного красавца. У него же сплошные ошибки. Он не написал правильно ни одного слова». «За такие ошибки я бы кол с минусом поставил», — возмутился попугай «Эй, ты», поправив очки на клюве. «Это позор!» – заурчала пантера Киса. «Решено!» – стукнул Лев Нокаут лапой по столу. «Павлина к нашему конкурсу не допускаем». «Но ведь он же красивый!» – попробовала заступиться зебра-тельняшка. «У павлина, кажется, появились защитники!» – нахмурился Лев Нокаут. «Ну что ж, давайте голосовать. Я против. Кто за? Поднимите лапы». Но никто из членов жюри не стал голосовать за павлина. Даже зебра, потому что она не хотела злить Льва Нокаута. Обиделся с тех пор павлин на всех зверей и ни с кем не здоровается. Проходит мимо, гордый и надутый. А чего обижаться? Лучше бы грамоте учился и перестал задаваться. Длинная шея. «Давай меняться шеями», – предложил поросенок Кнопка жирафу-долговязику. «Я тебе свою отдам, а ты мне свою». «А зачем тебе моя шея?» – спросил жираф. «Пригодится», – ответил поросенок. «С длинной шеей диктант на уроки списывать легче». «А еще зачем?» «А еще в кино с любого места все видно». «Ну, а еще?» «Яблоки на высоких деревьях доставать можно». «Нет», — сказал долговязик. «Такая замечательная шея мне самому нужна». Как утенок Крячик свою тень потерял. Однажды теплым сиреневым утром ковылял по дороге утенок Крячик. Ковылял и зевал. Но не потому зевал, что не выспался, а просто от скуки.
«Плохо быть одному», – размышлял Крячик. «Вот если бы у меня был друг...» Утенок посмотрел по сторонам и вдруг заметил сбоку какое-то темное пятно, которое двигалось за ним по пятам. Крячик двинулся дальше, и пятно поплыло рядышком, будто на веревке. «Так это же моя тень!» – обрадовался утенок. «Теперь я не один, теперь нас двое, теперь я скучать не буду». И так ему понравилось гулять вместе со своей тенью, что он решил даже ни с кем больше не дружить. Правда, с тенью разговаривать нельзя, но это может даже к лучшему. Говори, что хочешь, никто тебе возражать не станет. Утенок от радости даже сочинил песенку. Сочинил и запел. «Ах, какой чудесный день, ходим вместе я и тень. Если с тенью мы дружны, то зачем друзья нужны?» Идет Крячик, напевает во все свое утиное горло, а навстречу ему козленок скачет. Поздоровался козленок и спрашивает утенка: «Я тебе не помешаю? Меня Мармеладик зовут, и я всякие сладости очень даже люблю». «Ну и что? Ну и люби себя на здоровье», — отмахнулся крылышком Крячик. «Но ведь ты один, и я один. Давай дружить», — настаивал козленок. «Это ты один», — отвечал Крячик. «А я с тенью гуляю, так что проходи своей дорогой, Мармеладик». Ничего не сказал козленок, обиделся и пошел прочь. Встретился утенку цыпленок Фью и предложил: «Будь моим другом». «А зачем?» — спросил Крячик. «Разве можно жить без друга?» — удивился цыпленок. «У меня тень есть, а ты мне совсем не нужен», — гордо заявил утенок. Цыпленок Фью даже присвистнул от возмущения и запрыгал дальше без оглядки. Тут солнышко не выдержало. Ему так неловко стало за утенка, что оно от стыда спряталось за большую мохнатую тучу. Ищет Крячик свою тень, а ее нигде нет. «Кря-кря-ул! Укря-кряли!» — закричал он. «Мою тень укря-кряли!» От страха утенок побежал, куда глаза глядят, и не заметил, как свалился в глубокий овраг. Карабкается, подпрыгивает Крячик, а выбраться никак не может. «Спасите! Помогите! Погибаю!» — перепугался утенок. Услыхали козленок с цыпленком и поспешили на помощь. «Надо выручать без промедления!» — вздохнул козленок. «А ты сможешь?» — пискнул цыпленок Фью. «Один, конечно, не смогу», — сказал козленок. «А вместе мы обязательно выручим». «Я согласен», — кивнул клювом Фью. «Займемся Фью-скульптурой». «Держись, утенок! С нами, между прочим, не пропадешь!» — стал успокаивать Крячика неунывающий Мармеладик. Козленок с цыпленком изловчились и вытащили утенка из оврага. А он глаза опустил и жалобно говорит: «Не красиво получилось. Я вас прогнал, а вы мне помогли. Может, кто-нибудь из вас еще не передумал дружить со мной?» «Я не передумал», — сказал Мармеладик. «И я тоже не передумал», — поддержал козленка цыпленок. «Но как же ты поступишь со своей тенью?» «Ее укря-кряли», — печально проговорил Крячик. Из-за тучи снова выглянуло солнышко, и знакомое темное пятно опять оказалось рядышком с утенком. «Нашлась, нашлась!» — закричали Фью и Мармеладик. «Твоя тень нашлась!» Крячик немного подумал и сказал: «Ну и пусть, но дружить я буду с вами». И все трое пошли по дороге рядышком, как положено настоящим друзьям. Ромашки в январе. Щенок Тявка и утенок Крячик смотрели, как на дворе кружатся снежинки и ежились от мороза. «Холодно!» – клацнул зубами щенок. «Летом, конечно, теплее!» – сказал утенок и спрятал клюв под крылышко. «А ты хочешь, чтобы сейчас лето наступило?» – спросил Тявка. «Сейчас? Сразу? Конечно!» «Хочу,
Но так не бывает. Щенок достал листок бумаги и коробку с разноцветными карандашами. Через несколько минут он показал свой рисунок продрогшему крячику. На листе зеленела трава, и повсюду светились маленькие солнышки ромашек. А над ними в углу рисунка сверкало настоящее летнее солнце. «Это ты хорошо придумал», — похвалил Тявку утенок. «Я никогда еще не видел ромашек в январе». На землю по-прежнему падал снег. Щенок и утенок глядели на веселые цветы, и казалось им, что наступило доброе ромашковое лето, и стало им обоим очень тепло. Трудное задание. В день рождения слоненку Лусу подарили фотоаппарат. И он сразу стал заправским фотографом. Целыми днями ходил и щелкал затвором. Сначала Лус снимал всех подряд. Сядет на ветку попугай – щелк и порядок. Выглянет из-за куста антилопа – щелк и готово. Потом звери к нему сами ходить повадились. Бегемотик Булочка попросил сфотографировать его для удостоверения личности и почему-то обязательно в профиль. Очковая змея Окулярия сочинила книгу под названием «Мои встречи», и ей срочно нужен был снимок на обложку. У пантеры Кисы родился малыш. Разве можно его не сфотографировать? Вот подрастет, и память будет. Слух о замечательном фотографе вскоре разнесся повсюду. Как-то утром в дверь слоненка Луса постучали. «Кто там? Входите», — сказал слоненок Лус. «Не помешаю?» — спросил незнакомый шимпанзе и приподнял шляпу. «Спасибо, я уже почти не сплю», — невпопад ответил слоненок, вставая с постели. «Чем могу служить?» «Видите ли, я к вам по важному делу. Меня направили сюда из газеты о многом понемногу. Надеюсь, вы читаете эту газету. Я больше люблю книжки про шпионов. Но мой папа...» «Это не имеет значения. Моему шефу, я имею в виду редактора, многие хвалили вас как большого мастера фотографии». «Ну, пожалуй, это слишком». «Не скромничайте. Итак, о деле. Нам срочно нужна фотография солнца в хорошую погоду». «Но ведь в плохую погоду солнца и не бывает». «Бывает, только за тучами. Но нас интересует солнце в хорошую погоду. Ясно?» «Почти. Итак, о деле. Вы согласны? Попробую. Значит, договорились? Тогда ударим по лапам. Кстати, меня зовут Бананас. Красивое имя. Не жалуюсь. Итак, о деле. Вот вам наш адрес. Присылайте свои снимки. Привет». Шимпанзе Бананас приподнял шляпу, поклонился и ушел.

0: Целый день слоненок Луз фотографировал солнце. Погода стояла чудесная. Круглый золотой шар солнца так и сверкал на голубом экране неба. Но ни один снимок не получился. Все кадры были засвечены. Полная неудача. Позор. Слоненок Луз испортил 10 фотопленок и бесполезно. Он очень огорчился и чуть не заплакал от досады. Что теперь скажет о нем Бананас? И вдруг слоненок подумал, а почему я должен фотографировать солнце обязательно в небе? Могу же я сфотографировать солнце в реке или в лесу, когда оно отражается в капле росы? А чем плохи такие снимки? Солнечные колечки, рассыпанные в траве под деревьями. Или солнечные зайчики на крыше гостиницы «Три поросенка». Видно, он был настоящим фотографом, этот слоненок Луз, если ему в голову пришла такая прекрасная мысль. Вернее, он был наполовину фотографом и наполовину поэтом. Нащелкал слоненок Луз солнце в разных видах и послал фотографии в редакцию. Через 2 дня пришло письмо. 4-й дом от угла, напротив парикмахерской «Бришка и стритье», или, кажется, «Стрижка и бритье», слоненку Лусу лично. Дорогой друг, фотографии получили ровно 17 штук. Итак, о деле. Шефу, я имею в виду нашего редактора, снимки понравились. Решили дать тебе премию за выдумку и юмор. Что такое юмор, я не знаю, а про премию знаю. 3 ящика морковки получишь позавчера, то есть послезавтра. Твой приятель – Бананас.
1: Дорогие друзья, вы слушали сказки Михаила Плецковского. Читала Наталья Роснюк.

0: В исполнении Клары Хаскель и симфонического оркестра прозвучала первая часть концерта для клавира с оркестром до-мажор Вольфганга Амадея Моцарта.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
4: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели. Обратимся к миру творчества, к миру искусства. Обращение к настоящему искусству не только одухотворяюще, но ведь и весьма поучительно.

Слишком многие из тех, кто своим творчеством достигал вершин в искусстве, сегодня преданы забвению. Устойчивая тенденция забвений очень уж свойственна нашему путанному, смутному времени. Устойчивость этой тенденции склоняет нас к тому соображению, что мы имеем дело с чем-то, так сказать, программным, то есть сознательным нежеланием помнить о тех, чье творчество возвышенно искреннее по интонации, идущее из самых глубин души, определенное и яркое в своей позитивности мироощущение, изысканно завершенное в стилистически совершенной художественной форме, творчество, являвшееся, как это теперь становится, с особой ясностью понятно эталонным, оно обнаруживает полное ничтожество суетливых, амбициозных потуг современных ремесленников. Оно является вечным укором тем ничтожеством, что дерзнули вступить на ответственное поприще искусства, а равно является, между прочим, укором и нам, то есть тем, кто терпит, попустительствует смакованию порока. Жизнь великих мастеров была исполнена неподдельного романтизма и идей возвышенного служения миру. Их пафос был искренним, ибо шел из глубин, трепещущей от сострадания души, равно как и их лиризм был прозрачен в своей чистоте, ибо питаем был не страстью, а одуховленным чувством вселенской любви. Их, этих удивительных людей, художников фантастической щедрости, увы, более нет. Осталась память об их жизни и их творчестве, и творчестве, и жизни, достойных и восхищения, и подражания. И эту память надобно хранить, ибо эта память сама делает нас лучше, спасает нас от устойчивой ныне моды на снижение всяческих критериев. Спасает нас не только от растления вкуса, но и в известной степени спасает от растления душевного. И потом, как приятно, просто приятно, просто радостно вспомнить о тех, кто в своем искусстве сумел выразить красоту мира, восторг перед этой красотой и вообще вспомнить достойных людей, сердечных, щедрых, благородных. Он мог бы стать юристом или врачом. И нет сомнения, что и в этих сферах он был бы явлением выдающимся, ибо все, что делалось этим человеком в течение жизни, оно было отмечено знаком высочайшего качества. Его требовательность к себе и профессионализм были даже для его времени поистине исключительными, а природой он был отмечен не только неутомимой работоспособностью, интуицией в сочетании с умом рационально-структурным и хватким, но природой он был отмечен и болезненной честностью во всяком деле. Во всяком деле, он просто не мог делать что-либо плохо. Он не стал ни юристом, ни врачом. Он стал артистом. Он стал певцом. И, конечно, выдающимся. Мало того, великим и, пожалуй, непревзойденным и единственным в своем

Более 80 лет прошло со дня смерти этого артиста, которого еще при жизни называли гением пения и королем баритонов. За эти годы, приходящийся на безумный и жадный до человеческих жертв 20 век, мир фундаментально изменился. А нет, он не стал лучше, этот мир, но он изменился. Пролились моря, океаны крови, и рухнули устои и традиции, и погибли одни империи, сформировались иные империи, и изменились художественные вкусы, ну иной вопрос, к лучшему ли? Прошло несколько поколений артистов, среди которых были и выдающиеся, и, наверное, великие, но имя того, кто был эталоном вкуса в течение 50 лет на стыке 19 и 20 веков, а это время, бывшее по всеобщему мнению эпохой золотых голосов, он не знал себе равных даже тогда в вокальном искусстве. Его имя не забылось. Нет, конечно, помнят его далеко не все. Далеко не все. Подавляющее число наших современников, увы, столь растленно-технократической цивилизации, столь жутко выпало из историко-культурного контекста, из высокой общемировой культуры, из своих национальных культур, что оно уже не помнит даже день вчерашний и воплощает собою андеграундный постмодернизм. Эта масса, именно так, масса Иванов, не помнящих родства, это великий и вряд ли простительный грех мировых

вождей современности и недавнего прошлого. И не о них сейчас речь, а о тех, кто вменяем и кто не искусился приобщением к всеобщему потреблению, для кого при всех естественных образовательных дифферентах мир все-таки есть распахнутая во времени и пространстве историческая драматургия, а искусство — это нервное окончание цивилизации, это одухотворение человека. И это есть жизненная необходимость, без которой невозможно ни трезвление, ни самоидентификация, ни поступательное возрастание. Так вот, для них имя того, кому мы сегодня посвящаем нашу передачу, имя Маттео Баттистини, продолжает звучать поистине магически. Он воплощает в себе нечто прекрасное и без лукавства благородное. Он воплощает в себе тип артиста, полностью погруженного в искусство возвышенно-идеалистическое. Он воплощает в себе угасший, причем угасший именно с ним, стиль бельканто. И до Баттистини, и в его время, и после него были певцы с голосами более мощными и яркими, с диапазонами более широкими, с темпераментами более грандиозными, одаренные актерским талантом более очевидным, более ярким, может быть, даже и более глубоким. Но, и мы отвечаем за свои слова, не было певца, столь естественно органичного в самом феномене пения, певца столь изысканного и стильного, где шарм, обаяние личности и тембра имели столь завершенное качество Маттео Баттистини. Тот, о ком Джакомо Лаури Вольпи, сам блистательный певец, в течение долгих лет потрясавший подмостки Европы, писал так: «Сама музыка обучала пению этого уроженца Лациума, несшего в душе свет подлинного искусства и сумевшего постигнуть вполне тайну спетого слова».

Маттео Баттистини родился в Риме 27 февраля 1856 года в большой и дружной семье доктора Луиджи Баттистини и его супруги Елены Томмази. Сеньор Луиджи был человеком в своем деле известным и даже удостоенным звания кавалера итальянского государства, поскольку за свой самоотверженный труд был награжден орденом. Он принадлежал к роду потомственных врачей. Отец сеньора Луиджи, ну и стало быть, дед Маттео Баттистини, мэтр Джованни, был в свое время самым почитаемым хирургом в городе Риетти. Вот мэтр Джованни был не только врачом, но и настоящим знатоком древностей, вполне профессионально разбиравшимся в истории. Свои знания и вкус он сумел передать своему внуку. И, конечно, мэтр Джованни, как настоящий итальянец, превосходно разбирался в вопросах вокального искусства и сам, ну, впрочем, это характерно для итальянцев, особенно в недавнем прошлом, он сам обладал отменным голосом и музыкальностью, и его внук Маттео вспоминал, что дед обладал голосом невероятной красоты, мощи и звонкости, но, возможно, он несколько преувеличивал из любви к своему горячо любимому предку. Впрочем, и в детстве, и в ранней юности Маттео Баттистини сколь-либо заметных данных к пению и вообще какой-либо музыкальности не обнаруживал. Все его силы, они были сконцентрированы на оправдании надежд своего отца, который хотел видеть, естественно, Маттео продолжателем родового дела, то есть врачевания или на худой конец, если его сын получит уважаемую профессию адвоката. Сеньор Луиджи определил своего сына в колледж Бандинелли, колледж, славившийся строгостью дисциплины и давними добротными традициями в образовании и воспитании. Маттео учился хорошо, даже отлично, ну, впрочем, все, что делал в своей жизни Баттистини, это надо особо подчеркнуть, все, что он делал в своей жизни, было неизменно отмечено именно вот этой высшей оценкой. И вот наступил тот роковой, ну, роковой для юриспруденции медицины, которая так и не дождалась Баттистини, наступил тот роковой день, когда за свои школьные успехи Маттео повели в театр. Это был римский театр «Аргентино», где шла африканка Джакомо Мербера, плодовитого ректора Парижской консерватории, автора произведений, быть может, не глубоких, но весьма эффектных. И вот, сидя в ложе близ сцены, а сеньор Луиджи был уважаем, он вполне был состоятелен, чтобы позволить себе в театре сидеть с семьей в ложе, и вот, сидя в ложе близ сцены, юный Баттистини был совершенно потрясен спектаклем, но вряд ли он, равно как и его отец или мать, поверили бы, скажи им кто-нибудь, что спустя всего лишь 10 лет, именно так, ровно 10 лет, Маттео дебютирует на вот этой самой сцене Аргентино, причем дебютирует не в какой-то второстепенной партии, а в главной, в одной из наиболее сложной в баритоновом репертуаре в партии короля Альфонса, в опере Гаэтана Доницетти «Фаворитка». Это было невероятно. А впрочем, какая-то недосказанность вот во всей этой истории детства и юности имеется. Семья ведь сеньора Баттистини была вполне итальянской, то есть она любила пение. Один мэтр Джованни чего стоит. Она регулярно посещала оперу, но юного Маттео долго в театр не брали. Наверное, опасались, как бы он не был сбит с толку с определяемой для него родными жизненной стези. Очень хотелось родителям для своего сына жизни спокойной, размеренной, стабильной, жизни в достатке,
жизнеуважаемый. Сеньор Луиджи был человеком умным. Он уважал труд артиста, но он понимал, что быть великим, великим артистом — это удел крайне немногих, это удел избранных. И он не верил, что его сын может оказаться среди них. И в конце концов ошибся. Баттистини-младший оказался именно среди избранных, причем в самом первом их ряду. Случайное, ну, как казалось, случайное посещение театра, оно стало поворотным в его жизни. Вернувшись домой из Аргентино, Маттиа, не отошедший от впечатлений, спел неожиданно для всех романс из «Африканки», а потом спел по памяти из того, что слышал прежде, несколько оперных арий и несколько неаполитанских песен. И, в частности, он спел романс Камоэнса из «Дона Себастьяна» Доницетти. Оперы очень сложные, партии очень сложные. «Дон Себастьян» впоследствии станет одна из самых любимых опер Маттиа Баттистини.

И вот, во-первых, обнаружилось, что у юного Матя поразительная память. Во-вторых, поразительная музыкальность. И, в-третьих, поразительный по природной постановке и мягкой звучности голос. Семья, собравшаяся к ужину и ставшая, ну, первыми слушателями рождавшегося певца, они были совершенно поражены открывшимся талантом. Дядя Матя, мэтр Рафаэле Батистини, между прочим, ведущий врач Ватикана, лечивший самого папу Пия IX, много удивительного видевший на своем веку эстет, сибарит и интеллектуал, он очень авторитетно заметил, но ведь этот ребенок – прирожденный артист, семья с этим согласилась. Не согласиться перед очевидным фактом было невозможно, но жизнь артиста представлялась родным опасной и слишком неопределенной, а потому Матя продолжал получать добротное классическое образование. Он превосходно окончил колледж Бардинелли и тотчас же поступил в престижный Институтто дель Аполлинаре в Риме на правоведческий факультет. Вообще-то семья надеялась, что Матя поступит на медицинский факультет, но согласились, в конце концов, с юридическим будущим Батистини-младшего. Матя мог бы поступать и на хирургическое отделение. Но он уже решил стать певцом, решил втайне от родителей. Юридическое образование, в отличие от медицинского, позволяло совмещать вот само юридическое образование с обучением пению. Ну и вообще юридическое образование, как считал Матя, было полезно для жизни. И на будущее заметим, что до конца своих дней Батистини не только превосходно разбирался в правоведческих вопросах, но, кстати, и медицинских. И то, и другое оказалось полезно в артистической жизни и тем, и другим, то есть и своими познаниями в сфере медицинской и своими познаниями в сфере правоведческой, Батистини всегда и с готовностью помогал своим коллегам. На юридическом факультете Батистини учился легко, но, получая высшие баллы на экзаменах, он не отдавался вот правоведческим дисциплинам полностью. Всею страстью своей натуры он отдавался музыке и, прежде всего, пению, без которого уже не мыслил своей жизни, правда, заниматься искусством приходилось по существу тайно. Особенно плодотворными были для Батистини периоды каникул, когда он уезжал к деду в Риетти. Ну, во-первых, здесь он находил понимание у своего деда, мэтра Джованни. Во-вторых, местный адвокат, мэтр Франческо Пальмиджани, оказался блистательным знатоком певческого искусства и явился превосходным, между прочим, педагогом пения. Супруга же мэтра Франческо, сеньора Каналли, была отменная пианистка, и она стала первым концертмейстером Батистини. И вскоре Матчо понял, что далее совмещать занятия в Институтто дель Аполлинаре и занятия пением, оно стало невозможным. Вообще-то Батистини во всю свою жизнь был человеком мягким и деликатным. Но опять-таки всегда, когда дело касалось вопросов принципиальных, он проявлял завидную твердость. Вот так и теперь семья возражала. Возражала со свойственной итальянцам эмоциональностью, но Батистини-младший оставил все же юриспруденцию и поступил в консерваторский класс профессора Венеслао Парсикини и адъюнкта Эудженио Терцини. Это была Академия Санта Чичилия в Риме. Спустя четверть века, между прочим, маэстро Парсикини уже глубоким стариком станет учителем еще одного великого певца, еще одного великого баритона, Тита Руфо. Правда, тогда маэстро постигнет неудача, потому что
он определил голос Тито Руффо как бас, причем бас центральный, и эта ошибка профессора едва не стоила Тито Руффо его певческой карьеры и трагедии всей жизни. Но в случае с Батистини маэстро Персикини не ошибся. А Маттиа, между прочим, тогда колебался в определении своего голоса, то ли баритон, то ли тенор, и он склонялся к мысли, что все же тенор, и от катастрофы спас опыт и чуткое ухо Персикини, который вынес однозначный и блистательно подтвержденный жизнью вердикт – баритон. Самые первые выступления состоялись в храме. В 1877 году Батистини был артистом хора Римской королевской академической капеллы, пел он и в самом Риме, где нашел хорошего вокального воспитателя в лице умного и очень осторожного музыканта Эттора Пинелли, непревзойденного в свое время знатока и интерпретатора ораториальной музыки. Пел он и во втором для себя родном городе Риетти, где капеллой кафедрального собора руководил знаменитый Луиджи Стамма, композитор и педагог, человек огромных знаний, очень тонкого вкуса и невероятной личной скромности. Как преподаватель Стамма имел не только огромный опыт, но и исключительное терпение и равно и исключительное чувство ответственности. Вот в совокупности с римлянином Персикини, Пинелли и Стамма, очень деликатно направлявших Батистини по певческой стезе, не разрушая природной постановки голоса, удерживая его от внешней аффектации, тренируя в дыхании, в технике беглости и постоянного самоконтроля, и родился уникальный инструмент – баритон Батистини. 2 года регулярного выступления в храмах дали Батистини не только необходимую певческую практику, пожалуй, именно вот эти 2 года и сформировали стиль певца. Итак, Батистини, имея учителей, лучше которых вряд ли можно было и желать, и сам при этом, проявляя ум и осторожность, врастал в певческое искусство, и, конечно, он мечтал о театре. Казалось, что до воплощения этой мечты должны были пройти все же долгие годы. Ведь Батистини, он только лишь... 2 года, как целенаправленно занимался пением, и он совсем еще немного пел в хоре, в котором лишь иногда солировал, только иногда. И кроме того, в Италии на то время были невероятно высокие требования к солисту оперы, при том, что конкуренция на... пространстве вот, певческой корпорации, она была очень велика. Италия располагала множеством артистов, уже состоявшихся, имеющих прочную репутацию, имела певцов с выдающимися голосами и безупречной техникой, с тренированными темпераментом и артистизмом, артистов выдающихся и даже великих, заслуженно имеющих всемирную известность и славу. Это было время так называемых вердиевских голосов, среди которых баритоны занимали исключительное по значимости место. Первым из вердиевских баритонов, то есть певцов романтического характера, с голосами яркого тембра, широкого диапазона, сверкающими верхними нотами и плотным нижним регистром, с мощным посылом объемного масштабного звука, был, конечно, первый исполнитель Набука Джорджо Ронкони. В 70-х годах этот титан романтического вокала уже не пел, на сцене блистали в то время его наследники, вряд ли чем-то уступавшие ему в своих природных и благоприобретенных качествах. Это Вирджинио Коллини, это Величо Верази, это Джованни Корси и, прежде всего, великие и ставшие уже при жизни заслуженно легендарными Антонио Катони и Виктор Морель.
Бачистини, чья вокальная природа была лишена стихийно клокочущей темпераментности, а звуковая волна была лишена угрожающего рокотания и стенобитной силы, казалось бы, вряд ли стоило рассчитывать на быструю карьеру, и ему казалось, вряд ли бы нашлось место вот в первой когорте тогдашних премьеров. И тем не менее, дебют Батистини состоялся очень скоро, и был он неожиданным для всех. В сущности, это была случайность. И эта случайность столь же неожиданно ввела вчерашнего хориста Римской филармонии на самые вершины оперного Олимпа, на котором Батистини будет, и, казалось бы, будет без всяких с его стороны усилий, как-то естественно, как-то легко, он будет там оставаться в протяжении последующих 50 лет до самой своей кончины.

0: И все же, почему мы говорим о Маттео Баттистини, почему нам следует помнить о нем? Не просто стоит помнить, а нужно обязательно, непременно нужно, необходимо о нем помнить и осмысленно знать и его жизненный опыт, и его творчество. Почему? Ведь он не русский, не православный. Он итальянец, и хотя честный, сердечно глубокий, искренний христианин, но ведь католик, что, учитывая давние исторически непростые и таковыми остающиеся по сию пору отношения между великими братскими церквами, между восточной и западной сферами христианства, может, к сожалению, да, может кого-то смутить, а то и вызвать чувство необдуманного протеста. Баттистини не подвижник церкви, не учитель и не устроитель государства. Он не народный трибун и не общественный, не религиозный деятель. Он всего лишь артист. Он не мученик, вечно гонимый за исповедание своей веры, за бесстрашное, неустанное обличение разящих глаголом человеческих пороков. А наоборот, он всеми и неизменно уважаемый, почитаемый и любимый счастливец, жизнь которого поистине удалась. Жизнь, в которой в полной степени был реализован тот божественный дар, которым Баттистини был наделен от рождения. Позволив раскрыться в творчестве, жизнь сполна воздала Баттистини за эту реализацию неослабеваемым в течение полувека триумфом. Баттистини не знал ни скандалов, ни провалов, ни насмешек, ни пренебрежения со стороны ни высших, ни низших сословий. Он не знал спада в творчестве, он не знал одиночества, он не знал неприкаянности и нищеты. В меру честолюбивый и вовсе не тщеславный, он получил больше того, на что рассчитывал и к чему стремился. Так почему же? Ну, прежде всего, Маттео Баттистини — великий артист. Не лицедей, и уж тем более не шут, потому что таковых-то всегда много, а сегодня в особенности. Он именно артист. Причем из таких мастеров, что полностью исчерпывают свой тип художника в самих себе. Артист, относящийся к разряду исторических явлений по художественной завершенности и по значению своего творчества. В своем типе артиста-художника Баттистини есть вершина, не просто одна из вершин, нет, а вершина абсолютная, так и остающаяся непокоренной, ибо Баттистини явление в своем роде исключительное, а в сущности явление единственное по мироощущению — моцартовское. Закрыть и навсегда забыть такую страницу нашей истории недопустимо. Великий грех — вот так обкрадывать себя и наших, и без того очумевших от снижения критериев потомков. Грех забыть человека, кого Господь в великой своей милости одарил столь щедро. И ведь дары эти были для нас. И эти дары человек, который получил их на хранение, реализовал, сохранил и реализовал в полной степени. Теперь же всего доброго, до свидания, и да хранит вас Господь.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал третий ирмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего ж до деяния обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме еси со беззаконми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме еси, во еже утреннего ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил иси, безвестная и тайная премудрости Твоей я, явил ми иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего,
и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой и славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не колиже сотворих благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в поставе, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мя на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью, и великими щедротами Твоими, дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедрот дерзающе, от скверных к тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его,
да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижене в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещай и освещай всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащенный воздвигл еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, внощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умерщвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественного мене сотвори, врача росшая, у врачу души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и черви же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернене скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тебя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веруя.

не ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесем и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 197-е зачало второго послания к Коринфянам. Отрывок из 13 главы.
1: Братья, вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали

0: делать добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Призывают вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
1: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Марка. Отрывок из 4 главы.
2: Сказал Господь своим ученикам: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали евангельское чтение, которое условно назовем о буре, о том, как Господь призвал учеников сесть в лодку и переправиться на другой берег Генесарецкого озера, или моря, как тогда говорили, моря Галилейского. И вот в первых этих уже строчках мне представляется некий аналог нашей жизни. Господь нас берет за руку с нашего крещения, предлагает нам войти в лодку, в корабль спасения. Недаром мы церковь называем кораблем спасения. Входит с нами и предлагает нам с этого берега жизни плотской, жизни телесной, переплыть на другой берег, берег жизни духовной. Разумеется, стихия моря, стихия воды, она бурная и шумная. Недаром мы поем в церкви житейское море, называя свою жизнь вот этим житейскими волнами, которые готовы поглотить нас в этой суете, многозаботливости, в страстях и грехах. И вот мы, пребывая в церкви, начинаем бояться, как боялись апостолы. Мы боимся каких-то новостей экономических, политических, каких-то нестроений в мире. Боимся своего какого-то недостатка и духовного, и телесного. Мы боимся, что нас мало, что христиан, особенно православных, мало, что много других людей, представителей других конфессий, религий, вер. И мы забываем, что с нами в корабле Христос, что никакие волны, никакие новости, никакие нестроения церковь не разрушат, ибо врата адовы не одолеют ее. То есть здесь мы, пребывая в церкви со Христом, который есть кормчий нашего корабля, страшимся всего окружающего, не понимая, что с нами тот, кто и бурей управляет, повелевает ветрам и природным стихиям. То есть все стихии этого мира, которые сегодня нас пугают, они в руках Божиих. И сегодня, пребывая в корабле, нам надо только думать о том, чтобы правильно направлять парус, руль, идти тем курсом, который нам проложил Господь своим Евангелием, и не бояться ничего, потому что мы и наш корабль, церковь, в руках Божьих. Потому, дорогие, сегодня, читая этот евангельский отрывок, будем все-таки укрепляться в вере и понимать, что даже если наш корабль сегодня кажется нам очень утлым, очень маленьким, может быть, кажется нам сегодня не совсем прочным, будем помнить, что во главе этого корабля тот, кто повелевает всем, и кораблем, и стихиями, и прочность корабля сегодня нашего зависит не от нас, не от нашего количества, не от сплоченности нашей команды, даже, наверное, от того, что сегодня управляет нами Христос. И всегда, когда бури нас пугают, какие-то нестроения нас сегодня разочаровывают в наших силах, обратимся ко Христу, который только и имеет те силы, которые нам необходимы. Он всего податель. И сегодня, когда мы начинаем сомневаться, обращаясь к Христу, даже краткой молитвой, мы чувствуем, как по капле или мощной струей выливается в нашу душу, в наше сердце уверенность, что мы со Христом, что Он нас не оставит, что мы ведомы Ему. Он нас знает по именам, знает наши судьбы, знает наши сегодня недостатки, достоинства и всегда восполнит то, что мы не имеем, и то, чем сегодня мы страдаем, исцелит и поведет нас к Царствию Небесному. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Вы слушали Ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 2 сентября, 20 августа по старому стилю празднуется память святого пророка Самуила, жившего в XI веке до Рождества Христова. Также мы вспоминаем сегодня святых мучеников Севира, Мемнона Сотника и с ними 37 мучеников, пострадавших в Филиппополе Фракийском в царствовании императора Диоклетиана. Наш церковный календарь завершит чтение жития святого пророка Самуила. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Пророк Самуил был 15-й и последний судья израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Он происходил из колена Левина и родился, испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны, почему и получил имя Самуил, что значит «испрошенный», и еще до рождения был посвящен Богу. Когда мальчику исполнилось 3 года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию на попечение первосвященника Илии, который в то время был и судьей над народом израильским. Пророк возрастал в страхе Божьем, и уже в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30 тысяч израильтян, одержали победу и взяли ковчег Божий. Услышав об этом, первосвященник упал с седалища навзничь у ворот и, сломав хребет, умер. Жена Финесса, до которой дошел слух о происшедшем в тот час, когда рождался младенец, умерла со словами: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». По смерти Илия Самуил сделался судьей народа израильского. При нем ковчег Божий был возвращен из плена самими филистимлянами, а после обращения израильтян к Богу они вернули себе и все города, которые взяли филистимляне. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей Иоилия и Авию судьями над Израилем, но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы. Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был как прочие народы, потребовал у пророка Самуила поставить им царя. Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа, которым управлял сам Бог, возвещая волю через святых избранников. После обличения первого царя Саула в непослушании Богу, пророк Самуил помазал на царство святого Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от преследования царя Саула. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. В 406 году мощи его были перенесены из Иудеи в Константинополь.

0: Стихира праздника Успения Пресвятой Богородицы, монодия восьми гласов, прозвучала в исполнении Софийского священнического хора.
1: Пятого сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
4: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофии отслужил молебен в Свято-Владимирской школе. Епископ Мстислав совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя. Около 130 тысяч верующих поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунского в дни пребывания в святыне в Санкт-Петербурге. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В День знаний 1 сентября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии отслужил молебен на начало учебного года в домовой церкви введения во храм Пресвятой Богородицы Свято-Владимирской школы Новодевичьего монастыря. Его высокопреосвященству сослужили старший священник обители иерей Дионисий Харин, духовник школы иерей Алексей Красавин, клирики монастыря и другие священнослужители. Пел хор воспитанниц школы. За богослужением молились директор школы и настоятельница обители игуменья София Силина, сестры монастыря, педагоги, учащиеся и их родители. Храму была подарена икона Божией Матери «Прибавление ума». За усердные труды во славу Святой Церкви и в связи с юбилейными датами медалью святого апостола Петра были награждены сотрудницы школы Марина Федорова и Наталья Дубинина. Митрополит окропил учащихся святой водой. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии 31 августа в епархиальном управлении встретился с руководителем общественного совета при региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний Александром Розенбаумом. В беседе приняли участие заместитель председателя общественного совета Ян Волков и председатель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Олег Скоморох. Обсуждались совместные усилия по возрождению церкви святого Александра Невского в Старых Крестах, главного тюремного храма епархии, вопросы социальной реабилитации бывших заключенных. 30 августа, неделю 13 по Пятидесятнице, епископ Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав совершил божественную литургию в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Владыке Мстиславу сослужили протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя, протоиерей Георгий Мартынов, Андрей Марущак, игумен Антоний Гутник, наместник Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря, иеромонах Николай Бестужев, секретарь Тихвинского епархиального управления, иеромонах Венедикт Шустов, насельник Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, иеромонах Инуарий Рухлов, благочинный Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, иерей Иоанн Рубцов, протодиакон Николай Филатов, Дионисий Пряхин, протодиакон Георгий Стефанов, диакон Иоанн Клинцов, диакон Алексей Будько, диакон Анатолий Назаренко. За богослужением пел патриарший хор храма Христа Спасителя под управлением Ильи Толкачева. Проповедь перед причастием произнес протоиерей Владимир Клюев, настоятель храма Собора новомучеников и исповедников российских в Новокосино города Москвы. По завершении литургии было совершено славление Божьей Матери. Затем владыка Мстислав обратился к участникам богослужения со словом проповеди. 30 августа, в неделю 13 по Пятидесятнице, наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, совершил чин освящения и первую божественную литургию в домовом храме в честь преображения Господня в санатории «Сестрорецкий курорт». Его преосвященству сослужил исполняющий обязанности благочинного курортного церковного округа Санкт-Петербургской епархии протоиерей Михаил Петропавловский, настоятель храма иерей Артемий Наумов, братья Лавры и духовенство епархии. Диаконский чин возглавил старший радиакон Илья Васильев. Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Давида Быкова. В завершении богослужения владыка Вениамин обратился к молящимся с архипастырским словом и поздравил ктитора храма Андрея Юрьевича Молчанова с наградой – медалью апостола Петра первой степени. Также владыка-наместник вручил епархиальные награды ктиторам храма. Игорю Александровичу Липовецкому знак священномученика Вениамина митрополита Петроградского. Генеральному директору санатория Евгению Валерьевичу Чайковскому была вручена митрополичья грамота. 1 сентября наместник Свято-Троицкой Александр Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, по приглашению директора средней общеобразовательной школы номер 151 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Натальи Николаевны Ульяновой посетил это учебное заведение, в стенах которого принял участие в торжествах по случаю начала 2026-2027 учебного года. Владыка Вениамин обратился к педагогам, учащимся и их родителям с приветственным словом, в котором пожелал помощи Божией в новом учебном году. Около 130 тысяч верующих поклонились деснице святителя Спиридона Тримифунского в дни пребывания святыни в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов. Он добавил, что северная столица стала самым посещаемым городом в маршруте святыни, которая прибыла в Россию 17 августа с греческого острова Корфу. В Казанском соборе Петербурга она находилась с 27 по 31 августа. На протяжении этих дней поток верующих, пришедших приложиться к мощам, не иссякал. По данным организаторов, они проводили в очереди в среднем около 1,5-2 часов. В первый день пребывания наш собор 3 раза был обвит кольцами из желающих прикоснуться к святыне, сказал председатель Приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков. Слава Богу, у нас есть опыт, все было хорошо организовано, никто не жаловался, люди благодарили и радовались возможности помолиться у такой значимой святыни. Крестный ход к часовне иконы Божией Матери Всецарицы на Каменном острове и молебен перед почитаемым образом совершили 31 августа, в день его празднования, священники храма Рождества Иоанна Предтечи. Настоятель, протоиерей Вадим Буренин, обратился к верующим со словами поддержки и утешения, призвав болящих их родных не отступать перед трудностями, не отказываться ни от духовной, ни от врачебной помощи. Обычно лечение и восстановление при онкозаболевании длительны, требуют огромных усилий, как физических, так и моральных, сказал отец Вадим. Священники постоянно сталкиваются с ситуацией, когда человек устает от обследований и терапии, страшится хирургического вмешательства, даже при высокой вероятности положительного исхода. Призываю убеждать болящих продолжать лечение. Важно предложить помолиться, рассказать о церковных таинствах. Одна из прихожанок поделилась своей историей. Узнав о серьезном диагнозе, она предала свою жизнь Богу, молилась и выполняла предписания врачей. И уже 20 лет ведет активный образ жизни, считая произошедшее свидетельством чудесной милости Божией. Молебен был отслужен также в часовне иконы Божией Матери Всецарицы при городском клиническом онкологическом диспансере. Священник посетил болящих в палатах, рассказал о празднике, подарил небольшие образки. Часовня на Каменном острове, перестроенная из павильона для разводки Ушаковского моста середины 50-х годов прошлого века, освящена 17 апреля 2002 года. Почитаемый образ – копия чудотворной иконы Всецарица со святой горы Афон. По молитвам перед ней получает исцеление при раковых заболеваниях. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманное», страницы книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин.
2: Толкин никогда в жизни не проводил границу между взрослым и ребенком. Это взрослый, который сохранил в себе ребенка, детскую простоту и отвагу. 2 сентября – день памяти английского писателя и поэта, переводчика и лингвиста Джона Рональда Руэлла Толкина. В 11 часов о творчестве Толкина беседуют Александр Крупинин и филолог Марина Михайлова.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем знакомство с выставкой, посвященной 300-летию правления первой российской императрицы Екатерины I. Впервые столь масштабная выставка рассказывает о судьбе этой неординарной женщины, чья жизнь была неразрывно связана с еще более неординарным российским правителем Петром Великим. Необходимо было обладать весьма незаурядными способностями жены, домохозяйки, спутницы и, что очень важно, друга, чтобы заслужить не просто благосклонность, а доверие и уважение, привязанность и любовь такого человека, как Петр I. Он очень ценил свою избранницу и всеми доступными способами старался поднять ее, а происхождение у нее было непонятно, историкам до сих пор до конца неизвестно, но всяко не аристократическое, так вот, чтобы поднять ее до своего положения в сложной иерархии. Шаг за шагом он шел к этой цели, пока в 1724 году, уже много позже венчания, не возложил на нее императорскую корону. О выставке рассказывает ее куратор, заведующий сектором Зимний дворец Петра I, отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, Сергей Алексеевич Нилов.
1: Можно внизу увидеть собачку. Видите там собачку?
2: Да.
3: Это Лизетка. Опять же, нет, Лизетка находится в кунсткамере, а это собака лежачая, как в кунсткамере называют Иосиф Беляев, да? Но она тоже комнатная собака из комнат Петра. Вообще в Эрмитаже эти собаки хранились, их было три. И чучело Лизетты, того самого Мерина персидской породы, на котором Петр был в Полтавском сражении. В середине 20 века вот эту Лизетту, это чучело лошади, и двух собачек отдали в зоологический музей из Эрмитажа. Так что они там. Зайдете вот с левой стороны, в витрине обычно там они показаны. А у нас осталась эта замечательная собачка. Но дело в том, что там рядом есть ошейник. Ошейник как раз для собаки, для Лизетты. Собаки, которую Меньшиков подарил Петру, первого называл ее Лизетта Даниловна. Вот. А там написано «За верность не умираю». Внизу башмаки Петра I. Вот, можете посмотреть, размер ноги был 38-39, очень небольшая нога была у царя Петра. Вообще вот здесь как бы здесь про жизнь в доме, да, то есть это вот домашний обиход. Это то, что Екатерина видела каждый день, как она, я уже сказал, когда говорят, что она там штопала ему башмаки, и, ну, да, чулки, вернее, да, а он штопал себе башмаки. Все это, конечно, красивые легенды. Вообще, надо сказать, что достаточно быстро. Нет, понятно, что когда Петр был на театре военных действий, ел то, что солдаты, понятно, укрывался шинелью, но когда он был у себя во дворце, где Катеринушка ему вот этот быт обеспечивала потрясающе, как бы, да, конечно, он был великий правитель, и кушал он как великий правитель. Заканчивался лимбургским сыром вонючим, да, вот опять же, не просто так. Вот. Ну, а когда мы с вами переходим в следующий компартимент, здесь мы видим с вами, опять же, ведь Петр постоянно пытался ее вовлечь, как бы, да, вот в это вот понимание того, что она европейская правительница, что она такая же, как и он, да, и вот он везет ее с собой, помните, в 11 году, пока он еще не был, она еще не была его женой, он уже везет ее с собой в Европу, а уже в 12 году, когда она стала его супругой, она сопровождает его, опять же, в его путешествие в Европу, хотя, конечно, был связан с войной, понятное дело. И он ее оставлял в каких-то городах, а потом там они встречались. И вот когда мы с вами посмотрим вот на эту картину, которую тут справа, видите, там «Страшный суд». Это картина, которую Екатерина Алексеевна получила в качестве подарка, когда она была в городе Эльбинге. Ну, это Эльбląg сегодня город польский. В ратуше они там в этом городе встречались. Кстати, в этом городе Петр познакомил Екатерину с Шарлоттой, немецкой принцессой. Эта картина так понравилась Екатерине Алексеевне, что магистрат города Эльбинга подарил ей эту картину. Так что, кстати, в собрании Эрмитажа на экспозиции немецкой живописи висит произведение, появившееся у нас благодаря Екатерине I. Немногие об этом просто знают, как бы, да, а вот ее вкус и ее желание иметь эту картину как бы привели к тому, что сегодня она помещена в основную экспозицию нашего музея. Если говорить о Голландии, то Голландия вот в той части. И мы с вами видим, вон там, посмотрите, два портрета. Помните, я говорил, Моора портрет, вот там, 717 года, и Матвеева с Моора. А главное, что мы можем увидеть там три гравюры, которые практически, ну, две точно никогда, и третья тоже, наверное, впервые ее увидим с вами. Вот там, видите, на веленевой синей бумаге два портрета парные, вот там Петра и Екатерины, 717 года, неизвестного голландского художника, они впервые выставляются. И слева, вот там, по реке Фехт, Петр I с Екатериной, если вы помните, путешествие, вот они выходят там из театра, как бы. Вообще Петр I и Екатерина посещали театры, кунсткамеры, он ей все показывал. А вот там мы можем увидеть Амстердам. И вот видите, там опять же такая башня замечательная. Башня упаковщиков сельди. Ну, селедку голландскую все помнят. Да, и там как раз бочки с этой селедкой. А все это из залива Эй. Так вот, в Голландии, когда она была, ей специально магистрат города устроил, чтобы она не скучала, боевое сражение там такое, знаете, вот специально в этом заливе Эй. Справа. Августа Сильного, польского короля саксонского курфюрста, и его лучшего ювелира, Мельхиора Динглингера. И вещи Динглингера вы можете увидеть вот здесь. Табакерка золотой, вот видите, с алмазами, игольник, флакончик для духов. Это все работа Динглингера, и Петр покупает для своей жены, конечно. И вот там вот вы видите, с попугаем подвесочка. Это тоже Петр в Европе приобрел. Она с колумбийским изумрудом, если вот видите там в центре. Это свистулька, на самом деле, это свисток. А вот эти вот замечательные камеи, эти камеи когда-то находились вот на этом кубке. Видите, картинка, да, замечательная? Это вот кубок с геммами. Рисунок выполнен был Атамаром Эллигером. Так вот, Екатерина II приказала переплавить этот кубок, а камеи были разобраны. И вот то, что мы видим с лицевой стороны, было идентифицировано нашими сотрудниками. Вот можно увидеть. Дело все в том, что из этого кубка Екатерина Алексеевна пила, когда была в 16 году у датского короля Фредерика IV. И этот кубок был наполнен вином, а она из него пригубила. Вообще, надо сказать, что Екатерина Алексеевна, когда приехала в Данию, Петр по морю плыла, она приехала сухим путем, ехала, то ей нанесла визит датская королева, понимаете, да? Но она же была Екатерина намного ниже по статусу-то получается, но поскольку был ответный визит на датской королевы визит, то есть она показала, что она такая же, как и датская королева, правительница европейская. То есть, по большому счету, для Петра было очень важно вот этот статус ее, как бы, да, постоянно поднимать. И в Германии, опять же, в Дании ее воспринимали как законную, легитимную правительницу, супругу великого императора. Вообще, надо сказать, что Петр I, как я уже говорил, он все время хотел поднять ее до своего уровня. При том, что чисто психологически, конечно, она даже была намного устойчивой. Если вы помните, Петр был достаточно вспыльчивый человек, а Екатерина была, у нее такая была довольно психика, знаете, такая устойчивая. Ну, в случае, когда Петр нервничал, она его могла успокоить. Вы знаете, да, в эти байки про то, как она его гладила, расчесывала, говорила, у нее был бархатный голос совершенно, и он успокаивался, засыпал, а потом просыпался в прекрасном расположении духа. Вообще, были два человека, которые имели вот такое на Петра прямое воздействие. Было меньше, конечно, Екатерина Алексеевна. Вот типа два и таких близких человека. Ну, а здесь мы с вами можем увидеть, как я уже говорил, вот там. Можем увидеть французскую часть и немецкую. Вот если вы посмотрите, вы увидите здесь удивительные предметы. Вот это подарок от прусского короля Фридриха, Вильгельма I, Петру I. Чарльз Кинг, замечательный мастер, выполнил вот этот портрет резной из дерева Петра I. А это подарки прусского короля Петру Великому, янтарная шкатулка, янтарное зеркало. Ну, в кунсткамере есть известная, как бы, да, история про то, как Осип Беляев пишет, что когда Петр получил очень много подарков от прусского короля, он взял только вот это зеркало, янтарную шкатулку и сказал: буду смотреться в это зеркало, смотреть ваше прусское величество, что ваша прусская земля рождает. Конечно, янтарь обожал. Позднее он получил от прусского короля янтарную комнату, янтарный кабинет. И опять же, Петр получил эти подарки. И что он делал? Он тут же пишет письмо Екатерине Алексеевне. Он пишет: прусский король Фридрих презентовал меня яхтой «Либурнику» и янтарным кабинетом, о чем давно мечтали. То есть он делится с ней радостью о том, что получил такие замечательные подарки. Ну, вообще-то, вот эти вещи, которые вы видите впервые, это Шарлоттенбург. Это китайский фарфор, который находился в фарфоровом кабинете. И это те вещи, которые, как бы, да, к нам попали, ну, как понятно, перемещенные ценности. С другой стороны, сейчас в Шарлоттенбурге, где там 400 с лишним было фарфоровых предметов, сейчас там копии с этих, с наших экспонатов, как вы понимаете, да, стоят. Вот. А вообще-то фарфор и китайщина – это была очень популярная тема. И Екатерина покупала очень много китайского фарфора. И, в принципе, когда Петр приехал в Берлин, он поехал смотреть Шарлоттенбург, что китайский кабинет, опять же, смотреть китайский фарфор. Потом он туда повез смотреть этот кабинет жену. И вот то, что вы здесь видите, все это она видела своими глазами. Конечно, понимала, на что равняться. Я уже не говорю про то, что польский король Август Сильный, ну, второй, да, он же тоже обожал фарфор китайский. Он этого прусского короля Фридриха Вильгельма выпросил, опять же, 150 китайских ваз, а за это драгунский полк отдал ему, да. И вот такой китайский фарфор стали называть драгунским, а полк драгунский – китайским. У них были белые костюмы с голубыми обшлагами, понимаете, с синими обшлагами. Так что вот такая вот история. Вообще фарфор китайский стоил очень дорого, как вы понимаете. И здесь вы видите предметы как раз вот потрясающие по своему художественному исполнению. Ну, а тут как раз, где это все находилось? Вот вы видите здесь, опять же, Шарлоттенбург. Вот как раз здесь этот фарфор находился, где и была Екатерина Алексеевна, и Петр I неоднократно. А здесь вы можете увидеть, опять же, Монбижу. Тот самый дворец, где Петр как раз с Екатериной и располагались, когда Петр привез, ну, когда она приехала в Германию. Опять же, в Шарлоттенбурге ее встречал Фридрих Вильгельм I с Петром Великим. То есть они поехали ее встречать лично, как бы, да, опять же. Ну, вот вы видите самого прусского короля Фридриха Вильгельма I. Если помните, да, это папа того самого Фридриха Великого. Вы должны помнить, что наш Петр I, наш основатель города, был крестным отцом сына Фридриха Вильгельма, да. Он, правда, третьим был. Первым был австрийский император, потом польский король Август, а Петр I был третьим, и вместо него там был представитель наш, как бы, да, за него. Так что он еще и крестный отец у нас, Петр I, Фридриха II Великого. Здесь вы можете увидеть уникальные предметы, а вот это не просто так здесь портрет есть. Дело все в том, что вот если вы посмотрите направо, вы увидите маркизу де При. Это была фаворитка герцога Бурбона, и она, по сути, управляла Францией, поскольку при малолетнем Людовике XV, который был совсем юный. И именно она нашла невесту Людовику XV, ту самую Марию Лещинскую, помните? А ведь должна-то была стать французской королевой кто женой Людовика XV? Елизавета Петровна. Потому что, когда Петр был в Париже, если помните, он пытался договориться об этом, так скажем, да, замечательном династическом браке, но не срослось. И вот то, что вы здесь видите, портрет Каравака, уникальный, замечательный портрет. Она совсем юная там. Это вот тот самый портрет, как считается, что вот как бы его посылали в Европу, да, ну, потом в Германию, чтобы найти, например, немецкого, так скажем, принца для нашей будущей царицы. И, кстати, Елизавета Петровна, она уже, будучи императрицей, вспоминала, что могла бы стать французской королевой, и к Франции питала нежные чувства. Но вот здесь вы можете видеть удивительную обувь. Представляете, какая? И английская работа, и французская работа, и, конечно, брабанские кружева, которые Петр дарил своей супруге. Мало того, он, когда заказывал кружева, спрашивал ее: «Катенька, а какие вензеля попросить на этих кружевах сделать?» И она написала: «Ну, конечно, ваши и мои». Вообще, когда вот читаешь, как бы, да, вот эта забота, это такое внимание друг к другу, они, конечно, поражают. При том, что, зная нашего императора, который был достаточно человек жесткий, человек, скажем так, очень упертый иногда, и вообще как такой, знаете, не терпел, скажем, когда ему противоречили. А вот это «Новый мост в Париже», Момерса картина, где Петр покупал курьезные вещи, мебель, это самый старый мост. А вон там справа Лувр, где Петру предложили остановиться. Но, если помните, он не пошел в парадный покой, в гардеробный поставил свою походную постель в отель «Леди Гьер». Вот, и там расположился. Дело все в том, что, конечно, ключевым памятником является на этой выставке парадная коронационная карета. Именно в ней Екатерина Алексеевна ехала на коронационные торжества в Успенский собор и выезжала она из той самой усадьбы Головина, если вы помните то, что мы видели, помните там с вами, да? Поскольку в Кремле, я так понимаю, не были достойные покои оформлены. И она, как я уже сказал, эта карета действительно поражает своим декоративным убранством. Если посмотреть резных и живописных корон, почти на них около 50 изображено. И, скорее всего, что действительно Петр I заказал эту карету во Франции, в Париже. Ну, сложно сказать, точно ли это гобеленовая мануфактура, скорее вряд ли. Ну, это могло быть и Версаль, это какое-то действительно производство действительно парадных экипажей, очень богатых. И восьмерка лошадей везла эту нашу новоиспеченную императрицу в Успенский собор. И вот как раз дальше мы с вами видим предметы, связанные с коронационными торжествами. Если вы помните, церемониал разработал сам Петр. Если говорить о том, что до Петра никогда не происходило таких церемоний в России, нет. Конечно, были попытки. Если вы помните, Лжедмитрий, да, короновал Марину Мнишек, но дело все в том, что нелегитимной была эта коронация, поскольку она не причастила святых тайн. Вообще много для понимания православного человека там было сделано неправильно. И таким образом, конечно, Екатерина наша первая, Петр I знал об этом. Он изучал все вот эти вопросы, для него были очень важны. Во-первых, начиная от того, какая корона должна быть, понимаете, да? Опять же, во что должен быть одет он, во что должна быть одета жена, это все проразрабатывалось. Вот. И платье для императрицы было заказано в Берлине, в испанском, так скажем, стиле, сделанный на испанский манер. В основе, конечно, была корона Габсбургов, понятное дело. Для них это была Римская империя, понятно, что это вот это главное все было. А с другой стороны, к сожалению, платье Екатерины Коронационной на нашу выставку не смогли предоставить в Московке, потому что оно чисто по реставрационным как бы, да, показателям, оно не выездное, то есть оно не может покинуть Москву. И поэтому у нас только показаны здесь на выставке ее коронационные чулки и ее туфельки. Вообще, когда мы говорим с вами о коронации, конечно, это было разработано все Петром. Вообще, в России все делалось его волей, да, вот все вот как бы все выстраивалось через него. Корона была украшена бриллиантами и жемчугами, стоимость короны была 1,5 миллиона рублей. Как вы понимаете, это огромные деньги. К сожалению, корона сохранилась только в виде остова золоченого, серебряного, хранится в Оружейной палате Московского Кремля. И у нас представлена картинка с изображением, какой она должна быть. Как бы, да, опять же, вот цветная, цветное изображение. Ну, а сам этот зал, который, по сути, формирует нам с вами тронный зал Зимнего дворца, того самого, в котором находилась Екатерина I, это вот огромные 4 шпалеры, 5 на 7 метров, которые были подарены Петру I и Людовиком XV в Париже в 717 году. И они впервые за все это время вот здесь встретились. Больше, я думаю, вряд ли когда-нибудь они так встретятся, когда все 4 гобелена огромные, да. Вообще-то не так много помещений, где их можно разместить. И вот Николаевский зал – это один из немногих залов, где можно повесить такие огромные ковры. Ну и, конечно, тема Петербурга, тема пригородов тут раскрывается на уникальных памятниках именно графики. Это гравюры, это рисунки. Самые знаменитые имена. Тут можно и Леблон увидеть, и Николя Пино, и Валь, тут Леблон. Это вот опять же та самая вереница, можно сказать, замечательных мастеров, которые работали в Петербурге в правлении Петра. Но надо заметить, что со многими из них напрямую общалась Екатерина Алексеевна. Именно она утверждала, она даже тот же Эрмитаж, если вы помните, модель стола мастера Мишеля, как бы первый Эрмитаж в Петербурге, построенный Бронштейном, именно она утверждала, Петр писал, что мастер пришлет себе модель из дерева или из бумаги, да, вот, опробируй. Вот она опробировала, знаете как. Значит, женщина все-таки разбиралась в том, что хотел царь. То есть она была вовлечена во все его, так скажем,

XVII века ни у кого не возникает сомнений. Просто есть свидетельство о том, что он был... Первые сведения, вернее, о нем появляются в Новороссийске в конце XIX века. И трон туда попадает, скорее всего, с Екатериной II в Крым, да, когда она поехала. А память о том, что он Екатерина I, просто не сохранилась до нас. А вся конструкция трона, естественно, его декор, это все характерно, опять же, для начала 18-20-е годы. Поэтому вопросов как бы нет. Явно, что Екатерина Великая бы не заказывала бы себе трон в стиле как бы, да, своих предшественников дальних, понятно. Да? Все-таки люди хотят делать все по моде, да, по современной моде. Вот. И этот трон, естественно, для Екатерины II был тоже очень важен. Почему? Потому что она же была преемницей. Когда Елизавета Петровна, став императрицей из Германии, выписывает Петру Федоровичу невесту, если вы помните, как ту самую хальцапскую принцессу, она же ее крестит и дает ей имя Екатерины Алексеевны II. То есть имя своей матушки она ей дает, понимаете. И это Екатерина II прекрасно понимала, что она как бы преемница. Она, опять же, вот эта непрерывность правления, да, это все очень было важно. И трон Екатерины I здесь, конечно, является уникальным и таким одним из главных таких ключевых экспонатов под балдахином, красным балдахином. А само пространство как бы создает такую иллюзию как бы нам тронного зала Зимнего императорского дворца. Как я уже сказал, здесь коронационные предметы, платье, которое было на Петре Великом в день коронации Успенского собора Московского Кремля. Там замечательная гравюра на шелке с изображением коронационного вот этого действа. Внизу туфельки Екатерины коронационные с чулками и чулки Петра Первого с подвязками серебряными. Продолжение коронационной темы – это подзор. Подзор от коронационного балдахина. Дело все в том, что тоже Московский Кремль нам предоставил фрагмент балдахина, под которым как раз и короновалась Екатерина I. Вот она стояла, когда на Успенском соборе, вот над ней как раз был этот балдахин. Позднее он использовался для коронации других наших правителей, но тем не менее началось это все с Екатерины Алексеевны. Здесь замечательный вот такой вот эскиз Рубенса Петра Пауля, где вы видите представителя Габсбургского дома, и вот там Фридрих III, видите, в центре, в короне. Как бы. Помните, я говорил, что вот именно императорские короны, конечно, положили, так сказать, основу, да, для короны Екатерины Алексеевны. Ну, а здесь как раз гравюра, раскрашенная Качалова Григория Алексеевича, церемония коронации в Успенском соборе Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого и Екатерины I. И вы видите как раз вот этот самый подзор, вот он здесь как бы, да, представлен, да, под которым стоит уже дочь Екатерины I и Елизавета I. Ну и, конечно, уникальная витрина, вот такая с уникальными вещами. Здесь представлена люстра Паникадила 724 года, которую Петр I изготовил 14 марта 724 года под Петрозаводском, Молонец, те самые Марциальные воды, где он проходил лечение. И вот если мы эту люстру демонтируем, то внутри там есть автограф Петра Великого. Сие приносится в знак благодарности Господу Богу за лечебные воды, сделаны при он их 14 марта 724 года. Петр, размашистая подпись орешковыми чернилами. Наши реставраторы, когда его реставрировали, как раз вот они в очередной раз обнаружили эту надпись замечательную. Последнюю ее видела Анна Иоанновна. Эта люстра потом была перевезена из церкви Петра и Павла, где Петр ее повесил в 724 году. Вот он повесил ее 15 марта, а вернее 14 марта эту люстру сделал, а 15 марта поехал короновать Екатерину в Москву. Так что вот такая вот история. Вот с нее как бы такой, знаете, такой толчок на коронацию. Ну и здесь, конечно, очень много потрясающих вот таких вот коронационных жетонов, медалей. Ну, наверное, уникальная самая здесь вещь, это вот коронационная медаль Дмитрия Ивановича, ну, уже Дмитрия I, 605 года. Конечно, уникальные вещи. Или вот там вот, видите, как Петр коронует свою супругу, костяная плакетка двухсторонняя, коронована в Москве 720. Здесь торжества уже в Москве, от Бога и от супруга. Это тот самый фейерверк 724 года, 7 мая. Вот. Ну, а в этой витрине, как вы видите, здесь уже тема послужения. И на вот этом замечательном стенде вы можете увидеть Зимний императорский дворец, где жила Екатерина и Петр I. Вот как раз здесь Петр скончался, а вот сюда его перенесли уже сначала на постель, лежал в гробу, обитом золотой серебряной парчой. Вот вы видите здесь как раз ту самую гравюру, уникальную, в единственном экземпляре существующую. Вот ее мы попросили из Института истории РАН, наша, да, филиал. Санкт-Петербургский филиал Института истории из архива. И вы здесь видите, как Петр лежит в гробу, 40 дней он лежал в гробу.
Ну, а пока, вот он только скончался, буквально на третий день к нему пришел Карло Растрелли, снял гипсовые слепки с головы, кисти рук, ступни ног, тело тщательно обмерил и сделал восковую персону. А в это время его писали портреты Каравак, Танауэр, Никитин, помните, посмертные портреты Петра I. И это все Екатерина I, которая приказала запечатлеть образ своего супруга.

0: И вот если мы с вами зайдем, кстати, вот умерла 4 марта 725 года Наталья Петровна, родившаяся в 18 году, да, и вот из этого дворца выносили вот через центральное окно сначала гробик с ее телом, а потом гроб с телом Петра 10 марта 725 года. Здесь уникальные предметы, вот как раз участвующие в погребении Петра Великого, это вот гербы наших городов. Здесь уникальные рисунки Каравака, Луи Каравака, связанные с оформлением в Петропавловской крепости Сени, надгробие Петра Великого. Там Николя Пино, это модели, вернее, рисунки с изображением скульптур, которые планировались в тронном зале. Вот. А здесь портрет Танауэра, посмертный портрет Петра, который был создан сразу же в 725 году, буквально сразу после смерти Петра.
1: Ну что же, продолжим знакомство с выставкой «Екатерина I» в нашей следующей передаче. Напомню, что о ней нам рассказывает куратор Сергей Алексеевич Нилов. А увидеть все своими глазами можно в Аванзале и Николаевском зале до 1 октября 2026 года. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы пообщаемся с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, что нас ждет в сентябре в новом учебном году?
1: Да, действительно, мы начинаем новый сезон эрмитажных встреч, прогулок по Эрмитажу и для взрослых, и для детей. Начнем мы с середины сентября, и первая наша встреча состоится в воскресенье 13-го с подростками. У нас появилось несколько новых циклов, в том числе два цикла для подростков, которые я очень хочу, чтобы они состоялись и получили свое развитие, а именно «Краткая история искусств для подростков». Каждый месяц мы будем встречаться с ребятами от 12 до 16 максимум лет. И вот постепенно, насколько позволяют эрмитажные коллекции, будем разговаривать об истории искусства. Начнем мы, конечно, с античных залов. И это мы планируем начать с воскресенья в 16 часов. И сейчас самое время звонить мне, записываться и записывать своих друзей, знакомых.
0: Телефон
1: объявим. Да, объявим. Далее, 18, 19 и 20 мы встречаемся и со взрослыми, и самое время, вторая тоже экскурсия будет для подростков, мы назвали прогулки по Эрмитажу с подростками, и для взрослых будет тема та же, но немножко, естественно, другая подача. Это путешествие по выставке, которая закроется, к сожалению, в октябре. И выставка эта называется «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». К 150-летию училища имени Штиглица. И выставка, которую совершенно точно стоит посетить. И, пожалуй, я бы порекомендовала ее посетить с нами, потому что посмотреть огромное количество экспонатов за вот самостоятельное посещение и разобраться, наверное, будет непросто. А с нами или, может быть, с кем-то другим, но, пожалуй, нужен проводник по этой выставке. Она достаточно сложно устроена, и много интересного поговорить о времени, о созданиях коллекции, о времени Томы, о времени нашем. В общем, есть что посмотреть и есть о чем поговорить. Кроме того, традиционно мы оставляем для детей помладше экскурсии. Это будет 19-20 цикл знакомства с Эрмитажем. Начинаем с парадных залов, показываем традиционно часы павлина. Собственно, знакомимся и с Эрмитажем, и друг с другом. То есть мы начинаем знакомство, а потом уже с этими же ребятами мы ходим уже не первый год, не путешествуя по эрмитажным залам. Также начнутся два цикла для детей до 12 лет. Это «Миф Древней Греции» и второй цикл «Библейские истории». Ну, начнем, конечно, с сотворения мира и вот с ветхозаветных историй. Это суббота-воскресенье. Со взрослыми традиционно мы занимаемся в пятницу в 18 или в воскресенье, в этот раз немножко попозже. В 16 часов мы будем начинать воскресные группы с взрослыми. Если это будет удобно, если будет немножко неудобно, поменяем, посмотрим. Так что в любом случае, надеюсь на обратную связь, на звонки, на то, что кто-то будет записываться, и мы такие вот встречи эрмитажные осуществим.
0: А ваш цикл рассчитан все-таки на год. Есть ли смысл разово посещать ваши занятия, раз в два месяца, например?
1: Ну, со взрослыми точно да, потому что вот я постоянно разговариваю с теми, кто ходит со мной или просто со знакомыми, и понятно, что у всех у нас какие-то свои предпочтения. В общем-то, цикл этот прогулок по Эрмитажу я составляю из пожеланий тех, кто их уже традиционно посещает, но все-таки, конечно, да, это действительно не цельный цикл. Поэтому здесь можно посещать также и с подростками, конечно. Опять же, мы постарались сделать этот цикл таким, чтобы им было интересно, чтобы вот этот вот очень непростой возраст не убить интерес к музею, не сделать его каким-то, ну, не знаю, скучной обязанностью, а чтобы темы были действительно интересны, ну, в принципе, можно. Если говорить про маленьких детей, я бы, пожалуй, вот особенно цикл знакомства с Эрмитажем, да, в принципе, и библейские истории, и мифы, все-таки я бы сама предпочла и посоветовала бы все-таки, чтобы это был цельный цикл, потому что мы все-таки движемся от темы к теме, и было бы полезно, я все-таки стараюсь, чтобы более разнообразные были, и посещали разные залы, смотрели и скульптуру, и живописи, посещали античные, допустим, залы, то есть чтобы было разнообразие, и задача, в том числе моя, чтобы наши дети полюбили Эрмитаж, и хотели приходили еще и еще раз.
0: Итак, номер телефона, по которому можно записаться.
1: Телефон 8921-639-1143. И еще один момент, который я хотела обратить внимание. Вот сейчас еще август, последние уже числа. Скоро начнется школа. просто учебный год, но и учебный год в воскресных школах. И мы приглашаем к сотрудничеству и воскресные школы, и просто школы, православные, ну, может быть, и не только. Есть возможность проводить занятия для этих школ, и как раз самое время обозначить свое желание и позвонить мне по этому телефону и обсудить, может быть, какие-то желаемые для вас, может быть, циклы или какие-то отдельные экскурсии, отдельные занятия.
0: А онлайн где можно посмотреть расписание?
1: Мы опубликуем обязательно на группах Града Петрова, может быть, на сайте, в группах точно, в социальных сетях. Также есть очень малочисленная, но все-таки есть группа «Эрмитаж с Градом Петровым» в ВКонтакте, есть группы в Телеграме и в WhatsApp. Но это уже те, кто уже не первый год с нами, они вот смотрят информацию, в том числе там. Там уже объявления все с расписанием на целый учебный год, всех занятий имеется.
0: Спасибо большое. Мы общались с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие слушатели, в сегодняшней передаче мы хотим ознакомить вас с житием нескольких выдающихся новгородских епископов, представлявших единый дух святости, несмотря на различные их жития.
1: В каждую эпоху складывается свой тип святого, излучающий наиболее необходимые для своего времени духовные энергии. По мнению известного русского церковного историка Федотова, изучение русской святости в ее истории является сейчас одной из насущных задач нашего христианского и национального возрождения. В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России. В них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание. И, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь. У их огня вся Русь зажигала свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа в последнем счете определяется его религией, то в русской святости найдем ключ, объясняющий многое в явлениях и современной, секуляризированной русской культуры. Воцерковление этой культуры, обратного включения ее в тело Вселенской Церкви, мы обязаны найти ту особую ветвь на лозе, которая отмечена нашим именем, русскую ветвь православия. За 1000 лет существования русской церкви около 70 епископов были причислены к лику святых. И это далеко не случайно. Ведь епископский подвиг далеко не легче, а для многих и гораздо труднее монашеского.
0: Монашество по первоначальной своей основе было полным отречением от мира и его искушений. Уходя в монастырь, иноки выбирали для себя аскетический путь жизни, всецело предаваясь молитве и богомыслию. Они вели борьбу с разного рода искушениями, но это были в основном искушения личного порядка. И успешная борьба с ними, хотя и требовала от монахов много сил, но все же с годами утихало, и в душе у них устанавливался покой. Но иногда случалось, что поборовший многие искушения инок призывался церковью на более высокое духовное поприще вне монастыря. Он становился епископом, а от епископа требовались не только аскетические подвиги, но в первую очередь церковное, общественное, а иногда даже политическое служение. С этим служением был связан полный отказ от того образа жизни, который первоначально избрал для себя инок, поступая в монастырь. Это означало даже новую и тяжелую борьбу с более трудными грехами – гордостью и властью. Таким искушением особенно подвергались епископы новгородские, ибо нигде авторитет и ответственность духовной власти не стояли так высоко, а искушения не были так велики, как в этом городе. Новгородский епископ, избираемый на епископскую кафедру не только всем клиром, но и всем народом, был истинным владыкой своего края и при этом в гораздо большей степени, чем новгородский князь, военный защитник города.
1: В прошлых передачах мы уже рассказывали о том, что христианство принесло на Русь цельную, всеобъемлющую, живительную культуру. Вместе с православной верой мы получили не только азбуку, не только возможность молитвенно участвовать в совершаемом на родном языке богослужении, не только готовые переводы Священного Писания и многих других духовных книг, но возможность самим творить собственную литературу, необходимую для нашего духовного развития. Одним из драгоценных памятников духовного творчества этого периода является написанное владыкой Лукой Жидята, епископом новгородским, интереснейшее произведение «Поучение к братии». Теперь, когда мы оглядываемся на наш тысячелетний путь, мы видим, что поучение епископа Луки интересно для нас не только из-за их древности, а потому еще, что они были составлены первым из наших соотечественников, удостоившихся епископского сана. Они важны еще и потому, что это первые проповеди или слова, которые были сказаны русским епископом на русском языке и которые сохранились в записи до нашего времени. По мнению митрополита Макария, составителя истории русской церкви, владыка Лука произнес свое первое слово при вступлении на новгородскую кафедру в 1035 году. Биографические данные о жизни епископа Луки чрезвычайно скудны. Известно только, что, будучи правящим епископом, святитель Лука принимал активное участие в строительстве Новгородского Софийского собора. Также известно, что в 1055 году некий Дутик, слуга епископа Луки, оклеветал епископа перед киевским митрополитом Ефремом, греком по происхождению. Епископ Лука был вызван в Киев и провел там в тяжелых обстоятельствах 3 года, пока не знающий русского языка митрополит Ефрем полностью не убедился в его невиновности. После окончательного оправдания владыка Лука, к радости своей паствы, возвратился в Новгород.
0: В 1058 году епископ Лука снова отправился по делам в Киев, но через несколько месяцев на обратном пути заболел и в дороге скончался. Тело его было доставлено в Новгород и погребено за Софийским собором. А в 1558 году, спустя 500 лет после его смерти, мощи святителя были обретены нетленными и перенесены в Софийский собор. Епископ Лука отличался не только святостью, но и чрезвычайной образованностью. Сохранившееся до сегодняшнего дня слово епископа Луки Жидята дышит совершенной простотой и кратко излагает самые общие первоначальные наставления об истинной вере и христианской нравственности. По-видимому, оно соответствовало настоятельным требованиям времени и было приспособлено к понятиям тех младенцев по вере, к которым было направлено. Но и сегодня оно не теряет своего глубокого значения для всех нас. Послушайте слово епископа Луки Жидята в переводе на современный нам русский язык.
1: «Прежде всего, должны мы, братья, хранить сию заповедь, веровать в единого Бога, в Троице славимого, в Отца, Сына и Святого Духа, как научили апостолы и святые отцы, веруя во единого Бога и прочее. Веруйте воскресению, жизни вечной, вечной муке грешников. Не ленитесь ходить в церковь к заутренней, к обедней, к вечерней. И в своей клете, отходя ко сну, поклонись Богу, а потом уже ложись. В церкви стойте со страхом Божиим, не разговаривайте, не думайте ни о чем другом, но молите Бога всей душой, да простит вам Бог грехи. Имейте любовь ко всякому человеку, а больше к братии. Не будь у вас в сердце одно, а на устах другое. Не рой брату яму, чтобы тебя не ввергнул Бог в худшую. Люби правду, и за правду, за Божий закон, готов будь умереть, чтобы Бог причел тебя к святым. Переносите друг от друга обиды, не платите злом за зло. Друг друга хвалите, и Бог вас похвалит. Не ссорь других, чтобы они назвали тебя сыном дьявола. Помири, да будешь сыном Богу. Не осуждай брата и мысленно, помни свои грехи, чтобы и тебя Бог не осудил. Милуйте странных, убогих, заключенных в темнице, и к своим сиротам, рабам, будьте милостивы. Тот весьма милостив, кто оберегает от скорби своих домашних. Бесовских игрищ творить не следует, так же, как и говорить срамные слова и сердиться ежедневно. Не унижай других, не смейся ни над кем. В напасти терпи, имея упование на Бога. Не будьте буйны и горды, а считайте других лучшими себя. Помните, что, может быть, завтра будете смрад, гной, червь. Будьте смирны, кратки, немногоречивы, чтобы быть и слушателями, и исполнителями закона Божия. У гордого в сердце дьявол, и Божие слово не прильнет к нему. Почитайте старого человека и родителей своих, не клянитесь именем Божиим, и другого не заклинайте, и не проклинайте. Судите по правде, взяток не берите, денег в рост не давайте. Не убивай, не крадь, не лги, лживым свидетелем не будь, не враждуй, не завидуй, не клевещи, блуда не твори ни с рабой, ни с кем-либо другим, не пей не вовремя и пей умеренно, а не до пьянства. Не будь гневлив, не дерзок. С радующимися радуйся, с печальными будь печален. Не ешьте нечистого, святые дни чтите, Бог же мира со всеми. Аминь.

0: первым из новгородских епископов, удостоившихся канонизации и причисленных к лику святых, был епископ Феоктист. Святитель Феоктист был рукоположен архиепископом новгородским в 1300 году из-за игумена Благовещенского новгородского монастыря. Он много заботился об укоренении благочестия в епархии и о поднятии уровня нравственности своей паствы. Его трудами были созданы сохранившиеся до недавних времен две церкви – святых князей Бориса и Глеба и святых отцов Первого Вселенского собора. Весьма важной была деятельность архиепископа Феоктиста в области предотвращения распрей и неурядиц, как между самими новгородцами, так и между Новгородом и другими княжествами. В случаях подобного рода смут, столь частых в этом свободолюбивом городе, владыка Феоктист с подвластным ему духовенством нередко являлся примирителем враждующих сторон и предотвращал грозившее кровопролитие. Когда в начале XIV века вспыхнула война между Тверью и Новгородом, архиепископ Феоктист выступил в качестве посредника между великим князем Михаилом Тверским и городом Новгородом, политическим главой которого он являлся. Памятником достигнутого с его помощью соглашения является сохранившаяся до сих пор так называемая Феоктистова грамота, подписанная как самим владыкой, так и великим князем Тверским Михаилом.
1: Одновременно известно, что святитель Феоктист действовал совсем иначе, когда на Новгород нападали иноземные враги, представлявшие собой опасность не только для народа, но в особенности для святой православной веры. В подобных случаях он благословлял новгородцев брать в руки меч и отстаивать свою свободу. Новгородцы любили его за доброту и смирение, однако сердце монаха не выдержало мирской суеты, а также роли политического миротворца и церковного администратора. За 3 года до своей кончины святитель Феоктист оставил новгородскую кафедру. Эти годы он провел на покое в молитвенном подвиге и строжайшем молчании в Благовещенском монастыре, где и скончался в 1310 году. Как необычна была его жизнь, так и после смерти при Иракии его происходили поразительные чудеса исцеления. Через 300 лет после его кончины, во времена царствования царя Алексея Михайловича, болящей Иулиянии, жене диакона Иоанна Зиновьева, явился неизвестный ей святитель и велел отыскать могилу архиепископа Феоктиста, чтобы исцелиться. Зиновьевы нашли эту могилу в Благовещенском монастыре, отслужили панихиду, и Иулиания стала поправляться и вскоре выздоровела совершенно. Муж ее заказал иконописцу написать икону святителя по изображению, сохранившемуся на стене церковной паперти храма Святой Софии, а над гробницей святителя была построена церковь. С тех пор исцеления участились, и их стали записывать. В XVIII веке, когда Благовещенский монастырь был упразднен, святые мощи святителя Феоктиста были перенесены в Юрьев монастырь. Словами древнего летописца, обращенными к святому Феоктисту, хочется закончить повествование о нем. «Дай Бог ему царствие небесное, а городу Новгороду его молитвы и благословения».

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Житие святого Ефимия Новгородского – хороший пример, каким наша церковь видит епископа, достойно сочетающего монашеский подвиг с общественной деятельностью. Святитель Ефимий Новгородский в миру Иоанн жил в XV веке. Он был сыном новгородского священника Федора и его жены Анны. В 15-летнем возрасте он поступил послушником в Вяжицкий монастырь, где затем и принял постриг. Его аскетическая жизнь и умственные дарования привлекли внимание тогдашнего новгородского архиепископа Симона, который взял его из монастыря к себе и передал ему заведование всем церковным имуществом. Но жизнь вне монастыря тяготила молодого инока. В 1421 году, после смерти владыки Симона, Ефимий снова удалился в монастырь, на этот раз в Хутынскую обитель, и, как он думал, удалился навсегда. Однако здесь он оставался недолго. Монахи соседнего Богородицкого монастыря избрали его своим игуменом, и Ефимий вынужден был переселиться к ним. Но и тут он оставался короткое время, так как в 1429 году был избран новгородским архиепископом, где и оставался до самой своей кончины в 1458 году. Став епископом, святой Ефимий проявлял много любви к своей пастве. Он оказывал материальную помощь бедным, непрестанно заботился о поднятии нравов и возвышении культурного и духовного уровня всей новгородской земли, строил храмы и монастыри, заботился о переписывании и распространении книг и щедро раздавал милостыню нуждающимся.
0: Всякий раз, когда нужно было отстаивать чистоту святой православной веры, владыка Ефимий не боялся подвергать опасности ни свое положение, ни даже собственную жизнь. Мы видим это на примере резкого и бесстрашного осуждения им своего непосредственного главы, митрополита Киевского Исидора, грешившего против православия и выступавшего за принятие унии до ее официального принятия на Флорентийском соборе. Став епископом, владыка Ефимий продолжал вести суровый аскетический образ жизни. Никакие заботы и дела не могли помешать ему исполнять иноческое молитвенное правило. В церковь он всегда приходил первым, всегда строго постился, а когда умер, на его теле нашли тяжелые железные вериги. По монашеской скромности владыка от всех скрывал этот свой подвиг. Новгородцы очень любили и почитали своего владыку. В одном из сказаний XV века о нем говорится так. «Теперь хорошо вспомнить преподобного архиепископа нашего Ефимия, что воссиял пред очами нашими, и чью добродетель и благодеяние мы все испытали и были свидетели им. Ведь так много потрудился он за людей своих, хорошо пася пасту свою, как добрый пастырь, воистину Ефимий. Во время бедствий спокойно вел стадо свое по Господнему слову, не оставляя стада, бегая как наемник, но душу свою положи за подопечных своих. Через многие годы мощи святителя Ефимия были обретены нетленными и сделались источником многих исцелений».

0: Из того же сказания XV века мы хотим прочитать отрывки о житии архиепископа новгородского Ионы.
1: Теперь хорошо вспомните блаженного нашего пастора Иону, хотя бы в кратком слове. Блаженный Михаил Клопской, проходя однажды по Новгороду, увидел отрока Иону и пророческим духом наказывая ему внимать учению Священного Писания и, никогда не зная прежде, назвал по имени Иваном. Ведь духовными очами увидел, как свершившееся то, что должно было произойти с Ионой через много лет, прозрев божественным откровением, предназначенное тому от Бога святительство. Также и в древности Еремии пророку предсказано было Богом: «Знаю тебя до твоего зачатия, и прежде твоего рождения светил тебя». И на том Ионе, если размыслить, было такое же Божие благословение. Честной отец Иона, став архиепископом, решил на собственные средства, а не из церковных доходов, обновить обитель архимандрита Харитона, Отинскую пустынь, в которой подвязался когда-то. И была им церковь великая перестроена, и епископы с причтом получили все необходимое, а нищие — присмотр и уход. Тогда ведь очень красиво все сделано было в большой церкви, все нанятые причетники достойно вознаграждались и нищих ничем не обошли, а монастырская казна в целости. Отдельно поступающие к Ионе доходы он отдавал щедрой рукой на обновление Отинской пустыни, и прекрасную каменную церковь Богу поставил в ней во имя трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Украсил ее многими украшениями, сделанными искусными мастерами, и поместил в ней святые иконы, которые были написаны изографом, лучше которого не было тогда и не найти в наши дни. Еще и во имя славного предтечи построил он церковь впритык к паперти храма трех святителей, возведя основание ее вплоть до закамар из камня и кирпича. Верх же ее покрыл деревом, а внутри нее выкопал себе гробницу. Большую веру имел он в великого и честного предтечу, так как назван был в честь него, ведь его матери в его святой праздник случилось родить Иону. Поэтому и душа Ионы стремилась к нему, потому и тело свое хотел он в его храме положить, предавая вместе с душой и тело свое святому, свидетельствуя этим о неотторжимой вере и любви к нему. Огромные и обильные средства истратил он и превратил малую обитель в большую, бывшую бедной в богатую. А с какой любовью пекся Иона о Божьих угодниках, ведь все свое собственное имущество он истощил ради них. И вот всюду разнеслась весть о многочисленных, прекрасных, добрых его делах, и всеми был он любим, всем желанен, слышащим и видящим его сладок, ибо кроток был и смиренен, ко всем безмерно доброжелателен. Повелел он составить житие с похвальным словом и канон преподобному Варлааму, а также великому Ануфрию, службу по чину, поскольку в Отинской пустыне стоял его храм, ктитором которого был сам блаженный. Как-то раз архиепископ митрополии Иона и князья Василий и Иван позвали блаженного архиепископа нашего Иону прийти к ним в Москву. И хотя архиепископу нашему Ионе из-за старости тяжко было это столь долгое путешествие, однако забота о людях своих понудила его пуститься в этот нелегкий путь. Знал ведь он, что строятся из зависти злые козни против людей его и города. Поэтому-то с присущей ему простотой и смирением пришел он на помощь городу и людям, воистину добрый пастырь, готовый душу свою положить за овец своих. Блаженный же архиепископ Иона состарился, и, предвидя блаженную кончину своей рукой, он составил завещание о монастыре своем, чтобы не притесняли его, а охранять братью свою поручил он архиепископам, что будут после него. И словно Иаков вытянул ноги на ложе своем и скончался блаженную смертью преподобных. Сотворили подобающее пение над ним, положили честное тело его в устроенный для этого дубовый ковчег, покрыли доской в ковчеге, а на ней отметили год, месяц и день кончины его. Поставили этот ковчег в гробнице, в церкви преславного предтечи крестителя Иоанна, которую Иона сам построил. Землею его не засыпали 40 дней, пока совершались панихиды. А поскольку тело его и после 40 дней не издавало запаха, то решили и тогда не засыпать его гробницу, но верх гроба его покрыли деревянными досками на высоту в локоть, так как верили в его добрую жизнь, надеясь, что не будет смрада от тела его, как бывает с другими мертвецами. И вот уже прошел 2-й год после успения его, а до сих пор никто в этой церкви не почувствовал запаха тления на его гробнице. В церкви этой всегда стояли поющие над гробом его. И от тела святого отца совершалось и до сих пор совершается много исцелений людей, страдающих каким-либо недугом, и с верой приходящих сюда. Да подаст же Господь и ныне по молитвам его благословения, как и при жизни его, земле обилие и любовь, и тишину странам, и мир городу, и людям его. Богу нашему слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: прозвучало величание Успению Божией Матери в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

друзьям, которые помогли мне в моем деле, умершим и живущим с глубокой признательностью. Альберт Швейцер. Между водой и девственным лесом. Переживания и наблюдения врача в девственном лесу экваториальной Африки.

Глава первая. Как я пришел к тому, чтобы сделаться врачом в девственном лесу. Агове, страна и люди. Я оставил преподавание в Страсбургском университете, игру на органе и литературную работу, чтобы поехать врачом в экваториальную Африку. Как я к этому пришел? О физических страданиях, живущих в девственном лесу туземцев, я читал и слышал от миссионеров. Чем больше я об этом думал, тем непонятнее казалось мне, что нас, европейцев, так мало заботит та великая гуманистическая задача, которую ставят перед нами эти далекие страны. Мне представилось, что в притче о богатом и нищем Лазаре речь идет именно о нас. Мы и есть тот богатый, ибо развитие медицины наделило нас обширными знаниями о болезнях и многими средствами против боли. Неизмеримые преимущества, которые дает нам это богатство, мы принимаем как нечто само собой разумеющееся. А где-то в далеких колониях обретается нищий Лазарь, цветные народы, которые подвержены недугам и боли так же, как и мы, и даже еще в большей степени, и у которых нет никаких средств с ними бороться. Как богатый от недомыслия своего согрешил перед бедным, который лежал у его ворот, ибо не поставил себя на его место и не захотел послушаться голоса сердца, так же грешим и мы. Какие-то 200 врачей, которых европейские государства держат на службе в колониях, могут исполнить, подумалось мне, лишь ничтожную часть стоящей перед ними огромной задачи. Тем более, что большинство их послано туда, чтобы в первую очередь обслуживать белых колонистов и стоящие там войска. Наше общество в целом должно признать, что разрешить эту высокую задачу призвано именно оно. Должно настать такое время, когда врачи, вызвавшиеся по доброй воле ехать в отдаленные страны, будут во множестве посылаться туда и получать всемерную поддержку в своем стремлении принести пользу туземцев. Только тогда мы будем иметь право сказать, что признали ту ответственность, которая лежит на нас, как на культурных народах перед туземцами, только тогда начнем мы исполнять наш долг перед ними. Под влиянием этих мыслей я и решил, когда мне было уже 30 лет, изучить медицину и поехать туда, чтобы проверить мои убеждения на деле. Я хотел стать врачом, чтобы иметь возможность действовать, вместо того, чтобы расточать слова. Медицинские знания лучше всего и всего полнее давали мне возможность исполнить это намерение, куда бы ни привела меня моя новая стезя. Для экваториальной Африки медицина значила особенно много, ибо там, куда я собирался поехать, как явствовало из сообщений миссионеров, нужнее всего самого нужного были врачи. Тамошние миссионеры в издаваемом ими бюллетене все время жаловались на то, что бессильны облегчить физические страдания туземцев. И я решил, что во имя того, чтобы стать тем самым врачом, в котором нуждаются эти несчастные, мне стоит снова сесть на студенческую скамью. Когда мне начинало казаться, что на это уйдет слишком уж много лет, я говорил себе, что походу Ганнибала на Рим предшествовало завоевание Испании, медленное и нудное. В теологии и музыке я был, можно сказать, у себя дома, ибо в роду моем было немало пасторов и органистов, но медицина — это был совершенно новый для меня мир. Сколько раз, возвращаясь после исступленных занятий на медицинском факультете, я бежал в Вильгельм-Кирхе для того, чтобы какой-нибудь час отданный музыке, о всемогущий Бах, вернул мне равновесие и душевное спокойствие. В начале 1913 года я получил диплом врача. Весной того же года я вместе с моей женой, которая обучалась искусству ухода за больными, поехал на Агове, в экваториальную Африку, чтобы начать там задуманную работу. Я избрал этот край, потому что находившиеся на службе в парижской протестантской миссии эльзасские миссионеры рассказали мне, что именно в этих местах все больше и больше распространяется сонная болезнь, и поэтому нужда во врачебной помощи там особенно велика. Миссионерское общество выразило готовность предоставить на своем пункте в Ламбарене в мое распоряжение один из домов и разрешило мне построить там, на принадлежащей ему территории, больницу, обещав мне свою посильную помощь. Необходимые средства мне пришлось, однако, изыскивать самому. На это пошли деньги, полученные мною за книгу о Бахе, которую к тому времени издали на трех языках, а также за органные концерты, которые я перед этим давал. Таким образом, кантор из Лейпцигской кирхи святого Фомы,
и тот вложил свою долю в строительство больницы для негров в девственном лесу. Мои добрые друзья из Эльзаса, Франции, Германии и Швейцарии помогли мне деньгами. Когда я уезжал из Европы, предприятие мое было материально обеспечено на 2 года. Я рассчитал, что мне понадобится примерно 15 тысяч франков в год, помимо стоимости переезда туда и обратно. Расчеты мои оказались близкими к истине. Сам по себе замысел этот не являлся принадлежностью какой-либо одной религии или страны. Я был убежден, что всякое высокое дело требует человека как такового, независимо от того, к какой нации и к какой вере он принадлежит. Я убежден в этом и сейчас. Ведение расчетов и исполнение заказов взяли на себя преданные мне страсбургские друзья. Запакованные ящики Парижское миссионерское общество переслало в Африку вместе со своими грузами. Несколько слов о стране, в которой проходила моя работа. Бассейн реки Агове относится к территории Габона. Агове насчитывает около 1200 километров в длину и протекает севернее реки Конго и более или менее параллельно ей. Несмотря на то, что она значительно меньше, нежели Конго, это все же большая река. В низовьях ширина ее достигает 2 километров. В расстоянии 200 километров от устья она разделяется на ряд рукавов, которые близ мыса Лопес впадают в Атлантический океан. Проходима же для крупных речных пароходов она на протяжении 350 километров, начиная от места впадения в океан и Дон-Джоле. Оттуда начинается холмистая и гористая местность, которая простирается до начала африканского плато. Многочисленные пороги чередуются с длинными судоходными плесами. Через пороги эти можно пройти только на мелких, специально для этого построенных винтовых пароходах и на туземных каноэ. Уже начиная с Нджоли и дальше вниз нет ничего, кроме воды и девственного леса. В этой влажной низине произрастают главным образом культуры кофе, перца, корицы, ванили и какао. Хорошо растет там и масличная пальма. Однако европейцы занимаются в этом краю не разведением упомянутых культур и не добычей каучука, а лесным промыслом. Агова имеет в этом отношении большое преимущество перед другими африканскими реками. Она впадает в бухту, где нет отмелей. Все это создает благоприятные предпосылки для сплава леса, и это особенно важно, потому что на западном побережье Африки очень мало хороших гаваней, а тем более таких, куда впадают реки. Большие плоты могут приставать там рядом с пароходами, которые должны принимать лес, не подвергаясь опасности наскочить на мель или пострадать от больших волн. Вот почему для этого края торговля лесом останется главным его промыслом на долгие годы. К сожалению, возделывать там картофель или зерновые культуры не удается, ибо в условиях жаркого влажного климата рост их до чрезвычайности ускоряется. Картофель весь уходит в ботву и не образует клубней, а злаки не колосятся. В силу различных причин не удается также возделывать и рис. В нижнем течении Агове нельзя разводить коров, ибо они не могут есть растущую там траву. Дальше же, в глубине страны, на центральном плато, они отлично разводятся. Таким образом, муку, рис, молоко и картофель сюда приходится привозить из Европы, что необычайно усложняет и удорожает жизнь. Ламбарене расположена несколько южнее экватора и относится к южному полушарию. Когда в Европе лето, там напротив зима, а когда в Европе зима, там лето. Тамошняя зима – сухое время года, и длится она от конца мая до начала октября. Тамошнее лето – время дождей, а продолжаются они от начала октября до середины декабря и от середины января до конца мая. Примерно на Рождество наступают 3-4 недели устойчивой сухой погоды, и это как раз тот период лета, когда температура достигает самых высоких цифр. Средняя температура в тени в период дождей – доходит до 28-35 градусов Цельсия, а в зимнее время в сухой сезон – до 25-30 градусов. Ночью почти такая же жара, как и днем. Это обстоятельство, а также очень большая влажность воздуха – главная причина того, что европейцу так трудно переносить климат низменности Агове. Уже по прошествии года начинает сказываться переутомление и развивается малокровие.
Спустя 2-3 года он уже не способен к регулярной работе и старается вернуться по меньшей мере на 8 месяцев в Европу для того, чтобы поправить здоровье. Смертность среди белых в Либревилле, столице Габона, составляла в 1903 году почти 14%. Численность туземного населения определить трудно. Во всяком случае, страну эту нельзя назвать густонаселенной. В настоящее время сохранились только остатки 8 некогда могущественных племен. Столь ужасающее опустошение учинено за 300 лет торговлей невольниками и распространением в стране алкоголя. От племени Арунгу, жившего в устье Агове, почти ничего уже не осталось. От племени Галоа, населявшего район Ламбарене, уцелело 1080, не больше. На опустевшие земли хлынуло из глубины страны совершенно нетронутое культурой племя людоедов фаны, которых французы называют пангве. Если бы европейцы не подоспели туда вовремя, этот воинственный народ непременно пожрал бы все исконные племена, населявшие низменность Агове. По этой реке в Ламбарене проходит граница между территориями, занятыми пангве и исконными племенами. Габон был открыт португальцами в конце 15-го столетия. Около 1521 года католические миссионеры высадились на побережье между устьями Агове и Конго. Мыс Лопес получил свое название от имени одного из этих миссионеров, Эдуарду Лопеша, который приехал туда в 1578 году. В XVIII веке иезуиты владели на этом побережье большими плантациями, на которых работали тысячи невольников. Однако в глубину страны их проникало так же мало, как и белых купцов. Когда в середине XIX века французы совместно с англичанами положили конец торговле невольниками на западном побережье Африки, они избрали в 1849 году бухту, расположенную к северу от мыса Лопес, местом стоянки своих флотов и создали там пункт, где высаживали освобожденных ими невольников. Отсюда и происходит название Либревиль. Белым тогда не было еще известно, что узкие потоки, которые вливаются в бухту мыса Лопес, не что иное, как рукава одной огромной реки. Жившие на побережье негры скрыли это от них для того, чтобы удержать торговлю с отдаленными районами в своих руках. Только в 1862 году лейтенант Серваль, углубившийся в страну в юго-восточном направлении, открыл на землях Ламбарене реку Агове. В наши дни Агове служит только средством сообщения с почти совершенно еще не исследованными отдаленными районами в бассейне этой реки. Первыми протестантскими миссионерами на Агове были американцы. Они появились там в 1860 году. Но так как они не могли выполнить требования французского правительства вести преподавание на французском языке, все свои полномочия они передали Парижскому миссионерскому обществу. В наши дни протестантское миссионерское общество имеет 4 пункта – Нгомо, Ламбарене, Самкита и Талагута. На каждом пункте, как правило, находятся 2 женатых и 1 неженатый миссионер, и притом обычно еще учительница, то есть всего 5-6 человек, не считая детей. Католическая миссия имеет в том же районе 3 пункта. На каждом из этих пунктов находятся около 10 белых. Обычно это 3 священника, 2 брата-мирянина и 6 сестер. Правительственные чиновники этого района находятся в мысе Лопес, в Ламбарене, в Самбе и в Нджоле. Около 500 цветных солдат составляют местную полицию. Такова была страна, и таковы были люди, среди которых я проработал 4,5 года в девственном лесу. Рассказывая обо всем, что мне там довелось испытать и увидеть вплоть до начала войны, я пользуюсь теми отчетами, которые я, живя в Ламбарене, писал по 2 раза в год и которые, перепечатав, рассылал потом моим друзьям и всем тем, кто оказывал мне материальную помощь в этом деле. На время войны переписку эту пришлось прервать. Рассказывая об этом времени, равно как и касаясь религиозных и социальных проблем, я обращаюсь к заметкам, которые делал тогда для себя».

Глава вторая. Поездка. Ламбарена. Начало июля 1913 года. В Страстную пятницу 1913 года колокола в моем родном селе Гюнсбахе в Вагезах только что отзвонили к вечерней мессе.

Поезд вынырнул из подземного вокзала Кедорсе. Поездка была чудесной. Всюду празднично одетые люди. Вместе с теплым дуновением весеннего ветерка до поезда издали доносились приветливые звуки колоколов сельских церквей. Солнце сияло. Это было какое-то сказочное пасхальное воскресенье. Пароход отправлялся в Конго не прямо из Бордо, а из Пайяка, находящегося в полутора часах езды от него по железной дороге в сторону моря. Мне надо было получить из таможни наши вещи, которые мы еще раньше отправили багажом в Бордо. Но так как это был понедельник пасхальной недели, таможня была закрыта. Во вторник у нас бы уже не хватило времени это сделать. И вот нашелся чиновник, который пожалел нас и отыскал способ обойтись без полагавшихся при этом формальностей. Благодаря ему я смог получить свой багаж. В последнюю минуту нас привозят на двух автомобилях вместе со всеми нашими вещами на другой вокзал, откуда готовится отойти поезд, доставляющий в Пайяк пассажиров, которые потом должны будут следовать морским путем в Конго. Невозможно описать то чувство, с которым мы после всех волнений и, расплатившись с носильщиками, опустились, наконец, на свои места в вагоне. Звук трубы. Отбывающие в Африку солдаты колониальной армии располагаются в вагоне. Выезжаем из города. Голубое небо, теплый ветерок, вода, заросли цветущего дрока. На лугах пасутся коровы. Спустя полтора часа поезд останавливается среди тюков, ящиков и бочек. Мы на набережной в 10 шагах от парохода, который мерно покачивается на мутных волнах Жеронды. Называется он «Европа». Все торопятся, кричат, знаками заказывают носильщиков. Каждому пассажиру приходится проталкиваться вперед, самого его толкают со всех сторон до тех пор, пока он не поднимется по узеньким сходням на пароход, не назовет свое имя и не узнает номер каюты, куда ему теперь надлежит водвориться по меньшей мере недели на три. Наша просторная расположена на носу и, к счастью, далеко от машинного отделения. Едва успеваем вымыть руки, как раздается звонок, зовут на обед. За столом с нами несколько офицеров, судовой врач, военный врач, две дамы, жены колониальных служащих, которые ездили в Европу, чтобы поправить здоровье, а теперь возвращаются к своим мужьям. Очень скоро мы узнаем, что все наши сотрапезники уже были раньше кто в Африке, кто в других колониях. Чувствуем себя новичками и домоседами. Вспоминаются куры, которых моя мать каждый год прикупала к своим у птичника-итальянца. И первые дни они выделялись из числа остальных своим запуганным видом. В лицах наших спутников поражает выражение энергии и решимости. Пароход наш должен еще принять много груза, и поэтому отправляется он только на следующий день после полудня. Медленно движемся мы вниз по Жеронде под хмурым небом. С наступлением темноты поднимаются большие волны. Это означает, что мы уже в океане. К 9 часам исчезают сверкающие на горизонте огни. О Бискайском заливе пассажиры рассказывают друг другу множество страшных вещей. Скорее бы уже его проехать, слышится за каждым столом. Коварство его нам пришлось испытать на себе. На второй день пути разразилась буря. Судно подавалось то вперед, то назад, словно детская лошадка-качалка, и с явным удовольствием перекатывалось то на правый, то на левый борт. Пароходы, идущие в Конго, в большей степени подвержены качке, нежели остальные океанские суда. Для того, чтобы они могли во всякое время года подняться по течению Конго до Матади, несмотря на их большую величину, строить их приходится совершенно плоскодонными. Будучи на море новичком, я позабыл, как следует закрепить оба чемодана в каюте веревками, и ночью они начинают гоняться друг за другом. Две большие картонки со шляпами также принимают участие в этой игре, не подумав о том, как им это дорого обойдется. Когда же я стал пытаться поймать чемоданы, то они едва не раздавили мне ногу, зажатую между ними и стеною каюты. Тогда я предоставил их собственной судьбе и довольствовался тем, что мог удержаться на своей койке и высчитывать, сколько секунд проходит между каждым броском, вздымающей судно волны, и каждым наскоком наших вещей друг на друга. Кончилось тем, что к грохоту, доносившемуся из всех кают, присоединились дребезжание посуды, пришедшие в движение в кают-компании на кухне.
Утром Стюарт научил меня, как следует по всем правилам укреплять чашу.

0: Маданы в каюте. Буря продолжалась 3 дня, и за это время не утихала ни на минуту. О том, чтобы стоять или сидеть в каюте, или кают-компании, не могло быть и речи. Вас бросало из угла в угол, и немало пассажиров получили серьезные ушибы. В воскресенье нам подавали только холодные блюда. Поварам никак не удавалось растопить плиту. Только когда мы были уже возле Тенерифе, буря, наконец, улеглась. Я очень радовался при мысли, что увижу этот остров, о красоте которого так много говорят. Но я проспал его и проснулся лишь тогда, когда пароход наш вошел в гавань. Едва только мы бросили якорь, как оказались с обеих сторон окруженными бункерами, из которых вытаскивали мешки с углем, а вслед за тем высыпали этот уголь через широкие люки в трюм. Санта-Крус де Тенерифе расположен на возвышенности, которая довольно круто спускается к морю. С виду это совершенно испанский город. Земля на острове тщательно обрабатывается, и он снабжает картофелем все западное побережье Африки, а весенним картофелем, ранними сортами овощей и сладкими бананами – Европу. Около 3 часов мы снялись с якоря. Я стоял на носу и наблюдал, как он медленно отрывается от дна и поднимается в совершенно прозрачной воде. С восхищением разглядывал я голубоватую птичку, грациозно порхавшую над поверхностью. Один из матросов сказал мне, что это летающая рыба.
1: Альберт Швейцер. Письма из Ламбарены. Читал Александр Крупинин. Продолжение следует.

0: В исполнении Артура Бенедетти Микеланджело прозвучала пьеса Клода Дебюсси «Отражение в воде». Архивная запись 1963 года.
1: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в нашем эфире в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная 120-летию со дня рождения замечательного историка Георгия Владимировича Вернадского. У микрофона Нина Жирве. Имя Вернадского сейчас известно очень многим. Но еще 2-3 десятка лет назад имя это знали далеко не все, даже историки. О русской литературе в изгнании современный читатель знает уже не понаслышке. Но значительно меньше известно о судьбах и творчестве деятелей исторической науки, тех, которые оказались вскоре после октябрьских событий за рубежом. Историки, находившиеся в изгнании, в полной мере осознали трагическую ошибку России и русского народа в выборе пути. Современники и участники величайшей драмы в мировой истории, именно они начали работу над ошибками. А это означало осмысление и переосмысление исторического опыта страны, написание монографических исследований национальной истории, учебников. Это означало занятие исторической публицистикой и не с политических, идеологизированных советских позиций, а с позиций русской традиционной исторической школы. Их видение русского прошлого заложило основы научной русистики, изучения истории России. Именно одним из таких замечательных историков и был Георгий Владимирович Вернадский, сын гениального русского ученого Вернадского. История рода Вернадских известна благодаря вниманию к ней биографов Владимира Ивановича. Во время войны Богдана Хмельницкого с Польшей в середине XVII века литовский шляхтич по фамилии Верна перешел на сторону казаков. Потомки этого Верны жили в Запорожье, служили в казачестве. Когда Запорожская сечь по указу Екатерины II была распущена, один из предков Вернадского, Иван Никифорович Вернадский, обосновался в Черниговской губернии. Прослужив несколько лет священником, Вернадский, ссылаясь на свидетелей из 12 дворян, подал прошение о внесении его с детьми в списки дворян. Основание для прошения явилось то, что дед и отец были свободными казаками и занимали посты войсковых товарищей. Но в прошении Вернадскому было отказано. Дворянство выслужил только в 1821 году его сын Василий Иванович Вернадский, прадед историка Георгия Владимировича. Он был штаб-лекарем в полках Суворова, участвовал в знаменитом переходе через Альпы. Получив потомственное дворянство, Вернадский стал писаться немножко иначе, чем его предки. В фамилии вместо буквы «Ц» Вернадский появилась буква «Д» и «С» Вернадский. Сын Василия Ивановича, Иван Васильевич Вернадский, отказавшись от карьеры военного, окончил Киевский университет. Он защитил магистерскую и докторскую диссертацию по политической экономии. Он был в числе либеральных профессоров, выступавших за экономические и политические свободы и безусловную отмену крепостного права. От второго брака у Василия Ивановича родился сын Владимир, ставший одним из крупнейших деятелей естествознания XX века. Еще до окончания естественного отделения Петербургского университета Владимир Вернадский вошел в один из народнических кружков. Там он познакомился с Натальей Егоровной Старицкой, ставшей его женой. Будущий знаменитый историк Георгий Владимирович родился 20 августа по старому стилю или 1 сентября по новому 1887 года в нашем городе Санкт-Петербурге. Но вскоре семья переехала в Москву. Множество московских интеллигентов, общественных деятелей бывала в гостеприимном доме Вернадских. Общение с ними оставило заметный след в формировании юного Георгия. Окончив золотой медалью пятую московскую гимназию, Георгий Вернадский поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Есть свидетельство, что нередко выезжая в Германию, во Фрейбургский университет для научных занятий и для слушания лекций, он увлекся идеями Генриха Рикерта. Там же окончательно оформилось желание молодого Вернадского посвятить себя науке. «С нетерпением жду начала университетских занятий», – писал он матери. «Ужасно рад возможности заниматься и чувствую в себе достаточно твердости для научной работы». Укреплению этого желания способствовали либеральная академическая среда, окружавшая Георгия Вернадского в Московском университете. У него были блестящие учителя – Ключевский, Виппер, Готье, Богословский, Кизеветер, Любавский. И сейчас мы с огромным интересом читаем их труды. Летом 1907 года, после возвращения из Германии, Георгий отдыхал у родственников в Полтаве. Там он начал серьезно ухаживать за Ниной Ильинской и тяжело переживал неодобрение матери по поводу своей симпатии. А в ноябре 1908 года, получив разрешение от канцелярии Московского университета, Георгий Вернадский женился на Нине Ильинской. Она в это время заканчивала высшие женские курсы и собиралась преподавать русский язык и литературу в гимназии. Весной 1910 года молодой ученый выдержал экзамены испытательной комиссии историко-филологического факультета. За кандидатское сочинение «Общественная программа дворянских наказов в Екатерининскую комиссию 1767 года», подготовленное под руководством Богословского, он получил диплом первой степени. Чувствуя в себе силы и желание для дальнейшей научной работы, Вернадский посылает документы на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета для участия в магистерских испытаниях. Незадолго до этого он вновь отправился за границу для занятий средневековой историей. В Мюнхене произошла его встреча с историком Карповичем, с которым у него установились впоследствии теплые, творческие и дружеские отношения. По окончании магистерских испытаний Вернадский планировал отправиться в экспедицию на север для непосредственного знакомства с первобытными племенами. «Без этого, — отмечал он в письме к родителям, — не могу считать законченным свое историческое образование». В планы молодого ученого входили, кроме того, занятия геологией и картографией. Однако поездку пришлось отложить. Жена перенесла тяжелую операцию, и нужно было остаться в Москве. Вернадский поступает на службу в редакцию «Русских ведомостей». Там, на материалах периферийных газет, таких как «Сибирь», «Кавказ», «Польша», он пишет статьи по внутренней жизни страны. Тогда же появляются первые приглашения к сотрудничеству от других журналов. В ноябре 1912 года историк выступает с публичными лекциями в Москве, Галутвине, Воронеже. Тема лекций – «Русско-турецкие отношения и балканский вопрос». Не забывайте, что приближалась Первая мировая война, и история Балканского региона вызывала всеобщий интерес. Делясь с родителями впечатлениями от первого публичного выступления, Вернадский писал: «От лекции у меня, в общем, хорошее впечатление. Я не растерялся перед большой аудиторией, человек 500, и справился с внешними трудностями, которых больше всего боялся. По существу, конечно, в лекции было много недостатков. Главное – от моей неопытности. У меня было гораздо больше материала, чем на 2 часа, и вторую часть пришлось скомкать». Ну, кто из преподавателей не согласится с этой критикой самого себя? Наверное, каждый, особенно в молодости, проходил через эту ступеньку, когда тебя распирает от имеющегося количества знаний, но время лекций ограничено, и ты не успеваешь сказать даже половины, если не отобрал заранее материал. Успешно выдержав магистерские испытания, Вернадский в 1913 году был принят в число приват-доцентов Санкт-Петербургского университета. Он читал лекции, вел просеминарий. К этому времени относится пробуждение интереса к проблемам этнического распространения русских по евразийскому материку. В 1912 году на материалах Московского архива Министерства юстиции он начал изучение истории Якутского края, которое должно было по первоначальному замыслу составить основу магистерской диссертации. была намечена и структура будущей работы. Первое. Открытие реки Лены, ее притоков и первые шаги русских на Лене до основания Якутского уезда. Второе. Хозяйственная жизнь Якутского края приблизительно с 1640 по 1650 года. Третье. Административная и всякая другая жизнь русских в Якутском крае за те же годы. Запланированное исследование в полном объеме не было подготовлено. Но первая его часть легла в основу работ, посвященных движению русского племени на восток. Прослеживая историю расселения славян по европейской территории, Вернадский связал его с окраинным восточным положением русских поселений на их первоначальной территории. Был сделан вывод, что направление на восток является одним из основных направлений русской колонизации. Важной особенностью России Вернадский считал тот факт, что колонизация новых земель проходила на том же континенте, в отличие от других стран Запада, создавших колонии за океаном. Сибирь – колония особого рода, не отделенная океаном от метрополии, вполне доступная стихийному движению русской народности, представляет прямое продолжение русской жизни по ту сторону камня, писал ученый. Возможность освоения колоссального жизненного пространства Сибири давала весьма долговременную перспективу для развития народного хозяйства России, для сохранения устойчивости сложившихся к тому времени экономических, политических и социальных институтов. Кроме того, своеобразие географического распространения русских натолкнуло Вернадского на исследование разных сторон этого процесса. Этапы освоения русскими евразийского материка он сравнивал с кругами на воде, расходящимися от брошенного камня. То, что в центре России происходило несколько веков назад, сейчас можно наблюдать за Уралом и в более чистом виде, без наслоений и примесей, писал исследователь. Результаты сравнительно-исторического анализа европейской России и Сибири позволили Вернадскому прийти к заключению о наличии своеобразного закона соотношения исторического времени и пространства. Впрочем, историк не придавал открытому им закону статуса всеобщего, наоборот, указывал на ограниченность его применения. Тем не менее, он увидел в его действии одну из важнейших причин своеобразия истории России. «Действие этого закона, — писал Вернадский, — соотношение времени и пространства можно наблюдать только при больших размерах пространства. Русская история есть история общества, занявшего огромное пространство. Философия значения этого пространства в историческом процессе есть философия всей русской истории. Особое место в системе исторических представлений раннего Вернадского заняла тема монголо-татарского нашествия и его последствий. Она осваивалась при непосредственном учете пограничного положения страны. Нужно представить себе тогдашнюю Русь не как восточную окраину Европы, а как западную окраину Азии, писал Вернадский. Тогдашняя Россия принадлежала к Европе по своим культурно-расовым отношениям, но по своим отношениям политическим Русь была связана с Азией. Отсюда историк выделил два основных результата монгольской экспансии – расширение географических представлений русских о юго-востоке и усиление с ним личных связей и создание крепкой государственной организации, способной воспользоваться новыми условиями. Планомерная колонизация степи включала завоевание Казанского и Астраханского ханств, утвердившее русское господство на Волге и Каме. Образование усиления Московского государства положило начало дальнейшему продвижению русских по Евразийскому материку. Позднее Вернадский пришел к выводу, что русский народ занял свое место в истории благодаря тому, что оказывавшееся им давление содействовало освоению этого места. Указал на глубокую основу побуждений, вызвавших непрерывное движение русского племени на восток. Колонизация русскими пространств Сибири не составляла единственную тему научных исследований молодого историка. В журналах «Русская мысль», «Голос минувшего», «Историческое обозрение» время от времени появлялись его статьи по русско-европейской истории. Менее насыщенной была общественная деятельность молодого ученого. Примкнув к Конституционно-демократической партии в студенчестве, Вернадский не стал ее активным членом. Больше интерес вызывала у него земская работа, особенно после того, как он получил от отца доверенность на участие в заседаниях земской управы Маршанского уезда Тамбовской губернии. Во время Первой мировой войны Вернадский продолжал свою работу в университете, был активным членом Петроградского комитета Всероссийского союза городов. Невозможность организации экспедиции в Сибирь заставила Вернадского изменить первоначальную тему диссертации. Знакомство с Пыпиным, автором книги о масонстве в России, помогло молодому историку окончательно определиться с выбором темы. Весной 1917 года Вернадский получил предложение занять место профессора на кафедре русской истории Пермского университета. В октябре он приехал в Петроград для защиты магистерской диссертации, тема которой звучала так: «Русское масонство в царствовании Екатерины II». Защита состоялась за 3 дня до восстания в Петрограде. После успешной защиты диссертации Вернадский возвратился в Пермь. Он продолжил чтение лекций в университете, стал преподавать в гимназии для взрослых, принял участие в подготовке сборника трудов общества философии, исторических и социальных знаний при Пермском университете. Осенью 1918 года историк принял решение о переезде с семьей в Симферополь, где вновь открылся Таврический университет. В Крыму он участвовал в создании аналогичного Пермскому общества философских, исторических и социальных знаний. В мае 1919 года в качестве архивариуса вошел в комиссию по созданию Таврического центрального архива при комиссариате народного просвещения. Но внешние обстоятельства не способствовали научному творчеству. Симферополь находился попеременно то у белых, то у красных. От родителей, остававшихся в Киеве, сведений не поступало. Вернадский возлагал большие, но неоправданные надежды то на приход армии Деникина, то Врангеля. Осенью 1920 года, после поражения Врангеля в Крыму, Вернадский решил покинуть Россию. С основным потоком беженцев он отправился в Константинополь, где провел более 3 месяцев. Затем с женой переехал в Афины, где недолго преподавал в прогимназии для детей русской общины историю и географию. С февраля 1922 года Вернадский в Праге. Студентам русского юридического факультета Карлова университета ученый читает лекции по истории русского права. Активно работает в семинаре Кондакова. После смерти этого выдающегося искусствоведа и византолога было решено издавать труды семинара. Всего вышло 11 томов, в некоторых из которых принимал участие Вернадский. Знакомство с Савицким и Трубецким, лидерами и идеологами евразийского движения, оказало исключительное воздействие на Вернадского в пражский период его жизни и деятельности. Конкретные исторические основы евразийской доктрины были изложены историком в работах «Начертания русской истории», вышедшей в 1927 году, «Опыт истории Евразии», 1934 год, и «Звенья русской культуры», 1938 год. Работа «Начертания русской истории» несколько лет назад у нас была переиздана и пользуется большим вниманием сегодняшних историков, да и не только историков. В отличие от многих современных ему представителей европейской науки, Вернадский не придавал действию природно-географического фактора самодавляющего значения. В его работах содержится отчетливое понимание того, что основным источником прогресса материальной и духовной культуры является все-таки внутреннее саморазвитие общества, а не внесоциальные факторы, которые накладывают на него лишь печать своеобразия. В основе концепции Вернадского лежит изучение взаимодействия природных и социальных факторов в ходе русской истории. Выделяя на территории Евразии 4 почвенно-климатические зоны, Вернадский отмечал, что размещение этих зон по параллелям в значительной мере обусловило направление и результаты миграционных процессов, определив тем самым этнический облик Евразии. В качестве наиболее исторически значимого этнополитического взаимодействия внутри Евразии Вернадский указывает на сосуществование славянских, оседлых земледельческих племен, первоначально занимавших лесную зону, с кочевыми скотоводческими племенами степей. В результате в основу периодизации русской истории Вернадского было положено соотношение между лесом и степью. Многие из этих положений в дальнейшем получат своеобразное воплощение и развитие в трудах историка Льва Николаевича Гумилева, о котором у нас с вами еще будет речь впереди в одной из передач цикла «Памятные исторические даты». Разработка исторической концепции Вернадского связана в дальнейшем уже с его американским периодом творчества. В 1927 году Вернадские выехали в Соединенные Штаты. Историк был приглашен по рекомендации профессора Ростовцева на должность профессора русской истории Йельского университета в Нью-Хэвене. Перед отъездом историк в последний раз встретился со своими родителями, приехавшими в Чехословакию. Несмотря на среднее знание английского языка, Вернадский немедленно приступил к работе в университете. Одновременно он получил заказ на написание монографии по русской истории. Первую книгу в Америке Вернадский написал на русском языке в рекордно короткий срок – за один год. Затем она была переведена на английский и издана в 1929 году. «История России» по замыслу автора была кратким экскурсом в историю России с древнейших времен до 1928 года. Она переиздавалась более 10 раз и стала для Вернадского своего рода визитной карточкой у читателя Америки. Книга была переведена на многие европейские языки. У нас, в России, она впервые появилась, изданной уже в конце 90-х годов. В 1931 году Вернадский по приглашению Карповича приехал в Гарвардский университет. Там он познакомился с директором Гуверовского института Фрэнком Голдером. Приняв его предложение написать биографию Ленина, историк выпустил в 1933 году в Лондоне книгу «Ленин. Красный диктатор». Результатом деятельности ученого в 30-х годах было появление нескольких монографий, среди них «Русская революция» 1917-1932, «Политическая и дипломатическая история России». С началом Второй мировой войны Вернадский с неослабевающим вниманием следил за событиями в Советском Союзе. Его серьезно беспокоила судьба родителей. В 1943 году он получил известие о смерти матери, а два года спустя от кровоизлияния в мозг умер его отец Владимир Иванович Вернадский. После смерти родителей в СССР у Вернадского не осталось близких родственников. Сестра его Нина в 1926 году вышла замуж за археолога Толя и осталась жить в Праге. В 1944-45 годах он прочитал курс русской истории в Колумбийском университете. Выезжал в Лондон для чтения лекций в славянской школе. Позднее преподавал в Балтиморском университете. В 1946 году Вернадскому было присвоено звание полного действительного профессора научно-исторической ассоциации. Принимая активное участие в работе Американской академии медиевистики, Вернадский опубликовал десятки статей по русской истории в престижных европейских и американских исторических журналах. После окончания Второй мировой войны он вошел в редакционный совет крупного европейского журнала и активно сотрудничал в нем с 1946 по 1972 год. Вершиной научного творчества Вернадского стало написание многотомной истории России, которая тоже увидела свет у нас в стране в 90-е годы. Предполагалось, что первые 6 томов будут написаны им, а последние 4 тома – Карповичем. Смерть Карповича в 1959 году не позволила реализовать этот замысел. Вернадский успел написать 5 томов истории России, доведя изложение до конца XVII века. Первый том «Древняя Русь» вышел в 1943 году. Спустя 5 лет второй – «Киевская Русь». Третий том «Монголы и Русь» увидел свет в 1953-м. Он вызвал неодобрительные рецензии в советской исторической периодике. Четвертый том «Россия в средние века» появился в 1959 году, а 10 лет спустя, в 1969 году, был опубликован 5-й том в 2 частях «Московское царство». Смерть ученого помешала завершить фундаментальные исследования. В 5-томнике «Истории России» историческая концепция Вернадского была изложена с исчерпывающей полнотой. Однако ее основные положения были разработаны в предвоенный период. В 1967 году «Научная Америка» отмечала 80-летие Вернадского. В «Новом русском слове» и «Русской мысли» появились юбилейные статьи об историке, написанные его учениками – Пушкаревым, Андреевым и другими. Последнее чествование Вернадского происходило в 1970 году. Президент Американской ассоциации по изучению славянской истории Эдвард Браун вручил историку премию. В приветственной речи он отметил сложный жизненный и научный путь Вернадского, начавшего свою карьеру студентом Московского университета и закончившего ее известным на весь мир американским профессором русской истории. Георгий Вернадский умер 13 июня 1973 года в возрасте 85 лет. Он работал до самой смерти Его незаконченные исследования о церковных реформах Никона увидела свет уже в конце 70-х годов. Его ученики сохранили о нем добрую память. С его смертью закончилась великая эра российского исторического образования, писал один из них, Фергюсон. Научные исследования Вернадского продолжают оказывать огромное влияние на современную американскую историографию. Об этом свидетельствует проведение юбилейных торжеств по случаю столетия со дня рождения историка в 1987 году. А как я уже неоднократно упоминала в нашей сегодняшней передаче, в 90-е годы начинается открытие трудов Вернадского для русских историков у нас в России. И по сегодняшний день многие поколения новых историков, молодых ребят, которые вступают на стезю изучения исторической науки, открывая труды Георгия Вернадского, открывают для себя совершенно удивительный, яркий, увлекательный мир русской истории. Даже не для специалиста труды Вернадского доступны, интересны, увлекательны. В этом вы можете убедиться сами, если возьмете в руки его русскую историю, его начертания русской истории или пятитомный труд «История России», каждый из томов которой позволит вам с исчерпывающей полнотой погрузиться в ту эпоху, которой посвящен данный том. Я думаю, что наш сегодняшний разговор о Георгии Владимировиче Вернадском для некоторых из наших слушателей будет началом постижения новой личности. Мне, как профессиональному историку, очень хотелось бы, чтобы к вам история пришла именно через такие книги, а не через искаженные или какие-то извращенные в современных интерпретациях труды псевдоученых. Именно поэтому я всегда советую и своим молодым коллегам, и своим ученикам, и слушателям своих лекций изучать русскую историю в первую очередь по трудам Георгия Владимировича Вернадского. На этом наша сегодняшняя передача завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Жерве.
2: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.

0: Стихира на праздник Успения Пресвятой Богородицы Знаменного Распева прозвучала в исполнении мужского хора Оптина «Пустынь».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Второго сентября – День памяти Джона Рональда Руэла Толкиена.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Крупинин. Сегодняшняя наша передача будет посвящена одному мемориальному событию. 2 сентября 1973 года скончался английский писатель Джон Рональд Руэл Толкиен. Имя Джона Рональда Руэла Толкиена хорошо известно во всем мире, в том числе и в нашей стране. Его произведения вызывают интерес в течение многих лет после того, как они были созданы. И поэтому мы сегодня с гостей нашей передачи Мариной Михайловой решили поговорить о Толкиене, о его произведениях, о месте произведений Толкиена в менталитете современного человека. О влиянии произведений Толкиена, о роли его произведений, формировании современного человека. Я бы так даже громко бы, может быть, сказал, потому что, на самом деле, на мой взгляд, произведения Толкиена определенную роль в этом деле сыграли.
4: Ну, наверное, только я бы все-таки не решилась вот так широко ставить вопрос. Да? И, может быть, мы поговорим о том, что для нас этот автор означает.
3: Для нас с вами?
4: Конечно, потому что, ну, как я могу ответить за всех современных людей? То есть я вижу, что плоды очень разные обращения к творчеству Толкиена.
3: Ну, вот это интересно. То есть, да? Знаете, ведь, говорится, дурное дерево дает дурной плод, а хорошее дерево, как известно, дает хороший плод.
4: Поэтому просто дерево дает всякие плоды.
3: Поэтому нам надо понять, что это за дерево, да? Что и по плодам надо определять это дерево. Если мы не знаем о плодах, то мы не определим, что это за дерево.
4: Конечно.
3: Поэтому вот интересно и понять. Вы любите Толкиена?
4: Да, я люблю Толкиена. И я могу рассказать, ну, вот это один из тех авторов, встреча с которым, она оказалась очень какой-то запоминающейся. Но бывает же так, что вот ты прочел книжку, и ты помнишь, что в книжке написано, но ты как бы не очень помнишь обстоятельства, при которых ее читал, и вот саму историю этого чтения. Вот бывают такие книги, да, которые я читал, но как, когда, совершенно неважно. А с Толкиеном была совсем другая у меня личная история. Потому что это было в самом начале 90-х годов, я думаю.
3: Ну да, естественно.
4: А до этого, при том, что я училась на филологическом факультете и даже как-то очень старательно училась, нам не говорили, что есть такой великий английский писатель Джон Рональд Руэл Толкиен. Да? И поэтому мы про него ничего не знали. Но вот когда-то, оказавшись на берегу Баренцева моря, где мой муж служил на Северном флоте, и мы там жили все. В полярной темноте, такой маленький город, там, ну, один книжный магазин, две булочных, и, в общем, примерно все. И вот однажды я пришла в этот книжный магазин, у меня тогда были крошечные дети, какие-то коляски, пеленки и много всяких радостей жизни вот в этом городе в полярной темноте. И вдруг я вижу, там такая книжка, написана «Хоббит», и такой хорошенький нарисован, очень забавный человечек. И я эту книжку, конечно же, купила. И вдруг я поняла, что, ну, что я счастлива. Да? Это было такое запойное чтение. Были отодвинуты в сторону все горшки, там разные супы и все прочее.
3: То есть вы изначально купили для детей?
4: Ну, для себя? Как вам сказать, я вообще книжки покупаю для всех. То есть у меня еще есть некоторая надежда на то, что моя библиотека окажется востребована там, детьми и внуками. Да? Хотя, в общем, неизвестно. Может быть, они скажут, что нам не нужно, у нас есть интернет, оттуда можно все достать. И зачем нам эти горы бумаги, которые пылится?
3: В 1991 году это было совершенно неизвестно, что так.
4: Да, получится. Да. Но тем не менее. И вот оказалось, что книжка эта, она... я была уже взрослым человеком вполне. Да? Ну, мне, может быть, было уже почти 30 лет. Это был уже как бы такой серьезный возраст. Но я вдруг вернулась во времена вот самого отчаянного романтизма. Да? Потому что все, о чем мы мечтали, что мы любили, что нам блеснуло, как вот какой-то драгоценный камень в волшебных сказках в детстве. Это все там было, и это написано было таким образом, что как бы использовались всякие механизмы все-таки реалистического психологического романа. То есть ты не сказку читаешь, а ты попадаешь вот в ту реальность, которая, ну, так влечет каждого из нас, да, потому что на самом деле нам мало этой земли, на которой мы живем. Если бы вся наша жизнь исчерпывалась яичницами, трамваями и, там, не знаю, поездками в метрополитене, но это не стоит жить, в общем. Мы же хотим, чтобы было что-то выше, глубже, дальше, лучше, да, и вдруг ты попадаешь вот в это пространство чуда, и ты там чувствуешь себя, потому что хоббит соразмерен человеку, да?
3: Ну, как поменьше, бы... да.
4: Ну, поменьше, но ведь это же тоже такая фигура смирения. То есть мы не люди, мы скорее хоббиты. Когда мы читаем, скажем, уже «Властелина колец», да, то понятно, что хоббитский рост соразмерен нам. Те люди, они какие-то такие люди, древние, мифологические, большие, особенные. То есть вот эта тайна Толкина для меня вот в самом начале, да, состояла в том, что это удивительная литература, которая позволяет пережить сказку, причем эта сказка очень четко, ценностно ориентирована. Да? Ну, там я знаю, что некоторые говорят, что а вот Толкин не православный писатель.
3: Ну, это же, безусловно, не православный.
4: Конечно.
3: Он был очень, сказать, верующий человек, христианин, католик.
4: Да, верующий человек, христианин. И вот эта ценностная такая иерархия, которая утверждается в его книгах, она так хороша.
3: То есть... Давайте мы с вами поговорим.
4: Давайте, на тему, по порядку, обо всем.
3: На тему, да? Да, на тему как раз. Вот для меня, когда я читал первый раз Толкина, ну, приблизительно в те же самые годы, но мне попался сразу «Властелин колец». То есть для меня «Хоббит» — это уже было как некое такое снижение. Снижение образа, потому что «Властелин колец» — такая грандиозная сага, такая, ну, а вот «Хоббит» — это все-таки, на самом деле, Толкин писал, как он рассказывал для своего сына.
4: Да.
3: И сначала, когда сын был маленький, он написал «Хоббита», а когда сын вырос, он написал «Властелин колец». То есть «Властелин колец» — это для более старшего, скажем, для детей более старшего возраста.
4: Ну, да.
3: И поскольку вот я уже тоже был такой довольно взрослый человек, это мне достался сначала «Властелин колец», и потом уже «Хоббит», конечно, на меня не произвел того впечатления, которое мог бы произвести, если бы он был бы первым.
4: Mm-hmm.
3: А «Властелин колец», вот интересно поговорить о, как бы, о идеологии.
4: Об идеологии в каком смысле? Вот о том, опять же, эмоционально-философском содержании, которое есть в этих книжках? Или...
3: Ну да.
4: Что имеется в виду под идеологией?
3: Ну, сказать, вот когда человек пишет какую-то книгу, он... Ну, хочет некое, сказать, что-то передать тому, кто читает.
4: Если да,
3: он,
4: конечно.
3: Если он не пишет просто ради того, чтобы развлечь. Но это же написано не просто ради развлечь.
4: Нет, конечно.
3: Значит, он хочет нечто передать. Тем или иным способом. Тем способом, который он считает возможным для себя. Толкин был большим специалистом в древних языках. Он изучал древнебританский, многие другие европейские языки. Он изучал культуру Европы. И он как бы вот именно в этом дискурсе, угу, действуя, он что-то, видимо, хотел своему сыну и другим читателям нечто передать.
4: Ну, так вот нам надо вспомнить, когда были написаны эти книги, да? Сколько я помню, это период Второй мировой войны.
3: Второй мировой войны, да.
4: Да, то есть это либо, ну, я уже вот боюсь запутаться в числах точных, но это какое-то время... когда уже совершенно очевидно, что Европа стоит перед лицом катастрофы, что существует зло уже не просто как моральная абстракция, а как совершенно конкретная возможность для каждого человека быть вовлеченным в кровавые и страшные события, погибнуть, да, лишиться своих близких, увидеть свой дом в руинах и так далее. И вот это важно. Потому что для Толкина, как мне кажется, эта книга — это некая такая отработка возможностей поведения человека, причем маленького человека. Да, вот. Ведь хоббиты — это маленькие люди. Но они же больше всего любят пить чай, как англичане, те же самые, да? Живут они в шире, а, как известно, вся Англия состоит из всяких там шая, да? Вот они так живут, как мы живем. То есть увидеть, на что способен перед лицом великого зла и перед лицом великой опасности обычный человек. И тут вдруг оказывается, что в нем есть просто неисчерпаемая какая-то сила, мощь, правильная внутренняя способность выбирать, да, любить хорошее и защищать его. Вот для меня эта книжка еще очень важна, потому что все-таки 20 век — это время сознательного или несознательного смещения нравственных ориентиров. Мы как бы так постепенно пришли к тому, что зло — это не так уж плохо, а вот в нем есть много разного и интересного, и красивого, и цветы зла расцвели и так далее. Вот. А добро — это скучновато, а бывает и занудно. И Толкин, он как-то прямо и просто возвращает нас вот к тому очень четкому, да, разграничению света и тьмы, добра и зла, которое существует в мифе, в волшебной сказке.
3: Для меня, что на меня больше всего впечатление произвело в Толкине, я еще тогда, кстати говоря, не был православным христианином, вообще не был крещенным человеком, и, тогда шел какой-то период, когда я приближался к этому, как раз последние годы. Это исключительно христианский посыл. То есть именно то, что главное в христианстве, именно это и выражает Толкин в своей книге. То есть самые такие, мне кажется, важные для христианства истины.
4: А какие? Можно я вас спрошу?
3: Да. Самое главное — это огромный мир, да, Средиземья, в котором действуют огромные силы, мощь их грандиозно.
4: Да.
3: Мордор — это обитель зла с грандиозными силами. Там тень, которая возникает над всем Средиземьем. Там, да? Саурон. Там,
4: око, да? Которое, да, пронзает, да, все, да, и видит.
3: Назгулы. Там, там храбрый король Арахорн, да, который там с огромными возможностями. Гэндальф, да, маг, который на орле летает, да, и так далее, и так далее. Это огромный мир, да, и в результате возникает проблема. Кто должен его спасти? То есть его кто-то должен спасти, потому что это кольцо, и вот этот черный властелин, который может это кольцо захватить, и тогда все уже. Он захватит, и все, будет захвачено им, если он доберется до этого кольца. И это кольцо волей обстоятельств достается не Гэндальфу, ни там Арахорну, ни еще какому-то крупному, там сказать, личности какой-то, да, а самым маленьким и как будто бы, самым слабым существам в этом мире. Не смог бы этого сделать Гэндальф. Гэндальф отказался даже он брать кольцо это, потому что он знал, что с его мощью он не сможет преодолеть его силу, потому что это будет очень страшно. И никто не мог, только могли именно эти люди, которые именно то, что, допустим, сказано, замечательно сказано нашим святым Александром Невским. Не в силе в Бога, а в правде.
4: Да, да.
3: И тот же Христос, он родился не в, да, не во дворце, он не был первосвященником и даже иудейским, он не был в Риме. Иудея — это была самая, как Шир в этом Средиземье. Да. Это была маленькая провинция, заброшенная, никто о ней не знал. И в этой самой маленькой заброшенной провинции он родился в каком-то маленьком городишке, да и то не досталось ему места в гостинице для того, чтобы его родить. Да, родился он в хлеву. То есть ничего, никакой внешней силы нет у него. И сила Христа не в том, что он великий маг, да, это он же совершал чудеса. Но не для того он совершал чудеса, чтобы кого-то там, сказать, уничтожать своих врагов. Он же мог уничтожить всех своих врагов.
4: Конечно.
3: Но он же этого не сделал. Ему же предлагал дьявол, когда искушал его, да, власть над всеми странами, над всем миром. То же самое. То есть именно силой своей правды, которая побеждает все, побеждает зло. И Гэндальф говорит Фроду, что только не одевай это кольцо. Он же мог одеть это кольцо и воспользоваться всеми возможностями этого кольца, то есть его всевластие, в конце концов. Но его нельзя было использовать. Нужно было использовать только силу своей личности. То, что есть в тебе, правда, да? То есть ты делаешь правое дело. И в конечном счете они побеждают. И там возникают новые государства, Гондор, там в Гондоре там дерево вырастает, да? Арахорн становится королем, там масса всяких событий. А вот благодаря вот этому.
4: Угу. Там у Фродо есть ведь товарищ и оруженосец.
3: Сэм.
4: Который еще меньше его. И в какой-то момент он спасает все дело. То есть, как бы последний действительно становится первым. И это, конечно, я не знаю, мне кажется, что вот это очень важно, что христианские ценности и христианская действительно жизненная философия такая, да, она вдруг оказывается в центре внимания всех. Ну уж я не знаю, кто там чего вычитывает из этой книжки.
3: Это не навязывается автором, да. Он не вот, смотрите. Знаете, он, это как бы само собой, потому что он человек с хорошим вкусом, и это само собой возникает. Еще mm-hmm. интересно, в этом же контексте, Горлум, который там вот все время там он мешает, там добивает, хочет это кольцо забрать себе. И герои имеют возможность его убить.
4: Да. Но потом оказывается, что именно благодаря... Ну, то есть он был необходим для того, чтобы дело пришло к благополучному завершению.
3: Но
4: по сюжету дело... так
3: да,
4: получается.
3: Да, но не потому, что они его-то не уничтожают, не потому, что он был необходим.
4: А потому что им его жалко.
3: Просто ему жалко.
4: Ну, он шлёпает поэтому... такой зеленый в тине, да, или черный.
3: И поэтому, в конце концов, ему удается победить все это зло, благодаря тому, что они вот проявили некое милосердие, да?
4: Да.
3: К самому такому, ну, завалящему существу, в котором, ну, уж никак, вот чего его жалеть-то, ничего хорошего в нем нет, да?
4: Ну да, только плохое, только вредничает плохое. Все время. Вот в том-то и дело. То есть, смотрите, оказывается, что... И, кстати, друг и товарищ Толкина, другой наш любимый писатель С.С. Льюис, это же тоже великолепный пример того, как можно, скажем, евангелизировать, не упоминая никак даже христианство.
3: Ну да, но
4: да,
3: все же...
4: вот его хроники Нарнии.
3: Но все же в Нарнии... Нет, но все-таки в хронике Нарнии то, что лев является, сказать, как бы выражением Иисуса Христа, это очевидно для читателя, ну, более как бы ясно, да?
4: Да.
3: Там, потому что события происходят как там... убийство, воскресенье, там, то есть, ну, более, это как бы более навязчиво.
4: Ну, я не думаю, что
3: слово навязчиво это неправильно, оно как бы имеет какой-то отрицательный смысл.
4: Открыто,
3: более открыто. А здесь просто вот эта идеология, она очень, вот, очень сильно на меня как бы повлияла, на мое мировоззрение, когда я читал, хотя уже был взрослым человеком, наверное, с каким-то сложившимся мировоззрением, но тем не менее.
4: Кстати сказать, взрослый человек, вот мы как-то так говорим, вот взрослая книжка, не взрослая. Я все время это повторяю, и, может быть, уже надоело своим там, студентам и слушателям, что хорошая книга — это книга, которая хороша для любого возраста. И, ну вот, ребенок и взрослый, да, он одинаково способен вычитать что-то хорошенькое из Робинзона Круза, из...
3: Нет, ну, надо односторонняя связь, я думаю, потому что не любая, конечно, взрослая книга хорошая подходит для ребенка. Есть, наверное, такие взрослые книги, которые ребенку, может быть, ну, не будут понятны. Но наоборот, хорошая книга, которая понятна ребенку, она должна быть интересна и взрослым. Нет?
4: Ну, не знаю, не буду спорить. Мне это кажется как раз, что...

0: Просто. Дело не в этом, а дело в том, что вот наш-то герой сегодняшний, Толкин, это как раз человек, который никогда в жизни не провел границу между взрослым и ребенком. Ну, то есть понятно, что оксфордский профессор, там серьезный человек и большой действительно специалист по истории Средневековья, там по древним языкам, но вместе с тем, ведь они же все время играли в какие-то игры. Да, они придумывали дальние страны, создавали языки. То есть это взрослый, который сохранил в себе ребенка. Ну, в таком хорошем смысле, да, не в смысле инфантильности, а в смысле такой простоты
1: Да.
0: и отваги. Дети — это же очень храбрые люди.
1: К тому же наука, я прошу прощения, наука филология, она очень во многом, конечно, способствует именно вот этому. То есть создание языков разных стран. То есть вот филология, она такая очень игровая, как мне кажется, наука. Особенно вот, ну, лингвистика, да?
0: Не знаю, смотря как преподавать и как учиться. Можно сделать скучную
1: Нет,
0: вещь
1: ну,
0: из
1: безусловно,
0: всего.
1: безусловно. Но все
0: Но
1: же
0: да,
1: есть
0: филология,
1: что-то
0: конечно.
1: такое вот
0: Любовь к
1: близкое к
0: слову,
1: слову.
0: да, филология. То есть я знаю две науки, самые лучшие, в которых есть любовь. Это философия и филология. Больше ничего такого прекрасного в человечестве не существует. Ну, то есть все хорошо, да? Но здесь любовь, она становится научным принципом. Кто такой филолог? Тот, кто любит слова, книжечки, буквы,
1: Да.
0: языки. Кто такой философ? Тот, кто любит мудрость. Да?
1: Ну да.
0: Вот, и Толкин, конечно, был настоящим филологом, в этом смысле настоящим философом. И любил, и понимал, и очень тонко чувствовал это. И мне кажется, что вот в этом тоже его некая миссия в современном мире. Я вот сегодня как раз думала о том, что происходит чудовищная девальвация слова. И ведь какое лукавство. С одной стороны, что бы мы ни говорили, нам никто не верит. Ну, как бы заранее известно, да, что мысль изреченная есть ложь, и это в лучшем случае, а в худшем, что все вокруг вранье. И все друг другу врут и вешают там на уши лапшу. Ну, есть такой вот такой скепсис, да, что по телевизору всегда
1: Но
0: врут, в
1: это
0: газетах
1: правда,
0: всегда
1: но это уж,
0: врут.
1: конечно.
0: Вот. Ну и люди тоже лицемерят и лукавят. Но в то же время, вот при том, что как бы никто не верит ни одному слову, да? Ну так.
1: Это, конечно, глобально.
0: Все только и делают, что разговаривают. И посмотрите, вот при этом какой любимый жанр, например, на телевидении у народа? Ток-шоу. Ну, то есть это заранее такая ситуация, когда люди говорят что-то, а другой человек сидит дома и говорит: ну вы, ребята, ну что вы там такое несете? То есть слово обесценилось до нуля. Вот если раньше какой-нибудь римский этот самый воин, да, вот которых вы вспоминали, он говорил, и это было как слитки, ну я не знаю, золота или свинца. Они много не разговаривали, но за каждым словом было что-то очень важное. Сейчас, наоборот, слова — это уже не как золотые такие тяжелые, да, а как, ну, бумажка какая-то нарезанная. Вот как с деньгами, так и со словами. Мы пришли от тяжелых золотых к таким каким-то фитюлечным бумажным и никаким. Так вот, Толкин вот в этом мире, где происходит чудовищная девальвация слова, языка и вместе с тем культуры в целом, он вдруг возвращает нас к таким корневым временам, когда слова важны, когда они что-то означают, когда словами можно влиять на ход времен и событий. То есть это какая-то тоже его особенная миссия, вот научить людей играть, но быть серьезными. Как бы понимать, да, что мир — это не просто какие-то схемы или построения научные, или абстракции там социо какие-нибудь экономические, а что это вот какая-то такая живая реальность. Подошел к скале и говорит: о, там что-то написано, если мы прочтем это слово, мы войдем туда. И действительно, он произносит слово, и дверь открылась. Ну или еще какие-то вещи там. Словом заклинается этот самый барлок, страшное чудище из глубины приходящее. Вот это важно очень. Я за это тоже Толкина очень люблю и как-то ему глубоко признательна.
1: Да. И что еще интересно, что влияние этой книги на общество, хоть вы и сказали, что это нам не стоит обсуждать, но тем не менее я хочу
0: Нет,
1: вернуться,
0: мы не против,
1: потому
0: конечно.
1: что влияние достаточно очень большое. И в Америке 60-х годов эта книга была очень популярна.

0: вот если представить себе Америку 60-х годов, то при всех сложностях это было как бы всплеск стремления людей к свободе по сравнению с предыдущими годами, 60-е годы. Молодежи, они там собирались в толкиновские общества, там одевались в костюмы эльфов. И там, ну, это не только, конечно, было не единственное, что влияло на молодежь 60-х годов Америки, но, тем не менее, это определенным образом сказалось на этом поколении, которое, ну, в общем, создало то, что называется свободный мир.
1: У нас ведь тоже играли в хоббитские игры очень
0: активно. И у нас 90-е годы, да. Это в России, это вот, с моей точки зрения, вообще лучшие десятилетия в истории России, 90-е годы, при всем том, что сейчас говорят о них. Это единственное, может быть, 10 лет, когда страна была свободна. И вот именно вот это движение свободы, то, что открылось все, можно было читать любые книги.
1: Ну, не знаю. История России такая длинная история.
0: Я не к тому хочу сказать, что мы сейчас будем...
1: Да, не будем. Но я могу сказать другое. У меня был один такой молодой приятель, который играл в хоббитские игры. И я у него спрашиваю, ты кто? Ну, в этой игре. Он говорит, я гном из рода Балина, что немало. То есть возникает какая-то новая, ну, мы сейчас...
0: Субкультура.
1: Да-да-да, но дело даже не в этом, а дело еще и в том, что новое средневековье, вот как у Честертона, возникает какое-то желание у людей вернуться в средние века, когда краски были яркими, поступки были, опять же, простыми, но они были далеко не всегда гуманными. Но вот опять же, я вспоминаю, как однажды мои студенты очень возмутились, когда мы читали... Песня о Роланде, там есть, ну, такой эпизод очень яркий. Человек-предатель. Из-за него погиб отряд большой лучших французских рыцарей. И когда его захватывают потом, этого предателя, его привязывают к двум лошадям, и, значит, они разрывают его тело пополам. И студенты мои говорят, о, какой ужас, это негуманно, что это такое вообще, это какое-то кровавое там, не знаю, безобразие. А я им говорю, что, понимаете, на самом деле в этом есть какая-то очень большая правда. Потому что предатель — это предатель. Из-за него погибло там несколько сотен человек, которые навсегда останутся в этом ущелье Рансевальском, и их не дождутся ни матери, ни жены. Поэтому предатель должен умереть.
0: То есть... это, конечно, далеко не христианская идея.
1: Нет, я к чему? Не к тому, чтобы я была полностью на стороне... Ну, то есть я не думаю, что я бы так поступила. Но я понимаю, почему они об этом пишут. Потому что вот есть еще какая-то, ну, можно это назвать дикостью, но для них это как, ну, как у детей. У детей все должно быть по-честному в игре. Вот для начала по-честному, а потом уже все остальное. И вот вернуться к этим временам, когда вещи называются своими именами, когда поступки как-то однозначны и просты, но при этом, конечно, мы понимаем, что ни Честертон, ни Толкин, ни Льюис — они уже не могут отказаться вот от этого тысячелетнего наследия христианской культуры. И это новое средневековье, как бы оно очищенное от, ну вот от каких-то языческих этих жестокостей, да, которые свойственны настоящему средневековью. И оно вместе с тем во всей такой яркости и чистоте вдруг, вот в наше, опять же, фельетонное время, как говорил Герман Гессе, да, вдруг оно к нам возвращается. Как такая мера, в которую может вырасти человек.
0: Конечно, ведь герои Толкина, они не совершают жестоких поступков, они наоборот, вот то, что мы с вами говорили о горлами, наоборот, они постоянно совершают поступки благородные.
1: Вот, так я к чему?
0: И совершенно, в наше время ведь совершенно непонятно, где заканчивается благородный поступок, где начинаются подлые поступки.
1: А вообще такое слово уже не употребляется. Благородный, понимаете, порядочный. Да. Когда вы в последний раз слышали слово «порядочный»? Ну так, на улице, не здесь вот там, на грязь Бедрове, где какие-то динозавры.
0: Да здесь никто это не обсуждает.
1: Здесь, может, и не обсуждает, но мы хотя бы понимаем, что это означает пока еще. Так вот я к чему это говорю? К тому, что, как мне кажется, тяга вот эта современных людей и молодежи американской 60-х, да, и нашей в 90-е годы, к творчеству Толкина, вот эти хоббитские игры чудесные, это выражение того, что... Все-таки современная культура, она, ну, как бы, она стала мелкой, и в ней потерялось что-то очень важное.
0: Конечно.
1: Вот какая-то категоричность, определенность, ну, такой пафос, вот в хорошем смысле. Сейчас, между прочим, слово «пафосный» исключительно ругательно употребляется. употребляется молодежью.
0: Не, ну, имеется в виду пафос такой, как бы...
1: Это я понимаю,
0: да. Неприятный, то есть пафосный, это значит, как бы...
1: Загрузный.
0: Загрузный, неискренне возвышенный, то есть это понятно, что это, в общем-то, никому не нужно.
1: Но пафос, это же... Что это такое? Это страсть, да? Это страсть. То есть уже не какие-то мелкие удовольствия и развлечения. Страсть нужна людям. Высокая такая, да?
0: Да, и еще один вопрос. Вот я часто слышу в нашей православной среде о том, что Толкин — это писатель, ну, не христианский писатель. Мы уже как говорили на эту тему, но я хочу еще с такой точки зрения подойти, что Толкин, он создает миф.
1: Угу.
0: На основании действительно существовавших мифов.
1: Ну, кельтских прежде всего,
0: там, да.
1: Да,
0: угу. И он создает некий миф. И миф — это очень важное. Он как бы возвращается к основам вообще цивилизации человеческой. Миф – это необыкновенно важная вещь для человека. В конечном счете книга «Бытие» – это тоже миф.
1: Конечно.
0: Это, ну, как бы это священное писание. Я не хочу сказать, ставить на один уровень книгу «Бытие» и произведение Толкина, а хочу сказать, что это тоже миф. И для чего нужен миф? Ведь, допустим, в... В древнем Израиле, когда писалась книга «Бытие», невозможно было, никто этого не мог понять, и никто этого не мог написать, допустим, современную космогонию. И даже современный человек космогонию не может описать абсолютно полностью. И никогда, наверное, не сможет, потому что знание, оно всегда относительно.
1: Конечно.
0: Поэтому книга «Бытие», она написана в виде мифа. То есть дается некий, ну, как бы... Миф — это не значит, что считается, вот вы развеяли миф о непобедимости фашистской Германии. Миф — это некая такая неправда.
1: Угу.
0: На самом деле миф – это не неправда, а миф – это, наоборот, самая глубокая правда. Правда, выраженная просто не научным каким-то языком, а языком образов.
1: Угу.
0: И Толкин создает миф, который во многом… Он, для чего вообще нужен? Для чего это нужно? Вот для чего нужна эта космогония? Для чего нужны эти мифы? Для чего человеку нужна была книга «Бытие»?
1: Чтобы поместить себя в пространство осмысленное.
0: Абсолютно точно. Да? Не потому, что это нужно с точки зрения, там, чтобы знать. Вот откуда там, кто там, нет. Человек должен понимать вообще, откуда он, почему он здесь, вот, или человек, или народ, если в древности народ, если в современном мире, то человек. Для того, чтобы он понимал, откуда идет, куда должно, то есть вот некий путь, да, некий путь человека, некий путь Вселенной, некий путь человечества. И это произведение Толкина, как миф, оно тоже дает очень много для читателей, в том, чтобы он понимал себя. Потому что эти мифы – это не просто выдумка Толкина, который сидел и что-то придумывал. За этим стоит некое очень большое что-то, и действительно какое архетипическое для человека, для европейского человека.
1: Да, безусловно, конечно. И я думаю, что именно поэтому Толкина так любят вот дети. Но ведь его читают не только взрослые, не только молодежь, но и дети читают. Вот я знаю, что мой сын перечитал Толкина, один из моих детей, раз 10, наверное. Причем не только «Хоббита» и «Властелина колец», но он изучил «Сильмариллион» и построил все эти генеалогические там книги и все остальное. И я понимаю, что чтение Толкина, оно очень важно именно для такого структурирования исторического прошлого и будущего, потому что ведь эти модели, которые Толкин отрабатывает, они, в принципе, пригодны к структурированию любого исторического прошлого. Можно, пожалуйста, русское, можно кельтское, можно какое угодно. Но в любом случае мы увидим вот те же самые какие-то великие законы. Я даже не могу сказать там механизмы или принципы, но именно законы.
0: Не зря же творчество Толкина, оно вызвало массу подражаний, всякого рода продолжений. И, допустим, есть фэнтези, такое высокое фэнтези на русские темы. Я не хочу сказать, что это, так сказать, достойное чтение, в смысле достойная литература, достойная Толкина. Она может быть хуже написана, она может быть плохо написана, а может быть и хорошо.
1: Не могу сказать, потому что я как раз фэнтези не читала никогда, вот кроме Толкина. Но мне кажется, что для того, чтобы составить представление о жанре, ну, надо прикоснуться там к первоисточнику, да. Может быть, это и очень хорошая литература, а может быть и нет. Но вот тут, конечно, ну, я всегда люблю ложку дегтя, да, потому что мы только и делаем, что расточаем мед. Вот в чем я вижу некоторую опасность современного отношения к Толкину? Вот эти игры, ну, как бы вот, вот игра, вот погрузиться в какой-то мир иной реальности. И этим миром иным отгородиться от той грубой и скучной реальности, которая нас окружает. Как мне кажется, это некоторое искушение. Большое. Я знаю людей, которые из года в год играют в разные ролевые игры, и при этом, ну, как бы очень хорошо себя чувствуют, но при этом дома полный развал. То есть рушатся отношения там, с близкими людьми.
0: Я не думаю, что Толкина можно считать виноватым в таких вещах. Понимаете?
1: Я никого никогда ни в чем не считаю виноватым. Я вообще считаю, что это не наше дело.
0: Если человек хочет заняться эскапизмом, он найдет способ заняться. Он будет делать ролевые игры, будет там заниматься компьютерными играми.
1: Совершенно верно, Саш. Ну, мы с вами говорили о современном отношении к Толкину, да? То есть вот в том-то и дело, что великая книга, она может быть источником, ну, я не знаю, вот какого-то движения к Богу, да, вот как вы рассказывали. Вот человек вдруг увидел, что ёлки-палки, а ведь действительно, смотрите.
0: Да, конечно, конечно.
1: А может она, наоборот, послужить каким-то...
0: Нет, только и в христианстве сколько угодно было всякого рода вещей, которым не стоит гордиться, понимаете? Когда перебарщивали, да?
1: Ну да, но в этом смысле, вот если говорить о том... Как у нас любят иногда, там, кто православный писатель, кто не православный. Вот я помню, что однажды позвонила очень хорошая слушательница и говорит, что мне говорит, вы так хорошо о Данте рассказываете, и я вам так поверила, а ведь он был католик. И, ну, как бы она меня так упрекает, да, что я ввела в заблуждение, что католик, а чего ж про него столько хорошего рассказывает? Так вот, к тому, что мне кажется, что вообще постановка вот этого вопроса а там, не знаю, православной и неправославной литературе, христианской и нехристианской, она должна быть как-то нами грамотно пересмотрена. Потому что, ну, как бы, литература обязана быть хорошей. Да?
0: Нет, я думаю, что и на самом деле может быть разговор о том, что литература христианская или нехристианская. Ну, допустим, что-то... Толкин это хорошая литература и, безусловно, христианская. А, допустим, Ницше тоже хорошая литература, но все же не христианская. То есть, ну да. Ну, стоит признать, что, ну, вот, да, был такой писатель, талантливый, замечательный писатель, но вот он как бы не был христианином. Его идеи, они как бы далеки от христианства.
1: Трудно сказать, что там с ним было, с этим Ницше. Он же был и внук, и правнук пастора.
0: Не, ну я сужу как бы по произведениям.
1: Ну, как бы то, что он все равно не выходит за границу христианского размышления, он решает эти вопросы не так, как мы решаем их согласно Евангелию. Он их иногда решает от противного.
0: То есть мы с вами не можем и сказать, что вот христианский писатель Ницше. Ну так, это будет... мы можем сказать, что он хороший, талантливый, но это будет натяжка.
1: Да, ну я, например, и вот пусть меня простят поклонники, может быть. Я никогда не скажу «христианская писательница Олеся Николаева». Не скажу я так тоже, потому что, ну вообще, да, человек пишет про батюшек. Но как-то это...
0: Нет, мы говорим... Давайте говорить о талантливых людях. Если плохая литература, она уже и есть плохая. Не будьте, да? Как хороший писатель. Но все-таки, или там Селин, например, это не христианский писатель. Хотя его очень люблю, очень хороший писатель. Ну, вот не христианский писатель.
1: Ну, да.
0: То есть это можно сказать. А вот Толкин, можно сказать, это действительно христианский писатель.
1: То есть тогда мы должны с вами сойтись на том, что мы можем назвать христианским писателем того, чья вот идеология, как вы говорите, да, или я бы сказала, там, система ценностей. Вот чья весть, да, чье сообщение,
0: знаешь, как теперь любят,
1: да, является христианским.
0: Конечно.
1: Вот кто внутри себя по своим каким-то внутренним основаниям христианин, и это выражено в его тексте, потому что человек может быть очень православный христианин, но такое напишет, что
0: да,
1: я бы запретила.
0: Например,
1: ну не будем примером.
0: Почему? Данила Андреев, «Роза мира». Вполне был православный христианин, ходил в церковь, но написал текст, ну, далекий от христианства.
1: Да, какой-то очень косвенный.
0: Очень. Ну вот, да.
1: Да. Вот тогда мы должны признать, что если мы посмотрим в свете Евангелия, да, на творчество Толкина, то мы увидим, что да, что та система ценностей, о которой говорил Господь, она каким-то образом мифологическим, художественным выражена вот в этих удивительных книжках. И поэтому у меня бы сомнений не было, давать детям читать или не давать Толкина. Давать, и чем раньше начнешь, тем лучше. Потому что, может быть, вот эти удивительные понятия, эти слова о благородстве, чести, долге, ответственности, потом не придется толдычить, да, в тоске, потому что ребенок тебя не понимает. А вот он прочитает о том, как Фродо с Сэмом несли кольцо по этому Мордору, и все ему будет понятно, уже не надо долго надрываться.
0: Ну что ж, спасибо, Марина. Давайте на этих словах прекрасных мы закончим нашу передачу о том, что надо детям читать Толкина.
1: И взрослым,
0: взрослым читать Толкина. И я вот, когда узнал о том, что у нас будет передача, решил прочитать статью вступительную в книге о Толкине, чтобы вспомнить там даты его жизни.
1: И не удержался.
0: И начал читать «Властелина колец». И вот сегодня ночью с этим только и занимался.
1: Ну и всем пожелаю такого счастья, читать хорошие книжки.
0: Всего доброго, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях была Марина Михайлова, и я, Александр Крупинин, провел эту передачу.

прозвучала вторая часть концерта для виолончели с оркестром си бемоль мажор Луиджи Боккерини, исполнители Морис Гендрон и концертный оркестр Пабло Казальса.

0: Маленький концерт.
1: Сегодня наш маленький концерт вновь посвящен одному из самых замечательных творений Иоганна Себастьяна Баха, его кантате «Магнификат». Мы уже говорили, что «Магнификат» — одно из первых сочинений, написанных Бахом в Лейпциге, где композитор начинает работу в качестве кантора церкви святого Фомы. Он отвечает за надлежащее количество и качество церковной музыки, исполняемой силами школы святого Фомы. Именно в Лейпциге Бах сосредотачивает свое внимание на вокально-хоровых произведениях. Здесь он заканчивает начатые еще в Кёттене «Страсти по Иоанну», пишет «Траурную оду» и «Страсти по Матфею», 5 годовых циклов кантат. И весь этот колоссальный труд венчает «Месса си минор», завершенная в 1738 году. «Магнификат» же был написан к Рождеству 1723 года, первому Рождеству, которое Бах встретил в Лейпциге.

прозвучала ария баса соло из «Магнификата» Иоганна Себастьяна Баха. Нужно сказать, что в своем творении Бах исключительно бережно следует за евангельским текстом. Напомним, что «Магнификат» написан на текст первой главы Евангелия от Луки, 46 по 55 стих, и назван так по первому слову благодарственной песни Богородицы, которую она воспела в ответ на приветствие ее как Божьей Матери. «Величит, величит душа моя Господа, магнификат анима мея доминум». Строка, на которую была написана только что прозвучавшая басовая ария, в переводе с латыни звучит так: «Яко сотвори мне величие сильный и свято имя его». Басовое соло ассоциируется с царским величием, а тема арии необычайно интонационно богата. Следующий номер «Магнификата» — удивительной красоты дуэт альта и тенора на стих «И милость его в роды родов боящимся его». Из этого музыкального материала впоследствии вырос знаменитый первый хор «Из страстей по Матфею».

продолжается наш маленький концерт. Сегодня мы слушаем «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха. Напомним, что это произведение состоит из 12 номеров, каждый из которых призван средствами музыкальной драматургии передать основную мысль и настроение строк благодарственной песни Пресвятой Богородицы «Величит душа моя Господа», «Магнификат анима мэя доменум». Еще в мессах композиторов XVI века мелодическим движением вверх выделялись такие слова, как «небеса», «ликую», «слава», а движением вниз слова «печаль», «смирение», «низложил» и подобные. Бах продолжает эту старинную традицию, обогащая ее новыми выразительными средствами. Бах читает фразу за фразой, и в каждой находит ее глубинный смысл. Послушаем хор на стих «Сотвори державу мышцу своею», «Расточи гордые мыслью сердце их» и теноровую арию на стих «Низложи сильные со престол и вознеси смиренные». И еще раз обратим внимание на выразительность и почти наглядность баховских музыкальных образов.

0: заканчивается наш маленький концерт. Сегодня мы слушали «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха, 4 номера этого произведения. Мы продолжим наш рассказ об этом удивительном баховском творении в нашей следующей передаче. А сегодня скажем только, что «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха прозвучал в исполнении Дэвида Томаса, Чарльза Бретта, Энтони Рольфа Джонсона, Монтеверди Хора и оркестра «Английские барочные солисты» под управлением Джона Эллиота Гардинера. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучало песнопение «Утреннее величание» праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свою передачу. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского прибыл в Псков. В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте. Состоялось открытие церковно-исторического музея Канской епархии. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Торжественная церемония встречи десницы святителя Спиридона Тримифунского состоялась 31 августа в Пскове. Духовенство и сотни верующих собрались в историческом центре города у ворот Псковского Кремля, после чего крестным ходом святыня была принесена в Свято-Троицкий кафедральный собор, где был совершен торжественный молебен. Приложиться к святыне можно до 2 сентября. В этот день доступ к мощам будет осуществляться с 8 до 15 часов, после чего святыня отправится в Смоленск. Как отметил митрополит Псковский и Порховский Матфей, святитель Спиридон наряду со святителем Николаем имеет почитание в русской церкви. В каждом доме, в каждом храме обязательно имеется его образ. Святитель Спиридон не был богословом в прямом смысле этого слова. Он был из простого народа, он был пастухом. Но Господь наделил его даром богословствования за его святую жизнь, приводит пресс-служба Псковской епархии слова митрополита на сайте епархии. 31 августа в пресс-центре ТАСС в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная 80-летию явления Христа Спасителя в Элисте и премьере нового документального фильма телеканала «Спас» «Элистинское чудо». В пресс-конференции приняли участие глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и режиссер фильма Роман Ганган. В центре внимания встречи с журналистами оказалось событие, которое произошло в Элисте 11 сентября 1946 года. Согласно свидетельствам прихожан, во время молитвы Крестовоздвиженской церкви произошло явление Господа Иисуса Христа. Очевидцами стали 26 человек. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков отметил, что явление Христа в Элисте имеет значение не только для истории региона, но и для всей страны. По его словам, это событие стало символом того, что Россия уберегает мир от зла. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда указал на важность самоопределения «Святая Русь», подчеркнув, что святость была идеалом и примером для наших благочестивых предков, с которым каждый человек соотносил свою жизнь. Владимир Легойда также рассказал о христианском отношении к чуду. «Мне кажется, Бог совершает чудо, чтобы показать, что Он с нами. Но когда мы говорим «с нами Бог», надо всегда задавать себе вопрос «а мы-то с Богом?». По словам спикера, чудо в христианском понимании – это проявление божественной любви. 29 августа в Духовно-культурном центре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия в городе Астане завершил работу первый всеказахстанский съезд по церковной социально-благотворительной деятельности «Служение ближнему». В работе съезда принимали участие руководители и сотрудники социальных отделов епархии Казахстанского митрополичьего округа, сестры Милосердия из Алматинской и Кокшетауской епархии, духовенство и верующие храмов города Астаны. Перед началом работы форума в Успенском кафедральном соборе, отметившей в этот день престольное торжество, была совершена божественная литургия. Богослужение возглавил митрополит Астанайский Казахстанский Александр. Далее состоялась встреча его высокопреосвященства с участниками съезда, в рамках которого иерарх выступил с докладом о церковно-социально-благотворительной деятельности митрополичьего округа. По окончании пленарного заседания состоялась работа по секциям. Второй день форума был посвящен практическим вопросам организации церковного социального служения и обмену опытом между представителями епархии Казахстанского митрополичьего округа. И последнее сообщение нашего выпуска. В Спасском кафедральном соборе города Каинска, Новосибирская область, состоялось торжественное открытие церковно-исторического музея Каинской епархии. В мероприятии принял участие митрополит Новосибирский и Бердский Варфоломей, епископ Каинский, Барабинский Владимир, епископ Карасукский, Ордынский Варнава, епископ Искитимский, Черепановский Леонид, духовенство Новосибирской митрополии и общественность города. Новый духовно-просветительский центр Каинской епархии, создававшийся на протяжении нескольких лет, расположился в цокольном этаже главного храма города. Экспозиция знакомит посетителей с историческим и духовным наследием одного из старейших городов Новосибирской области. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: Любовь может все, только она заполнит пустоту Экклезиаста и нашу, только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни – это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезные чтения» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
5: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
4: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
5: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Более чем за два века российская благотворительность перешла от личной, частной инициативы членов императорской фамилии к мощной государственно-общественной системе. Каждую среду в 16 часов 10 минут слушайте в нашем эфире беседы Екатерины Степановой с известным краеведом Еленой Игоревной Жирихиной из цикла «Два века российской благотворительности».
4: Какие вокальные голоса соответствовали эпохе барокко, эпохе классицизма, эпохе Французской революции и наполеоновских войн? Как голос становился выразителем основных идей, мироощущения каждой из этих эпох и, в свою очередь, формировал и воспитывал это мироощущение? Что было важным для композиторов и исполнителей разных эпох, чему они посвящали свое творчество и как сами понимали роль своего искусства? Ответы на эти вопросы слушатели найдут в размышлениях историка Юрия Алексеевича Соколова. Слушайте беседы из цикла «Вокальные голоса в истории культуры» ежедневно в 17:10, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 197-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывок из 13 главы.
1: Братья, вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Призывают вас все святые, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь.
0: Послушайте 18-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 4 главы.
2: «Сказал Господь своим ученикам, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою, а он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали евангельское чтение, которое условно назовем о буре, о том, как Господь призвал учеников сесть в лодку и переправиться на другой берег Генесарецкого озера или моря, как тогда говорили, моря Галилейского. И вот в первых этих уже строчках мне представляется некий аналог нашей жизни. Господь нас берет за руку с нашего крещения, предлагает нам войти в лодку, в корабль спасения. Недаром мы церковь называем кораблем спасения. Входит с нами и предлагает нам с этого берега жизни плотской, жизни телесной, переплыть на другой берег, берег жизни духовной. Разумеется, стихия моря, стихия воды, она бурная и шумная. Недаром мы поем в церкви «Житейское море», называя свою жизнь вот этим житейскими волнами, которые готовы поглотить нас в этой суете, многозаботливости, в страстях и грехах. И вот мы, пребывая в церкви, начинаем бояться, как боялись апостолы. Мы боимся каких-то новостей, экономических, политических, каких-то нестроений в мире. Боимся своего какого-то недостатка и духовного, и телесного. Мы боимся, что нас мало, что христиан, особенно православных, мало, что много других людей, представителей других конфессий, религий, вер. И мы забываем, что с нами в корабле Христос, что никакие волны, никакие новости, никакие нестроения церковь не разрушат, ибо врата адовы не одолеют ее. То есть здесь мы, пребывая в церкви со Христом, который есть кормчий нашего корабля, страшимся всего окружающего, не понимая, что с нами тот, кто и бурей управляет, повелевает ветрам и природным стихиям. То есть все стихии этого мира, которые сегодня нас пугают, они в руках Божиих. И сегодня, пребывая в корабле, нам надо только думать о том, чтобы правильно направлять парус, руль, идти тем курсом, который нам проложил Господь своим Евангелием, и не бояться ничего, потому что мы и наш корабль, церковь, в руках Божьих. Потому, дорогие, сегодня, читая этот евангельский отрывок, будем все-таки укрепляться в вере и понимать, что даже если наш корабль сегодня кажется нам очень утлым, очень маленьким, может быть, кажется нам сегодня не совсем прочным, будем помнить, что во главе этого корабля тот, кто повелевает всем, и кораблем, и стихиями, и прочность корабля сегодня нашего зависит не от нас, не от нашего количества, не от сплоченности нашей команды, даже, наверное, от того, что сегодня управляет нами Христос. И всегда, когда бури нас пугают, какие-то нестроения нас сегодня разочаровывают в наших силах, обратимся ко Христу, который только и имеет те силы, которые нам необходимы. Он всего податель. И сегодня, когда мы начинаем сомневаться, обращаясь к Христу, даже краткой молитвой мы чувствуем, как по капле или мощной струей выливается в нашу душу, в наше сердце уверенность, что мы со Христом, что Он нас не оставит, что мы ведомы Ему. Он нас знает по именам, знает наши судьбы, знает наши сегодня недостатки и достоинства и всегда восполнит то, что мы не имеем, и то, чем сегодня мы страдаем, исцелит и поведет нас к Царствию Небесному. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.

0: Вы слушали Ирмасы канона праздника Успения Божией Матери, напева Киевой Печерской лавры, в исполнении братского хора Свято-Успенской Почаевской лавры.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».

0: 2 сентября 20 августа по старому стилю празднуется память святого пророка Самуила, жившего в XI веке до Рождества Христова. Также мы вспоминаем сегодня святых мучеников Севира, Мемнона Сотника и с ними 37 мучеников, пострадавших в Филиппополе Фракийском в царствовании императора Диоклетиана. Наш церковный календарь завершит чтение жития святого пророка Самуила. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Пророк Самуил был 15-й и последний судья израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Он происходил из колена Левина и родился из спрошенной у Господа молитвами своей матери Анны, почему и получил имя Самуил, что значит «испрошенный», и еще до рождения был посвящен Богу. Когда мальчику исполнилось 3 года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию на попечение первосвященника Илии, который в то время был и судьей над народом израильским. Пророк возрастал в страхе Божьем, и уже в 12 лет ему было откровение о том, что Бог покарает весь дом первосвященника Илия за то, что он не обуздывает своих нечестивых сыновей. Пророчество сбылось, когда филистимляне, убив 30 тысяч израильтян, одержали победу и взяли ковчег Божий. Услышав об этом, первосвященник упал с седалища навзничь у ворот и, сломав хребет, умер. Жена Финесса, до которой дошел слух о происшедшем в тот час, когда рождался младенец, умерла со словами: «Отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». По смерти Илия Самуил сделался судьей народа израильского. При нем ковчег Божий был возвращен из плена самими филистимлянами, а после обращения израильтян к Богу они вернули себе и все города, которые взяли филистимляне. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей Иоилия и Авию судьями над Израилем, но они не наследовали честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы. Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был как прочие народы, потребовали пророка Самуила поставить им царя. Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа, которым управлял сам Бог, возвещая волю через святых избранников. После обличения первого царя Саула в непослушании Богу, пророк Самуил помазал на царство святого Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от преследования царя Саула. Пророк Самуил скончался, достигнув глубокой старости. В 406 году мощи его были перенесены из Иудеи в Константинополь.

Стихира праздника Успения Пресвятой Богородицы, монодия восьми гласов, прозвучала в исполнении Софийского священнического хора.

В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучал кандак празднику Успения Пресвятой Богородицы композитора Николая Голованова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября – особенная дата для театрального музея нашего города. Очень задолго до 1941 года, в 20-е, здесь устроилась на работу Федосия Дементьевна Барулина. Более 30 лет она трудилась уборщицей. В начале войны на рабочих местах было 8 сотрудников. К 1942 году осталось четверо – директор, его помощник, главный хранитель и уборщица. А вскоре осталась одна Федосия Дементьевна Барулина. Ей пришлось хранить, защищать и уберегать весь музей. Эта блокадная история легла в основу нового спектакля театра в Театральном музее. «Наследили здесь» – версия уборщицы музея. Такое название дала ему режиссер и драматург Ксения Пещик. Как создавалась работа, рассказала Мария Нестрян, актриса, исполнительница главной роли.
2: Спектакль создавался в рамках лаборатории «Весь день театр». Эта заявка была от режиссера Ксении Пещик. И вот за 7 дней мы делали эскиз.
3: За 7 дней?
2: Да.
3: Это все происходит в Театральном музее?
2: Да. Такая вот лаборатория, они ее организуют. Не могу точно сказать, каждый год или нет, но у них уже очень много проектов вот вышло из этой лаборатории. Им подают заявки, и они отбирают их, вот приглашают, так сказать.
3: И когда вы подавали заявку, у вас уже была идея или нет?
2: Нет, это все режиссер, я только исполнитель.
3: Вас позвали в
2: проект? Все, она, да.
3: Но
2: она...
3: у нее уже была идея? Я имею в виду сам сюжет, вот сам факт.
2: Сам сюжет. У нее очень интересная история. Я не знаю, наверное, расскажу за нее. Очень интересная история, потому что когда она увидела объявление о том, что проводится вот такая лаборатория, ей стало интересно. И она думала, ну что, про что рассказать? О чем? Какой знаменитости, может, еще что-то. И она решила узнать о самом музее, что это вообще такое. Она стала читать и увидела вот одну строчку про Федосию Барулину, про уборщицу, которая... Там буквально одна строчка, и все. И ей это очень понравилось. В итоге она сама написала пьесу, подала, и мы одобрили заявку. Вот, и она мне написала: «Маша, что ты делаешь с такого-такого числа?» Я говорю: «Я свободна». Все, мы встретились и стали работать.
3: Пригласила.
2: Да.
3: Вы знаете наверняка о том, как обрастал сюжетными линиями вот этот факт жизни Федосии Дементьевны Барулиной. Угу. Как это все нарастало?
2: Это все было... Ну, какие-то линии были в пьесе у Ксении Пещик. Какие-то мы сами придумывали. Самое сложное это было, конечно, понять ее мотивацию. Мотивацию человека, который ничего в этом не понимает. Вряд ли она разбиралась в каких-то постановках балетных, в спектаклях. Но при этом она все сохранила. И мы очень долго ломали голову над этим. Потому что все равно нужна какая-то причина для человека. Тем более в такое очень сложное время. И мы вот придумали такую сюжетную линию, как любовь, что возможно, но это наши выдумки, это никакого отношения не имеет к истории, что возможно, все-таки у нее были какие-то чувства по отношению к тем людям, которые создают вот это все, которые там каждый день находятся. И я думаю, что ее привлекала их преданность делу. Мы просто вот мне говорили, спрашивали меня, почему вот у вас такая грубая уборщица. Для меня это не грубый человек, это человек, который предан своему делу. И когда ты к нему трепетно относишься, а вокруг пытаются нагрязнить, ты как бы высказываешь свое мнение, говоришь: не надо так делать. Давайте вот по-хорошему попробуем. Я думаю, что она тоже человек, который предан своему делу. И благодаря этому она смогла выжить и сохранить вот то, что вокруг нее было.
3: О чем вы играете? О чем образ этого человека? Что вы скажете?
2: Наверное, невозможно что-то одно, да, сказать, невозможно что-то одно играть, потому что человек — это очень, это всегда многогранная личность. За грубостью кроется страх, за страхом, не знаю, еще что-то, еще какие-то эмоции. И человек всегда всю жизнь раскрывается, раскрывается, раскрывается. Думаю, что ты знаешь, даже человека, с которым ты живешь, оказывается, нет. И я думаю, мы многое закладывали. Мы закладывали и любовь к своему делу, и любовь у человека к человеку. И закладывали какое-то трепетное отношение именно к музеям. Потому что для меня это удивительные места. Я сейчас имею возможность ходить по многим музеям, и это так невероятно, ощущать вот эту атмосферу. Тут висит картина, которой 400 лет, там стоит стул, которому 100 лет, и вот ты ходишь вокруг него и начинаешь действительно воображать. Думаю, люди, которые ходят по музеям, которые нравятся ходить по музеям, они меня поймут, что кто на нем сидел, интересно, а что это такое. И это удивительные места, и мы об этом тоже хотим рассказать вот в нашем спектакле.
3: Вы показываете портрет Федосии Дементьевны.
2: Да.
3: Это очень красивая женщина. Красивое лицо.
2: Угу.
3: И даже как-то думаешь, что вряд ли она была деревенской женщиной. Тот образ, который создаете вы, такой простоватой женщины, умной, мудрой, но по манере поведения простоватой. Задаешься вопросом, а была ли она такая? Вы не фантазируете конкретно про этого человека, вы делаете свой образ, как вы поступили, как актриса.
2: Конечно, свой. Свой, потому что когда создаешь образ, у тебя внутри должно быть все гармонично. Если бы я создавала образ культурный, интеллигентный, понимающий уборщицы, то это была бы совершенно другая история. Мы задавались вопросом еще таким, как ей хватило сил выжить во всем этом, во всем, что происходило вокруг нее. Это тоже важный вопрос как бы для любого человека. Вот я ориентировалась, да, на свои ощущения, потому что эта фотография общая. Сотрудники музея нашли эту фотографию уже после того, как мы сделали эскиз. Групповая фотография, и вот Федосия Дементьевна, она стояла слева в углу. И вот художник наш, Шура Машура, она вырезала ее и вот нарисовала. Это ее рисованный такой портрет, можно сказать.
3: Mm-hmm.
2: То есть это уже было
3: компьютерный.
2: После... Ну да. Рисованный такой. Это было уже после создания образа.
3: Тема блокады Ленинграда для людей, которые здесь родились, живут, передается из поколения в поколение, из семьи в семью. Это очень большая смелость взять тему ленинградской блокады. Как вы дерзнули? Я знаю, что ни вы, ни режиссер, вы не здесь росли. Как вы дерзнули
2: покуситься на эту тему? Но это было очень волнительно. По-человечески мы можем примерно, исключительно примерно понимать, что за ужас здесь был. И мы, правда, очень корректно старались передать, что там происходило. Не факт, что у нас получилось, мы это понимаем, но мы не хотели прям сильно погружать в эту тему. Потом у нас буквально там 1-2 сцены, и мы возвращаемся к жизни уже после. Мы хотели просто намекнуть, потому что, ну, я считаю, что я, например, не имею права про это говорить. Я могу только как бы сказать, что вот была блокада, но человек, который связан с этим, я абсолютно с вами согласна, что это действительно передается генетически, это действительно невероятно ужасное событие для людей, которые здесь жили. Она неразрывно идет у нас. У нас как бы не было выбора, мы должны были это осветить.
3: Да-да-да.
2: О том, что было там.
3: Способ очень неожиданный вы выбрали. У вас использован студийный прием открытого выхода на зрителя.
2: Угу.
3: Вы общаетесь напрямую. Откуда этот прием появился? Вы вообще так работаете? Или только в этом спектакле так вы придумали?
2: Я по-разному работаю. Нет, я по-разному работаю. Просто у меня был опыт работы со зрителем. Это, конечно, совершенно разные способы. Когда ты ломаешь четвертую стену, либо она перед тобой, и ты уже в ней как бы находишься. Когда ломаешь четвертую стену, это, конечно, сложнее. Потому что у тебя есть какие-то застроенные вещи, и на них нужно реагировать здесь и сейчас. А какие-то неожиданные ситуации, которые происходят, там, отвечают зрители, не отвечают.
3: Непредсказуемость такая,
2: да? Да, непредсказуемость. И здесь очень важно, самое важное, это создать конкретный образ, чтобы не ты как человек, как актриса реагировали на ситуацию, а именно образ реагировал на то, что происходит. Вот в этом, наверное, сложность.
3: Как вы почувствовали публику в этот раз? Вот премьерный был показ. Как вы почувствовали, каков он, петербургский зритель?
2: Ну вот я, да, говорила, что я очень растерялась вначале, потому что это вообще было мое первое выступление в Петербурге, такое серьезное, на петербургского зрителя. И я поняла в конце уже, когда люди аплодировали, я поняла, что, оказывается, они просто весь спектакль очень внимательно слушали и смотрели. Такое ощущение было, что они боятся клиниться вот в эту вот какую-то линию, которую я веду, чтобы не помешать мне. Они сидели, смотрели, и, если честно, я не ожидала, что в конце они мне ответят, когда я спрашиваю, представьтесь, пожалуйста, как вас, я не ожидала. И когда вот они начали там, Татьяна, Светлана, боже мой, прекрасные, чудесные. Это очень интересный опыт, правда, такого внимания потрясающий. Я еще буду изучать.
3: Еще в вашем спектакле есть такая очень интересная линия, это соединение прошлого и сегодняшнего момента. Есть осознание такой ленты времени, как ее называют, когда получается, что действительно нет ни прошлого, ни настоящего, если человек оттуда сообщает тебе о том, что происходит у нас сейчас. Вот это как вы развивали? Вы можете что-то об этом сказать?
2: Да, я могу сказать, что несмотря на такой четкий образ, который вот вы видели на сцене, конкретный, четкий, который приходит, убирается, там что-то делает, это... Мы для себя решили, что это эфемерное существо. Она говорит о концертах каких-то придуманных, о людях, которые, может быть, и никогда не были в этом музее, они не ходили, не репетировали. Но как бы задача этого эфемерного существа — связать, вот вы правильно подметили, связать как бы время, связать события, что оно вот идет чем-то единым, что нельзя забывать о прошлом, которое было, и даже о тех ужасных событиях, которые были, нельзя ни в коем случае забывать. Нельзя забывать и о прекрасных каких-то вещах. При этом мы старались, чтобы образ был абсолютно человеческий, конкретный, чтобы у него были какие-то предпочтения. Кто-то ей нравился, кого-то она не очень любила. Это ее личные предпочтения. Вот, и мы действительно хотели провести вот такую линию. Практически этот человек работал от начала создания вот этого музея. При ней вот это все было, и теперь во что он вырос? Вот приходит петербургский зритель, приходит, вот он приходит, смотрит.
3: Этот музей сохранен.
2: Да, да, он сохранен действительно, и это очень трепетно. И там есть такой момент, что я же не мою, я не убираюсь. Вначале я выхожу с пустым ведром, я вытаскиваю сухую тряпку, я практически за весь спектакль я ничего не делаю, я даже не вытираю стол, я делаю намеки. Я эту тряпку использую по-всякому, но не по назначению. И только в конце, когда включается свет, я достаю ведро, настоящую воду, настоящую швабру. И как будто бы мы задумывали это, что у человека должно возникнуть чувство тотального присутствия. Что это уже не где-то далеко в прошлом, а вот сейчас я буду говорить, ноги поднимите, я сейчас его тут уберу. Сейчас я как зовут?
3: Ну,
2: вот
3: да, конкретно, и, да. И плеск воды, и
2: да,
3: все
2: вот, это и уже. Вот это вот, и мы хотели именно вот этими эффектами показать от какого-то прошлого, может быть, не настоящего вообще, который мы придумали, до сейчас, момента, сейчас это происходит.
3: В вашем актерском делании какой вы знаете секрет, прием профессиональный? Как пробиться к сердцу зрителя? В частности, например, на спектакле на такую тему.
2: Секрет.
3: Как это происходит, когда подобран ключик к сердцу зрителя?
2: Я думаю, нам вообще честно это делать, честно вот признаваться. Я честно вам призналась, что мы не знали, что делать с темой блокады. Это была очень-очень сложная вещь, которую мы очень долго репетировали. Я думаю, что секрет еще в очень конкретном общении с каждым человеком в зале. И я понимаю, что создается такой эффект участия. Я участвую в этом, я часть этого. По сути, зритель действительно часть любого спектакля. И очень важная часть. И мне очень нравится эффект, когда ты видишь человека и общаешься именно с ним.
3: В вашей галерее работ актерских, ну, наверное, их немало, да?
2: Да.
3: Сколько уже вы в театре?
2: Я в театре с 17 лет.
3: Это такой первый образ? Ничего подобного у вас не было?
2: Нет.
3: Вы не играли про войну, про блокаду? Нет.
2: Про блокаду точно нет. У меня не было такого опыта. И самое важное, чтобы у меня не было моноспектакля, потому что это очень для меня тяжелый жанр для артиста. Я смотрю на них и думаю, господи, вот как вы на это согласились? Это же ты один-одинешенек. Тебе нужно как-то вот найти какую-то опору, как-то существовать в этом.
3: Почти как ваша героиня, она одна одинёшенька.
2: Да, да, да, да, кстати, да. Можно сказать, это спектакль уникальный во всех отношениях, что это первый моноспектакль, что затрагивается темы, о которых я раньше не говорила, что это первый выход на петербургского зрителя. Для меня просто уникальная вещь.
1: с Марией Нестрян, актрисой-исполнительницей главной роли в спектакле «Наследили здесь» версии «Уборщицы музея» в Театре театрального музея встретилась Елена Обламская. До новых встреч в эфире радио «Град Петров».

0: В исполнении Вильгельма Кемпфа прозвучало интермеццо опус 117 номер 1 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Суета, боль, любовь.

С тех пор, как я стал взрослым, я изучаю философию. И не нашел более глубоких книг по моей специальности, чем «Экклесиаст», книга «Иова» и «Песнь песней». Прочитав целиком все библиотеки в мире, послушав всех мудрецов, какие только есть, мы не найдем более весомых, глубоких, мудрых книг, чем эти три. Они поистине бездонны. Что-что, а эти книги мы вправе назвать классикой. Ведь классика — как утро, как природа, ибо всегда нова. Нет, природа умрет, только Бог вечен. И только Его книга не стареет. В Библии авторы просты, книги глубоки. Вместо земной премудрости — София, Божья премудрость. Семена премудрости прорастут, только встаньте под дождь Писания. В сущности, философий, объясняющих жизнь, три, и каждая из них представлена одной книгой Библии. Жизнь — суета, Экклесиаст, жизнь — страдание, книга Иова, жизнь — повесть о любви, песнь песней. Лучших книг об этом просто нет. Каждая из них — классика, каждая для любой поры. Нет и других философий, ибо у нас, людей, нет других состояний, обстоятельств, условий. Все начинается здесь, на земле. Как сказал Льюис, то, что кажется нам землей, это или ад, или небо. Слова страшные, он их смягчает. Господи, не дай моим слабым глазам слишком часто это видеть». Самое худшее в аду не боль, а бессмыслица. Не физическая мука, а духовная. Данте знал, что пишет, предлагая оставить надежду. Страдание — не ад. В нем надежда возможна. Она была у Иова. Он не терял веры, а устремлял ее в будущее. Эта надежда и есть. Потому его и очистили, улучшили, научили муки. Он из-за них прозрел и увидел Бога. Для этого мы и живем на земле. Что до рая, он — любовь, ибо в нем Бог, а любовь — самая суть Бога. Одну из лучших своих книг Хайдеггер начинает словами «Зачем хоть что-то есть?». Вопрос предполагает три ответа. Три состояния, три метафизических установки говорят нам не только о наших чувствах, но и о том, в чем смысл нашей жизни. Состояния эти порождают три разных ответа, три философии, которые мы и видим в трех библейских книгах. Иов в отчаянии, он страдает не только телом, но и духом, потерял он все, даже Бога, нет, особенно Бога. Чего ему ждать, кроме смерти? Герои «Песни песней» любят друг друга. Любовь тем и прекрасна, что жизнь, освященная ею, — это радость, а не бремя, как у Иова. Экклесиаст — в тоске и скуке, как наши современники. Древние не знали этих слов. Нет оснований умирать, нет оснований и жить, хуже некуда. Учат эти книги и тому, что больше всего на свете — вере, надежде и любви. Экклесиаст учит вере. Он показывает, как суетна и пуста без нее жизнь. Опирается он только на разум и на опыт, на свидетельство чувств о том, что бывает под солнцем. Но вдруг в конце, как приписка, появляются слова, не поверенные ни разумом, ни чувством, и заполняют пустоту. Ответ на вопрос о смысле жизни известен только вере. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Экклесиаст, глава 12, стихи 13-14.
Экклесиаст верит разумом, он не сомневается, что Бог есть, но этого мало. Бесы веруют и трепещут. Нужна истинная, спасительная вера, вера сердца, и он убеждает в этом, показывая нам, что бывает, когда ее нет. Иов учит надежде. Все остальное у него отняли. Одной надежды ему хватило, чтобы претерпеть и победить. Песнь песней учит любви, а любовь — это суть жизни, лучшее сокровище в мире. Любовь — окончательный ответ на вопрос Экклесиаста, альтернатива суете, единственный смысл жизни, но мы не оценим ее, пока не вглядимся в вопрос. Экклесиаст не только вопрошает, он ищет, бросает вызов. Писание приглашает нас в величайшее из путешествий. Войдете ли вы в ковчег Библии? Если войдете, я постараюсь показать вам, что вижу. Собственно говоря, учитель может сделать только это, не больше.

Экклесиаст. Жизнь — это суета. Библия — величайшая из книг. Экклесиаст в ней — единственная книга, в которой нет ничего, кроме философии. Что же удивляться, если Экклесиаст — величайшая из философских книг? Как же так? Ведь автор не знает диалогов Платона, трактатов Аристотеля, простейших правил рассуждения. Он сбивается, ходит по кругу, повторяет одно и то же, и вообще самая суть его книги — суета, сует, бессмысленность. Может ли книга о бессмысленности иметь какой-то смысл? На первый упрек мы ответим, когда поймем, что величие здесь — в содержании, а не в форме. Форма проста и безыскусна. Сказано же все, что могут сказать философы. Ну а второй упрек. Что ж, великая книга должна являть то, о чем толкует. Скажем, великая книга о ярости и страсти, вроде братьев Карамазовых, просто обязана быть яростной и страстной. Книга о благочестии благочестива, книга о суете являет нам самый образ суеты. Как же иначе? А так, Экклесиаст ни в коей мере не суетен. Суета не видит себя, как глупость не видит глупости. Только мудрому ведома глупость. Глупый не знает ни глупости, ни мудрости. Только свет знает тьму, только смысл видит бессмыслицу. Паскаль сказал: «Тот, кто не видит, как суетна жизнь, исполнен суеты». Экклесиаст глубок и страшен, словно море. Если бы автор жил теперь и знал нашу философию с ее натужной бодростью, самолюбованием, высокомерием, если бы он слышал, как она твердит «мир, мир», когда нет мира, он согласился бы, что лучше быть несчастным Сократом, чем довольной свиньей. Один мой друг каждое лето живет в северных лесах. Как-то ему повстречался старый отшельник, 40 лет не видевший цивилизации. Другу моему он показался очень умным, во всяком случае, гораздо умнее обычных нынешних людей. И на вопрос, откуда он почерпнул такую мудрость, он вынул из кармана Экклесиаст. Одной этой книги хватило на 40 лет. Может быть, цивилизация так глупа, потому что ей все мало? Отшельник и телом, и духом жил на месте, исследуя его в глубину. А цивилизация суетливо металась по самой поверхности. Она читала время, он — вечность. Еще не так давно философы отнесли бы Экклесиаст к разделу этики, поскольку там ставится самый важный ее вопрос, на который пытались ответить и Платон в «Государстве», и Аристотель в «Никомаховой этике», и Августин в «Исповеди», и Аквинат в «Сумме», и Паскаль в «Мыслях», и Спиноза, и Кьеркегор. Вопрос такой: в чем высшее благо, величайшая ценность, смысл жизни? Раньше ставили три вопроса, теперь один, в лучшем случае два. Представим себе корабли, образ беру у Льюиса. Во-первых, они должны знать, как им не столкнуться друг с другом. Это социальная этика, о ней мы еще помним. Во-вторых, они должны знать, как им самим не утонуть. Это этика индивидуальная, о ней мы слышим мало. В-третьих, они должны знать, зачем и куда они плывут. Вот оно, высшее благо. Кажется, я знаю, почему философия не ставит самого важного вопроса. У нее нет ответа. Роберт Шорт составил книгу «Время жить и время умирать». Это фотографии. По одной на каждый стих Экклесиаста. Фотограф снял то, что мы видим каждый день и не замечаем. Перед нами
сама современность и самый, что ни на есть, экклесиаст. Именно его и надо иллюстрировать фотографиями, ведь сам он — набор фотографий. Слово это значит «светопись». Так и написан «экклесиаст». Только в этой книге из всей Библии ничто не подсвечено верой. Есть один свет, естественный, здешний. Мы под солнцем. Свет человеческого разума и объективных чувств. В этом свете поверхность жизни видна с грубой четкостью во всей своей нищете. Такой верной картины, показывающей именно поверхность, больше не было и нет. Люди, включившие эту книгу в канон, были поистине мудры и поистине смелы. Мудрость их в том, что контраст многократно увеличивает яркость, а наблюдение Соломона — контраст, противовес, альтернатива всему, что сказано в Библии. Это вопрос, все остальное — ответ. Нет ничего бессмысленнее, чем ответ без вопроса. Вот почему так нужен экклесиаст. Смелость в том, что вопрос бездонно глубок. Ответ должен быть еще глубже, иначе он не утишит ни разума, ни сердца, и нам придется бесславно бежать от вопроса или безрадостно бежать от жизни. Так сейчас и делают, и то, и другое. Для нынешних людей эта книга — первый урок, все прочее в Библии — второй. Они не усвоят второго урока, если не знают первого.

Экклесиаст говорит о человеческом существовании. Он задает главный вопрос нынешних людей. Есть ли хоть какой-то смысл в нашей жизни? Раньше спорили о том, в чем этот смысл. Только экклесиаст посмел спросить, есть ли он вообще. Раньше боялись смерти. Это античность. Или греха, гибели, ада, средневековье. Теперь боятся пустоты, суеты-сует. В экклесиасте мы видим лучшую черту современного человека, правда, она и худшая. Он полон отчаяния и беспредельно честен. Если отчаяние честно, оно чревато надеждой. Так было у Иова. На вопрос о высшем благе экклесиаст отвечает по-нынешнему, то есть ответа не дает. Чем дальше, тем больше наше общество знает о мелком, тем меньше о главном. Когда не знаешь, зачем жить, можно жить минутой. Высшего блага нет, игрушки приелись. Что ж, будем следовать принципу удовольствия, только не забудем, что и это суета. Конец ей смерть. Игрушек с собой не заберешь. Да, есть цветы, но под ними могилы. Можно порезвиться на палубе Титаника. Что ж, и то лучше, чем считать наши мелкие услады осмысленными и самодостаточными. Экклесиаст обращается к омерщвленному миру. Вера загнана здесь в отсеке жизни. Она где-то между прессой и наукой. В таком мире Бог — часть моей жизни, а не наоборот. Я в центре. Священное дозволяется, не всегда, но обуславливается мирским. Так только у нас и в Экклесиасте. И в остальных книгах Библии, и в другие века все совершенно иначе. И главное, экклесиаст дает земной ответ на вопрос о высшем благе. Самый метод его, самый способ познания — мирские. Тому, кто его написал, никто не являлся. Бог у него такой же, как в нашей пристойной, заземленной вере, и сам он вполне мирской человек. Философия отличается от религии как речь от слушания. Там человек говорит о Боге, тут Бог о человеке. Одно дело разум, другое — вера. Философы — люди, они ищут Бога. Библейский Бог ищет человека. Библия — не слово, летящее вверх, а слово, сходящее вниз, к нам. Только в Экклесиасте Бог молчит. Здесь Он — объект, а не субъект. Вся Библия — Божья речь, кроме Экклесиаста. Эта книга не диалог, а монолог. Где ж тут откровение? Его нет. Оно есть. Это философская, рациональная книга промыслительно вошла в канон, ибо и в ней Бог открывает нам Себя. Он тем себя открывает, что его здесь нет. Экклесиаст очерчивает Библию черной линией. В этой книге мы видим, какова жизнь, пока Бог не объясняет нам ее смысл. Когда читаешь «Экклесиаст» впервые, возникает ощущение, что книга эта петляет и никуда не ведет, что в ней нет четких и обоснованных выводов. Но ведь так и должно быть. Иначе не выразишь с таким совершенством самую весть. Жизнь петляет и не ведет никуда. Форма соответствует содержанию, как во всех великих книгах. Жизнь кружит на месте,

в Иерусалиме. Стих второй, в чем ее суть? «Суета, сует», — сказал экклесиаст, «суета, сует, все суета». Стих третий, наконец, приводит главный довод. Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Главная мысль так ясна, что ее только спящий не заметит. В самом начале она повторяется трижды, а если хотите, пять раз. В самом конце еще три раза. Словно у простодушного оратора, объяснявшего свою технику. Сперва я говорю им, что я скажу. Потом я это и говорю. А потом еще я прибавлю, что сказал. Если вы не расслышали троекратного зова трубы, вы не спите, вы умерли.

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала фуга фа минор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. Мы продолжаем с вами наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы говорили о домонгольском периоде, о киевском монашестве, о монастыре преподобных Антония и Феодосия, знаменитой Киево-Печерской лавре, но позже она получила название лавры Киево-Печерском монастыре. Сегодня мы продолжим разговор о более поздних временах. Тема нашей сегодняшней беседы — Московская Русь, монашество времен преподобного Сергия Радонежского. Итак, Киево-Печерский монастырь, о котором мы говорили в прошлый раз, это образцовый монастырь Киевской Руси. Именно этот монастырь был поставщиком игуменов и архиереев для всей русской митрополии от Киева до Новгорода, начало которого было положено, как мы говорили, при Ярославе Мудром, и главным человеком, который этот монастырь вот сделал тем, чем он является, это, конечно же, преподобный Феодосий, игумен, и его житие, оно дошло до нас, написанное Нестором Летописцем, повествует о его смирении, его подвигах, его ревности именно об общежительном уставе. Это то, что осталось в памяти поколений. После Ярослава Мудрого на Киевской Руси наступил период междоусобиц и дробления государства. Ну, собственно, непосредственно сразу же после его смерти начались такие вот прискорбные события. Были, конечно, периоды правления выдающихся, таких как Владимир Мономах, князей великих, когда были более, может быть, спокойные времена. Но в общем и целом весь этот период характеризуется все время продолжающимися конфликтами между князьями и дроблением русского государства из-за этих конфликтов. Этот период, как вы все знаете, закончился монголо-татарским нашествием. Ну, так скажем, историки такую периодизацию нам предлагают. И действительно, монголо-татарское нашествие явилось такой вехой не просто смысловой, но и чисто в физическом отношении, потому что это нашествие принесло разорение. Многие города, столицы, которые как-либо оказывали сопротивление этой монгольской рати, были разрушены до основания, сожжены. Как мы уже говорили, монастыри в этот домонгольский период в основном были основаны при городах, существовали при городах, и совсем недалеко, в пределах досягаемости пешего быстрого перехода от города, либо в самих даже городах. То есть это были такие городские монастыри, многие из которых были ктиторские, которые устраивали и поддерживали их существование князья. Даже, можно так сказать, князья во многом соревновались, стремились украсить свое княжество. Наличие монастырей было одним из таких вот атрибутов преуспевающего княжества. Наличие храмов, соборов, монастырей. Когда пришли татары, они разрушали, прежде всего, конечно, центры сопротивления, но под каток этих разрушений попадали обители. Именно прежде всего потому, что они были в городах. Города сжигались, и пожар не щадил никого. Нужно сказать, что после вот этой первой волны нашествия многие обители были восстановлены, в том числе восстановилась жизнь и в Киево-Печерском монастыре. Но в целом произошло смещение центра политической жизни Руси. На самом деле новые политические центры возникли и сместились на северо-восток еще до монгольского нашествия. Ну, в частности, князь Андрей Святой, да, Страстотерпец, князь Андрей Боголюбский основал города и перенес свою столицу, княжескую резиденцию на северо-восток. 1012 век, то есть до нашествия татар в 13 веке. Но уже после монгольского нашествия значение Киева было потеряно просто в результате того, что он был разорен. Но уже в тот момент важным центром был Владимир, и именно Владимир был столицей Руси, там был великий князь. На протяжении XIII и начала XIV веков То есть вот эти десятилетия, даже да, столетия татарского нашествия, политический центр сместился на северо-восток, и такие города, как сначала Ростов, Владимир, опять же отстраивающийся, Тверь, Москва появилась на горизонте. Вот они стали новыми центрами притяжения. Нужно сказать, что Новгород, да, Новгород вообще, да, новгородские земли, как мы знаем, избежали такого вот опустошительного набега татар. И благодаря такой достаточно мудрой и осторожной политике благоверного князя Александра Невского Новгород не был разрушен, и Новгород был альтернативным центром русской жизни на протяжении многих десятилетий, вплоть до того, когда был разорен, по сути, вот эта альтернатива централизации в Москве была уничтожена Иваном Грозным. Но нашей задачей не является анализ этих всех политических трений в гонке за право быть лидером в собирании русских земель. Мы упомянули эти все события для того, чтобы дать некий контекст того, как развивалась монашеская жизнь. А монашество никуда не делось. Хотя на протяжении нескольких десятилетий предание не донесло до нас имен каких-то подвижников. Видимо, из-за того, историки так говорят, что настолько был серьезный нанесен ущерб, настолько серьезный урон жизни людей, и настолько тяжелы были условия жизни, непосредственные вот эти десятилетия после первого такого опустошительного удара по русским землям татарами, что требовалось просто громадные усилия, чтобы просто выжить, наладить просто жизнь на русских землях. А монашество все-таки возникает тогда, когда общественная, скажем так, жизнь устаканивается, идет своим каким-то чередом, и монахи являются неким плодом жизни христианского общества. Но когда под угрозой существования вот этого всего общественного древа, тут уже как бы не до плодов, не до красоты цветков, можно такой образ привести для сравнения. Так вот, несколько десятилетий историки нам не говорят ничего о монахах, а настоящее монашеское оживление и движение целое начинается уже в XIV веке. И хотя нужно сказать, что городские монастыри продолжали свое существование в это время, после татарского нашествия. Ну, в частности, известны московские монастыри, мы можем вспомнить. Данилов монастырь, допустим, предание основано в 1282 году сыном князя Александра Невского, Даниилом Московским. Чудов монастырь в Москве, тоже городской монастырь, пример городского монастыря. То есть были городские обители. Но вот то, что является настоящей, отличительной, характерной чертой этого времени, движение пустынножительства, пустынничества. И, конечно, главной фигурой, главным образцом, вдохновителем этого движения является преподобный Сергий Радонежский, которого недаром называют игуменом земли русской. Это тот святой, тот человек, который является выразителем, можно сказать, всей этой эпохи. Но прежде чем мы продолжим наш разговор о преподобном Сергии и его жизни, его трудах, нужно сказать о неком контексте именно в церковном жизни. Что касается жизни церковной, то мы тут должны вспомнить то, о чем на самом деле мы уже говорили, о святителе Григории Палами. Святитель Григорий Палама, учитель и защитник исихазма. Исихазм от греческого слова исихия, безмолвие. Что, собственно, происходило тогда в Греции, в Константинопольской патриархии, в церкви матери для церкви русской? Начало XIV века, то есть то время, когда родился преподобный Сергий и начинал свой пустыннический подвиг, это время явилось временем больших споров в церкви греческой, споров, в центре которых стояла практика монахов-исихастов, монахов-безмолвников. Сердцевиной всех их трудов была молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас» или «помилуй меня грешного». И плодом жизни монахов и сихастов являлось то, что они находили безмолвие не просто как отрешение от какой-то мирской суеты, от мирских дел, но они находили внутреннее безмолвие, безмолвие в своем сердце. И когда сердце успокаивалось, успокаивалось в Боге, они опытно познавали Бога. И многие из них свидетельствовали о том, что они начинали видеть нетварный божественный свет, фаворский свет, подобно тому, как апостолы Петр, Иоанн и Иаков видели преобразившегося Господа на горе Фавор. Они видели Господа преобразившимся. Неописуемо яркий свет объял тогда Господа, и этим светом светился не только Господь, но и все вокруг. И это такой был совершенно выдающийся опыт апостолов, видения преобразившегося Господа. И мы знаем слова апостола Петра: «Хорошо нам здесь быть». Апостол Петр не знал, что он говорит: «Давай останемся здесь навсегда, так нам хорошо». То есть этот свет был не просто светом, который что-то освещает и дает какое-то знание, но он нес радость бытия, он преображал смысл бытия, и он звал к себе. И опыт монахов, которые практиковали Иисусову молитву, достигая вот этого безмолвия внутреннего, он во многом резонировал с опытом, описанным в Евангелиях. Но в те годы, в XIV веке, появились некоторые люди, пришедшие с Запада, Варлаам, Акиндин, еще некоторые образованные философские люди, которые поставили такое толкование, такое понимание этого евангельского отрывка и монашеского опыта под вопрос. То, что видят монахи, не может быть опытом приобщения к Богу. И это такой был серьезный вызов для монахов, порой простецов. И это ставило под вопрос очень многие вещи, вообще смысл их жизни, если они видят что-то другое, это не Бог, а что это? Может быть, это какая-то прелесть? И вот именно в эти годы встал защитник монашества, святитель Григорий Палама, который выступил борцом защитников монашества, написал свои труды знаменитые, посидел и в тюрьме, был и под запретом, но в итоге он победил. И более того, он сам был канонизирован очень вскоре после своей кончины. Канонизировал его ученик, тоже исихаст, тоже выходец со Святой Горы, ставший патриархом, патриарх Филофей. Вот это имя патриарха Филофея не случайно сегодня также прозвучало, потому что именно патриарх Филофей был современником преподобного Сергия, и до сего дня хранится в Троице-Сергиевой лавре крест, который он послал благословение преподобному Сергию Радонежскому. Он послал крест, облачение монашеское, схиму, параман, и грамоту с благословением и просьбой ввести в монастыре, который был на тот момент не так давно основан преподобным Сергием, общежительный устав. Здесь вот мы закончим отступление от повествования о богословском, о церковном контексте этой эпохи. Таким образом, не налаживание каких-то таких общественно полезных связей, социальной работы, разумного хозяйства экологического и так далее, было в центре самых лучших умов монахов того времени, а центром их попечений забот был опыт монахов-пустынников. Вот на что хотелось бы обратить внимание. Это тогда вот было очень важной темой не просто даже вот в русской среде, а во вселенском православии, во вселенском масштабе. И именно на эту тему собирались церковные соборы, на тему оценки опыта монахов-пустынников. Поэтому далеко не случайно именно пустынножительство процвело на Руси в этом самом 14-м столетии. Конечно же, связь между Русью и ее митрополией, да, под патриархией, церковью-матерью на тот момент была достаточно сильна. Митрополиты русские поставлялись константинопольским патриархам, существовали постоянные посланничества, паломничества. и постоянные связи. И, конечно же, то, чем жили люди, то, чем жила церковь на Афоне, монастыри афонские, и чем жила церковь в Константинополе. Эти все заботы раздавались резонансом, конечно, и в русской земле. Это не всегда очевидно, просто вот из такого, скажем, чтения житий святых, оно необходимо. Но его нужно читать в контексте, в историческом контексте, в богословском контексте эпохи. Ну и вот теперь, наверное, самое время обратиться к жизни преподобного Сергия. Подробности его жизни хорошо известны. Причем некоторые подробности нам известны даже в деталях. Историки считают, что то, что описано в житии преподобного Сергия, эпизоды, связанные с его детством, отрочеством, имеют глубокую, несомненную историческую достоверность. Ну почему? Да прежде всего потому, что житие преподобного Сергия было написано его современником, одним из его учеников, Епифанием Премудрым, церковный писатель, составитель житий. Он был одним из братьев Троицкого Сергиева монастыря. И он многие годы по крупицам собирал информацию о жизни преподобного Сергия. А мы знаем, что остались и его родственники, и опрашивая, конечно, близких людей, и тех старших из братьев, которые знали эту информацию. Он повествует, что он делал на протяжении многих лет записочки, и потом, в конце жизни, уже решил все это систематизировать, сделать. Он работу хотел очень добросовестно, написать, возможно, полное жизнеописание этого великого человека, великого подвижника, великого деятеля монашества XIV века преподобного Сергия Радонежского. Вот именно поэтому, что его жизнь описана его современником, для нас является этот источник очень достоверным. На самом деле нужно сказать, что жития многих других святых написаны, составлены позднее. До нас не дошли какие-то вот тексты, составленные современниками. Исключением является именно преподобный Сергий Радонежский. Именно поэтому, конечно, стоит нам особенно внимательно читать его житие, и здесь можно делать разного рода выводы. Ну, тут нужно сказать, что есть еще один автор у жития преподобного Сергия. Если говорить о том, как писалось и воспроизводилось в рукописях его житие, то там множество редакций было сделано в позднейшие десятилетия. К сожалению, Епифаний Премудрый не смог закончить, описать вторую половину жития преподобного, именно тот период, когда он стал великим старцем и наставником духовного монашества. Эту работу уже проделал другой монах, другой жизнеописатель, Пахомий Логофет, серб, ученый, монах, который жил в Троице-Сергиевой лавре, исполнял послушание, составление житий и церковных песнопений. Вот это два таких компонента жития преподобного Сергия. Но тот факт, что ранний период его жизни описан непосредственным его учеником, нас, конечно, должен радовать и вдохновлять. Преподобный Сергий, как нам говорит его жизнь, он до рождения был особым избранником Божиим и прославил Святую Троицу, находясь еще в утробе своей мамы. Это, можно сказать, вот такое самое раннее свидетельство, которое мы находим в житии. Ну как это может случиться, многие могут задать рационалисты вопрос. Но вот именно об этом говорят многие источники. И о важности именно этого события, которое произошло еще даже до рождения преподобного, ссылаются неоднократно его жизнеописатели. И совершенно очевидно, что это было известно родственникам преподобного. Его жизнеописатель, в частности, собирал воспоминания у племянника преподобного Сергия, сына его брата. Как известно, преподобный Сергий начинал свой пустынический подвиг со своим братом, старшим братом, который на тот момент уже был вдовцом и имел детей. Жена его умерла, и он стал монахом. И Епифаний Премудрый имел возможность беседовать с ними. Другим очень важным эпизодом жизни юного Сергия, которого, кстати, тогда звали Варфоломей. Сергий — это монашеское имя, которое преподобный получил при постриге. А в крещении он носил имя Варфоломея. Так вот, отрок Варфоломей имел очень плохие способности к чтению. Он не мог научиться читать. То есть здесь речь идет не о том, что он имел какие-то даже выдающиеся способности, как мы слышим, скажем, повествование преподобного Феодосия Печерского. Напротив, у него были плохие способности. Он никак не мог научиться и очень скорбел, и много молился об этом. И сверхъестественным образом, через благословение некого старца, странника, ангела, Бог весть, он получает дар от Бога, дар разумения книжного. Вот этот момент очень интересен в житии. И некоторые исследователи жизни преподобного отмечают этот факт как то, что русское монашество, оно очень ценило образованность. Оно никогда не было антикультурным движением. Да? То есть монашество всегда шло в ногу с культурой, скажем так, продвигало культуру, образование. Никогда не было такого пафоса антикультурного. Такой пафос есть в древнем монашестве, мы можем найти это. Может быть, частично в более позднем, и до нашего времени. Есть такие у нас люди, которые не любят никакое образование. Житие нашего игумена земли русской говорит о том, что преподобный Сергий, он, будучи отроком Варфоломеем, получил образование как Божий дар. И это такой немаловажный факт, учитывая, что это вот очень существенный эпизод в жизни игумена земли русской, который имеет смысл обратить внимание. Далее житие преподобного описывает подробно обстоятельства внешней жизни до ухода Варфоломея на пустынический иноческий подвиг, то, как его братья женились, и он остался с родителями, и он не хотел жениться и идти путем такой, скажем, мирской карьеры, а хотел стать иноком, монахом. Но родители попросили его помочь им, не бросать их уже немощных старцев, а досмотреть своих родителей, что он и сделал по послушанию. И после того, как он был уже свободен от обязанности ухода за родителями, Варфоломей, юноша, идет в монастырь, один из городских монастырей, в котором был тогда монахом его старший брат Стефан. И он просит его пойти с ним вместе на пустынничество. И брат идет с ним, и они избирают себе место и поселяются в пустыне, в лесу. Да, пустыня — это не в нашем понимании современном пустыня, это был глубокий лес, где жили дикие звери, медведи, самый страшный зверь, и такой свирепый, которого, мы знаем, преподобный сумел приручить. И он избрал себе место для жизни удаленное. Это уже был не городской монастырь, это уже было глубоко в лесу. Но не сказать, чтобы прямо совсем в недосягаемости, нет. И там преподобный Сергий выстроил церковь и спросил благословения на освящение этой церкви. Он сам первое время не принимал пострига, и, конечно, речь не шла о священном сане. Священный сан преподобный Сергий получил уже гораздо позже, когда собралась вокруг него братья, и когда он был ими избран игуменом. Вместе с игуменством, то есть официальным главой монастыря, благословленным епископом, он принял и сан священства. Мы не будем пересказывать все содержание жития преподобного Сергия. Обратим лишь внимание на то, что этот пафос пустынного жития явился вдохновляющим им движением монашества того времени. Во время жизни преподобного Сергия и вскоре после его представления были основаны десятки, буквально десятки новых монастырей и основаны именно таким же образом, как вырос монастырь вокруг Сергия, когда пустынник, то есть монах, который хочет уединиться на безмолвие, не сообщаясь с другими людьми, искать неразвлекаемую молитву. Вот что искали монахи в пустыне. И этот образ жизни привлекал многих людей. К нему стекались ученики, вокруг него вырастал монастырь. И его ученики опять искали безмолвие, шли из той пустыни, которая стала градом, стала местом населенным и полным братьев, паломников и разного рода людей. Так вот появился город Сергиев Посад. Это движение получило даже название «Северная Фиваида». Фивы, Фиваида, да, это египетская пустыня, населенная отшельниками. И вот по образцу этих древних египетских отшельников, подвижники русские также населяли дикие леса, в очень суровых условиях жили и подвязались. На этом мы, братья и сестры, закончим нашу сегодняшнюю беседу. Мы продолжим наш разговор в следующий раз. Спасибо вам всем за внимание и храни вас Господь.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
3: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10:00. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим. Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собой в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидал ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какую-то таинственную поэтическую завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэтической, покрывавшую их завесой, предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням и нужно было говорить через день по-французски и по-английски? Для чего они в известные часы играли по переменкам на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты? Для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисования, танцев? Для чего в известные часы все три барышни с мадемуазель Линон подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках? Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду. Для чего им в сопровождении лакея с золотой кокардой на шляпе нужно было ходить по Тверскому бульвару? Всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося. Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидал Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться. Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, 32 лет, сделать предложение княжне Щербацкой. По всем вероятиям, его тотчас признали бы хорошую партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное, низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее. Пробыв в Москве, как в чаду, 2 месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню. Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было 32 года, были уже, который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель, директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский. Он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других, был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло. Сама же таинственная, прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити, отношения взрослого к ребенку, вследствие дружбы с ее братом, казались ему еще новой преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля. Но чтобы быть любимым той любовью, какую он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное – особенным человеком. Но, пробыв 2 месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости, что чувство это не давало ему минуты покоя, что он не мог жить, не решив вопроса, будет или не будет она его женой, и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут. В 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное, зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда. Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам между русскими домиками с резными князьками. Старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы. Он шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты? Чего ты? Молчи, глупая!» — обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он прошел еще несколько шагов, и перед ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее. Он узнал, что она тут по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе, но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» — подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступную святыней, и была минута, что он чуть не ушел, так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя. На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими, неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей. Все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней. И совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошей погодой. Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему: «А, первый русский конькобежец? Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки!» «У меня и коньков нет», — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии, и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо, робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо. Вынув руки из маленькой муфты, висевшей на шнурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругую ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее. Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой, с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотой стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил. Но что всегда как неожиданность поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства. «Давно ли вы здесь?» — сказала она, подавая ему руку. «Благодарствуйте», — прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты. «Я приехал?» — отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. «Я хотел к вам ехать», — сказал он, и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. «Я не знал, что вы катаетесь на коньках и прекрасно катаетесь». Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения. «Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец», — сказала она, стряхивая маленькую ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту. «Да, я когда-то со страстью катался. Мне хотелось дойти до совершенства». «Вы все, кажется, делаете со страстью», — сказала она, улыбаясь. «Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки и давайте кататься вместе».
1: «Кататься вместе? Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее. «Сейчас надену», — сказал он. И он пошел надевать коньки.
2: «Давно не бывали у нас, сударь», — говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. «После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет?» — говорил он, натягивая ремень.
0: «Хорошо, хорошо, поскорее, пожалуйста», — отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице.
1: «Да», — думал он, — «вот это жизнь, вот это счастье». «Вместе», — сказала она, — «давайте кататься вместе». «Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой, а тогда...» «Ну надо же, надо, надо, прочь слабость!»
0: Левин встал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одной своей волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его. Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку. «С вами я бы скорее выучилась. Я почему-то уверена в вас», — сказала она ему. «И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня», — сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли. На гладком лбу ее вспухла морщинка. «У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать», — быстро проговорил он. «Отчего же? Нет, у меня ничего нет неприятного», — отвечала она холодно и тотчас же прибавила. «Вы не видели мадемуазель Линон?» «Нет еще». «Пойдите к ней, она так вас любит».
1: «Что это? Я огорчил ее. Господи, помоги мне!» Подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми букальками, сидевшей на скамейке.
0: Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его как старого друга. «Да, вот растем», — сказала она ему, указывая глазами на Кити, — «и стареем». «Тайни Бир, медвежонок, уже стал большой». Продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. «Помните, вы, бывало, так говорили?» Он решительно не помнил этого, но она уже лет 10 смеялась этой шутке и любила ее. «Ну, идите, идите кататься». «А хорошо стала кататься наша Кити, не правда ли?» Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково. Но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни. «Неужели вам не скучно зимой в деревне?» — сказала она. «Нет, не скучно, я очень занят», — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти так же, как это было в начале зимы. «Вы надолго приехали?» — спросила его Кити. «Я не знаю», — отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться. «Как не знаете?» «Не знаю, это от вас зависит», — сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам. Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно покатилась прочь от него. Она подкатилась к мадемуазель Линон, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки. «Боже мой, что я сделал! Господи, Боже мой, помоги мне, научи меня!» — говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги. В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду. «Ах, это новая штука!» — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку. «Не убейтесь, надо привычку!» — крикнул ему Николай Щербацкий. Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше. «Славный, милый», — подумала Кити в это время, выходя из домика с мадемуазель Линон и глядя на него с улыбкой тихой ласки, как на любимого брата. «И неужели я виновата? Неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят кокетство. Я знаю, что я люблю не его, но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал?» — думала она. Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью. «Очень рада вас видеть», — сказала княгиня. «Четверги, как всегда, мы принимаем». «Стало быть, нынче?» «Очень рады будем видеть вас», — сухо сказала княгиня. Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила: «До свидания». В это время Степан Аркадьич со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина. «Ну что же, едем?» — спросил он. «Я все о тебе думал и очень-очень рад, что ты приехал», — сказал он с значительным видом, глядя ему в глаза. «Едем, едем», — отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший «до свидания», и видеть улыбку, с которой это было сказано. «В Англию или в Эрмитаж?» «Мне все равно». «Ну, в Англию», — сказал Степан Аркадьич, выбрав Англию потому, что там он, в Англии, был более должен, чем в Эрмитаже. Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу. «У тебя есть извозчик?» «Ну и прекрасно, а то я отпустил карету». Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее улыбки, и слово «до свидания». Степан Аркадьич дорогою сочинял меню.
2: «Ты ведь любишь Тюрбо», — сказал он Левину, подъезжая.
1: «Что?» — переспросил Левин. «Тюрбо. Да, я ужасно люблю Тюрбо».

посещение и явная любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущности и к спорам между князем и княгиней. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Княгиня же со свойственной женщинам привычкой обходить вопрос говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности и другие доводы, но не говорила главного, того, что она желает лучшей партии для дочери и что Левин не симпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права». Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию. Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравилось в Левине и его странные резкие суждения, и его неловкость в свете, основанная, как она полагала, на гордости. И его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне с занятиями скотиной и мужиками. Не нравилось очень и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, невелика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка-невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. «Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него», — думала мать. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать. Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на то, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении. Сама княгиня вышла замуж 30 лет тому назад по сватовству тетки. Жених, о котором было все уже вперед известно, приехал, увидал невесту, и его увидали. Сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатление. Впечатление было хорошее. Потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень легко и просто. По крайней мере, так казалось княгине. Но на своих дочерях она испытала, как нелегко и непросто это кажущееся обыкновенным дело — выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух — Дарьи и Натальи. Теперь при вывозе меньшой переживались те же страхи, те же сомнения, еще большие, чем из-за старших ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей. Он был неблагоразумно ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерями, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в приемах общества, что обязанности матери стали еще труднее. Она видела, что сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы, свободно обращались с мужчинами, ездили одни по улицам, многие не приседали, и, главное, были все твердо уверены, что выбрать себе мужа есть их дело, а не родителей. Нынче уже так не выдают замуж, как прежде, думали и говорили все эти молодые девушки и все даже старые люди. Но как же нынче выдают замуж, княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай родителям решать судьбу детей был не принят, осуждался. Английский обычай совершенной свободы девушки был тоже не принят и невозможен в русском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то безобразным, над ним смеялись все и сама княгиня. Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось толковать об этом, говорили ей одно: «Помилуйте, в наше время уж пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям, стало быть, и надо оставить молодых людей устраиваться, как они знают». Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей. А княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться. И влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужья. И сколько бы ни

Внушали княгине, что в наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла верить этому, как не могла бы верить тому, что в какое бы то ни было время для пятилетних детей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты. И потому княгиня беспокоилась с Кити больше, чем со старшими дочерьми. Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживанием за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешнюю свободой обращения легко вскружить голову девушки и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе Кити рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню. Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. «И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга», — сказал он. Кити рассказала это, не придавая никакого значения этим словам, но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждут со дня на день, знала, что старуха будет рада выбору сына. Ей странно было, что он, боясь оскорбить мать, не делает предложения. Однако ей так хотелось и самого брака, и более всего успокоения от своих тревог, что она верила этому. Как ни горько было теперь княгине видеть несчастье старшей дочери Долли, собиравшейся оставить мужа, волнение о решавшейся судьбе меньшой дочери поглощало все ее чувства. Нынешний день с появлением Левина ей прибавилось еще новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувство к Левину, из излишней честности не отказала бы Вронскому, и вообще, чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дело, столь близкого к окончанию. — Что, он давно ли приехал? — сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой. — Нынче, мама. — Я одно хочу сказать, — начала княгиня, и по серьезно оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь. «Мама», — сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, — «пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю». Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли ее. «Я только хочу сказать, что, подав надежду одному...» «Мама, голубчик, ради бога, не говорите, так страшно говорить про это». «Не буду, не буду», — сказала мать, увидав слезы на глазах дочери. «Но одно, моя душа. Ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны. Не будет? Никогда, мама, никакой, — отвечала Кити, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. Но мне нечего говорить теперь. Я если бы хотела, я не знаю, что сказать и как. Я не знаю. Нет, неправду не может она сказать с этими глазами, — подумала мать, улыбаясь на ее волнение и счастье. Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжке, то, что происходит теперь в ее душе.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Герой нашей передачи сегодня – книга Клауса Хакера «Богословие. Послание к римлянам». В книге рассматривается социальный, религиозный и богословский контекст «Послание к римлянам». Несколько слов об этой книге. Как я понимаю, мы сегодня знакомимся с еще одним библеистом. Не говорили мы о Клаусе Хакере. Вот немножко о том, в каком стиле он пишет, если так можно выразиться.
1: Стиль как-то не особенно отличается от того, как вообще принято сейчас писать книги, в целом научно-популярные по библеистике, по новозаветной науке. В этом смысле он похож на многих современных авторов. То, что касается уже содержания, Хакер вообще он специалист именно по апостолу Павлу, и у него есть по посланиям к римлянам еще и другие работы. По-моему, это единственная книга, которая переведена на русский язык. Из всего того, что он написал, он, как я понимаю, еще ныне здравствует. В общем, наверное, еще будет нас радовать новыми своими книгами. Возможно, и в русских переводах тоже они появятся. Поскольку введение в богословие апостола Павла и, в частности, послание к римлянам, в общем, очень значимая тема новозаветной науки. Оно, конечно, бесчисленное количество раз и исследовалось совершенно с разных точек зрения, но, надо сказать, Хакер смог сказать нечто новое, достаточно неожиданное для читателей и даже для тех, кто хорошо знаком с этим посланием.
0: Несколько слов о самом послании к римлянам. Может быть, вы охарактеризуете его место в книгах Нового Завета. А что в нем такого особенного, на ваш взгляд?
1: Ну, здесь скорее среди посланий самого апостола Павла. Послание к римлянам интересно, во-первых, тем, что здесь апостол Павел обращается к церкви, которую он сам не основал. Что Галаты, что Коринфяне, одни из самых известных и читаемых посланий апостола Павла, там он обращается к своим, к людям, которые ему хорошо известны, ну, в общем, и к церквям, которые он сам и основал. С римской церковью не так. Это очень интересно, как апостол Павел обращается, прощупывает, можно сказать, аудиторию, обращается к людям, которые, в общем, видимо, некоторые из них настроены к нему достаточно критично, и как он выстраивает свою аргументацию. Вот как раз Хакер об этом много пишет.
0: У нас в каноне послания идут после Евангелий, но по-настоящему послания это раньше Евангелий написаны. Как вы думаете, это накладывает отпечаток на наше восприятие?
1: Да, конечно. Апостол Павел сам об этом пишет, что теперь не знают Иисуса во плоти. И, в общем, хотя, например, Хакер об этом пишет в отдельной главе, есть параллели с евангельскими изречениями и некоторыми притчами, но их достаточно мало. То есть, в общем-то, от евангельской истории и даже от того, что говорит Иисус Христос в Евангелиях, апостол Павел не то чтобы дистанцируется, но во всяком случае проводит такую параллельную свою линию и аргументации, и рассуждений, то есть не так, как мы к этому привыкли, вот в Евангелии написано, это мы толкуем так-то и так-то. То есть апостол Павел выступает в качестве самостоятельного и богослова, и мыслителя, хотя, как мы знаем, да, проповедует Иисуса Христа, который умер и воскрес, и оправдал всех нас, тех, кто в него уверовал. Вот это основа богословия апостола Павла. То есть парадоксально, что апостол Павел, видимо, не читал Евангелий, ну точно не читал те, которые написаны позднее, уже, возможно, после его смерти, и не цитирует их, или, во всяком случае, очень редко к ним обращается.
0: А вот еще такое предварительное замечание. А что за жанр вообще послания? Потому что, вот, например, как мы себе представляем церковь? Разослать во все приходы катехизис. и разослать во все приходы последование богослужения. А что еще надо? Ну, символ веры в катехизис входит. Все уже разослали. А вот эти вот послания, это все-таки что за жанр? Для нас ведь непривычно, что в церкви был апостол. А ведь апостол Павел и в этом послании тоже пишет о том, как именно он, как апостол выступает. То есть благодатью апостола, благодать апостольства данное ему, дает ему и право, и силы, и разумение говорить то, что он говорит. А дальше уже все остальное. У нас нет апостолов в церкви. У нас есть священники, епископы, миряне, монахи. Мы не знаем, что это такое, как живет церковь с апостолами. И послание. У нас и посланий, в общем-то, нет. Ну, есть какое-то слово там на Пасху, на Рождество. А так как-то мы не знакомы с жанром послания. Зачем вообще писались послания апостолами? Если он едет туда, в эту общину, приедет, сам все расскажет. Зачем он послание все-таки пишет?
1: Интересный вопрос, зачем еще писать, если ты сам там скоро появишься? Ну, возможно, для того, чтобы подготовить почву, для того, чтобы предоставить римской общине те тезисы, которые будут потом обсуждаться, предварительно уже начать такой разговор, сначала по переписке, потом уже очно. То, что касается послания, его формы, здесь тоже Хакер об этом пишет, ну и многие другие, то есть это такое открытие библеистики, ну, еще 19 века, когда задумались историки и библеисты над жанрами. То есть стали искать сходные жанры в античной литературе, достаточно быстро нашли послание как литературный жанр, как такой риторический жанр. И здесь совпадение почти полное, то есть то, как выстраивает свое послание апостол Павел, это, можно сказать, по учебнику тех далеких времен делается. Притом это не только такое ученическое следование форме, но и достаточно оригинальное часто ее переосмысление. То есть такое вот послание с такой увещевательной частью, с рассуждениями, с некоторым набором положений. Такая вот существовала литературная форма, которой очень хорошо на высоком уровне владел апостол Павел, обращаясь к римлянам, понимая, что его аудитория продвинутая, все-таки столица огромной империи, столица всего мира. И здесь много образованных христиан, притом тоже важно, что здесь много христиан-иудеев, здесь есть и языко-христиане, но и есть вот такая иудео-христианская часть значительной общины, поэтому и много в послании к римлянам рассуждений о судьбе Израиля и о том, как теперь в новых условиях будут взаимодействовать, сосуществовать и собираться в одну общину языкохристиане, христиане из эллинов, эллинизированные иудеи и просто иудеи, даже, может быть, и не подвергшиеся эллинизации, хотя, в общем, все написано на греческом языке, то есть здесь, как мы знаем, апостол Павел на нем писал и думал. И здесь, конечно, языковая вот эта среда греческая, хотя мы знаем, что апостол Павел был знаком и с римской культурой, с римской литературой, с римской философией. Это тоже очень интересная тема, пожалуй, самая интересная из всего того, что в этой не такой уж большой книге написано, именно контекст идей апостола Павла, с которыми он обращается к римлянам, то есть к римским христианам.
0: То есть имеется в виду, что автор послания, апостол Павел, учитывает мировоззрение тех, к кому обращается.
1: Учитывает, и ох, как учитывает. Здесь тоже интересная тема, которую Хакер затронул, это то, что считается и считалось, что у апостола Павла был набор богословских идей, как это сейчас мы называем, и он их так или иначе во всех своих посланиях рассказывает адресатам, наставляя их в вере. Это, конечно, так, но есть и нюансы. Нюансы, причем значительные, заключаются в том, что, возможно, Хакер, в общем, проводит такую линию в своей книге. Апостол Павел некоторые вещи стал продумывать из того, что он воплотил в этом послании, именно готовясь к встрече с римлянами, готовясь к встрече с римскими христианами. То есть здесь последовательность другая. Не сначала богословие, а потом его артикуляция. А артикуляция, через которую вот богословские идеи обретали новые акценты, новые нюансы, появлялись новые мотивы. То есть это возможно, ну, настолько, насколько вообще сейчас эти тексты подлежат такому окончательному анализу, возможно, как раз специфика послания к римлянам. То есть апостол Павел исходил из того, что римлянам важно, римским христианам, что им интересно, что им известно, причем не только из всего того, что апостол Павел хочет сообщить непосредственно, но и из того, что интересно вообще и известно вообще римлянам. Поскольку здесь, в столице Римской империи, у людей же есть какой-то бэкграунд, о чем знает апостол Павел. Соответственно, исходя из этих идей, необходимо строить проповедь. То есть такой вот опыт инкультурации, как это сейчас называют.
0: Если привести пример, то какие идеи римлян первого века учитывает апостол Павел и как он обращает вот к этим умам, какой стороной поворачивает христианскую весть?
1: Несколько здесь есть тем, которые Хакер отмечает в отдельных главах. То есть это, пожалуй, самая интересная часть этой книги. Это глава 6, всего здесь 9 глав. Первая тема, с которой начинает Хакер, и которая, конечно, была всем хорошо известна из тех, кто в Риме жил, а может быть, был и римским гражданином. То есть здесь были и такие, как бы и граждане, и не граждане, среди аудитории апостола Павла. Это тема мира. То есть у римлян, это мы хорошо знаем, была своя политическая идеология, или, если угодно, римская мечта. Вот, римская мечта. То есть это была мечта о мире во всем мире. То есть почему римляне были так воинственны? Потому что они хотели, чтобы мир в конце концов воцарился, восторжествовал, но, в общем, те, кто почему-то еще до сих пор этого не понял, должны римскому оружию покориться, ну или добровольно к Риму присоединиться, потому что, в общем, блага цивилизации таковы, что разумный человек сам захочет в Римскую империю, сам захочет стать римлянином. А, в общем, кто не хочет, тем объяснят. Римляне, в общем, это умели, что словом, что делом. И когда Рим завоюет весь мир, наступит Золотой век. То есть римляне считали, что Золотой век – это вот такая цель всего человечества. Это было что-то вроде римской утопии, о которой многие поэты пишут римские. Но самое известное – это четвертая эклога Буколик Вергилия. Хотя и в Энеиде тоже есть фрагмент с Золотым веком, то есть там, где Эней спускается в царство мертвых, и там о Золотом веке, который как раз относится ко времени Октавиана Августа, Энею рассказывает его отец Анхис. Золотой век, римская мечта. То есть исчезнут войны, конфликты между людьми, и люди будут пребывать в гармонии с самими собой, друг с другом, с природой, с богами. Все само будет в природе произрастать, не надо будет ни землю пахать, ни торговлей заниматься, ни мореплаванием, ничем. Конечно, войны и конфликты все исчезнут. Не будет никакой власти, то есть будет власть, но такая справедливая. Здесь тоже очень известный сюжет про царя Золотого века, или властителя, или правителя Золотого века. Золотого века, о котором как раз Вергилий пишет. То есть вроде бы он ко времени написания этой эклоги уже родился, а когда он повзрослеет, то как раз Золотой век наступит. В общем, такая история очень популярная, и благодаря ей как раз Вергилий попал в пророки христианские, то есть поскольку сразу христиане отождествили этого чудесного мальчика с Иисусом Христом. Хотя о чем в действительности пишет Вергилий, историки по-прежнему спорят. И у Вергилия, и у других римских писателей, поэтов, и у художников, кстати, вот эта идея Золотого века, как там вот в Помпеях мы видим всякие такие идиллические сценки, природа, какие-то прогуливающиеся пастушки, это все Золотой век. Такой красивый и мирный, где на лоне природы будут люди в таком пребывать блаженстве. И он очень скоро наступит, потому что, в общем, уже римляне приблизились к завоеванию всего мира. Это было очень распространенное убеждение, утверждавшееся на самом верху, ну и доходящее до низов римского общества. Для ясности картины апостол Павел использует римскую идею Золотого века для того, чтобы сказать о том, что такое царство Бога. То есть такое происходит наложение христианской эсхатологии на римскую эсхатологию. То есть он говорит, с одной стороны, о понятных вещах, с другой стороны, указывает на подлинного виновника мира, если так можно сказать, Иисуса Христа, который как раз и привносит в наш неспокойный мир мир Божий, царство Бога. Так что эта идея мира очень важна была для римлян, и апостол Павел об этом говорит.
0: В этом смысле знакомый нам текст послания, где говорится о необходимости мира друг с другом между людьми. И этому посвящена большая часть этого большого все-таки послания. Послание к римлянам все-таки очень большое. Получается, что очень много там апостол говорит таких ярких, красочных слов, целыми такими стихотворными фразами они в этом послании присутствуют, о том, как люди должны жить в мире друг с другом. И мы-то это воспринимаем на уровне, ну, вопросов частного греха, частного характера, то есть как мне жить со своей душой. А по-настоящему, если это действительно послание не просто даже человеку или группе людей или общине, а целому городу, христианам Рима, а Рим — это мир, то есть здесь-то получается совсем другой смысл. И когда мы читаем вот все эти призывы апостола Павла в послании к римлянам жить в мире со всеми, то есть там говорится, ну даже так очень, если можете, даже с теми, и даже с теми, пожалуйста, живите в мире. Если можете, ну вообще-то вот, а давайте и с врагами будем жить в мире. То есть идет по нарастающей, то есть в мире нужно жить с ближними, с близким кругом, с широким кругом, со всеми христианами внутри христианской общины, со всем миром, который языческий, с враждебным миром, со всеми, с гонителями нужно жить в мире. В мире нужно жить со своими врагами. И там это все детально описывается, в чем это выражается, жить в мире. То есть все вот эти вот заповеди и призывы, знаменитые фразы «Не отвечайте злом на зло». Ответьте добром на зло. Это все под одну тему, как это очень часто в священном тексте, все посвящено одной теме, теме мира. Так вот можно понять, раскрывает это наш автор сегодня в нашей книге. Ну и тогда здесь у нас появляется несколько другое понимание, не чтение послания к римлянам, как, знаете, такой душеспасительной практики какого-нибудь там великого поста, где обычно православные христиане запираются у себя в комнате и ни с кем не разговаривают. А это совершенно другой смысл. Прочитанное так послание к римлянам означает, что нужно добраться до всего этого мира, до каждого этого, с кем нужно в мире жить, нужно добраться, и до каждого ближнего нужно добраться, и до каждого дальнего добраться, и всем христианам, и всем нехристианам, и всем врагам, и всем гонителям, до каждого врага и гонителя добраться и оказать ему милость, и оказать ему добро. Это получается, апостол Павел присоединяется к желанию римлян принести мир силой всему миру. То есть, ну хорошо, силу заменим просто на активную деятельность, активную созидательную работу. То есть он призывает христиан к активному созидательному контактированию со всем миром. Для чего? Это правильно? Так можно понять? Он, опираясь вот на это имеющееся у римлян представление, давно-давно, много веков у них существующее, что мы должны римский мир принести всему миру. Он, отталкиваясь от него, к нему присоединяется и говорит, что такова же и проповедь Христова, или он призывает отказаться от него? Вот этот вопрос уточните.
1: В Риме, в общем, далеко ходить не надо. Это крупнейший мегаполис древнего мира. Чтобы встретить что друзей, что врагов, можно подумать, что аудитория апостола Павла – люди достаточно бедные, в общем, не в фешенебельных районах Рима они живут, а вот в этих римских пятиэтажках, наверное, можно подумать, где, в общем, человек на голове другого человека сидел. В этом смысле здесь за ближними далеко ходить не надо.
0: И, скученность.
1: Да, скученность, вероятно, высокая.
0: Ну, у нас такая скученность сегодня в интернете. Знаете, люди выходят в блоги, и там такая скученность.
1: Ну, блоги все-таки это такая дистанционная скученность, а здесь просто офлайн скученность.
0: Могут добежать и ответить.
1: Да, здесь люди совершенно разные, но живущие бок о бок, и язычники, и христиане, и иудеи.
0: Так все-таки вот этот принципиальный вопрос. Апостол Павел говорит, нужно так же, как римляне, действовать, то есть действительно достучаться до каждого. К христианину до каждого есть дело. Вот принцип христиан. Павел присоединяется вот к этой миссии Рима, только говорит, теперь это миссия Христа, вас, римлян.
1: Да, христиан. То есть здесь римляне, как в Деяниях, что хорошо, где он с греками общается в Афинах, что хорошо, у вас есть вот алтарь неведомому Богу. Вы-то его не знаете, а мы знаем. И здесь тоже, в общем, неведомо, что римляне творили силой оружия, но в действительности смысл их деяний, как апостол Павел это рассказывает римлянам, в другом. То есть они, не зная того, здесь приближают приход в мир Спасителя, наступление Царства Бога. Все предпосылки к этому римляне заложили. Как заложили, это уже их дело, Бог им судья, поскольку, конечно, Царство Бога – это не насильственное. Империя, построенная на войне, в этом такое принципиальное, кардинальное различие между проповедью царства и таким деятельным строительством империи, как это делали римляне.
0: Ну вот еще, если мы через эту концепцию мира прочитаем, вообще послание к римлянам же очень сложное, может быть, перевод плохой, не знаю. «И не делает ли нам зло, чтобы вышло добро?» Такой вопрос апостола Павла. Да? Здорово. Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд мы таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом. Ну, вот эта тема, с которой вы начали, да, что одна из таких главных задач апостола Павла – это сказать, что иудеи и эллины все вместе теперь. Иудеи и язычники. И главное, что так интересно, он тут же это комментирует, почему. А как написано, нет праведного ни одного. Это же замечательно.
1: Да, и это тоже, кстати, здесь комментирует Хакер. Вот эта всеобщая греховность тоже находит некоторую параллель, наш автор, с рассуждениями Сенеки, то есть, в общем, с римской философией. Насколько глубоко ее апостол Павел знал, остается вопросом. И вообще знал ли он про философа Сенеку?
0: Мне понравилось, что грех объединяет людей. Мы уже все грешники.
1: Да.
0: Это же так сильно вообще.
1: Да, важный момент в этике стоической, что апостол Павел слышал или узнал, готовясь к встрече с римлянами. В общем, наводил, видимо, справки.
0: Думаю, что 100% знал, потому что был очень образованный человек.
1: Да, и ввел в свое повествование, опять же, переосмыслив эти положения стоической философии. Кстати, интересно, вот вы процитировали фрагмент насчет того, что апостола Павла кто-то обвинил в том, что он якобы говорит о том, что к благу можно пройти
0: делая
1: через зло.
0: Делая зло, да, делами зла прийти к добру. То есть достигать, скажем так, доброй цели злыми способами.
1: Да, считается, что это... Ну, в общем, Хакер тоже немножко об этом пишет. Ну, буквально там ремарка. Что это источник знаменитой фразы, которую вложил Гёте в уста своего Мефистофеля. Ну, она очень хорошо известна и благодаря Гёте, и благодаря Михаилу Булгакову. «Без числа творит добро всему, желая зла». То есть, вроде бы это Мефистофель говорит, ну, как это аутентичная придуманная Гёте фраза, а судя по всему, ее Гёте взял из послания к римлянам.
0: Угу.
1: То есть, апостол Павел говорит, что я не такой, ну, а Мефистофель, соответственно, такой. Он творит добро, желая всему зла.
0: Это очень странная фраза, загадочная. Мне кажется, что мало кто ее вообще понимает. Почему это вообще дьявол творит добро?
1: Вопрос сложный, поскольку одно дело, что это у апостола Павла значит, другое дело, что это в гётовской трактовке, которая, видимо, заключается не в христианском, а в таком библейском, еще ветхозаветном понимании места и роли дьявола, не как воплощенного зла, как это в христианской традиции, а как, ну, такого, в общем, ангела, но на плохой должности. То есть он должен людей испытывать, ну и мучить их при этом.
0: У нас была передача про интересную книгу «Сатана. Биография».
1: Вот-вот.
0: Вот
1: да.
0: Эта передача, найдите ее в архиве «Радио Град Петров», ну и послушав передачу, потом поищите книгу. Но вообще там в передаче уже рассказывается концепция автора книги, очень интересная. И вообще
1: да,
0: я вам рекомендую, дорогие друзья.
1: Интересная книга Келли, и тоже библейская там часть, она, в общем, основная.
0: Архивы программы «Книжное обозрение», там есть много чего. И тогда получается, что несовпадение вот этих двух реалий мысли, внутреннего содержания, мировоззрения и действия – это как раз и есть характеристика дьявола. Так вижу эту фразу. У христианина, пишет апостол Павел, эти две реальности должны непременным образом совпадать. Это вторая, ну то есть третья получается. Первая мы говорили, эллины и иудеи, вы одни и те же люди, давайте вместе будьте христианами. Потом вот эта проповедь мира к римлянам обращенная. И вот мне кажется, что еще одна тема – это разумность веры. То есть очень много апостол пишет про поступки, как надо себя вести, и про разумение. учение, про понимание. Так много написано и про то, и про другое, и не меньше сказано о том, что без разумения правильного понимания, без Христового разума в человеке, не будет у вас поступок добрый все равно. Прочитаю. «Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира». Вот это как раз фрагмент после вот той фразы, которую вы прокомментировали, ссылаясь на автора нашей книги сегодня, про то, что апостол Павел говорит, есть такие некоторые меня обвиняют.
1: Это он не псалтырь цитирует?
0: Да, это псалтирь.
1: Сразу повеяло витиеватой библейской поэзией из уст апостола Павла.
0: Да.
1: А уже никакой не римской этической философии.
0: Да, это он разошелся и вот захотел так вот обличить своих обвинителей, которые вот как раз и распространяют такое мнение об апостоле Павле, что он через зло хочет делать добро. И вот он так гневно про них написал.
1: То есть это неправда.
0: И более того, еще это в глазах апостола Павла ужас. Плохо. Вот это распадение того, что есть в разуме, и того, что есть в действии.
1: Да, это уже больше похоже на римский контекст. Кстати, вот понятие «правда» или «справедливость» тоже одна из таких ведущих тем, или «праведность», «правда», «праведность», «справедливость», «праведность как справедливость», «праведный как справедливый человек». Одна из ведущих тем послания, и тоже интересно, что Хакер сопоставляет трактовку справедливости и праведности, праведности как справедливости из послания к римлянам с рассуждениями римских философов о справедливости, о справедливом муже, справедливом человеке, соответственно, праведном человеке. И вообще в римской, греческой политической философии праведность, которую и апостол Павел тоже склонен трактовать в духе справедливости, это, ну, в общем, центральное понятие. Ну, еще у Платона, да и у Аристотеля тоже. Идея справедливости, главная идея государства у Платона.
0: Ну, как я понимаю, у апостола Павла эта идея справедливости и праведности в послании к римлянам относится все к той же большой теме мира.
1: Да, потому что праведность – это свойство людей, которые принадлежат Золотому веку. Справедливость – это то, как устроены их взаимоотношения с самими собой, с окружающим миром, то есть то, к чему надо стремиться.
0: Послание к римлянам в город, столицу Римской империи и город по названию своему сам тоже империя – Рим. Это была первая часть беседы про книгу Клауса Хакера «Богословие. Послание к римлянам». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. В Санкт-Петербургском институте богословия и философии сейчас ведется набор на курсы дополнительного образования по направлениям теология, православное богословие и культурология, русская культура в контексте мировой культуры. Занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее время. Улица Миргородская, дом 1, станция метро Маяковская, площадь Восстания. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. На сайте вы можете подробнее прочитать про курсы дополнительного образования по направлениям богословия или культурология, узнать про спецкурсы и семинары, которые проходят в институте. На спецкурсы обычно поступают люди, которые уже прошли основной курс богословия или культурологии. Темы спецкурсов разрабатываются совместно со студентами и преподавателями. Учиться можно очно, можно учиться дистанционно. Отправьте свой запрос, укажите свою ситуацию, в которой вы хотите присоединиться к получению образования в Институте богословия и философии. А я напомню, что преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак регулярно знакомит нас, аудиторию «Радио Град Петров», с книгами, которые стоит почитать людям с научным складом ума. Но любая прочитанная книга еще не совсем зазвучала даже для самого читающего, если мы ее ни с кем не обсудили. Слушайте программу «Книжное обозрение». Это обсуждение книг, в том числе и с вами, наши дорогие слушатели. Ну и приходите учиться в Институт богословия и философии, потому что сам процесс получения образования – это не что иное, как размышление над книгами. цитате из Гёте Фауста «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», посвящен разговор в программе «Встреча», первая часть которого вышла в эфир в субботу 29 августа. Программа «Встреча» выходит по субботам в 21:00 с повторением в следующую субботу в 9 утра. Программа «Книжное обозрение» выходит по воскресеньям в 16 часов и повторяется в среду в 14:30. Вы можете слушать предыдущие выпуски наших передач в архиве вещания на сайте «Радио Град Петров». Продолжение разговора о книге Клауса Хакера «Богословие. Послание к римлянам», то есть «Богословие апостола Павла», ориентированное на самую, что ни на есть, государственническую аудиторию, слушайте через неделю в программе «Книжное обозрение». Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, в эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Микрофон Александр Крупин. В метро Петербурга начали испытание высокоавтоматизированного поезда. Тестирование проходит на коричневой линии. Состав способен самостоятельно двигаться между станциями, останавливаться, открывать и закрывать двери. На конечных станциях поезд может автоматически развернуться и обратно в обратную сторону и подъехать к платформе за новыми пассажирами. При этом машинист остается в кабине и полностью контролирует ситуацию. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал: «Здесь полностью автоматизирована система. Да, присутствует машинист, но он не вмешивается. Один из важных моментов – вся эта система позволяет в рабочем режиме наблюдать все, что происходит в тоннеле. Если есть какая-то протечка или какие-то неполадки, то система уже заранее сообщает об этом. В будущем состав планирует оснастить цифровым зрением и лазерными радарами. Эта технология поможет автоматически обнаруживать препятствия и контролировать ситуацию на путях. Основой для нового проекта стал петербургский поезд «Балтийц». На Октябрьской набережной заработал многофункциональный электрозарядный хаб «Правобережный». Здесь размещены 22 станции и 80 зарядных портов. Пространством могут пользоваться 1100 машин в сутки. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, «Правобережный электрохаб – это современная площадка для зарядки электричеством автомобилей, но самое важное – единственный в нашей стране и СНГ такой крупный объект. Он построен по всем передовым стандартам. Здесь отдельно заряжаются автобусы, каршеринг, отдельно коммунальная техника и другие крупногабаритные машины. Есть все условия для отдыха водителей, даже парикмахерская. Этот хаб – новая страница в истории нашего города», – сказал губернатор. «Это уже пятый объект, реализованный в Петербурге. Другие зарядные станции запустили по дороге на Турухтанные острова, на Кондратьевском проспекте, улице Кременчугской и улице Ольги Бергольц. Мощность зарядных портов от 160 до 240 киловатт. На время ожидания водителей и пассажиров открыты зоны с Wi-Fi и торговыми автоматами». С 1 сентября петербургский аэропорт Пулково начинает тестировать концепцию «Тихий аэропорт». Теперь количество голосовых объявлений в терминале сократят. По громкой связи будут озвучивать только обязательную информацию – начало посадки и статус рейса. Об этом сообщает пресс-служба Пулково. Подобная практика уже действует в крупных аэропортах мира. Она позволяет уменьшить шумовую нагрузку и создать более комфортную атмосферу для пассажиров. В Петербурге начали производить элемент лифта, который раньше не делали – частотный преобразователь, рассказали в пресс-службе компании «Метеорлифт», бывший «Отис». В компании отмечают, что так удастся обеспечить российскую лифтовую отрасль критически важным компонентом. Мощность новой производственной линии на заводе в Петербурге составляет около 20 тысяч устройств в год. Линейка частотных преобразователей включает 4 типа устройств с разными мощностями для лифтов грузоподъемностью 400, 450, 630, 1000 килограммов и скорости от 1 до 1,75 метра в минуту. Начальник Главного управления МЧС России по Петербургу генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Аникин освобожден от занимаемой должности указом президента Российской Федерации. Кадровые изменения затронули и другие силовые ведомства в регионах. Алексей Аникин является уроженцем Ленинграда и бессменно возглавлял петербургский главк МЧС с 30 июля 2015 года. Он начал службу в пожарной охране города в 1982 году, окончив в 1985 году Ленинградское пожарно-техническое училище МВД СССР. В дальнейшем получил дипломы Высшей школы МВД России и Института гуманитарного образования. За время многолетней карьеры прошел путь от рядового инспектора Госпожарнадзора до руководителя ведомства. Лично принимал участие в ликвидации десятков крупнейших чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Северо-Запада. Отмечен государственными и ведомственными наградами. Молодые активисты окружного образовательного форума «Ладога» совместно с волонтерами из Луги привели в порядок пляж Петра Баранова. Как сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области, в уборке приняли участие представители 11 регионов Северо-Западного федерального округа, а также соотечественники, проживающие за рубежом. В ходе экологической акции, прошедшей в рамках проекта «Чистая Ладога», с берега реки Луги было собрано 12 мешков мусора. Федеральный проект «Чистая Ладога» разработан по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. В январе 2026 года глава региона представил инициативу президенту России Владимиру Путину, который поддержал предложение. В перспективе проект охватит всю Балтийскую водную систему, включая Онежское озеро, Неву, ее крупные притоки и Финский залив. Уборка на реке Луги стала одним из практических шагов в реализации этой масштабной экологической инициативы. Вчера в Петербурге из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов обследовали 202 объекта инфраструктуры. В перечень вошли 23 здания государственных органов, 105 учреждений здравоохранения и социальной защиты, 27 учреждений образования, 28 гостиниц, 8 музеев, а также 11 объектов бизнеса и торговли. В общей сложности было эвакуировано более 8,5 тысяч человек. По итогам проверки ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств обнаружено не было.

На перекрестке Светлановского и Северного проспектов затопило проезжую часть газона и тротуары, сообщают жители. Машины едут по пороге в воде. В пресс-службе водоканала Санкт-Петербурга сообщили, что на пересечении Светлановского и Северного произошло вытекание холодной воды. С 9 часов 57 минут на месте работает бригада водоканала. Специалисты проводят обследование, локализуют вытекание и отводят воду. Как уточнили в водоканале, при обследовании на месте выявили, что произошло технологическое нарушение на водопроводной сети. Вытекание локализовали в 11:10, вода уходит в канализацию. Все абоненты обеспечены услугами холодного водоснабжения, добавили на предприятии.

0: завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В четверг, 3 сентября, переменная облачность, днем без существенных осадков, плюс 17-19, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление 753-754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 60%, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В пятницу, 4 сентября, облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 14-16. Атмосферное давление 748-751 миллиметр, относительная влажность воздуха 91%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность, днем без существенных осадков, плюс 17-19, вечером местами небольшой дождь. В пятницу облачно, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 14-16. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град Петров».
1: «12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по апокалипсису. Сегодня у нас 42-я беседа. Мы продолжаем рассуждение о тысячелетнем царстве и суде над сатаной, то есть продолжаем свои размышления над той темой, которая излагается в 20 главе этой книги, 20 глава с 1 по 10 стих. Тысячелетнее царство и так далее. Ну, общий ход событий 20 главы таков. Сатана связан, помещен в бездну. Затем следует тысячелетнее царство святых. Затем сатана восстает из бездны, поднимается на войну со Христом и святыми, но терпит поражение, после чего наступает всеобщее воскресение мертвых, суд и полное уничтожение всякого зла. И вот все это умещается в одной главе книги «Апокалипсис». В прошлый раз мы с вами рассуждали о самой идее тысячелетнего царства Христова перед концом века сего. И говорили о том, как отражалось в истории истолкование этого тысячелетнего царства, его ожидания. А сегодня мы с вами будем уже конкретно разбирать текст книги «Апокалипсис». Итак, 20 глава «Апокалипсиса» с 1 по 3 стих. Здесь эта глава открывается первым видением. «Скование сатаны на 1000 лет». Почитаем. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончатся 1000 лет». После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Итак, в конце 19 главы Апокалипсиса было написано: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, и оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое». И вот после того, как окончательно осуждены эти два пособника дракона, то есть зверь и лжепророк, близится конец и той силе, которой они были обязаны своей властью, то есть силе самого сатаны. Вспомним. «И дал ему, то есть зверю, дракон, силу свою и престол свой и великую власть», то есть сила и власть зверя, антихриста, «и лжепророка исходят от сатаны. Но и зверь антихрист, и лжепророк уже погибли, о них уже и речи больше нет. Но дракон-то остался сатана». И происходит следующее. Иоанн видит, что некий ангел сходит с неба. У него есть ключ от бездны. Бездна, помните, это место предварительного заключения в подземном мире. Как бы вот такая предварительная тюрьма. Об этом ключе от кладези бездны в 9 главе уже говорилось, когда прозвучала 5-я труба. Помните, там кладезь бездны, ключ у ангела, и вот из бездны, из этой шахты вырываются саранча. Есть у ангела и большая цепь для того, чтобы сковать дракона на 1000 лет и бросить его в бездну. Мы знаем, что дракон – это сатана, дьявол. Об этом говорилось прежде. Это утверждается и теперь вот в стихе 2. Сатана не смеет, как прежде, прельщать, то есть совращать народа к безбожным делам. Он скован. В образе сковывания силы погибели отражено древнее мифическое представление, которое мы находим во многих древних религиях, а также в Ветхом Завете. Ну, например, пророк Исаия пишет о заключении врагов Божиих в яму, в преисподнюю, и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. Так у Исаии. Бог победит власть хаоса или злого ангела, свяжет его, заключит вместе наказание в преисподней. То, что Бог словом своим в начале творения сделал с морским хаосом бездны, помните, он оградил его, разделил, то сделает он и в конце времени. Таково было ожидание ветхозаветной религии, отраженное в псалмах, молитвах. Обещанное время тысячелетнего царства должно быть свободно от нападок сатаны на освобожденных праведников, которые будут царствовать со Христом. Впрочем, после этого сатана по воле Божией должен будет на короткое время освободиться. Но это еще предстоит. В представлении иудеев бездна, куда брошен сатана, была огромной пещерой или могилой под землей. Это расплывчатый довольно образ, иногда представлялся как место, куда отправлялись все умершие, а точнее даже не умершие, а лишь тени умерших. Но иногда бездна – это место, где содержались особые грешники в ожидании наказания. Ну, были разные традиции истолкования вот этого понятия «бездна», «шеол», «ад» уже в древности. Эту пещеру, в нее вела глубокая шахта, кладезь. Эту шахту и замкнул на ключ ангел, чтобы удержать дьявола в бездне. Именно бездны больше всего боялись бесы. Помните, в рассказе о Гадаринском бесноватом они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Имеет значение и печать, которая положена на вход в бездну. Печать ведь это гарантия сохранности. Вспомним, например, рассказ евангелиста Матфея о том, что произошло после погребения Иисуса Христа. Тогда собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Вот запечатление могилы. Когда говорится, что дьявол будет содержаться в бездне 1000 лет, то нам стоит вспомнить нашу прошлую беседу, в которой мы обсуждали, откуда появилось это число. С другой стороны, мы говорили также о символическом значении различных чисел Апокалипсиса. В этой книге числа – один из источников символической образности. Их нельзя понимать буквально, как, увы, понимают их многие простодушные и наивные люди, незнакомые с библейскими традициями. Когда, например, в псалме Бог говорит: «Мои все звери в лесу и скот на 1000 гор», 49-й псалом. Или когда в книге Иова сказано, что если захочет человек вступить в прение, то есть в спор с Богом, то не ответит ему ни на одно из 1000 обвинений. То мы понимаем, что и 1000 обвинений, и 1000 гор, число 1000 вообще означает просто очень много. Сама идея 1000-летнего царствия возникла постепенно, как наложение друг на друга двух иудейских эсхатологических ожиданий. По первому представлению, об этом мы с вами уже говорили, просто напомню, явившийся Мессия, Христос, установит для Израиля земное царство, для Израиля земное царство, предварительно победив всех врагов Израиля. Это царство будет восстановленным во всем его блеске царством Давида. Рассеянные израильтяне вернутся из всех народов земли,

Позднее обе эти концепции, национальная и универсальная эсхатология, соединились. И в этом соединении предполагалось, что земное царство Израиля, мессианское царство, настанет перед концом этого века и наступлением века нового. Таким образом, национальному мессианскому царству отводилось ограниченное время. Возникло даже представление, что умрет и сам Мессия, как и прочие люди, прежде чем будет всеобщее воскресение мертвых. Затем страшный суд и жизнь нового века. Это объединение национальной и всеобщей эсхатологии Иоанн воспринял в своем откровении, отведя мессианскому царству перед концом века сего 1000 лет. Потом будет суд и конец. Но почему сатана будет освобожден на короткое время после 1000 лет царствия Христа? Разумеется, в истории были попытки как-то рационально истолковать это освобождение сатаны. Мы не будем с вами обсуждать различные гипотезы, концепции этого освобождения. Это у нас заняло бы слишком много времени. Ну, упомяну хотя бы одно истолкование. Например, мол, после долгого периода мира и праведности, 1000 лет, да, когда сатана будет скован, когда никакого врага не будет, люди станут, мол, относиться к своей вере слишком просто, не задумываясь, и поэтому дьявол будет освобожден для испытания веры людей царства. Испытательный срок иногда важен для сохранения подлинной веры и утверждения в ней. Ну, однако, это и подобные этому толкования кажутся довольно искусственными и надуманными. Их можно выдумывать сколько угодно. Можно принимать их, если нравится, можно не принимать. Это личное дело каждого читателя. Но что написано, то написано. Эсхатология, все, что связано с концом, с временами, сроками, это тайна. И если Богу угодно было оставить это в тайне, то лучше и принимать это как тайну, а не пытаться рационально растолковать ее. Теперь переходим ко второму видению 20 главы. Это 20 глава Апокалипсиса с 4 по 6 стих. Тысячелетнее царство Христа. Читаем 20 глава с 4 по 6 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Вот образы этого видения тысячелетнего царства заимствованы из книги пророка Даниила. Вспомним. Даниил, 7 глава. «Видел я, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Итак, святые судят, книги раскрываются. В 4 стихе названы две группы людей, которым было дано

0: судить. В книге Откровения предполагается, что к началу тысячелетнего царства в живых уже не останется ни одного христианина. Будет первое воскресение, когда из мертвых восстанут лишь те, кто умер и страдал за веру. Воскресение всех прочих людей произойдет, но произойдет только по окончании тысячелетнего царствования Христа на земле. Но существуют ли еще какие-то люди на земле, не христиане? До начала тысячелетнего царства об этом пока в Откровении ничего не сказано. Мы знаем только, что христиан уже нет, они все умерли, что окончательно уничтожен зверь и лжепророк, и убиты, но не окончательно уничтожены все их многочисленные пособники, о чем так красочно говорилось в конце 19 главы. Итак, первое воскресенье. Тогда оживут кто? Во-первых, об этом сказано в 4 стихе, те, которые обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, то есть те, кто умер мученической смертью за Христа. Они доказали свою особую верность Христу. У них есть и особая привилегия быть первыми воскрешенными и царствовать. Во-вторых, другая группа воскресших. Воскреснут те, кто не поклонялся зверю и не принял начертания зверя на чело свое и на руку свою. Первые обезглавленные ко времени, когда писалась книга Откровения, были уже в прошлом, ну и в настоящем евангелиста Иоанна, потому что продолжаются гонения, продолжаются мученичества. А вторые, которые не приняли и не примут начертания зверя, они и в настоящем Иоанна, и будут еще в будущем, и сейчас есть, и будут до конца века сего. Они тоже понесут всяческие страдания ради Христа и, возможно, тоже будут мучениками. Но вот в конце 13 главы было сказано, что убиваем всякий, кто не поклоняется образу зверя. Ну, возможно, среди них будут и те, которые не претерпели мученической кончины, но были преследуемы, вынесли многое за свою верность Христу, все, кроме смерти. То есть это исповедники. Во всяком случае, и те, кто умер за Христа, и те, кто жил для Христа, а не для Антихриста, получат свою награду воскресения для тысячелетнего царствования. Само оживление мертвых словесно опирается на пророчество Иезекииля. Замечательный текст этого пророка читается в церкви в канун Великой Субботы. Всякий православный христианин, который посещает храм в эти дни перед Пасхой, помнит, слышал этот текст. Напомню его, он замечательный. «И сказал мне, Сын человеческий, оживут ли кости сии?» Я сказал, «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне, изреки пророчества на кости сии, скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, вот, я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете. И узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне, «Изреки пророчество духу, «Изреки пророчество, Сын Человеческий, скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. Это, напомню вам, Иезекииль, 37 глава, с 3 по 10 стих. Мученики ожили и царствовали со Христом 1000 лет. На самом деле их жизнь будет вечной, а не 1000 лет, так как далее сказано, что над ними смерть вторая не имеет власти. Кстати, никакого второго воскресения не будет, о нем не говорится в Апокалипсисе. Воскресение есть только одно, первое и единственное. А вот смерть бывает первая и вторая, окончательная. Итак, воскресшие мученики получат привилегию судить. О том, что святые будут судить мир, неоднократно говорится в Новом Завете. Так Иисус Христос обещает своим ученикам, будущим апостолам: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Апостол Павел напоминает ссорящимся друг с другом коринфянам, что святые будут судить мир, а вы ссоритесь. И опять же, не надо понимать это совсем уже буквально. Земной образ судопроизводства – это лишь символическое выражение идеи, что в грядущем мире будет восстановлена правда, справедливость, равновесие. В этом мире христианин может оказаться под судом людей, в мире грядущем – роли поменяются, и те, кто считал себя судьями, судьями будут судимы. Не судите, да не судимы будете. Помните? 6 стих представляет собой изречение блаженства. Мы уже упоминали, что в книге Откровения Иоанн дает 7 блаженств. Это 5-е. А еще 2 последуют в самом конце книги, в 22 главе. Блаженство здесь у нас, в 20 главе, содержит обетование. Первое. Над воскресшими мучениками смерть не имеет никакой власти. Они не будут знать второй смерти. Их мученическая и страшная физическая смерть была вратами, ведущими в жизнь вечную. В этом их блаженство. Второе обетование. Они еще и святые, что далее объясняется. Они освящены и будут священниками Бога и Христа. В представлении людей Ветхого Завета священник – это человек, который имеет право непосредственного доступа в присутствие Бога в святая святых храма. В Новом Завете, как мы знаем, такое право имеют те, кто был верен Христу. Такие не только сами имеют свободный доступ в присутствие Бога, но и привилегию приводить к Богу и Христу также других людей. И 3-е обетование. Они будут царствовать со Христом. То есть во Христе даже самый простой человек становится царствен. Обетование тысячелетнего царствования воскресших мучеников для Иоанна имеет особый смысл. Еще до наступления нового века на этой земле станет ощутимой реальностью то, что принесла верующим искупительная смерть Иисуса Христа. То, что они будут царствовать, станут священниками Бога, Отца Иисуса Христа. Уже эта земля не должна больше полностью принадлежать сатанинской власти, какая олицетворялась во времена Иоанна Богослова Римской империи, но должна в конце принадлежать Христу и христианам. Так верующие обретают мужество, к которым их и призывает Иоанн в эпоху гонений. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Так было сказано в обетовании во 2 главе. Дальше, после описания тысячелетнего царства, в 20 главе, с 7 по 10 стих следует следующая тема. Освобождение сатаны на короткое время, последняя битва с ним и его окончательное осуждение. Читаем. 20 глава Апокалипсиса, с 7 по 10 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». По истечении 1000 лет дьявол будет освобожден и продолжит свое старое дело, возьмется за прежнее. Он будет совращать народы, собирать их на последнюю битву против Церкви Христовой. Мы уже знаем, что поспешники зверя в Римской империи и союзные Риму цари уничтожены. В конце 19 главы говорилось об этом довольно красочно. Трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, всех свободных и рабов, и малых, и великих. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Итак, зверь, то есть антихрист, и лжепророк его, они погибли окончательно. Все, о них уже речи нет. Прочие убиты, то есть брошены в ад. Но им еще предстоит воскреснуть, да? Потому что ад, как мы говорили с вами, бездна, это есть место предварительного заключения. Теперь дьявол обращается, а дьявол освобожден из ада на короткое время, дьявол обращается к народам, далеким от Римской империи, потому что Римской империи уже нет, антихрист погиб. Эти народы обитают на 4 углах земли, а земля тогда мыслилась четырехугольной. Эти народы называются Гогом и Магогом. Последний приступ враждебных народов на Иерусалим – это одна из стандартных в иудейском мировоззрении картин последнего времени. В частности, об этом много говорится в книге пророка Даниила в 11 главе, у пророка Захарии. Ну вот, почитаем у Захарии. «Вот наступает день Господень, и взят будет город. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов». Но кто такие эти Гог и Магог? Впервые эти имена появляются в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 главах. Там говорится: «Гог в земле Магог, князь Роха, Шеха и Фувала». И вот он собирается в большой поход против Израиля и в конце терпит полнейшее поражение. То есть там говорится об одном только Гоге, который жил в земле Магоге. Но вполне возможно, что первоначально Гога связывали со скифами, вторжения которых все очень страшились. А со временем все эти тонкости у пророка забылись, и имена Гог и Магог стали в иудейском в общем таком народном мировоззрении символом всего, что враждебно Богу. раввины учили, что когда-нибудь Гог и Магог объединятся и поведут свои силы против Иерусалима и будут разбиты рукой Мессии. А когда они будут разбиты, тогда появится новый Иерусалим. Ну, об этом говорится хорошо в книге пророка Иезекииля в 40 главе. Ну и книга Откровения следует этому древнему преданию. Вражеские армии, а число их, как песок морской, вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Что это такое «широта земли»? Ну, имеется в виду, если мы читаем конкретно греческий текст, некое плоскогорье, которое традиция именовала центром земли или пупом земли. Здесь, по мифическому преданию, находится Иерусалим, город возлюбленный, в котором обитают воскресшие христиане. Гог и Магог под руководством дьявола окружили стан народа Божия, его возлюбленный город. Но происходит чудо. Чудесным образом полчища их уничтожены огнем с неба. Святые даже не будут принимать участие в битве. Здесь мы снова сталкиваемся с образами из Ветхого Завета, например, из пророка Иезекииля. «И пошлю огонь на землю Магог, и узнают, что я Господь. А дьявол, прельщавший народы, брошен в озеро огненное и серное, чтобы разделить участь зверя и лжепророка. Так Бог одерживает полную победу. Так освобождается путь для пришествия нового мира». Вот на этом десятом стихе 20 главы книги «Апокалипсис» сегодня мы с вами завершаем нашу очередную беседу. До нашей новой встречи в эфире, дорогие радиослушатели, хранит вас всех Господь.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал пятый ермоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Слово на Успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Други мои, вот опять Матерь Божья и всех нас, милостивая Матерь, собрала нас в таком многолюдстве на свой праздник, праздник Успения своего под сень этой святой обители. Как некогда перед ее славным Успением чудесным образом собраны были к ней святые апостолы, так и в эти дни многие из вас приехали сюда очень и очень издалека. Приехали на день ее Успения, на праздник торжества жизни над смертью, на день прославления ее. Мы собрались здесь, чтобы еще раз почувствовать и утвердиться в мысли, что смерти нет. Быть может, у некоторых из нас навернутся и слезы. В этом нет ничего удивительного. Торжественность службы, множество цветов, всеобщее благоговейное настроение – все это располагает к слезам. Но это слезы не о чем-то безвозвратно для нас потерянном. Это слезы не скорби, это слезы умиления перед той, в жизни которой все было необычайным, с самого ее младенчества – и до Успения. Вспомните, как торжественно звучали вчера за всеночным бдением слова ирмосов канона, начиная прямо с первого ирмоса. «Преукрашенная божественную славою, священная и славная Дева, память Твоя, вся собра к веселью верная». Видите, не для скорби и плача, а для радости духовной собрала всех верных чад Божих Пресвятая Богородица. Но всмотритесь внимательно своим благоговейным взором в образ Успения. На нем изображен гроб с усопшей. Над ним в скорби склонились апостолы, и их скорбь понятна. Они еще не знают, что произойдет через 3 дня, и потому скорбят, что ушла от них Матерь Господа и Учителя. Но на иконе изображено и еще нечто, что могло бы и порадовать их. Только не всем было дано видеть это. Господь держит на своих руках душу своей пречистой Матери. Из Святого Евангелия мы знаем, что души усопших праведников ангелы Божьи уносили на лона Авраама, а душу Пресвятой Богородицы взял сам Спаситель. Значит, как же велика она в очах Божьих! Мы собрались ныне здесь, чтобы едиными усты и единым сердцем вновь и вновь воскликнуть ей «Радуйся, обрадованная!» в Успении своем нас не оставляющая. Собрала она нас по своей материнской любви ко всему роду человеческому и особенно ко всем истинным последователям учения Христова. Собрала, опять повторяю, не для скорби и печали, а для того, чтобы каждый из нас еще и еще раз утвердился в вере, что смерти нет, что есть только таинственный переход в иную вечную жизнь. В нашей православной церкви смерть сделалась предметом праздника. Торжественно возвещается в церкви смерть Господня, как спасительная и живоносная для всех нас. Торжественно вспоминается и смерть Матери Господа, как в высокой степени для нас поучительная и утешительная. Начатком воскресения был Христос, но в 3-й день по Успению не обнаружили апостолы во гробе тела и Божьей Матери. Благодатью своего Сына и Бога она так совершенно созрела на земле для неба, что тело ее не могла удержать земля до времени всеобщего воскресения. Она не стала добычей смерти. Теперь смерть не кажется нам страшную и печальную, а лишь руководительницей к вечной жизни». Теперь мы знаем, что прожившие свою земную жизнь в вере и в исполнении заповедей Божьих будут продолжать жить в вечности в непосредственном общении с источником жизни – Богом. Мы радуемся, други мои, в этот день, как и во все богородичные праздники, потому что Матерь Божия за всех нас, за всю Вселенную ответила своей совершенной верой, никогда не колеблющейся надеждой и особо чистой любовью на любовь к роду человеческому, чего не смог бы сделать никто из нас. Мы радуемся еще и потому, что Божья Матерь – одна из людей. Она от рода нашего, она сродная нам по плоти, по человеческому рождению, но, несомненно, превосходит нас по духу. Мы радуемся потому, что Матерь Божья – это благоуханный цвет человеческого рода. Мы прославляем ее за то, что с рождением от нее Сына Божия она стала матерью всего человечества. Мы радуемся, потому что, оставшись живой по смерти и будучи кровно связана со всем человечеством, она не забыла корней, которые ее произрастили. Став благоуханным древом человеческого рода, не забыла она и остальных ветвей этого же древа, всех людей, когда-либо рожденных, исповедующих ее Богородицей и славящих ее пречестное имя. Она носит в сердце своем печаль о всех людях, и вечно живая, она, поданной ей от Бога благодати, материнскими своими всесильными молитвами, вечно спасает всех с любовью чтущих ее. Мы радуемся, потому что знаем, что стоит она теперь вовек с воздетыми руками, молясь о всех нас и о добрых, и о злых, всем прощая. Она состраждет всему миру. Она молится за все скорбящее человечество, которое она, усыновив, приняла в свое сердце. А мы-то, люди, причинили ей при земной жизни горе и страданий гораздо больше, чем радостей. По человеческому рассуждению мы, кажется, не можем не скорбеть, сознавая, что со смертью Божьей Матери христиане лишились и таинственно чудесной Матери каждого из нас. Но это только кажется. Из песнопений сегодняшнего дня мы знаем, что в успении Матери Божией побеждаются естества уставы. И не только люди, но и ангельский мир дивится вошествию Девы от земли на небо. Это ли не радость для нас? Это ли не повод для того, чтобы каждый из нас задумался над своей личной жизнью? Конечно, мы не можем повторить святую и чистую жизнь Пресвятой Девы. Мы не можем достигнуть ее святости, но стремиться к этому обязан каждый из нас. Доступная лишь немногим при своей земной жизни, по своем успении, она стала доступна всем. Теперь все мы, православные верующие христиане, даны ей в сыны и дщери, чтобы могли мы пользоваться ее материнским попечением. Чудотворная икона Успения Божьей Матери – это святыня нашей обители. Много горячих молитв, слезных просьб и слов искренней благодарности произносилось, несомненно, и сегодня произносится у этого святого образа. Написана она в 1521 году и стала проявлять чудотворение с 1523 года. Ее благодатной силой в 1581 году Псков был избавлен от полчищ Батория, в 1812 году от Наполеона. В истории Псково-Печерской нашей обители запечатлены многочисленные чудеса телесных и душевных исцелений, продолжающих совершаться и по сие время. Пусть сегодняшний день дивного нашего общего праздника останется у всех в памяти, как праздник величайшей радости. И если не всем пришедшим ныне в обитель доступно глубокое религиозное чувство, то пусть ощутят они в своих сердцах радость торжества праздника. Пусть пожелают и они всей душой потянуться к ней, как к Матери. А ты, Пресвятая Владычица, коснись всех сердец наших, как раскрывшихся уже для твердой веры, так и находящихся еще в нерешительности и колебании. Не в гробе ты, о Мати Пречистая, но стоишь с нами. Ты смотришь на всех с милосердием и любовью. Утешаешь, радуешь. Как хорошо нам с тобою, владычице, на сердце легко и тепло. Помоги всем ощутить это радостное чувство, насладиться дивным праздником. И, как всегда, призываю всех вас, будьте доброжелательны друг к другу. Не осуждайте и не порицайте никого за незнание и неумение молиться. Многие неверующие приходят, услышав торжественный звон нашей обители, который, быть может, коснулся какой-то струны их сердца или даже просто возбудил их любопытство. Пойду посмотрю, что там происходит. И они пришли сюда и стоят здесь среди нас. Не будем осуждать их и сердиться на них, а своей благоговейной молитвой дадим пример христианского почитания. И когда, по установившейся в обители традиции, будут воздвизать икону для благословения, пусть получат вместе с нами благословение Божьей Матери и они. Пусть почувствуют радость в этот день не только насельники обители и молящиеся, но и те, кто пришел сюда с экскурсии или просто от нечего делать, гуляя. И Матерь Божья даст всем почувствовать, что не оставила она нас, всех утешила, всех ободрила, всем послала свой мир. Пусть это чувство каждый унесет в свой дом, где бы этот дом ни находился, вблизи ли монастыря, или за сотни, или тысячи километров, пусть светлое воспоминание о сегодняшнем дне и благодать, полученную здесь, сохранит как можно дольше. Пусть праздник дивного чуда в молитвах неусыпающей Богородицы сохраняется в сердцах навсегда. Аминь.
1: Прозвучало слово на успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Читал диакон Леонид Казаков.

0: Песнопение утренний, Бог Господь и тропарь праздника Успения Пресвятой Богородицы, первого гласа, распева Киево-Печерской лавры, прозвучали в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Беслане проходит трехдневная вахта памяти. Издательский совет открыл прием работ для участия в 13-м сезоне конкурса «Лето Господне». Святейший патриарх Кирилл посетил митрополита Горловского Митрофана в больнице святителя Алексия. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Божественную литургию на территории Бесланской школы в храме Воскресения Христова совершил утром 1 сентября архиепископ Владикавказский Аланский Герасим. Ему сослужило духовенство епархии. Позже в бывшем спортзале первой школы была отслужена заупокойная лития по невинно убиенным жертвам теракта. По традиции, здесь молятся о тех, чья жизнь оборвалась 22 года назад. Глава республики Сергей Миняйло написал в телеграм-канале: «В Осетии наступают священные дни памяти и тишины. Прошло 22 года с тех трагических событий в Бесланской школе номер 1, но боль не утихает. Она по-прежнему живет в сердцах тысяч людей в Осетии, России и далеко за ее пределами. Есть раны, над которыми время не властно. Беслан – одна из них». Во дворе школы звучит траурная музыка, вечером там зажигают свечи по числу погибших в теракте. В течение дней вахты памяти они будут зажигаться каждый вечер во дворе школы, а также в районах республики. 31 августа в Горно-Алтайской епархии прошли торжества в честь столетия со дня блаженной кончины святителя Макария, митрополита Московского, Алтайского, а также в честь десятилетия перенесения его святых мощей из Троицы Сергиевой Лавры в город Горно-Алтайск. Молитвенно отметить эти знаменательные даты собрались архипастыри из разных епархий Русской Православной Церкви. Божественную литургию в кафедральном храме преподобного Макария Алтайского в Горно-Алтайске возглавил митрополит Томский и Асиновский Ростислав. На сугубо Иктине епископ Рубцовский Алейский Роман вознес молитву о Святой Руси. Затем епископ Горно-Алтайский и Чемальский Макарий помолился о строительстве кафедрального собора в Горно-Алтайске. Проповедь по запричастным стихе произнес секретарь Горно-Алтайской епархии протоиерей Георгий Балакин. Затем архипастыри и духовенство совершили славление святителю Макарию перед его святыми мощами. По окончании литургии митрополит Томский Асиновский Ростислав обратился к молящимся со словом о святителе Макарии. Также владыка преподнес епископу Макарию икону Пресвятой Троицы. В ответном слове епископ Макарий поделился духовной радостью от совместной молитвы и вручил владыкам иконы святителя Макария. В тот же день в Центре культурного развития Республики Алтай состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию столетия со дня блаженной кончины святителя Макария и десятилетия перенесения его святых мощей в Горно-Алтайск. С 1 сентября издательский совет Русской Православной Церкви начал прием работ для участия в 13-м сезоне международного детско-юношеского литературного конкурса имени Шмелева «Лето Господне». Конкурс проводится по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла издательским советом. Проведение конкурса призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению отечественной литературы, истории, русского языка и основ православной культуры. Творческие работы принимаются до 10 декабря. 1 сентября по окончанию божественной литургии в Донском Ставропигиальном мужском монастыре города Москвы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Центральную клиническую больницу святителя Алексия, митрополита Московского, где посетил находящегося на лечении митрополита Горловского и Славянского Митрофана. Святейшего владыку сопровождал личный секретарь его святейшества епископ Раменский Алексий. 23 августа в результате удара беспилотного летательного аппарата митрополит Митрофан был ранен. На месте владыки была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время он проходит курс лечения в Москве. Святейший патриарх Кирилл проследовал в палату митрополита Митрофана, где тепло его приветствовал. «Рад, что вижу тебя живым, это самое главное. раны при участии наших опытных врачей заживут, все встанет на свои места, нормализуется, и ты продолжишь свое важное для того места служение. Митрополит Митрофан искренне поблагодарил предстоятеля за поддержку, особенно остро почувствовал ее сразу после операции, когда узнал, что святейший патриарх звонил и интересовался его состоянием. Владыка отметил, что внимание собратьев архипастыря и ощущение принадлежности к большой церковной семье дало ему огромные силы, а визит его святейшества назвал одним из самых памятных дней в своей биографии. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
4: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре, а также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
5: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19 по рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
6: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наши беседы с Еленой Игоревной Жерехиной о благотворительности 19-20 веков. В прошлый раз мы беседовали о ночлежных учреждениях для бездомных и выяснили, что, в общем, практически вся потребность города в обеспечении вот таких мест, это где-то 3-4 тысячи человек без крова были и нуждались в каком-то приюте. Вот благодаря государственной, частной и общественной благотворительности вот такая нужда удовлетворялась. И мы приступили к благотворительному обществу, о котором вот Елена Игоревна только еще упомянула. И я думаю, что сейчас мы о нем поговорим более подробно. Может быть, давайте с конца нашей прошлой передачи
1: добрый
0: начнем.
1: День, дорогие радиослушатели. Я упомянула о благотворительном обществе имени великой княгини Ольги Александровны. Это была самая младшая дочка императора Александра III. Она, желая оставаться в России, вышла замуж за принца Петра Александровича Альденбургского, с которым состояла в далеком родстве. Брак нельзя было считать удачным, он был бездетен, и Ольга Александровна очень много сил отдавала именно благотворительности. Хотя с детства, как и многие другие великие княжны, она состояла членом женского императорского патриотического общества, но там уже в комитете для нее места не было. Ее старшая сестра Ксения руководила обществом, которое девочек опекало после окончания ими школ. Ее свекровь Евгения Максимилианна занималась рождественскими школами, и деятельность Ольги в этой сфере заключалась только в помощи свекрови на первых порах. Поэтому она начала искать для себя новые места приложения. Воображение у нее было прекрасное, и она бралась за то, чем никто другой не занимался. Например, первые годы ее супружества пришлись на годы русско-японской войны. И слушая лекции, которые читал для ее супруга и брата Михаила Александровича, профессора Академии Генерального штаба по ходу военных действий, она поняла объем несчастных, которые остаются после войны. И она основала и благотворительное общество помощи раненым. По предложению своего брата она стала попечительницей Мариинского приюта для сыновей погибших офицеров. Но к тому же она основала общество по захоронению погибших в Манжурской войне. И, кажется, это была единственная война, когда мы захоронили всех павших. А ведь, представьте, какая работа, конечно, для 20-летней девушки-то.
0: Так работа по захоронению, то есть это же надо всех найти, всех...
1: Так вот, она, конечно, это делала не сама, но она из Петербурга организовывала эту работу.
0: Она вообще насколько реально, насколько это возможно?
1: Не могу сказать, но, по крайней мере, общество прекратило свою деятельность в связи с тем, что оно закончило работу. Выразительно.
0: Да, действительно.
1: Вот. Вообще число благотворительных учреждений, которым попечительствовала Ольга Александровна, грандиозно. Это и создание общества защиты детей от жестокого обращения, которое раньше было только отделом крупного такого благотворительного общества «Синего креста». И вот Ольга Александровна его вывела и стала заботиться о детях. В ее ведении состоял приют на Карповке на 30 мальчиков и 30 девочек, которые изымали от работодателей или из семей, где с ними плохо обращались. И в конце концов, по желанию своей матери, императрицы Марии Федоровны, Ольга Александровна стала руководительницей благотворительного общества при Повивальном институте, основанном ее прабабушкой, императрицей Марией Федоровной. Повивальный институт представлял собой соединение родильного отделения с учебным заведением, готовившим акушерок. Но акушерок в Петербурге уже хватало, потому что у нас было несколько повивальных институтов, ну а потом был институт Отто, уже создан в начале 20 века. Петербург был обеспечен. А вот провинции еще этого не хватало. И, кстати, еще накануне Первой мировой войны будет создано Всероссийское общество защиты материнства и детства под эгидой императрицы Александры Федоровны, которое будет создавать институт. К сожалению, это общество не получит своего полного развития просто в связи с Первой мировой войной. А тут то, что мы называем Снегиревкой. Где находится? Да рядом с Николаевским железнодорожным вокзалом, на Невском проспекте. Понятно, что в это родильное отделение поступают женщины с улицы, мы бы сказали, а часто снятые из поездов. И вот если мы на прошлой лекции обсуждали вопрос ночлежных приютов, то это в основном приюты для мужчин. А вот женские приюты как-то особенно и не устраивались, потому что женщины уже находились под такой широкой опекой, с моей точки зрения, что находили для себя место в столице. И вот здесь, на Надеждинской, ныне улице Маяковского, создается такое учреждение. То есть давно существовало родильное отделение и отделение, обучающее этих акушерок. Сначала стали заботиться об акушерках. Это были провинциальные девушки, которые хотели получить специальность. Их снабжали здесь бесплатной одеждой, бесплатным по возможности пропитанием, книгами, жильем по возможности бесплатным. Их даже одевали. А когда они уезжали домой, им в качестве приданого давали какие-то инструменты и некую сумму на открытие своего
0: кабинета.
1: Да. Таким образом улучшалось медицинское обслуживание уже в провинции. А с другой стороны, кто же оказывался среди пациенток? Конечно, беднейший люд Петербурга. Сюда поступали женщины из Песков, это район Суворовского проспекта и прилегающих Рождественских улиц, это Невская застава, и я повторяю, это с улицы женщины. И у них ничего нет. Кстати, там был сравнительно большой, по сравнению со всеми остальными родильными приютами Петербурга, число женщин с незаконными детьми, как вы понимаете, о которых некому было заботиться. И вот стали заботиться об этих женщинах. Конечно, первым делом и стали предоставлять лекарства и какие-то бандажи для послеоперационного, так сказать, существования. Снабжали приданым младенцев. Снабжали женщин одеждой послеродовой. Если оказывалось, что женщина иногородняя, но может вернуться к себе на родину, ее снабжали билетом, ну, а средства общество собирало деньги на этот билет, ей до родины. А кроме того, они создали родильный приют, в котором содержали женщин с детьми после того, как они родили этих детей, для реабилитации, нахождения им места, подыскания места, чтобы женщина не шла на улицу с этим малым ребенком. Вот таких приютов у нас в городе, кстати, было два. Второй при благотворительном учреждении Обуховской больницы, тоже беднейший район Петербурга. На Рузовской улице был приют для детей, которые остались сиротами, потеряв родителей, умерших от болезни в этой больнице. И тут же содержали вот этих несчастных женщин, которым некуда было податься с детьми. Кстати, до сих пор, я подозреваю, у нас это очень серьезная проблема. Многим девушкам, которые родили без супруга, некуда идти с ребенком, и найти работу в такой ситуации крайне трудно.
0: Практически невозможно.
1: И вот о них стали заботиться. Впервые, может быть, в истории. И вот Ольга Александровна замечательным образом организовала это общество. Прежде всего, она хорошо рисовала. И общество стало издавать открытки с ее рисунками, со специальной маркой. И какая-то копеечка благотворительная от этого издания шла на содержание общества. С другой стороны, в этом обществе были прекрасно подобраны члены. Потому что в президиум общества входил государь-император, обе императрицы, брат великой княгини. Так, вначале для поддержания духовного авторитета членом был Иоанн Кронштадтский, потом петербургский митрополит Антоний. Понятно, что туда хотели идти дамы-аристократки. Туда вошли многие супруги врачей, сами имеющие медицинскую подготовку. Кстати, великая княгиня имела образование медсестры, которую она потом применяла в годы Первой мировой войны. И туда вошли богатые дамы. Марья Гавриловна Савина, знаменитая русская актриса, которая была бездетной, но ради младенца, как известно, снимет с себя последнее платье, этот

0: основном тем, кто страдал от войны. И во время войны Ольга Александровна еще создала два разных общества помощи раненым, помощи страдающим от войн, которые были важны как сиюминутные организации. И вот организаторская деятельность Ольги Александровны оказалась, с моей точки зрения, совершенно поразительной, потому что она вдохновенно искала место приложения своим способностям. И вот поэтому она является одной из моих лучших, любимейших героинь, хотя, конечно, очень многие великие княгини у нас работали много, начиная от императриц, таких как, ну, мы упомянули императриц 18-19 века, но и дальше Мария Александровна, супруга Александра II, устраивала ремесленные приюты, где давали профессию и мальчикам из бедных семей, и девочкам. Богадельни для старушек. И она же у нас устроила систему женского образования, открытого женского образования, гимназии, которые у нас были благотворительными фактически. Потому что если мужское образование было государственным, то женские гимназии Марии Александровны, Мариинские гимназии, они были в ведомстве императрицы Марии, то есть содержались на вот эти собственные средства императорской фамилии. А поступали туда часто девочки из не самых благополучных семей. Вот, например, Покровская гимназия, Коломенская женская гимназия, или Покровская ее назвали, на Торговой улице, она где-то на 80% состояла из девочек, из семей, которые не могли обеспечить образование своих дочерей. Часто это была прислуга, например. И этих девочек воспитывали на личный счет. Но Мария Александровна довольно рано заболела и отошла от этих дел. Ее сменила невестка Мария Федоровна, которая на протяжении... Ой, я вот даже с трудом могу посчитать, сколько... Ну, 30 лет уж точно руководила практически всей российской благотворительной деятельностью. Ее имя носила Мариинская школа кружевниц, которую, может быть, мы будем обсуждать. Ее имя носил Мариинский приют для ампутированных воинов при военно-медицинской академии. Первое в Европе подобное учреждение, снабжавшее пострадавших на войне протезами. Ее имя, конечно, носили многие учебные заведения женские. И она, вот начав эту деятельность еще в 860-х годах, вплоть до революции возглавляла российскую благотворительность.
1: Ну, это более 40 лет, получается, да?
0: Более 40 лет.
1: Более 50.
0: Просто я почему считала, был издан специальный знак в честь 25-летия ее руководства ведомством императрицы Марии.
1: Ага.
0: То есть только вот этим основным государственным учреждением она руководила более четверти века. Конечно, мы не можем не упомянуть и великую княгиню Марию Павловну, которая была попечительницей и комитета, заведовавшая приютом для несовершеннолетних коллег и идиотов, но она еще и руководила одним из отделений Красного Креста в Петербурге и была руководителем одного из крупнейших заведений, которое снабжало русский Красный Крест во время военных действий, устраивая санитарные поезда и военно-полевые санитарные отряды. Поразительная тоже по энергии женщина была, она руководила императорским женским патриотическим обществом в отсутствие императрицы Марии Федоровны. А вот императрица Александра Федоровна, когда вступила на трон, к сожалению, она не поняла некоторых особенностей русской психологии, психологии своего народа, своих подданных. Будучи немецкой принцессой, она считала, что человек должен делать добро для себя от своего имени, но тайно, не афишируя свои благородные порывы и свои поступки.
1: Собственно, как и положено по Евангелию.
0: Так и положено. Но она была все-таки публичной персоной, как мы бы сказали. И она не понимала, что русский император, русская императрица должны подавать благие примеры своим подданным. Подданные не знали о ее широчайшей благотворительной деятельности. Но она была человеком просто лично скромным. И устроив у нас и ортопедическую больницу в Александровском парке, и две девичьи рукодельные школы, причем одна из них, художественная школа, образовывала девушек из провинции. И притом это были художницы, и, кстати, там были иконописные классы в этой школе. И для двух этих школ она построила на свои средства большие учебные здания, это здание Алексеевского приюта в Гавань.

0: не вот опять-таки в беднейшем районе, ныне 36-я школа там находится, а второе — это замечательное здание рядом с Марсовым полем, выполненное в стиле Петровского барокко.
1: Какое красненькое.
0: Да, да, да. До сих пор вызывает интерес это здание.
1: Рядом со Спасом на Крови.
0: Да, это в этой ремесленной школе девочек из провинции обучали тому, что мы называем народным промыслом, обучали народных художниц и женщин-иконописцев.
1: Прикладное искусство.
0: Да, школа прикладного искусства. И она основала, императрица Александра Федоровна, общину сестер Милосердия в Царском селе. Она организовала множество госпиталей. Она во время войны основала нейрохирургическую больницу с институтом, которая, к сожалению, не получила развития, и общество защиты материнства и детства всероссийское. Но, повторяю, она не делала это публично. И, к счастью, так сказать, для вообще лица императорской фамилии, с началом Первой мировой войны она стала ставить в руководство подобными учреждениями своих взрослых дочерей Ольгу и Татьяну. По крайней мере, эти девочки тоже приучались к благотворительности, и комитеты, которые носили их имена, они были очень публичными и часто всероссийскими. И под эгидой этого комитета, комитета Татьяны Николаевны по организации всей помощи пострадавшим в Первой мировой войне, собрались такое впечатление чуть ли не все благотворительные учреждения этого периода. Поэтому, вот, кстати, централизация благотворительности в Петербурге была одной из важнейших задач. И этим как раз занимались наши императрицы. И вот мы не должны забывать таких прекрасных представительниц императорской фамилии, как Евгения Максимилиановна Альденбургская, которая руководила всей благотворительностью рождественской беднейшей части города. Ей были построены там община сестер Милосердия Святой Евгении, в которой было отделение для престарелых сестер. Надо же было опекать этих старушек, которые положили жизнь на помощь бедным и больным. Там были и дешевые, ну, собственно, благотворительные школы с ремесленными приютами для местного населения. Это небольшая площадь в районе Новгородской улицы, целиком застроенная вот этими благотворительными учреждениями общины Святой Евгении и вот этих народных школ. Ну и, конечно, гимназия, для которой она нашла место рядом со Смольным институтом и прямо в саду Смольного института. И она, собственно, построила эту гимназию на свои средства. Кстати, семейство принцев Альденбургских, с моей точки зрения, оно практически обеднело к началу 20 века, потому что они устраивали огромное число благотворительных учреждений,
1: да,
0: в Петербурге, пожалуй, и в провинции.
1: Самая благотворительная семья, аристократическая. То есть, кого ни коснись, все члены этой фамилии вот огромную просто роль сыграли вот не только в петербургской, в российской благотворительности.
0: Конечно.
1: И основали обязательно что-нибудь значительное.
0: Нет, и они придумывали что-то новое.
1: Да, придумывали.
0: И они оставили свой след не только в медицине или просвещении, как другие члены императорской семьи, но и в культуре, потому что, основывая народный дом императора Александра III в Александровском парке, ну, мы знаем его как кинотеатр «Великан» или там театр эстрады, но театр принц Александр Петрович Альденбургский, собственно, устроил заведение культуры, кстати, которое оказалось настолько высоким по уровню, что основными посетителями оказались не рабочие народного дома, а средний слой интеллигенции, который ходил не в Мариинский театр на оперы, а на такие же постановки в народном доме, где пели лучшие голоса императорской оперы. Вот. Или та же Евгения Максимилианна, которая, будучи одновременно со своим руководством, своими благотворительными заведениями, была попечительницей общества поощрения художников. То есть, по-нашему, это союз художников на Большой Морской улице. И здание тогда они приобрели. Но она смогла их организовать тоже для благотворительных действий и создала вот это замечательное издательство общины Святой Евгении, которая издавала альбомы, открытки, которые сейчас являются просто предметом для коллекционирования, ценнейшим предметом коллекционирования. И кто там публиковался? Рерих, Бенуа, лучшие художники своего времени. Васнецов, какие чудные серии выпускал. И на эти средства содержалась община Святой Евгении. То есть формы благотворительности придумывались тогда. И воображение работало не на то, чтобы собрать деньги, а на то, чтобы человек, который отдал эти средства, ощущал себя не только дарующим, но, скажем так, у него не вытягивают эти деньги из кармана,
1: да.
0: А он отдает их с полным удовольствием и хочет дать еще. И вот надо сказать, что вот подобное отношение к благотворительности, не только к душевному долгу, но и как к радости, оно было свойственно русскому обществу, начиная с конца XIX века, когда начали устраивать народные гуляния с благотворительными целями. В Летнем саду, например, великие княгини, императрица Мария Александровна, наследница Мария Федоровна, великая княгиня Елена Павловна устраивали праздники в Летнем саду. Приходящие платили деньги за то, чтобы увидеть фейерверк, послушать музыку, погулять в лучшее время среди хорошей публики. А входной билет, его цена, шла на содержание детских и медицинских учреждений.
1: Но ведь подобные мероприятия проводились за счет все равно благотворителей. Ну, то есть императорской фамилии или какого-то частного лица. То есть не окупались за счет билетов эти мероприятия?
0: Ой, конечно. Нет, ну иногда окупались. Иногда приносили доход, как община Святой Евгении. А иногда совершенно не окупались. Вот великая княгиня Ольга Александровна однажды устроила в консерватории концерт. И средства, потраченные на него, по-моему, в 3 раза превосходили стоимость сбора от билетов, которые были получены. Но я подозреваю, что все получили удовольствие, потому что билеты таки были проданы. И, судя по составу лиц, которые принимали участие, тоже все было крайне интересно. Вообще отказываться принимать участие в благотворительном мероприятии было не принято. И я это знаю еще по деятельности моей бабушки, которая участь в консерватории организовывала, ну, например, вечера по сбору средств на тех девочек-студенток, курсисток, которые приезжали в Петербург. Она мне, например, рассказывала, как была свидетельницей знакомства Блока и Ахматовой, выступавших на вечере для сбора средств в помощь недостаточным ученицам женского медицинского института. Вот где познакомились Блок и Ахматова? Ахматова уже забыла об этом. А когда моя бабушка прочла мемуары Ахматовой, она уже была совсем старенькая, была уже за 80, она сказала... Так, а я же при этом была. Ахматову она не заметила. Та была начинающей поэтессой. А вот Блока приглашал ее брат на этот вечер. Студент Института гражданских инженеров. И вот эта всеобщая причастность к благотворительности воспитывалась с детства. Благотворительность не была из-под кнута и не была обязательной. Она была наградой. И вот воспитывалось такое отношение к благотворительности. Могу сказать, опять-таки, из истории моей семьи. Моя тетушка в своей женской гимназии нахулиганила. Они приехали на вечер с подругой, взяв городского извозчика и одев мамины платья и мамины шляпки. Ну, все этим занимаются в 15 лет, бывает. Понятно? Да, избив волосы. И их, слава богу, поймала инспектриса. Их там отмыли, одели, вызвали гувернанток. Гимназия была очень хорошей, престижной. Вывели. Наказание за хулиганство. Им не разрешили выходить на сбор средств в помощь детям, пострадавшим от туберкулеза. Белый цветок, так называемый. Это когда дети приходят сами на уну, и взрослые. В основном этим занимались студенты и воспитанники петербургских гимназий. Они выходили на улицы, продавали цветочки, созданные своими руками. Каждый в кружку бросал, ну, кто 1 копейку, кто 5, кто рубль, и вообще сколько вот ты хоть. И эти деньги шли на создание туберкулезных санаториев, приютов и на помощь больным детям. Так вот, наказание – запрет участвовать в благотворительной акции. Понятно, что после этого она... из кожи вон вылезет, что в следующий раз пойти со своими подругами на такое вот мероприятие.
1: Да.
0: Вот так надо. А то у нас кажется, что вот ты собрал макулатуру, дал какие-то деньги. Это необходимость, тебя заставляют это делать.
1: Да, неприятная обязанность. Даже довольно принудительная.
0: Принудительная. Вот. И вот воспитывать радость при желании делать добро, это удивительное свойство, которому тоже научились к началу 20 века.
1: Ну что же, на этом мы заканчиваем сегодня нашу передачу. Напоминаю вам, что в эфире «Радио Град Петров» была программа «История благотворительности». Мы беседовали с историком Еленой Игоревной Жирихиной о благотворительности Петербурга и даже уже перешли к теме распространения опыта благотворительных учреждений по всей России. Программу вела Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.
0: Всего доброго, дорогие слушатели.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Михаил Плецковский. Солнышко на память. Сказки. Босолапки на кожаном ходу. Бегемотику булочки босолапки купили. На каждую лапу по босолапке. По новенькой, со скрипом и на кожаном ходу. Увидел слоненок Луз у бегемотика обновку и попросил: «Дай поносить немножко». Снял булочка свои босолапки и говорит: «Возьми, походишь-походишь, а потом мне вернешь». И тогда все звери сказали: «Какой добрый бегемотик!» Пришел к бегемотику тигренок Полосатик и тоже попросил: «Дай свои босолапки поносить». «Не дам», — отвечает бегемотик, — «они мне самому нужны». «Я чуточку поношу и отдам», — настаивал тигренок. «Договорились?» «Нет, не договорились». «А почему же ты слоненку свои босолапки давал?» «Так они мне тесноваты были, а теперь не жмут нисколечко. Слоненок-то их уже разносил». «Выходит, неправду говорили, будто бы ты добрый. Придется тебя булочкой жадиной называть», — грустно сказал тигренок Полосатик. «Не надо меня жадиной называть», — испугался бегемотик. «Лучше походи немножко в моих босолапках. Мне совсем не жалко». Эй ты! Никто из зверей не хотел проходить мимо домика, в котором жил попугай Эй ты. Иначе его и не называли, потому что самое любимое выражение попугая было «Эй ты!». Увидит он бегемота и кричит: «Эй ты, бегемот, твой портрет в журнале мод!». Увидит крокодила и насмехается: «Эй ты, крокодил, как ты в лужу угодил!». Увидит носорога и проходу не дает: «Эй ты, носорог, не цепляйся за порог!». Кому захочется мимо такого вредного попугая проходить? Но приходилось все-таки, ведь домик попугая «Эй ты» стоял на самой центральной улице, напротив самого центрального универмага. Больше всех был недоволен этим дразнилкой директор универмага Жираф Долговязик, потому что к нему почти перестали заглядывать покупатели. Никому не хотелось, чтобы его при всех дразнили. И тогда жираф-долговязик придумал хитрый ход. Он преподнес попугаю «Эй ты» ко дню рождения большущее новенькое зеркало. Увидел «Эй ты» свое изображение в зеркале и решил, что это совсем другой попугай на него смотрит. С того дня он все время торчит возле зеркала и сам себя дразнит: «Эй ты, попугай, сиди дома, не гуляй!». Лечебный фотоаппарат. Жила себе зебра по прозвищу Тельняшка. Зебра как зебра, только она все время плакала. И утром, и днем, и вечером, и даже во сне плакала. Перед едой хныкала, после еды ревела, книжки читала, рыдала, зубы чистила, слезами заливалась, песенки и то плаксивые пела. Напрасно под ее окнами малыши-зверята кричали: «Если хочешь быть здоровым, подражать не надо ревом». Напрасно доктора всякие лекарства выписывали. Ни шуткодрол, ни смехарин на нее не действовали. Ничего ей не помогало, даже уколы веселина. Зебру просили, уговаривали, упрашивали, умоляли: «Успокойся, вытри слезы». А она еще больше плакала. Не зря же во дворе висели 10 веревок для сушки носовых платков. Как-то в гости к зебре-тельняшке завернул слоненок Луз с фотоаппаратом на шее. Зебра очень удивилась и даже на минутку слезы лить перестала. А слоненок Луз и говорит: «Что с тобой? Продолжай, пожалуйста, плакать. Или тебе надоело?» «Мне никогда не надоедает плакать. А ты зачем пришел?» Я пришел, чтобы сфотографировать тебя. Ну, заплачь. Ну, что тебе стоит? А то у меня снимок не получится».
1: «Мне никакого снимка не надо».
0: «Тебе, может, и не надо. А для журнала «Мировые рекорды» он просто необходим».
1: «Какие там еще рекорды?»
0: «Обыкновенные, мировые. Ты ведь у нас теперь чемпионка. Скажешь тоже».
1: «Правда, правда.
0: Есть среди нас чемпионы по бегу, по прыжкам, по плаванию. А ты, тельняшка, чемпионка мира среди плаксеров полусреднего веса».
1: «Не желаю быть чемпионкой. Мне это не нравится».
0: «А ты заплачь, если не нравится. Ну, заплачь». И слоненок Луз приготовился нажать кнопку фотоаппарата.
1: «Зря стараешься. Ничего у тебя не выйдет», — заупрямилась зебра.
0: Постоял-постоял фотограф и ушел ни с чем. А тельняшка с той поры так больше ни одной слезинки и не обронила. Очень ей не хочется быть чемпионкой мира среди плаксеров полусреднего веса. Все звери узнали об этом и решили так. Наверное, у слоненка Луса не простой фотоаппарат, а лечебный, потому что он сумел вылечить зебру-тельняшку лучше всяких докторов. Что лучше всего? Собрались возле сарая поросенок, щенок и утенок и стали выяснять, что лучше всего.
1: «Лучше всего гав-гавстроном», – сказал щенок Тявка. «Там столько вкусного!»
0: «Нет, лучше всего танец кря-кря-ковяк», – возразил утенок Крячик. «Мне нравится танцевать».
1: «Танцы – ерунда», – запротестовал поросенок Кнопка.
0: «Самое прекрасное на свете – это хрусталь. Если дотронуться копытом, он звенит».
1: «А мне нравится песенный фьюстиваль и еще веселый фьюмор», – пискнул в сарае цыпленок Фью.
0: Наверное, этот спор продолжался бы еще очень долго, но спорщиков услыхала корова-муренка.
2: «А почему меня не спрашивают?» – вмешалась она.
0: «Лучше всего на свете сено».
1: «А, по-моему, сметана», –
0: облизнулся на заборе кот-чернобурчик. В это время сверкнула молния, и по небу прокатился гром. Спорщики испугались и разбежались в разные стороны. А под крыльцом облегченно вздохнула наседка Соня, которой не давали спать. «Лучше всего все-таки гром», – подумала она и заснула.
1: Кролик, который никого не боялся.
0: Слава приходит, когда ее не ждешь. Так пришла она и к серому кролику Кочерышке, который в один прекрасный день стал знаменитым. В тот день кролик Кочерышка встретил медведя.
3: «Это моя тропинка!» – пробурчал медведь, желая в шутку напугать кролика.
0: Но Кочерышка даже ухом не повел, поздоровался и прошел мимо, как ни в чем не бывало.
3: Медведь даже оторопел от неожиданности.
0: В тот день кролик Кочерышка столкнулся на подвесном мосту с тигром.
3: «Вот, я тебе покажу», – напустился тигр на кролика.
0: Но кролик Кочерышка ничуть не испугался. Он спросил: «Что вы сказали?» Потом приподнял шляпу, раскланялся и двинулся дальше.
3: Тигр даже окосел немного от такой неслыханной дерзости.
0: В тот день кролик Кочерышка случайно наступил на лапу самому льву.
3: «Я тебя, крольчишка, в порошок сотру!» – грозно зарычал лев.
0: «Рад вас видеть», – сказал Кочерышка, улыбнулся и похлопал по спине остолбеневшего льва. Все это видел и слышал попугай Эйты и разболтал повсюду. Тогда звери и птицы стали на все лады расхваливать кролика Кочерышку, который никого не боится. Недаром говорят, что у славы есть крылья. Кочерышка еще только подходил к своему дому, а слава уже поджидала героя на его собственной улице.
1: «Ты молодец! Ты просто молодец, кочерышка!» — кинулся к нему навстречу ослик Алфавит. «Мы уже переименовали нашу капустную улицу. Она теперь называется улица имени кролика Кочерышки».
2: «Подожди, что ты говоришь? Я ничего не слышу. Ах, вспомнил! Ведь я вчера заткнула уши ватой, потому что музыка за стеной мешала мне спать».
1: И кролик вынул из ушей вату. «Вот, совсем другое дело. Снова все слышу. Так что у вас тут произошло?» — обратился он к удивленному ослику. И тогда ослик Алфавит понял, почему его приятель Кочерышка не испугался ни медведя, ни тигра, ни даже самого льва. Просто он не слыхал их страшных угроз. А может, слыхал и не испугался? Кто знает. Но улицу переименовывать не стали. Так она и называется сейчас – Кочерышкина улица. А когда по улице проходят внуки Кочерышки, то обычно им вслед несется: «Смотрите, вон идут внуки того самого кролика, который никого не боялся». Жужуля. Никто не любил пчелку Жужулю, потому что она была очень вредной. Всем от нее доставалось. Спрашивается, зачем в чужие дела свой хоботок совать? А Жужуля совала. И кроме того, всегда ее что-нибудь злило. Обедает кролик-кочерышка, а Жужулю зло берет. Пляшут разноцветные бабочки польку, вальс или какой другой танец, а Жужуля недовольна. Играет слоненок Лус Гамма на аккордеоне, а Жужуля места себе не находит. Теперь вы сами понимаете, почему никому не хотелось дружить с Жужулей. Вот что однажды с этой самой Жужулей произошло. В понедельник, нет, кажется, во вторник или в среду, а точнее в четверг, но, может быть, и в пятницу, тигренок-полосатик сидел в удобном кресле под большим банановым деревом, читал толстую книгу и запивал забавные истории апельсиновым соком. Нужно вам сказать, что полосатик брал в библиотеке все книжки подряд, так как научился читать совсем недавно, и ему было все интересно. Но больше всего он любил читать вслух веселые книжки. При этом полосатик громко смеялся. В тот день, о котором идет речь, полосатику попалась особенно смешная книжка. Он так заливался, что у него даже слезы от смеха на глаза наворачивались, и полоски по всей шкуре перекатывались. Пролетала мимо Жужуля. Услыхала она, что полосатик хохочет, и присела сзади на спинку кресла. Полосатик Жужулю не заметил. Читает, подпрыгивает от восторга. Надоело Жужуле на чужую радость глядеть, и принялась она вокруг полосатика кружиться и жужжать. Тут тигренок заметил Жужулю и спрашивает: «Что это ты вокруг меня вьешься? Места мало, что ли?» «А я ужжалить тебя хочу», — отвечает Жужуля. «Ужжалить? А что это такое?» «Это ужасно больно». «А для чего ты хочешь сделать мне больно?» — возмутился полосатик. «Разве я тебя трогал?» «А я тебя ужалю, потому что мне не нравится твой смех». «Может, мне тоже не нравится, как ты жужжишь возле моего уха. Скажи, разве я приглашал тебя в гости?» «Верно, не приглашал, а меня никто в гости не приглашает». «Но это же плохо, значит, у тебя нет друзей». «Подумаешь, друзья, если мне захочется, я сама в гости прилечу без всякого приглашения». «Это невежливо». «Вот еще вежливый нашелся. Сейчас как ужалил нос», — пропищала Жужуля. «И давай нападать на тигренка». Полосатик только лапами отмахивается и ворчит, а сам думает, как вредную Жужулю проучить получше. Наконец придумал и говорит: «Послушай, Жужуля, не надо меня жалить. Если уж ты ко мне в гости прилетела, давай я тебя угощать буду». «Вот это другой разговор», — обрадовалась Жужуля. «А что ты любишь?» — спросил полосатик. «Сахар люблю». «Сахар? Пожалуйста, сейчас принесу». Полосатик не был обманщиком. Он вынес Жужуле несколько кусочков сладкого сахара и положил на стол. Увидела Жужуля лакомое блюдо и забыла обо всем на свете. Даже спасибо не сказала полосатику, так и прилипла к сахару. А тигренок не зевал. Взял он со стола незаметно стакан, из которого сок апельсиновый пил, подкрался к Жужуле раз и накрыл ее пустым стаканом. И очутилась Жужуля под прозрачным стеклянным колпаком. Поняла она, что в ловушку попалась, шипит, жужжит, а ее не слышно. Успокоился полосатик, уселся в кресло поудобнее и стал снова книжку читать. Читает и смеется пуще прежнего. Недаром на эту книжку в библиотеке целая очередь была. Вы спросите, как же закончилась эта история? Хорошо закончилась. Ведь у полосатика был добрый характер. Пожалел он Жужулю, выпустил. «Лети», — сказал полосатик, — «но если ты снова начнешь приставать ко мне или к моим знакомым, то я проучу тебя как следует. Попробуй лучше с кем-нибудь подружиться». И тут стало Жужуле стыдно, потому что полосатик простил ее и не стал обижать, хотя был намного сильней. «Хочешь быть моим самым первым другом?» — спросила Жужуля тигренка. «Ведь у меня никогда не было ни одного друга». «Ладно», — согласился полосатик. «Прилетай ко мне завтра. Я тебе книжку вслух почитаю, и мы вместе похохочем».
4: Дорогие друзья, вы слушали сказки Михаила Плецковского. Читала Наталья Роснюк.

0: В исполнении Альфреда Брендели и оркестра Академии Святого Мартина прозвучала третья часть концертного рунда ре-мажор для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Невилл Мэринер.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Реставрацию двух исторических медных панно, украшавших здание бывшего главного управления государственного коннозаводства, начали на улице Маяковского, 15. Специалисты расчищают декоративные элементы от поздних наслоений и освобождают их от сантиметрового слоя черной краски. Трещины и мелкие каверны планируют заливать расплавленной медью. Реставраторам также предстоит устранить крупное повреждение на панно «Жокеи». По словам экспертов, металл пробило осколком артиллерийского снаряда в годы блокады.

Вчера, в День знаний, в Петербургском музыкальном училище имени Мусоргского торжественно открыли новый учебный корпус. В отремонтированное здание переехал эстрадно-джазовый отдел. Как отметил губернатор Александр Беглов, долгие годы будущие звезды импровизации ютились в основном корпусе, но в год своего столетия училище получило знаковый подарок от города. Губернатор Александр Беглов сказал, для эстрадного отдела нужно отдельное здание, отдельное помещение, хорошо отремонтированное, хорошо оснащенное. Мы это сделали. Ребята очень довольны, инструменты хорошие, здание красивое. На Союзном проспекте в Невском районе открылся третий корпус детской школы искусств имени Глинки. Его площадь составляет почти 9000 квадратных метров. Здание рассчитано на 680 человек и оборудовано двумя концертными залами. В новом корпусе будут работать театральное, хореографическое и хоровое отделение. Также здесь продолжится работа по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда через искусство. Губернатор Александр Беглов поздравил учеников, родителей и коллектив школы с новосельем и началом учебного года. Беглов передал школе сертификат на покупку духовых инструментов отечественного производства. Их приобретение позволит создать новый духовой оркестр. Губернатор осмотрел хореографические и театральные классы, малый зал и библиотеку-медиатеку. Торжественное открытие завершилось концертом, в котором приняли участие хор «Перезвоны», оркестры и танцевальные коллективы школы. Накануне Дня знаний в петербургских книжных магазинах прошла акция «Закладка». В ходе акции в сотни книг, представленных на полках петербургских магазинов, были размещены тематические закладки с портретами великих русских писателей-классиков – Пушкина, Толстого, Достоевского, Гоголя, Лермонтова. Закладки были распространены на площадках ряда известных петербургских книжных сетей и независимых магазинов, включая подписные издания, Дом книги, Порядок слов и Все свободны. Помимо произведений классической литературы, закладки вложили в книги западных классиков. Вторая сцена Петербургского музыкального театра имени Шаляпина посвятит сезон 150-летнему органу. Череду концертов в зале на Английской набережной 5 сентября откроет испанский солист Даниэль Сальвадор. Титулярный органист папской базилики Святого Михаила в Мадриде представит органную музыку 17-18 веков, редко звучащую за пределами Пиренейского полуострова. Он сыграет на инструменте 1877 года, изготовленном специально для англиканской церкви Петербурга. Спустя столетия молчания орган был возрожден в 2026 году и занял почетное место главного инструмента второй сцены музыкального театра имени Шаляпина. Третьего и 4 сентября в Летнем театре Новой Голландии состоится петербургская премьера танцевального спектакля «Под землей». Постановка Ольги Цветковой – это попытка схватить неуловимое, состояние зависания, момент перед внутренней трансформацией. В спектакле современная хореография соединяется с аутентичным фольклором. Музыку к спектаклю создал ансамбль «Толока», соавтор перформанса в российском павильоне «Венецианские биеннале» этого года. Спектакль родился при поддержке Дома культуры ГЭС-2. Теперь работа приезжает в Петербург и раскрывается в новом контексте, потому как в Москве спектакль идет на подземной парковке, а здесь будет показан под открытым небом. В центре сценического действия 8 исполнителей. Они существуют на тонкой грани между ожиданием и действием, в состоянии, которое ничем не разрешается. Звуковой ландшафт спектакля собран из подлинных народных песен. Здесь звучат молитва, колыбельная, свадебные напевы и песни под драку. Музыкальный драматург Владимир Горлинский, ансамбль «Толока», выстраивает музыкальное повествование. Особое внимание уделено мужскому началу в русской традиционной музыке, теме, которую раскрывает музыкальный руководитель ансамбля Лизавета Аньшина. В программу вошли редкие образцы мужских песен. В
Фестиваль «День крепости Орешек» пройдет с 5 по 6 сентября с 11 до 19 часов. Гостей ждут реконструкции боев, интерактивные площадки, ярмарка народных промыслов и мастер-классы по старинным ремеслам, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по культуре Петербурга. Особое место займет реконструкция Петровская Виктория 1702 года, посвященная штурму Нотебурга. Взятие крепости открыло путь русским войскам в ходе Северной войны и укрепило позиции на Неве, говорится в сообщении. Также в программе выступления творческих коллективов, военно-исторические представления, тренировки со стрельбой из лука, метанием топора и копья. Вход по билетам крепости. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг, 3 сентября, переменная облачность, днем без существенных осадков, 17-19 градусов тепла, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление 753-754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 60%, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В пятницу, 4 сентября, облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, днем плюс 14-16. Атмосферное давление 748-751 миллиметр, относительная влажность воздуха 91%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность, днем без существенных осадков, плюс 17-19, вечером местами небольшой дождь. В пятницу облачно, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 14-16. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Осенью 1878 года ведущий импресарио Европы того времени сеньор Боккаччи решил осчастливить римскую публику возобновлением старой и основательно подзабытой оперы Гаэтано Доницетти «Фаворитка». В сюжете этой оперы, собственно, довольно свободная импровизация реальной любовной истории, имевшей место в эпоху Кастильской реконкисты. Режиссировал спектакль, весьма, надо сказать, традиционно, хотя и добротно, сам Боккаччи, а музыкальная часть легла на плечи капельмейстера Луиджи Манчинелли. Это был незаурядный координатор между оркестром и сценой, а один из первых в великой плеяде тех дирижеров, кто организовывал спектакль как художественно завершенный вокально-симфонический и театрально-драматический синтез. Собственно, Манчинелли начинает тот блистательный список, куда входят де Сабата, Гавадзени, Тулио Серафин, и, конечно, Артура Тосканини. Манчинелли был опытен, он был образован, у него были очень высокие, очень строгие критерии, от которых он не хотел отступать и не отступал. Работать с ним было трудно, но он умел добиваться желаемого качества. Боккаччи удалось привлечь в свой спектакль несколько выдающихся певцов, прежде всего тенора Россетти и колоратурная меццо-сопрано Изабеллу Галетти. А вот с баритонами вышло как-то не очень удачно, или, правильнее сказать, очень неудачно. Приглашенные певцы, профессиональные, вполне профессиональные, даже знаменитые, в частности, Грациани или Падилла, один за другим на спектаклях отвергались капризные и избалованные звездами римской публики. Подряд 4 представления «Фаворитки», очень дорогой, отлично разученной, роскошно поставленной оперы, 4 представления подряд эта опера не имела успеха из-за провалов исполнителей в крайне сложной и в вокальном, и в драматическом плане партии кастильского короля Дона Альфонсо XI. 5-е представление, назначенное на вечер 11 декабря 1878 года, грозило вылиться в грандиозный скандал и, как следствие, в провал всей антрепризы. На 5-е представление собирались прийти зубры итальянской критики, такие как Ронкони, Кольвацци, Дамиани Спалетти, де Лорма. Они уже заранее готовили погромные рецензии, которые в состоянии были не только уничтожить римскую антрепризу Боккаччи, но и вообще уничтожить его репутацию. Удивительно ли, что Боккаччи был в панике, что он метался в поисках выхода? Все баритоны, даже любимец Рима, даже великий Катони, с которым Боккаччи был знаком и к которому он обращался, Катони отказался. Отказался, как и все остальные, пугаясь агрессивного настроения публики и критики. Категорически отказывались. Провал «Фаворитки» на сцене римского Аргентино мог легко нанести непоправимый урон даже самым устойчивым творческим биографиям. Боккаччи был также знаком с семьей Батистини. Но до самого последнего дня он вовсе не помышлял о том, чтобы задействовать филармонического хориста Маттео Батистини даже во второразрядной роли своей антреприз. Только полная безнадежность объясняют то, что Боккаччи утром 11 декабря, то есть всего-то за несколько часов до начала спектакля, предложил Маттео Батистини выйти вечером на сцену Аргентино в сложнейшей партии Дона Альфонсо. Но в самом деле, хуже быть уже не могло.
Заметим вот что. Маттео Баттистини как-то не слишком серьезно отнесся к предложению Боккаччи. Ну, в сущности, ему ведь предложили принять участие в авантюре. Баттистини не только не репетировал «Фаворитку», он этого спектакля не видел вовсе. Он не знал мизансцен. Он пел партию Дона Альфонсо, но пел ее только в учебном классе, как вокализы. И следует особо подчеркнуть, Маттео Баттистини никогда еще не выходил на оперную сцену. Но, видимо, тогда, в декабре 1878 года, его направляла судьба. И в полдень Баттистини был в театре. Нервный до предела Манчини провел в репетиционной комнате наскоро две пробы в ансамблях. Они показались удачными. Впоследствии Изабелла Галетти в интервью по случаю 50-летия Баттистини вспоминала. «Я думала, что передо мною робкий дебютант, и вдруг я увидела артиста, прекрасно знающего свое дело». Ну, все же это, что называется, воспоминание к юбилею. Но вот тогда-то, в середине дня, 11 декабря, тогда-то все было очень даже неясно. Да, дебютант обнаружил музыкальность. Он обнаружил знание двух фрагментов своей чудовищной по протяженности партии. Ну да, голос звучал мягко и красиво, но звучал-то этот голос в небольшой репетиционной комнате, а каково будет звучание в огромном, на 2000 мест, очень капризного по акустике зала «Аргентино»? И потом было вовсе не ясно, как поведет себя дебютант на сцене. Перед ожесточенной предыдущими спектаклями импульсивной и не привыкшей щадить чье-либо самолюбие итальянской публикой. Не запаникует ли, не забудет ли текст или ноту, но не упадет ли в обморок, потому что и такое бывало. Ну и в самом деле, буквально перед самым выходом на сцену в костюме и гриме, стоя в кулисе, в этот момент уверенность на мгновение покинула Баттистини. Спектакль шел в гробовой тишине, а в Италии это ничего хорошего не предвещает. Боккаччи пришлось в последний момент буквально вытолкнуть дебютанта на сцену. Вытолкнуть и, вцепившись руками в кулису, замереть в ожидании, казалось бы, неминуемого скандала, катастрофы, позора, разорения. А Баттистини там, на сцене, он неожиданно для самого себя обрел мгновенно ту уверенность, то спокойствие и одновременно радостную приподнятость, ту совершенную слиянность с музыкой и ту властность над публикой, которые всегда и неизменно будут сопровождать его во все продолжение творческой карьеры. Повинуясь логике, диктуемой музыкальной драматургией, он, освоившись на первых фразах речитатива в пространстве сцены, с величественной неспешностью, с каким-то врожденным, естественным изяществом направился к рампе, навстречу публике, вступая в первый сольный номер своей партии, восторженно-лирический по настроению и неимоверно сложный по вокальной стилистике романс.

Голос бы частине, отнюдь не стенобитный, не избыточный в звуковой мощи, но исключительный в своей полетности, своей мягкой бархатной звучностью, с какой-то естественной легкостью заполнил весь зал без остатка, буквально обволакивал скамьи, кресла, ложи благородным тембром. Батистини погружал собравшихся в огромном зале Аргентина в состояние безбрежной, совершенно лишенной плотской страсти, какой-то возвышенной, совершенно неземной любви. Он погружал всех в состояние безмерного покоя и счастья. И совершалось это без сколько-либо видимого усилия, но с какой-то совершенно очевидной победительной властностью, и публика была покорена. Она была покорена и потрясена проникновенностью вокализации, ее благородством и совершенством формы, естественностью и сердечной искренностью интонации. После знаменитой арии «О танто амор» огромный зал буквально обрушился овацией, которая, казалось, не будет конца. Все, все от привередливых критиков и искушенных бывших оперных певцов до простых любителей оперы, обывателей, не без труда оказавшихся в тот вечер на скамьях балкона и галерки, буквально все задохнулись от счастья. Ни для кого не было секретом, что они присутствовали при рождении вот здесь, вот сейчас, рождении великого артиста, к рождении новой звезды, которая, минуя все промежуточные стадии, вознеслась на самую вершину оперного Олимпа. Еще утром, несколько часов назад, всего только филармонический хорист и дебютант, Батистини в одночасье превратился в короля баритонов, в единственного и несравненного, в того, о ком сотни, а может быть даже и тысячи написанных рецензий, все вместе будут складываться в многословный, благодарственный гимн таланту певца красоты и счастья. Испытание медными трубами, быть может, самое тяжелое из испытаний, но и его Батистини преодолел. Ни поведение, ни взгляды, ни характер его после триумфа в Аргентино, как, кстати, и после триумфов в Миланской «Ла Скала», венецианском «Ла Фениче», неаполитанском «Сан-Карло», лондонском «Ковент-Гардене», парижском «Палас Гарнье», венской «Штатс-Опера», петербургском «Мариинском», после всей этой череды блистательных триумфов этот характер не изменился вовсе. Когда русский критик Кашкин писал о величии Батистини, он имел в виду не столько исполнительский стиль певца, сколько то, что Батистини во все свои годы был выше сплетен и интриг. Он был выше даже собственных триумфов. Имея к искусству вообще

и к себе, в частности, весьма высокие требования, Батистини на все смотрел, хотя и с постоянно свойственной ему доброжелательностью, но и с неизменной же проницательностью и беспристрастной трезвостью к своим коллегам, да и к людям вообще. Он часто, может быть, даже слишком часто бывал снисходителен, но к себе никогда. Батистини никогда не был лицедеем, что, казалось бы, является неотъемлемой чертой актера. Но он обладал характеристической чертой, свойственной гением. Оставаясь внешне неизменным, всегда узнаваемым, выступая как бы от своего имени, осознавая дарованную ему силу, Батистини использовал ее только с целью благородной, созидательной, возвышенной. Он понимал свою жизнь в искусстве как своеобразное миссионерское именно служение. Служение, цель которого — пробуждение в людях чувства сердечности, доброты, любви, ни страсти, ни протеста, ни пусть даже и праведного, но гнева, а именно любви в ее подлинно-христианском понимании, именно глубинно, всею своей полнотой понимаемое единство этического и эстетического, искренне религиозное отношение к своему делу отличает его от многочисленных его собратьев по искусству. Именно это сформировало творческий стиль Батистини, благодаря которому он был не просто исполнителем, пусть даже и выдающимся, а именно художником-сотворцом гениальных композиторов и драматургов, сотворцом, ориентированным на возвышенно-этический идеал. Именно это исповедание неразрывного синтеза этического и эстетического, при котором прекрасное не может быть сомнительно нравственным, прекрасное всегда нравственно, вот это делало Батистини, увы, несовременным для его времени. Времени кровавых войн, революций и утверждения вульгарных эгоистических мировоззрений. И, очевидно, именно это делает Батистини в то же время современным всем векам. Всем временам.

Стиль Батистини — это прежде всего его голос. Можно сказать, что его баритон в полной мере выражал натуру, характер, жизненные принципы того человека, которому он принадлежал. В голосе Батистини не было простодушной и пестрой красоты Амато или суховатого аскетизма Скотти. Не было страстного рокотания, как избытка силы, подобно Руффо или Бекки. Не было самодостаточной округлости и широты, как у Галеффи или Гвильфи. Не было простоватой, скромной мягкости Молинари или спазматического экспрессионизма Сан-Марко. Это был баритон какого-то подчеркнутого, аристократического, надмирного благородства, мягкий по бархатному тембру, прочный по звуковой волне. Этот баритон с невероятной свободой шел вверх по диапазону, словно бы взмывая к вершинам Поднебесья. Всегда и везде ровность тона, всегда и везде отсутствие колористической пестроты или уж тем более ее имитации, всегда и везде выдержанность, стильность, вкус. Современников Батистини восхищала, но у коллег вызывала зависть мерная, как бы бесконечно текучая звуковая линия, которая базировалась на надежном тренированном дыхании и точном знании своих возможностей. Батистини чувствовал свой голос интуитивно, но он также и изучал свой голос, к которому относился как к драгоценному божественному дару. Божественному дару не для Батистини, который является всего лишь хранителем его, а божественному дару для мира, для людей через Батистини данного. Вот именно это религиозное чувство предопределило специфическую манеру вокализации, торжественно спокойную, одновременно и лирическую, и эпическую. Эпичность предполагает, ну, такова уж прежде всего наша отечественная традиция, она предполагает некую суровость. А у Батистини нет и следа этой суровости. Он словно бы стирал грань между миром видимым и миром невидимым. Он словно бы обозревал живописуемый им образ во всей амплитуде судьбы с обязательным прозрением и прощением в эпилоге всех историй. Коломийцев, Кашкин, Лаури Вольпе, Ольховский, Левик и многие-многие иные говорили об умной дозировке эффектов, основанной на умной же дозировке дыхания, свойственных Батистини. Но справедливо было бы сказать, что Батистини были вовсе чужды сколь-либо явно выраженные драматические эффекты. Удивительно, как ему, римлянину, уроженцу Лациума, оказались чужды самые основы латинского искусства, как ему близко было эллинское понимание искусства. Ведь в эллинском понимании искусства, вот в этой традиции, нет места обличению, нет места пресловутой психологической правде. Но в основе ее идеализация изображения невидимого, но мыслимого. Суть искусства в обнаружении под бременем грехов подлинной изначальной природы человеческой. И суть общения с искусством – это пробуждение человека к изначальной Богом промысленной красоте. Коломийцев писал
Батистини — это вдохновенный певец той красоты, которая сама по себе, красоты идеалистической, которая, кажется, уже и не имеет никаких точек соприкосновения с миром людей. Коломийцеву, и только ли ему, хотелось той красоты, которая есть отражение правды жизни. Хотелось психологической достоверности, большей социальной определенности, большей страстности. Коломийцев восхищался ангелоподобным пением Батистини, пением, увлекающим в неземные высоты, но это же, вот это его и раздражало, ибо не соответствовало его вымученным эстетическим концепциям, выросшим из мятежно-протестантской фактуры бытия. Но по Батистини жизнь никогда и не была мерилом правды. Более того, сама жизнь никогда и не была правдой. Правдой-то как раз было искусство. А почему? Своей подруге, приятельнице, преподавателю пения в Риетти Аньезе Стамме он однажды написал: «Чем более живу, — вот пишет Батистини, — тем более утверждаюсь в мысли, что не искусство должно уподобляться жизни со всей свойственной ей прозой, а именно жизнь должна уподобляться искусству. Ведь искусство — проявление божественного дыхания в человеке». И чуть ниже он продолжает: «К чему делать до бесконечности слепки с того, во что грехи человеческие превратили первозданный Эдем? Не вернее ли показать нынешнему человеку то, что им утрачено, и что он призван возродить ради жизни вечной? Не вернее ли показать ему непривычную и малосимпатичную физиономию со следами всех пороков, но подлинную душу, о которой верно уж и забыли? Нужно чаще напоминать людям не то, чем они стали, это у них все время перед глазами, а то, что они утратили, точнее, утратили почти. Ведь все же в каждом, если холод без времени не поглотил, время Господь имеет надежду». Вот так писал Батистини. И тут, наверное, можно говорить о трагедии Батистини. Трагедии Батистини, который шел, так сказать, поперек своего времени, который пытался достучаться до сердец, быстро созревших к ненависти. Но его так и не поняли. Умнейший, казалось бы, критик Кашкин писал: «Пение Батистини — только эстетика без какого-либо смысла». Смысл-то был. Но XIX век набухал кровавыми облаками, чтобы пролиться кровавым дождем и атеистическим мятежом в веке

А ведь Бретон, как в свое время очень иронично и точно заметил Шаляпин, Бретон — это злодейский голос. Ну, в том смысле, что в опере Бретону отводится чаще всего роль злодеев, противостоящих главному герою. И в этом отношении Батистине пришлось особенно нелегко. Несколько раз пришлось ему выступать в ролях, которые были вполне по вокальным силам, но совершенно чужды. В «Осуждении Фауста» Берлиоза — это Мефистофель, в «Лоенгрине» Вагнера — это рыцарь, Тельрамунд, а в «Тоске» Пуччини — это начальник полиции Скарпи. Нет, спеты они были блистательно, но так и остались проходными эпизодами в творческой биографии. Мефистофель вышел почти карикатурно-комическим, а Тельрамунд вышел слишком благородным. Батистини то ли не смог, то ли не захотел передать злодейские интонации жестокого рыцаря. Говорят, самому Рихарду Вагнеру исполнение понравилось. Но, скорее всего, суровому и капризному автору немецких тетралогий понравилось не столько исполнение, а то, что лидер итальянского бельконтизма, столь ненавистного Вагнеру, согласился на участие в «Лоенгрине». А вот известно, что Батистини очень хотел исполнить партию главного героя, рыцаря Лоенгрина, спасающего Эльзу. И певец видел этот образ как глубоко лирический, совершенно иной, чем в традиционной трактовке байрецких фестивалей. Но партия-то написана была для тенора, и просить о ее переводе в иной регистр еще живого, очень капризного композитора было бессмысленно. Но Батистини был щедрым человеком. Он не скрывал, как бы он хотел и как бы он мог спеть Лоенгрина, и рассказывал о своей трактовке этого образа. И именно он ведь придал решимость Собинову, который также мечтал об образе рыцаря Грааля. Собинов ведь и воплотил мечту Батистини, который в вагнеровском репертуаре довольствовался лишь партией Вольфрама, благородного рыцаря и друга Тангейзера. По общему признанию, романс Вольфрама — это несравненный шедевр бельканто. Заметим, мы говорим «бельканто» применительно к немецкой опере. Это поистине парадокс. Ну, а теперь «Скарпия». Батистини, надо сказать, не принял веризм. Эстетика жизнеподобного драматизма представлялась ему вульгарной и, главное, уклоняющей самое интернациональное из искусств, то есть музыку, от подлинного предназначения. Но есть законы времени, законы театра, и Батистини, даже находясь на вершине своего Олимпа, не мог полностью от них быть свободен. Он спел примитивно простую для него в техническом плане партию «Скарпия», спел шутя, а образ вышел скорее забавным, потому что вместо злодея получился добродушный, обаятельный, роскошный вельможа, который очень старается напугать бедную Тоску, но, как писала певица Янина Вайда Королевич, великая польская певица, она писала так: «Батистини был слишком обаятелен для роли Скарпия, и, кроме того, он откровенно скучал в незаинтересовавших его мелодиях Пуччини». Вот так. И столь же чуждой Батистини была и животная страсть, а попытки же певца придать этой страсти хоть какое-то подобие искренней любви находили непреодолимое сопротивление в веристской драматургии Тоски. Как точно заметил Сергей Левик, веризм находился в полной противоположности с творческими установками
великого итальянца. Веризм демократичен по самой своей сути. Искусство же Батистини возвышенно аристократично. Здесь нету точек соприкосновения. Зато как расцветал Маттео Батистини, когда оказывался в сфере романтизма и классицизма, то есть там, где он мог приподнять образ над фактурой, дать ему возвышенно идеалистическое направление. Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, не меркнущий и, как писал тот же Левик, никем не превзойденный вокальный шедевр. Батистиниевский Фигаро — это вовсе не комический простак, он скорее делатель судеб. Он агент справедливости, так писал критик Россетти. В этом Фигаро нет ни приземленности, ни суетливости, ни угодничания, но есть победительная легкость, есть достоинство, ум и благородство. Дон Жуан в одноименной опере Моцарта — это вовсе не коварный обольститель, нет, роскошно-величественный. Переполненный обаянием, он искренний певец любви. Он переполнен радостью и счастьем. Он стремится разделить это счастье с окружающими. С моцартовского Дон Жуана Батистини отряс пыль современной пошлости, писал Влас Дорошевич. А Асафьев вспоминал: жизнеутверждающая и солнечная мысль Моцарта нашла адекватное и, пожалуй, единственно возможное воплощение в творчестве Батистини. Грозный Амонасро в «Эиде Верти», царь-полководец, с неутолимой ненавистью к египтянам, он представлен был Батистини, хотя, наверное, и вразрез с замыслом композитора, как образ благородного патриота и отца. Ренато в вердиевском «Бал маскараде», сколько здесь нерастраченной верности и любви, так же, как игра в «Ди Луна» в «Трубадуре». Это не кровожадный убийца, а тот, кто из искренней любви к Леоноре стремится стать ее верным рыцарем, ее защитником, кто становится заложником и жертвой обстоятельств. Жорж Жермон в «Травиате» — благородный отец, чье сердце переполнено любовью и состраданием. В вердиевском репертуаре это, быть может, самый цельный в своем благородстве и самый сердечный в своей душевности образ. Батистиниевская трактовка здесь стала эталонной. Совершеннее, благороднее батистиниевского Жермона представить невозможно, писал впоследствии Сергей Мигай, сам великий баритон и ученик Батистини.

0: вспомнив Сергея Ивановича Мигая, мы должны и вспомнить, что значительная часть художественной жизни нашего Отечества связана с Матией Батистини. Половина, и, быть может, лучшая половина его творческой жизни связана с Россией, которую он любил со всей щедростью своей души и со всем жаром итальянского темперамента. Он не просто любил, но и, думается, понимал много лучше, глубже, нежели многие наши соотечественники. В письме к издателю «Рекорде» Батистини однажды напишет: «Это удивительная страна Россия, удивительная и завораживающе таинственная в своей красоте и глубине чувств. В ней великие страдания веками переплавляются в великую любовь. Поэтому-то здесь, в России, искусство чтимо и понимаемо так энергично, так восторженно, как нигде более». Ну и как нам не помнить такого человека? И поэтому мы должны продолжить разговор о Матии Батистини, о его пребывании в России. Всего вам доброго. До свидания, и да хранит вас Господь.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день знаний Спасо-Пархаловский храм посетил вице-губернатор Евгений Разумишкин. В Кудрово прошел первый межрегиональный фестиваль русской культуры «Русское раздолье». В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре идет набор на курсы церковных чтецов. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В День знаний 1 сентября Спасо-Пархаловский храм посетили вице-губернатор Евгений Разумишкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин, глава администрации Выборгского района Виктор Полунин и его заместитель Елена Осипова. Их встречал благочинный Выборгского округа настоятель протоиерей Роман Ковальский. На торжественной линейке в учебно-консультационном центре «Родник» Евгений Разумишкин обратился к учащимся, педагогам и родителям. «Учеба в школе – это наш общий созидательный труд. Учителя дают знания, родители – поддержку, а от вас, ребята, мы ждем искреннего усердия. Пусть в ваших сердцах всегда горит жажда открытий. Дерзайте и развивайте свои таланты. Помните, ваши успехи сегодня – это будущее всей России», – сказал он. Гости посетили Приходский музей, где хранитель Наталья Чернышова ознакомила их с экспозицией, а вице-губернатор оставил памятную запись в книге почетных посетителей. В День знаний 1 сентября настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах протоиерей Александр Рябков принял участие в торжественной линейке в лицее 597. В совместной деятельности лицея и Дмитриевской церкви начинается новая глава. Один из первых классов выбрал образовательным и воспитательным приоритетом духовно-нравственное развитие, и отец Александр будет окормлять учащихся. «Залог счастья в благодарности и послушании», — сказал священник, обращаясь к детям. «Будьте благодарны прежде всего родителям, а также учителям, которые стараются, чтобы знания, полученные в лицее, открыли вам дорогу в высшие учебные заведения». Отец Александр призвал родителей воспитывать в детях чувство ответственности, но при этом окружать их любовью, внушать им уверенность в своих силах. Он пожелал учителям взаимопонимания и соработничества с родителями, подчеркнув, что взрослым надо не подгонять детей под стандарты, а помогать им развивать индивидуальные способности. Торжественное открытие Центра образования и профессионального обучения «Крылья» школы номер 626 Невского района прошло в День знаний 1 сентября. В учебном заведении реализуются программы социализации и профессионального становления детей с ограниченными возможностями здоровья. На открытии присутствовали глава администрации Невского района Алексей Гульчук, другие представители органов власти. «Здесь собрались те, кто готов отдавать сердце детям», — сказал благочинный Невского округа, настоятель храма апостола Петра Ирей Дмитрий Малиновский. «Путь познания и взросления порой бывает непростым, и важно чувствовать поддержку. Пусть Господь дарует вам, дорогие ребята, крепость сил, терпение и радость от каждого нового умения. А педагогам желаю мудрости и вдохновения, ведь вы помогаете детям не просто осваивать знания, а обретать уверенность, учиться дружить и готовиться к самостоятельной жизни. Призываю ребят и наставников относиться друг к другу с терпением и уважением. В этом проявляется подлинная христианская любовь и забота». Школа будет реализовывать две программы для обучающихся с нарушением интеллекта и с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Цель центра «Крылья» — не просто дать знания, а помочь каждому ребенку адаптироваться в коллективе, раскрыть способности, обрести уверенность в себе и подготовиться к самостоятельной жизни. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской Лавры, епископа Кронштадтского Вениамина, в настоящее время идет набор на курсы церковных чтецов. В сообщении на сайте Лавры говорится, если вы любите православное богослужение, хотите научиться читать по-церковно-славянски, узнать основы богослужебного устава, имеете желание помочь своим чтениям во время службы, то вам на курсы чтецов, которые проходят в Александро-Невской Лавре. С сентября 2026 года преподаватели из числа братьев и лучших выпускников прошлых лет по вторникам с 18.30 до 20.30 будут вести курсы. Количество абитуриентов ограничено. Собеседование состоится во вторник 15 сентября с 18 часов в библиотечном корпусе Александро-Невской Лавры. При себе необходимо иметь рекомендацию духовника или настоятеля прихода. Можно в электронной форме. В воскресенье 30 августа по завершении божественной литургии в храмах Тихвинской епархии были совершены молебные пения, приуроченные к началу нового учебного года. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинской Ладейно-Польского, духовенство епархии вознесло молитвы о ниспослании Божьей помощи учащим, учащимся и их родителям, и спросив на них Божие благословение. Молебен в храме святых апостолов Петра и Павла города Ладейное поле совершил протоиерей Михаил Николаев. Множество детей самого разного возраста пришли вместе со своими родителями, чтобы помолиться перед началом учебы. Молебен, введя на Аятском женском монастыре, совершил председатель отдела религиозного образования и катехизации Тихвинской епархии ирей Роман Соколов. Во время богослужения особое внимание было уделено духовному напутствию воспитанников и педагогических работников образовательных проектов, находящихся под окормлением епархии. После божественной литургии и молебна о начале нового учебного года участники богослужения совершили славление преподобных Сергия и Варвары Островских, родителей преподобного Александра Свирского в их часовне, а также у преподобного Александра Свирского. Школа Александра Свирского, Рассветовская школа Ладейно-Польского района, уникальный для Ленинградской области образовательный проект. Это первая муниципальная школа с православным компонентом. Она создана на основании соглашения между Тихвинской епархией, Санкт-Петербургской митрополией и Комитетом по общему и профессиональному образованию Ленинградской области и курируется отделом религиозного образования и катехизации Тихвинской епархии. В минувшие выходные на приходе храма святителя Николая Чудотворца в поселке Лебяжье завершилась очередная благотворительная летняя смена для особых детей. На этот раз гостями прихода стали 13 воспитанников, директор и педагоги Бельско-Устинского детского дома-интерната Псковской области. Для юных гостей и их наставников была подготовлена культурно-просветительская программа. Помимо традиционной экскурсии по достопримечательному месту Лоцманское селение, гости посетили исторический комплекс «Форт Алексеевский», известный ныне как «Форт Красная Горка». Музей форта возник и существует благодаря активности местного жителя Александра Ивановича Синотрусова, и его сподвижник Андрей Викторович Сизов порадовал ребят интерактивной экспозицией, размещенной прямо в казематах оборонительного сооружения. Центральной частью пребывания группы в Лебяжьем стало посещение старинной каменной Николаевской церкви, где гости приняли участие в богослужении. Настоятель прихода, протоиерей Александр Михеев, провел с воспитанниками духовную беседу. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
5: Ветер бил в лицо, рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Какова была судьба российского государства? Какой путь прошла Россия за 1000 лет своего существования? И в чем назидательные уроки этого пути? Каждую среду в 21:40 слушайте в нашем эфире лекции историка Кирилла Михайловича Александрова из цикла «История российской государственности». Повторение по четвергам в 15:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 198-е зачало послания к Галатам, отрывки из 1 и 2 глав.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославили за меня Бога. Потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас».
0: Послушайте 19-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 5 главы.
2: В то время пришел Иисус на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». и пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рассказ об исцелении бесноватого поражает своей красочностью и наглядностью. Мы не можем с уверенностью назвать тем или иным медицинским термином то состояние, в котором пребывал несчастный. Да вряд ли это нам и нужно. Если всякая болезнь человека есть проявление зла в греховном мире, симптом греха и несвободы человека, то особенно наглядно духовная основа действия греха проявляется в психических расстройствах. Проявление деятельности духа злобы в одержимом человеке, по описанию евангелиста, были ужасающими. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Это наиболее сильная форма беснования, когда человек теряет над собою всякую власть и находится всецело в подчинении у демонов. Его действия обличают потерю не только рассудка, но и самых элементарных инстинктов, даже инстинкта самосохранения. В таком состоянии больной может себя убить, изувечить, неизъяснимая тоска и мука терзают его сердце, ночью и днем он кричит и бьется о камни. Конечно, не так часто нам приходится встречать столь крайнюю степень одержимости, но те, кто бывал в местах, где происходят так называемые экзорцизмы, то есть изгнание бесов, имели случай наблюдать подобные явления. Однако гораздо чаще одержимость встречается не в столь ненормальных проявлениях. Есть большое количество состояний, которые считаются вполне обыденными и ни у кого не вызывают чувства особой тревоги, но которые, тем не менее, связаны с действием злого наваждения. Это бывает при вспышках всевозможных страстей, особенно в припадках гнева, ревности, ярости и тому подобного, когда человек явно ощущает потерю контроля над собою и находится во власти некой посторонней ему силы. Кому не приходилось испытывать это на себе? Но еще чаще встречается такая одержимость, которая нами почти и вовсе не замечается. Это происходит практически ежедневно, почти с каждым из нас, когда темная, злая сила проявляет себя в навязчивых мыслях и образах. Это то, что на языке аскетики называется прилоги. Иногда эти навязчивые мысли и образы приходят неизвестно откуда, завладевают нашим сознанием и даже руководят нашей деятельностью. Как правило, люди принимают их за собственные мысли, за собственные желания и не считают нужным с ними бороться. Часто такие прилоги приходят к людям во время молитвы или духовных размышлений. Вот как описывает такое состояние святой праведный Иоанн Кронштадтский. Когда мы молимся, то в мыслях странным образом вертятся самые святые, высокие предметы наравне с предметами земными, житейскими, ничтожными. Например, и Бог и какой-либо любимый предмет, например, деньги, какая-нибудь вещь, одежда, шляпа или какой-либо сладкий кусок, сладкий напиток или какое-либо внешнее отличие, крест, орден, лента и прочее. Несомненно, великий подвижник писал об этом не с чужих слов, а опытно переживал такое состояние. И не только прилоги, то есть посторонние мысли и образы. Влияние злой силы сказывается и во многих других явлениях духовной жизни. Тот же праведный Иоанн Кронштадтский далее перечисляет такие состояния, состояния незаметной, но тем более устойчивой одержимости. Сердечная вялость, расслабленность и лень ко всякому доброму и полезному делу, отупение ума, сердечная холодность, неспособность сострадать, утешить, навязчивая раздражительность, нетерпимость, неспособность спокойно переносить ущемление своего самолюбия и так далее. Да, деятельность злого духа в человеке проявляется чрезвычайно разнообразно, начиная со столь яркого проявления, как в описанном сегодняшним Евангелием случае беснования, и кончая почти неуловимыми веяниями лукавой мысли и чувства. С духовной точки зрения все это факты одного порядка, различающиеся между собой лишь степенью силы злого влияния. А раз так, нам следует серьезно задумываться над тем, как бороться с этим влиянием. И тут следует твердо помнить, что собственными, личными силами ни один человек выдержать борьбы со злом в себе не может. Усилия доброй воли могут быть не бесполезны в устранении тех или иных проявлений злой силы, но не следует обольщаться. Убежав из одного закоулка твоей души, она, эта злая сила, перебежит в другой закоулок и проявит себя рано или поздно самым неожиданным образом. Самомнение и самоуверенность здесь роковым образом приведут к поражению. Психиатр

0: Пристрастие следует от глубины души воззвать сердцем к Господу о помощи, и Господь непременно тебе поможет. Даже само призывание имени Господа Иисуса Христа, если только это призывание не машинальное, но делается с верою, непременно изгоняет из сердца тоску и злое помышление. «Именем моим будут изгонять бесов», – обещал Господь. В обыденной жизни зло приходит к человеку прежде всего через его мысли. Поэтому столь необходимо бодрствование, внимательное наблюдение за своими мыслями и настроениями. Но как разобраться в мыслях и желаниях простому человеку, ненатренированному, неискушенному в духовных упражнениях? По каким признакам можно различить те мысли и чувства, которые внушены нечистой силой? Скажут, все наши чувствования и поступки судятся нашей совестью. Увы, совесть, сознание должного – далеко не всегда соответствует истинной воле Божией о нас, потому что совесть вместе со всей человеческой природой несет на себе последствия греха. Лишь совесть очищенная, очищенная верой и действием благодати Божией, дает нам ясное руководство в борьбе со злом. И все же для анализа, для отделения зла от добра у нас есть замечательный нравственный критерий – заповеди Божии, истолкованные нам Господом Иисусом Христом. А главное, перед нашим мысленным взором всегда должен стоять образ нашего Спасителя, один лишь взгляд на который, одна мысль о котором немедленно даст нам знание о том, что хорошо и что плохо. Именно потому так необходимо призывать имя Господа Иисуса Христа, в котором мы непременно ощущаем Его живое и наставляющее присутствие с нами. Посему последуем совету Господа, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, и да поможет нам Господь. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 3 сентября, 21 августа по старому стилю празднуется память апостола Тимидисти Фаддея. С его именем связан чудотворный образ Спаса Нерукотворного, так как именно апостол Фаддей пришел с проповедью Евангелия в Едесу и обратил ко Христу князя Авгария и народ. Фаддей окончательно исцелил Авгария от проказы и крестил его. Скончался апостол около 44 года. В этот день прославляется святая мученица Спаса с тремя сыновьями, мучениками Феогнием, Агапием и Пистом. Они пострадали в Македонии в начале IV века во время правления императора Максимиана Галерия. Святая Васса была христианкой и воспитывала в христианской вере своих детей. Однако муж ее был язычником, он был против веры своей жены и во время гонений на христиан донес на нее правителю. Вначале были замучены на глазах у матери три ее сына, а затем и сама святая мученица была брошена в море. Однако мучители увидели, как три светлых отрока спасли ее. Через некоторое время святая сама явилась к правителю, чтобы претерпеть мученичество за Христа. Ее били палками, а затем отсекли голову. Сегодня совершается память двух преподобных Авраамиев, Авраамия Трудолюбивого Печерского и Авраамия Смоленского, живших в одно время в конце XII – начале XIII века. 3 сентября вспоминается преподобная Марфа Дивеевская. 13 лет от роду она пришла вместе со старшей сестрой к преподобному Серафиму Саровскому, который благословил ее остаться жить в Казанской общине. В обители она прожила всего 6 лет, с ранних лет по суровости подвигов, послушанию, чистоте и целомудрию, превзойдя многих взрослых сестер. Скончалась преподобная Марфа в 1829 году в возрасте 19 лет,

0: была похоронена в гробу, сделанном преподобным Серафимом. В сонме новомучеников-исповедников сегодня прославляются священномученики Александр Елоховский, расстрелянный в Ярославле в 1918 году, и Павел Ягодинский, расстрелянный в 1937 году в тюрьме города Саранска. В продолжение церковного календаря послушайте житие апостола Фаддея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Апостол от 70 Фаддей по происхождению еврей родился в сирийском городе Эдессе. Святого апостола от 70 Фаддея следует отличать от апостола из числа 12 Иуды, прозванного Фаддеем. Придя в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь святого Иоанна Предтечи и, приняв от него крещение в Иордане, остался в Палестине. Увидев Спасителя, он сделался его учеником и был избран Господом в число тех 70 учеников, которых он послал по два на проповедь в города и местности, которые сам намеревался посетить. После вознесения Спасителя на небо, апостол Фаддей благовествовал в Сирии и Месопотамии. Он пришел с проповедью в Эдессу и обратил ко Христу князя Авгария, народ и жрецов. Проповедь свою он утверждал многими чудесами, поставил священников и устроил Едесскую церковь. Князь Авгарь хотел наградить апостола Фаддея богатыми дарами, но тот отказался и пошел с проповедью в другие города, обращая многих язычников в христианскую веру. Дойдя с проповедью до финикийского города Верита, нынешнего Бейрута, он основал там церковь, и в том же городе мирно скончался в 44 году. По древнему армянскому преданию, апостол Фаддей после различных мучений был усечен мечом 21 декабря в Артасской области в 50 году.

0: По завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Авраамия Смоленского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Авраамий Смоленский, проповедник покаяния и грядущего страшного суда, родился в середине XII века в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога о сыне. С детства он рос в страхе Божьем, часто посещал церковь и имел возможность учиться по книгам. Родители надеялись, что их единственный сын вступит в брак и продолжит знатный род, но он искал другой жизни. По смерти родителей, раздав все имущество по монастырям, церквам и бедным, преподобный ходил по городу в рубище, моля Бога указать путь спасения. Он принял постриг в монастыре Пресвятой Богородицы, который стоял в 5 верстах от Смоленска на месте селища. Проходя в нем различные послушания, преподобный усердно занимался списыванием и собиранием книг, черпая в них духовное богатство. Более 30 лет подвязался он в обители, когда игумен убедил его в 1198 году принять сан пресвитера. Каждый день он совершал божественную литургию и исполнял послушание духовника не только для братьев, но и для мирян. Вскоре преподобный стал широко известен. Это возбудило зависть братьев, а затем и игумена, и через 5 лет преподобный вынужден был перейти в Крестовоздвиженский монастырь в самом Смоленске. На пожертвование богомольцев он украшал соборный храм бедного монастыря иконами, завесами и свечами. Сам он написал 2 иконы на темы, которые более всего занимали его. На одной изобразил страшный суд, а на другой – истязание на мытарствах. Сухой и бледный от крайних трудов, подвижник был похож в священных одеждах на святителя Василия Великого. Святой был строг и к себе, и к духовным детям. Он неустанно проповедовал в церкви и приходящим в его келью, беседуя ровно с богатыми и бедными. Городская знать и духовенство требовали у епископа Игнатия предать преподобному суду, обвиняя его в прельщении женщин и переманивании духовных детей. Но страшнее были обвинения его в еретичестве и чтении запрещенных книг. За это предлагали утопить или сжечь подвижника. На суде князя и епископа преподобный отвел все лживые обвинения, но, несмотря на это, ему запретили священно действовать и перевели в прежний монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Страшная засуха была Божьим наказанием за неправедный суд, и лишь когда святитель Игнатий попросил прощения у преподобного Авраамия и разрешил ему служить и проповедовать, дождь наполнил Смоленскую землю. Святитель Игнатий построил новый монастырь в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы и поручил в нем настоятельство преподобному Авраамию, а сам, оставив по старости епархию, поселился в нем. Много было желавших поступить под руководство преподобного Авраамия, но он принимал их весьма разборчиво и после больших испытаний, так что в его монастыре было только 17 братьев. Преподобный Авраамий после смерти святителя Игнатия, бывшего его духовным другом, более прежнего внушал братьям помнить о смерти и молиться день и ночь о том, чтобы не быть осужденным на суде Божием. Скончался преподобный Авраамий до 1224 года, пожив в иночестве 50 лет.

исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры прозвучали стихиры праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Как вы уже слышали в объявлении нашего радио, 5 сентября в субботу на Ржевском полигоне в Ковалевском лесу будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Священник Антоний Быков, клирик храма святого пророка Божия Илии в Выборге, председатель комиссии Выборгской епархии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев год догонений пострадавших, рассказал о традиции поминовения жертв террора.
2: Приурочено оно не к церковной дате, а к 8 сентября. Это годовщина начала Красного террора в 1918 году, с которого начали литься вот эти реки крови русских людей, православных христиан, и не только православных, и не только христиан. Вот в память об этой дате, в ближайшую субботу к этой дате, у нас установилась в Выборгской епархии традиция в последние годы, уже несколько лет, совершать такую поминальную литургию в память о всех православных христианах, невинно убиенных в годы гонения от богоборцев. Поскольку в Выборгской епархии, большая часть Выборгской епархии в годы репрессий была в составе Финляндии, и таких масштабов гонений большая часть населения не испытывала, для нас поминовение памяти пострадавших от властей в советские годы, она сосредоточена вокруг Ржевского полигона. Это та часть Выборгской епархии, которая всегда была в составе Советского Союза, и Ржевский полигон стал вот вторым местом массовых расстрелов. Причем еще раньше, чем известная официально признанная Левашовская пустошь, еще с 18 года есть свидетельства о том, что там производились расстрелы. И документально подтверждены с 20 года расстрелы. Поэтому именно там, в пороховом погребе, который известен как накопитель в народе, то есть то место, где скапливались заключенные перед их вывозом вглубь полигона для расстрела. Вот в этом скорбном месте совершается ежегодно литургия под открытым небом. От погреба сейчас только стены остались, крыши там нету. Такое мероприятие будет у нас в ближайшую субботу.
1: 5 сентября, начало в 10 часов утра.
2: Да.
1: Как давно уже существует эта традиция?
2: Первая литургия совершена была в 2022 году по решению архиерейского совета Санкт-Петербургской митрополии. И с тех пор каждый год она там совершалась. Иногда ее возглавлял архиерей, когда это получалось, иногда просто соборная литургия. Но там всегда очень много священников, большая часть духовенства или значительная часть духовенства Выборгской епархии собирается на эту литургию. И множество мирян, людей неравнодушных к памяти новомучеников и всех жертв периода репрессий.
1: Помню, что раньше даже организовывались автобусы от храмов.
2: Мне неизвестно о том, что такая практика существует. Я знаю, что были раньше организованы автобусы на осеннюю панихиду, которая совершалась на Ржевском полигоне, но не здесь, в пороховом погребе, на общедоступной территории, а в глубине полигона, на самих расстрельных ямах, которые были в начале 2000-х обнаружены, множественные останки в таких братских захоронениях. Когда они были найдены, там стали регулярно совершаться панихиды, где-то вот в конце октября, тоже приуроченные к 30 октября, Дню памяти жертв репрессий. И вот на эти панихиды там, насколько я знаю, организовывались автобусы. Возможно, от некоторых приходов, более организованных, и на Ржевский полигон приезжали автобусы, но мне об этом мало известно, признаюсь.
1: Главным образом приезжают люди именно сопереживающие, или это бывают и родственники, они знают, что там погибли их родные. Вы знаете что-то об этом?
2: Очень мало у нас есть имен тех, о ком известно, что они были расстреляны на Ржевском полигоне. Дело в том, что еще с момента обнаружения останков в начале 2000-х годов на все официальные запросы от хранителей памяти официальные органы отвечали: никаких архивных данных о расстрелах и захоронениях на Ржевском морском полигоне не имеется. И, соответственно, никаких имен, никаких документов не было. Были фактически найдены многочисленные останки с признаками того, что люди были расстреляны, да, там пулевые отверстия в черепах, гильзы, патроны. но никакого документального подтверждения. Только лишь в 2009 году впервые Анатолий Яковлевич Разумов, краевед, исследователь, историк, составитель ленинградского мартиролога, смог обнаружить в архивах документ, в котором конкретно говорилось о расстреле списка приговоренных на морском полигоне 11 января 1920 года. Так у нас совсем недавно появились первые несколько десятков имен. Возможно, есть люди в устном семейном предании, которых сохраняются сведения о том, что их родственники были расстреляны на этом полигоне. Возможно, они среди участников литургии тоже присутствуют. Но каких-то сведений задокументированных, каких-то свидетельских показаниях, преданиях даже зафиксированных, таких сведений пока в распоряжении нашей комиссии, по крайней мере, не имеется. Я был бы очень рад, если бы кто-то, имеющий какие-либо сведения, да, семейные предания о расстрелах на Ржевском полигоне, поделился ими с епархиальной комиссией по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно пострадавших. Это были бы очень ценные сведения. Но, конечно, важны и ценны были бы сведения, что называется, из первых рук, а не слышанные где-то через несколько рук, переданные с испорченным телефоном, потому что так очень часто возникают мифы. Поэтому вот важны сведения такие аутентичные.
1: Да, важна достоверность.
2: Да. Да, важна достоверность.
1: Отец Антоний, у вас заявлено, что готовится к изданию книга о судьбе Анастасии Петровны Орловой.
2: Да, вот да, да.
1: Можете сказать о судьбе этого человека и что за книга готовится?
2: Готовится небольшая брошюра с объемной статьей по истории жизни Анастасии Петровны, которая была воспитательницей детей великого князя Константина Константиновича, вот известного поэта под псевдонимом Кавер, да, Константин Романов. Она была воспитательницей, няней всех его детей и очень большое влияние оказала, была практически членом семьи великого князя. И вот как раз ее имя оказалось в списке расстрелянных 11 января 1920 года. И для того, чтобы вот этот список имен не был таким как бы безликим, мы начали публиковать, собирать сведения об этих людях. Ну, пока еще они крайне скудны, но вот откликнулись люди, которые занимались исследованием именно ее судьбы, писали о ней материалы. И вот такой доклад, на основании доклада сделан на научной конференции, выпущено, и я надеюсь, будет уже 5 числа предложено всем участникам литургии брошюра небольшая, как раз с жизнеописанием Анастасии Орловой. То есть мы предполагаем, надеемся, если типография нас не подведет, подготовить такие комплекты. Одна из них – это история исследований, собирание сведений по истории расстрелов на Ржевском полигоне, которые вот уже почти 40 лет ведутся эти исследования и поиски. А с другой стороны, вот уже живая история одного из тех, кто был расстрелян и похоронен здесь, на Ржевском полигоне.
1: Отец Антоний, как возможно добраться 5 сентября, чтобы попасть на литургию?
2: Наверное, если речь о Петербурге, то проще всего доехать на маршрутке от станции метро Ладожская. От станции метро Ладожская идет маршрутка номер 430 и автобус номер 462. Примерно 45 минут он идет до КПП Приютино. Или остановка автобуса называется Садоводство. Это примерно 4-й километр дороги жизни. То есть после цветка жизни, мемориала, который по левую руку остается, вот на следующий остановке можно выйти, перейти через шоссе по пешеходному переходу и немножко вернуться назад в сторону Петербурга по обочине до Поклонного креста, который как раз обозначает собой тропу вглубь леса к руинам порохового погреба. То есть там еще где-то 300 метров нужно пройти по дороге в лес. Там будет совершена эта литургия.
1: Ковалевский лес.
2: Да, да, да, Ковалевский лес. Ну, самый такой вот ориентир – это между Цветком жизни и КПП Приютино, где на дороге, ну, для автомобилистов, может быть, такой значимый знак – это разрыв разделительного барьера, где на светофоре, где можно развернуться. И вернуться буквально еще 200-300 метров в сторону Петербурга до Поклонного креста. Как раз вот там и будет заход в лес, на лесную дорогу, к пороховому погребу. Уже от здания порохового погреба, где будет идти литургия, там уходит тропа скорби, памяти, молитвы и любви. К мемориалу, предполагаемому месту расстрела Николая Гумилева, и к так называемой могиле шести. потому что сам накопитель и его окрестности, они не были местом расстрелов таких массовых, по крайней мере, в период репрессий. Многочисленные поиски вокруг в большом радиусе, вот кроме могилы шести, других захоронений не показали. Считается, что где-то в окрестностях вот был расстрелян Николай Гумилев. Но пока вот тоже не найдена как бы могила, не найдены останки.
1: Независимо совершенно от погоды, вы служите под открытым небом, это будет сень такая?
2: Да, там обычно устанавливаются такие навесы полотняные, условно алтарной частью, хотя, конечно, она очень условно обозначена, то есть место, где стоит престол, жертвенник, а люди стоят, в общем-то, рядом, вокруг, поблизости. Такая очень особая атмосфера литургии, действительно, такой совместной молитвы, без четкого отделения клира от мира.
1: Священник Антоний Быков, клирик храма святого пророка Божией Ильи в Выборге, председатель комиссии Выборгской епархии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших, сообщил о совершении божественной литургии с поминовением жертв политических репрессий 5 сентября в 10 часов у здания порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни. У микрофона Александр Крупинин. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко на Восточном экономическом форуме заявил о планах открыть филиал Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова на Сахалине в 2026 году, сообщает сегодня ТАСС. Агентство приводит слова губернатора о том, что на Сахалине не только развивают государственный университет, но и создали филиал Театрального института имени Бориса Щукина, а в текущем году откроется и филиал Петербургской консерватории. В самой Петербургской консерватории объяснили: это все на стадии переговоров, все очень сырое, поэтому пока не будем давать комментарии на эту тему. Возможно, будет, возможно, нет. Точного ответа нет. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета. Выставка одного шедевра из собрания Русского музея открылась на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Ранее было известно, что это будет картина Александра Дейнеки, но какая именно, держалась в секрете. На площадке «Душа России» показывают полотно «У моря». Картина до этого только 8 раз покидала Русский музей. Из них 2 выставлялась за границей, в 1963 году на 7-й биеннале в Сан-Паулу и в 2011 году в Палаццо дель Эспозиционе в Риме. После форума картина Дейнеки переедет в главное здание Приморской картинной галереи, где будет выставляться до 4 ноября. В столичном гостином дворе открылась 39-я Московская международная книжная ярмарка. Глава Союза писателей России Владимир Мединский назвал ее проведение подтверждением того, какое внимание государство уделяет популяризации чтения и поддержке книжной отрасли. До 6 сентября в центре Москвы свыше 300 издательств будут представлять свою продукцию, а программа объединит более 500 мероприятий на 13 площадках. Одновременно запланирована Московская международная детская книжная ярмарка и награждение лауреатов национального конкурса «Книга года». Почетным гостем форума стал Китай. Букинист, издатель и писатель из Нижнего Новгорода Олег Рябов обнаружил у себя дома учебную книгу российской словесности, изданную в 1820 году, в которой впервые была опубликована поэма Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Об этом он сообщил изданию «Время Н». Рябов уточнил, что данный текст не является каноническим вариантом поэмы, а представляет собой ее незавершенный вариант, который тогда назывался «Людмила и Руслан». Его доклад о находке вызвал большой интерес коллекционеров на последнем собрании Национального союза библиофилов. «Я рассказывал, как обнаружил книжку у себя дома. Совершенно неожиданно. Я знал, что у меня эта книжка стоит. Она мне была не нужна. Я хотел с ней расстаться. Но когда открыл этот учебник, созданный Николаем Гречем в 1820 году, то увидел, что там оказалась первая публикация Руслана и Людмилы», — сказал он. По словам Рябова, 10 лет назад в его магазин принесли 2 учебной книги российской словесности. Всего было издано 4. Продавец сообщил, что ему досталась библиотека от дедушки, и он готов распрощаться с книгами. Рябов купил 2 и 3 тома, надеясь на появление 1-го и 4-го, но продавец больше не появился. Через год я эти 2 отнес домой, сунул на полку, и они у меня лежали 10 лет. В этом году я решил избавиться от них и совершенно случайно открыл 3 на публикации Пушкина. У поэта к тому времени еще не было, ни одной книги не вышло. Этот том был подписан в печать цензурой в мае 1820 года, а поэма «Руслан и Людмила» вышла только в августе того же года. Пушкин еще писал в этот момент поэму, вернее, дописывал. В том варианте, который он опубликовал в данном альманахе и который перед нами, отрывок из поэмы добавил Рябов. Как он выяснил, экслибрис принадлежал Петру Волконскому, который использовал этот штамп для своей библиотеки с 1820 по 1840 год. Рябову не удалось выяснить, как книга попала в Нижний Новгород. Однако он узнал интересные детали о связи Пушкина и Волконского. Волконский с детских лет дружил с цесаревичем и с будущим императором Александром I, принимал опосредованное участие в убийстве Павла I, сопровождал гроб Александра I из Таганрога в Санкт-Петербург. Был такой видный царедворец во время военных кампаний 1813-14 года в Европе, создал генеральный штаб российской армии, тот, который существует до сих пор, рассказал Рябов. В Великобритании пройдет 6-й международный конкурс дирижеров имени Евгения Светланова. Смотр состоится в Бирмингеме с 3 по 6 сентября. В нем участвуют 18 молодых музыкантов. Жюри возглавит французский мэтр Бертран де Бии, известный своим сотрудничеством с ведущими оперными театрами и оркестрами Европы. В составе экспертной комиссии заявлены руководители европейских оркестров, оперные певцы и представители концертной отрасли. Президентом конкурса выступает Марина Бауэр, долгие годы работавшая импресарио Евгения Светланова. Победитель получит премию в размере 20 тысяч евро, обладатели второго и третьего мест – по 10 и 5 тысяч. Помимо основных наград будет вручен специальный приз симфонического оркестра Бирмингема, музыканты которого выберут своего фаворита из числа финалистов. История конкурса дирижеров имени Евгения Светланова началась в 2007 году. Музыкальное состязание впервые прошло в Люксембурге под патронатом великого герцога Генриха I с участием филармонического оркестра Люксембурга. Произошли очередные потери среди членов жюри 18-го международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. После того, как дирижер Даниэль Баренбойм отказался от участия по состоянию здоровья, жюри также покинули пианисты Марта Аргерих и Ефим Бронфман, объяснив сильной загруженностью и концертными обязательствами. Финальный этап конкурса Рубинштейна должен был пройти в Тель-Авиве в мае, но был перенесен на сентябрь, в котором традиционно начинается новый концертный сезон. Заключительный этап 18-го международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна пройдет с 3 по 9 сентября. В нем примут участие 6 человек, в том числе трое россиян – Станислав Корчагин, Филипп Лынов и Дмитрий Юдин, а также по одному пианисту из Белоруссии, Украины и Южной Кореи. Среди финалистов нет ни одной девушки. В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – более 500. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В четверг 3 сентября днем переменная облачность без существенных осадков плюс 17-19, вечером местами небольшой дождь. Атмосферное давление 753-754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 60%, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. В пятницу 4 сентября облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 14-16. Атмосферное давление 748-751 миллиметр, относительная влажность воздуха 91%, ветер южный 3-5 метров в секунду. Итак, завтра переменная облачность днем без существенных осадков плюс 17-19, вечером местами небольшой дождь, в пятницу облачно, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 14-16. Атмосферное давление в эти дни будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
3: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюллов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

В исполнении камерного оркестра «Ля Гран Экюри и Ля Шамбр дю Руа» прозвучала 15-я часть сюиты «Музыка на воде» Георга Фридриха Генделя. Дирижер Жан-Клод Малькуар.

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Эту передачу я вновь провожу с Владимиром Кузьмичем Леновым. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: И Владимир Кузьмич, наш постоянный участник программы «Город и время», доцент архитектурно-строительного университета, заслуженный архитектор России, профессор Международной академии архитектуры и петербуржец, настоящий в самом высшем смысле этого слова.
1: Спасибо.
0: Звукооператор прямого эфира у нас Мария Сорокина проводит. И Мария уже включила видеотрансляцию. Дорогие друзья, ВКонтакте вы нас можете видеть. И, может быть, не столько нас, сколько те фотографии, которые будут сопровождать рассказ Владимира Кузьмича. Так что присоединяйтесь к нашему видеостудии. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 328-29-32, и писать можно также ВКонтакте. Владимир Кузьмич, мы с вами прошлую нашу встречу решили посвятить публичной библиотеке Салтыкова-Щедрина, или, как она сейчас называется, Российская национальная библиотека. Да. Мы поговорили о том, как она строилась поэтапно. Мы посмотрели некоторые залы, причем вы показали некоторые удивительные залы, о которых даже и предположить себе очень было сложно. И тем людям, которые не только проходят мимо, но и заходят и работают в этой библиотеке. Очень интересные уголки библиотеки вы нам открыли. Рассказали об архитекторах, которые создавали эти здания. И сегодня мы не успели в прошлый раз закончить. Конечно, тема очень интересная, большая. И сегодня мы продолжим разговор о публичной библиотеке. Но вот что, наверное, я перед тем, как дать вам слово, хочу сказать. Вот первое, что меня удивило, я вам вопрос задавала, но не помню, в письме ответили вы мне или нет. Я посмотрела на акварель Садовникова, Василия Садовника, и там библиотека имеет желтый цвет. А мы с вами говорили, что именно такое жемчужно-серое здание, вот оно было исторически. Вот что вы можете про цвет сказать?
1: Да, я посмотрел специально после вашего письма всякие статьи, источники на эту тему. Все-таки первоначальный цвет был действительно серый. То есть жемчужно-серый, с белыми колоннами. Это выяснилось при реставрации фасадов, ну, прежде всего, двух корпусов, вот Соколова и Росси, на углу Невского и площади, и расковыривали, так сказать, старую краску, исследовали старые слои окраски и пришли к выводу, что после строительства это был жемчужно-серый цвет, который часто применял Росси и в некоторых других постройках, там Елагино-Островский дворец, например, и павильон. Вот я говорил в прошлый раз, что двум выступам здания Росси соответствуют два павильона Аничкова дворца, которые расположены напротив. И они тоже были изначально серые. Но в нашем городе вообще такая тенденция перекрашивать очень частая. И вполне может быть, что после уже строительства Россиевского, где-то к 1840-м годам, когда панорама эта Садовникова делалась, уже перекрасили. Действительно, в нашем климате, ну, чтобы здания были в хорошем состоянии внешне, по сути дела, надо красить каждые 5 лет. Так что вполне могли и перекрасить.
0: Так что библиотека, как и некоторые женщины, меняла свой цвет.
1: Да, макияж менялся.
0: Да, хорошо. И второй момент. Вот вы говорили о некоторых деталях, которые применялись при строительстве библиотеки. Мы говорили о перилах, о лестницах. Вот, кстати, металлоконструкция, которая тогда применялась в нашей библиотеке, она ведь во всем Петербурге, вот во второй половине XIX века, была очень распространена. Перила, фонарные столбы вот так же оформлялись. И вот некоторые краеведы указывают на параллель некоторых линий металлопластики на лестнице библиотеки и Елисеевского магазина. То есть это вот вроде бы одна и та же мастерская делала. Вот тоже интересно, они рядом стоят, и вот какие-то...
1: Ну, тем не менее, между ними все-таки довольно большой период прошел времени, потому что вот корпус Воротилова, где много... более поздний, рядом с корпусом Росси, где много металлического декора, ну, начиная со входной двери, с фонарей там на двери, да. И потом перила внутренней лестницы тоже с фонарями. А это несколько более ранний период, чем Елисеевский магазин. Елисеевский – это уже начало 20 века, это уже расцвет модерна и неоклассики, а вот этот корпус, это где-то, если я правильно помню, 80-е годы, да. По-моему, или 90-е.
0: Ну, да, да.
1: В общем, некоторая разница есть. И стиль, соответственно, чуть-чуть отличается.
0: Но все-таки какая-то перекличка
1: есть. Перекличка
0: и
1: есть,
0: говорят,
1: безусловно.
0: Что одна и та же мастерская, которая находится
1: на мастерская, которая работала десятки лет, она, конечно, могла сначала делать по заказу в одном стиле, а потом немножко изменять этот стиль.
0: Да. Ну и вот последний момент, на который я хотела бы обратить внимание. Итак, детали библиотеки рассматривали. Но есть одна деталь, на которую никто не обращает внимания. Мне очень хотелось бы вот сейчас обратить внимание наших радиослушателей. Это входная дверь, которая, кстати, сохранилась вот с тех времен. Это родная входная дверь центрального хода. И на ней ручка. Вот сейчас у нас на экране как раз вот фрагмент этой двери. Это я сфотографировала, может быть, не очень удачно, но
1: да,
0: тем не менее.
1: Удачно, вполне, да.
0: И вот такая просто ручка, все подходят, и кто только за эту ручку не держался, и великие люди, и менее великие, вот и мы с вами эту ручку тоже сколько раз трогали. Ручка из латуни, ну, обыкновенная, казалось бы. А вот рядом, вернее, не рядом, вот ручка закреплена на такой металлической...
1: На пластине,
0: да. Накладка, или как-то она называется. Да. И... Вот оказывается, что вот эта пластина тоже некоторую загадку в себе несет.
1: Да,
0: пожалуйста, да. Вот на ней есть узор, который никто не замечает.

0: мою душу, потому что вот те, кто нас сейчас видит, дорогие друзья, вот вы видите то, чего мы с вами не замечаем. И вот это касается, может быть, не только этой библиотеки, не только этой двери, не только этой пластинки. Мы очень многое проходим мимо. И то, что вот эта родная вот эта пластинка, ее ведь не случайно ее здесь гравировали, вот старались, чтобы
1: автор украшали, конечно,
0: украшал. Автор хотел этим что-то сказать, как-то подчеркнуть. А мы этого сейчас уже не видим. И мой призыв ко всем нам. Давайте внимательнее относиться, особенно к старинным зданиям. И на все детали смотреть более внимательно. И, может быть, еще много открытий нам предстоит сделать. Ну, а те, кто будет проходить мимо библиотеки или заходить в нее, обратите, пожалуйста, внимание на эту ручку, которую видели многие поколения читателей этой библиотеки. Правда? Среди них были и великие люди, да? Вот
1: конечно,
0: они за нее держались.
1: Да.
0: Спасибо. Извините, что я так много времени у вас заняла.
1: Нет, это очень интересно. Тем более, что для архитектуры Петербурга очень характерно широкое использование металла в украшениях и функциональных элементах, не только фонари, но, например, козырьки над входами.
0: Да.
1: Которые были в самых разных вариантах и иногда до сих пор сохранились или восстановлены в некоторых зданиях козырьки над входами, которые стоят на отдельных столбиках.
0: Да.
1: И все это выполнено в металле, с украшениями, с растительным орнаментом. Это создает колорит города, конечно, да, особенность города.
0: Если смотришь на старые фотографии вот этих домов, где везде почти были эти козырьки, и как-то так очень жаль, что они
1: Очень большинство утрачено, да. Но иногда сейчас при реставрации фасадов, так же как балконные решетки, в общем, восстанавливают, отливают заново какие-то детали утраченные, и потихоньку я вижу много мест, где город обогащается за счет этого декора.
0: Хорошо, спасибо. Итак, Владимир Кузьмич, мы продолжаем рассказ
1: о библиотеке. Мы дошли где-то до начала 20 века, да. Говоря о судьбе публичной библиотеки и о том, как она постепенно расширялась. Появлялись все время новые корпуса, в том числе во внутренних дворах. Корпуса, которые не представляют особого интереса, там и хранилища располагали, и хозяйственные помещения. Но вот если говорить о расширении библиотеки, то мы можем очень много интересного вспомнить. Ну, во-первых, библиотека стала расширяться еще в конце XIX века по Садовой улице. Причем сначала в библиотеке был передан доходный дом, в котором сейчас находится дирекция библиотеки со входом с Садовой улицы. Он примыкает к корпусу Соколова. Такой высокий пятиэтажный бывший доходный дом. Сейчас используется как офисный. А затем дальше следующее здание библиотеки, я об этом упоминал, так называемый дом Крылова. Это трехэтажный небольшой домик, в первом этаже которого была книготорговля. Дом построен еще в XIX веке, в первой половине. А на втором-третьем этажах были квартиры сотрудников. И в том числе Иван Андреевич Крылов, который был сотрудником библиотеки десятки лет, очень долго, он как раз жил тоже в этом доме. И что для современных жителей очень важно, что в этом доме информационный центр, хорошо оснащенный, публичной библиотеки, где можно получить всякие справки. И, кроме того, книжный магазин, где продают разные материалы, в том числе репродукции гравюр или каких-то других иллюстраций из книг, которые хранятся в публичной библиотеке. Значит, большие репродукции, маленькие, открытки, книги продаются, в том числе книги для детей о книгах. Вот очень рекомендую, если покупать детям детские книжки какие-то там,

0: начиная с 5-летнего возраста, то вот здесь можно найти очень много интересного о том, как книги вообще в человеческой цивилизации какую роль сыграли. Но библиотека в 20 веке, конечно, продолжала бурно расширяться. Сразу после революции, так же, как Эрмитаж, например, в библиотеку свозили частные книжные собрания. И за счет этого фонды очень сильно увеличились, в том числе и редкие книги свозили из дворянских усадеб, из дворцов, из особняков, в том числе петербургских. Ну и, кроме того, вся переводика, газеты, журналы, книги, которые издавались уже, скажем, после революции в 20-е годы, в обязательном порядке было правило, действующее до сих пор, сдавать какое-то количество экземпляров в публичную библиотеку. И поэтому она стала задыхаться просто. И в 27-м году был объявлен первый конкурс на проект расширения библиотеки на этом месте. Но было решено, что можно перестроить все примыкающие жилые дома, в основном доходные. Ну вот дом Посадовый следующий уже, где многие, конечно, знают, находится магазин «Север Метрополь», да, и там была Пирожковая замечательная всегда, ну и так далее, вплоть до переулка Крылова, который, конечно, назван тоже в честь Ивана Андреевича Крылова. То есть весь квартал предполагалось перестроить. Вот несколько проектов довольно интересных было представлено в 27-м году, я напоминаю. Вот это, например, такой в классическом духе фрагмент проекта архитектора Щуко, очень известного, крупного, который решил восстановить традицию Соколова и сделать главный вход в новые корпуса со стороны двора. То есть он предлагал снести все старые здания, вот по Садовой и по переулку, и построить новые многоэтажные с новыми хранилищами и так далее. Вот в таком классическом стиле. Это, значит, вот один вариант. Другой вариант, извините за очень плохую репродукцию сейчас, которая появится, но с 27-го года, конечно, не удалось ничего вот найти более качественного, а публикации были буквально в газетах или в каких-то плохих журналах по качеству репродукции. Очень крупный, великий архитектор Никольский, очень важный для архитектуры Петербурга, он предлагал тоже снести все старые здания и построить в абсолютно стиле современном конструктивизма. А он был один из сторонников конструктивизма в 27-м, во всяком случае, году, и построить вот такое новое здание с огромными остекленными залами большой высоты. Ну, вот это вот барабан такой круглый, который возвышался бы и был бы виден с Невского, конечно. Вот внутри он представлял собой огромный высокий читальный зал. Вот есть репродукция немножко лучшего качества. Появилась она сейчас, да? Вот этого огромного круглого читального зала. Непонятно, зачем такой высоты. Но демонстрация конструкции какого-то новшества такого архитектурного здесь было. Но этот конкурс остался без реализации. Ну, денег на это не было выделено, 27-30-е годы. И
1: а
0: пошли.
1: Чей проект был принят?
0: Ничей. Там было всего три проекта, по-моему, заказано, и ничей не был признан победителем. Но эти два очень типичны для советской архитектуры вот конца 20-х годов. Но власти пошли другим путем. Они стали выделять публичной библиотеке разные здания в центре города, которые, ну, по мере возможности находились неподалеку. Хотя это все равно нарушало главный принцип всякой публичной библиотеки, куда предполагается, что человек может прийти со своими задачами, со своей темой, которую он хочет исследовать, например, если это научный работник, и собрать все материалы по этой теме, а материалы эти могут быть самые разнородные. Это могут быть газеты какого-то времени, книги, конечно, художественные альбомы, иностранные какие-то публикации. А в публичной библиотеке это все разделено по разным фондам, по разным отделам. И если какие-то отделы находятся в другом здании, то человеку уже неудобно пользоваться такой библиотекой, потому что она заставляет его ходить из одного здания в другое, везде ждать заказанной литературы, тратить много времени и так далее. Но денег на новое строительство и реконструкцию не было, на расширение на одном участке. Поэтому вот одно гигантское, например, здание на Фонтанке, это знаменитый Екатерининский институт с очень интересной историей, которую, может быть, мы не будем уж сегодня так касаться, но это здание было передано публичной библиотеке сразу после войны в 50-м году. Но вообще к этому периоду, вот к концу 50-х, началу 60-х годов, у публичной библиотеки было 14 разных зданий. Вот я нашел такие сведения в разных местах. Ну, например, вот в этом здании Екатерининского института находились какие фонды, я вот выписал даже это. Газетный, нотный, музыкальный, юношеский отдел и даже концертный зал, который, кстати, до сих пор функционирует, правда, довольно редко, но там бывают время от времени какие-то концерты, ну, или лекции, во всяком случае. Ну, понятно, что вот неудобство сохранялось такое, но, тем не менее, большие площади были библиотеки выделены на некоторое время. Ну, если говорить о самом этом здании, мы не будем, так сказать, в него особо углубляться, но только упомяну, что построено оно было в 1807 году по проекту Кваренги для девочек из бедных дворянских семей. Там очень простая и удобная для любого использования планировка, то есть центральный коридор и по бокам классы. Значит, так это сейчас где-то классы объединили в большой зал, а где-то так это все и осталось. Очень напоминает Смольный институт, тоже работая к Варенге, и тоже для благородных девиц. Ну, и здесь была церковь, и даже была колокольня на крыше, которой сейчас нету. Церковь как корпус сохранилась, она имеет выход в сад. Сады тут знаменитые, но я надеюсь, что мы когда-нибудь поговорим об истории этого места, об итальянских садах. Я напомню, что по другую сторону Фонтанки, прямо напротив этого здания, кончается итальянская улица, а на этом месте стоял итальянский дворец в начале XVIII века, и за ним были итальянские сады. Но это замечательная, очень длинная и сложная история в архитектуре Петербурга. Вот. И здесь находятся, как я уже сказал, разные отделы. В том числе юношеские, вот я помню еще, я ходил в юности сюда и читал всякие книжки, увлекался фантастикой, например, Беляева, я точно помню, я здесь перечитал все собрание сочинений. Ну, вот это вот как раз зал юношеской литературы, и мы видим, что это типичный Кваренги, классика, высокий классицизм, значит, очень красивые капители колонн, такое сочетание строгости и нарядности. В общем, это довольно ценные интерьеры. И в том числе вот есть интерьер концертного зала, Все это сейчас относится к публичной библиотеке. Напомню, это концертный зал, который, может быть, не такой уж парадный, но, тем не менее, тоже классический, с полукруглыми окнами наверху, и который так и используется сейчас. Теперь что же было дальше с публичной библиотекой?
1: Вот, кстати, вы сказали, Владимир Кузьмич, что здесь была домовая церковь, ну, да. Это в то время, когда училище было. А в публичной библиотеке не было ли случайно предусмотрено домовой церкви?
0: Вот нету никаких упоминаний.
1: Сведений нет таких, нет. Да? Может, и
0: нету.
1: Не было.
0: Почему-то нету. Хотя вообще домовые церкви были, по-моему, в любых учреждениях. Ну вот насчет публичной библиотеки, может быть, была, но утрачена, и никаких следов не осталось. Все-таки перестроек было очень много. Итак, мы дожили до 70-х годов уже, когда был объявлен очередной конкурс на расширение публичной библиотеки. Причем этот конкурс был заказной, он был заказан трем советским архитекторам петербургским с разными участками. Один участок был на старом месте, то есть это по-прежнему идея реконструкции всего квартала, по Садовой вплоть до переулка Крылова, и даже с переходом в следующий квартал, уже ближе к Пажескому корпусу, или там сейчас не Суворовское училище, а что-то, какое-то другое училище, да. Но тоже военное, по-моему.
1: Да.
0: Значит, это был один вариант расширения библиотеки, и он максимально предусматривал вот развитие одного организма и максимальное удобство для пользователей. Другой вариант был на Васильевском острове, в новом районе, на Смоленке, причем сразу предполагалось, что это будет библиотека в виде высотного здания. Что было довольно странно даже как идея, потому что функция библиотеки неудобна, в общем, для размещения в высоком здании, в высотном здании. И третий вариант – это на Московском проспекте напротив Парка Победы. И один из этих вариантов, как все уже догадываются, победил. То есть городские власти, ну не то, что победил в конкурсе, а просто это был не совсем конкурс, это было упражнение, так сказать, которое должно показать, какие проблемы возникают и какие есть плюсы и минусы в развитии библиотеки там или здесь. И городские власти вместе с Министерством культуры в результате выбрали Московский проспект. И на Московском проспекте по результатам вот этой работы действительно была спроектирована библиотека, которую сейчас все, конечно, знают. Но мне-то кажется, что самое целесообразное и интересное было бы как раз развивать библиотеку здесь, в центре города. И поэтому я вот нашел с большим трудом только одну фотографию этого предложения, которая показывает, как это все могло выглядеть со стороны Садовой улицы. Вот перед нами внизу кусочек гостиного двора, и вдоль Садовой улицы, ну вот тут уже угадывается круглый угол с Невским проспектом, слева вот корпус. Сейчас я курсором могу показать корпус Соколова. И длинный корпус, здесь он так обобщенно показан, включающий в себя существующие дома по Садовой. Потом вдоль переулка Крылова новый корпус. И переходы через переулок Крылова, висящие над ним, в соседний квартал, где, предполагалось, можно разместить книгохранилище. И таким образом используя внутреннее пространство, внутренние дворы и еще соседний квартал, можно было, не повышая даже здания, сохранив высоту современных зданий по Садовой и корпуса Воротилова, можно было, значит, разместить огромные новые площади. Ну, плюс к этому, да, и для чего предполагалось переходы через переулок Крылова сделать? Потому что вот в соседнем квартале как раз можно было книгохранилище расположить большого объема, включая подземные. А для связи, для быстрой передачи книг, заказанных в читальные залы, в старые читальные залы и в новые, вот эти переходы как раз и использовались бы. Там транспортеры могли быть и так далее. То есть такое развитие по горизонтали, и это позволило бы очень хорошо, эффективно проблему решить и сохранить библиотеку целиком, неразделенную, в центре города. Это было бы очень удобно. Ну, предполагались еще подземные автостоянки, и, видимо, правительство города не решилось залезать очень сильно в подземное пространство. Вот мне кажется, насколько я помню, было обсуждение какое-то общественное, и мне кажется, это был главный аргумент против этого варианта, поскольку требовались специальные работы по герметизации. Тогда, в 1975 году, еще не умели толком, но было мало опыта, скажем так, такого строительства в центре города. И этот вариант был отвергнут. А победил, значит, вот то решение, которое было связано с Московским проспектом. И эта библиотека была построена. Ну, может быть, мы не будем ее рассматривать во всех деталях. Во всяком случае, стоит упомянуть, что она такая, с одной стороны, современная по архитектуре, но с другой стороны, в ней явно присутствует классическое начало какое-то, колоннады. Ну, колоннады не классического ордера, а упрощенные такие портики. Довольно интересная архитектурная идея входа через двор. И вот тут мы видим перекличку некоторую с первоначальным корпусом Соколова, когда вход в главную библиотеку действительно был через двор. И здесь мы проходим через колоннаду круглую, такую полукруглую, в круглый двор внутренний. И уже из внутреннего двора главный вход через такую тихую зону возникает. Извините. Проходим внутрь и, в конце концов, читальные залы, которых там по бокам много, они тоже круглые, с хорошим освещением. А в самой глубине, подальше от Московского проспекта, более, немножко более высокое, высокий объем – это книгохранилище. Огромная библиотека с большими площадями, с хорошим оборудованием, ну, на тот момент, во всяком случае, ну, и сейчас ее модернизируют все время. Но библиотека оказалась разорвана на несколько, осталась разорвана на несколько частей, в том числе очень большая ее часть вот уехала вообще из центра города.
1: А там какая специфика вот именно в этой в новой библиотеке? Если мы с вами говорили, что детская, музыкальная...
0: Вы знаете, я не нашел. Надо было зайти на сайт библиотеки, но я не нашел именно ее специализации. Но она очень большая по объему, с большим объемом фондов, и, конечно, разрыв произошел уже такой капитальный.
1: Да.
0: Да, тем более, что она находится так далеко от старого комплекса. Ну, вот такая, значит, произошла судьба. Ну, архитектурно мы попадаем еще на главную лестницу в этой библиотеке. Это самый ударный такой интерьер. Она вся облицована белым мрамором. Но при этом, да, перекрыто стеклянным потолком с такими современными металлическими конструкциями. Но при этом она такой аскетический характер носит. Немножко она пустовата. И как-то уж вот эта торжественность такая вот в симметрии, в симметрично расходящихся, как во дворцах бывает, лестницах, эта торжественность, она не подкрепляется, ну, какими-то деталями, и все это носит холодный такой характер. Так что мне, например, эта архитектура не нравится совсем. Не случайно, кстати, в этом интерьере с этой лестницей, в недавно снятом фильме «Мастер и Маргарита», разместили сумасшедший дом. И как раз вот здесь снимали сцены с профессором, к которому пришла Маргарита беседовать. А, в общем, вот какой-то холодный оттенок у этого интерьера и у этой архитектуры, безусловно, есть. А, ну вот, собственно, я на этом о судьбе самой публичной библиотеки бы, может быть, и закончил. Но мне кажется, мы с вами предварительно говорили, что в городе есть очень много библиотечных зданий с очень интересной судьбой, да, о которых мы наверняка сможем поговорить дальше. Но это прежде всего...
1: Уже не сегодня,
0: да. Библиотека Маяковского, да, – это как анонсы какие-то, да, да? может быть, мы можем сказать. Библиотека Маяковского на Фонтанке городская. Есть множество районных библиотек. Очень интересная библиотека на улице Марата.
1: Детская,
0: в эпохе, да, в манере, в эпохе модерна, да. Интересная библиотека имени Лермонтова на Литейном. Очень интересное по архитектуре здание в бывшей голландской церкви. Это музыкальная библиотека на Невском проспекте. Так что очень много, да, очень много этого.
1: Да. Ну, я думаю, наши радиослушатели тоже имеют возможность задать какие-то вопросы и сказать на самом деле, о каком здании библиотеки им хотелось бы узнать. Может быть, какая-то из этих самых ярких сегодня не была упомянута в нашем анонсе.
0: Да,
1: так что, дорогие,
0: конечно,
1: друзья, если у вас есть какая-то заявка, мы тоже ее можем учесть. Ну, Владимир Кузьмич, у нас еще время осталось, раз мы закончили разговор о публичной или российской национальной библиотеке, можно немножечко, может быть, посмотреть на самые такие, ну, актуальные события, которые сейчас происходят в городе. Ну вот из таких, может быть, громких событий, я не знаю, городсовет давно уже у вас не встречался?
0: Ну да, он сейчас редко проходит.
1: Редко, да? То есть никаких особых событий на городсовет
0: нет,
1: не рассматривается,
0: пока не было, да?
1: Ну вот, наверное, одно из самых таких неприятных и громких заявлений – это, опять же, строительство двух башен,
0: небоскребов
1: газпромовских, которые, вот если я правильно ничего не путаю, летом вроде бы утвердили уже этот проект. Вот
0: ну, вы знаете, это, конечно, очень неприятная история, и я категорически бы возражал против этого строительства. Происходит такая закулисная борьба. С одной стороны, правительство города подписывает какие-то документы, которые продвигаются в сторону строительства этих небоскребов. Но, с другой стороны, проект самих зданий еще не готов и не предъявлен. И поэтому, так сказать, вот делают вид со стороны правительства, что пока ничего не решено. Тем более, что ожидался приезд делегации ЮНЕСКО в Петербург с инспекцией того, как соблюдаются разные правила и договоренности, которые были официально заключены по объекту города.
1: А это тоже как бы является нарушением той картины целостной, которая находится под охраной, да?
0: Ну да, и, да. Тогда все... Под охраной находятся не только отдельные здания, но и исторические памятники.

0: панорамы.
1: Да.
0: А самое ценное в исторических из многочисленных панорам Петербурга – это панорама Невы с разных точек. Это так называемое главное городское пространство. И уже тот небоскреб в Лахте, который сейчас был построен, он уже вторгается в эту панораму, но в незначительной степени. И вот, значит, с этим
1: ЮНЕСКО
0: согласилась, скрипя зубами, да. Но новые небоскребы, они в полтора раза выше. И они изменят эту историческую панораму просто принципиально.
1: Вот вы сказали, во-первых, они сомневаются, что они будут построены. Сомневаются по техническим возможностям или какие-то...
0: Нет, я думаю, что по техническим возможностям можно сделать все, что угодно. Да, да.
1: То есть они все-таки надеются, представители ЮНЕСКО надеются, что...
0: Да, они надеются, что они заявят свою позицию официально.
1: На которую, может быть, обратят внимание.
0: И городские власти должны будут уже, никуда не деться, принять окончательное решение.
1: Еще один такой тоже печальный момент, который тоже можно назвать горячей точкой в каком-то смысле, но уже от центра тоже отойдем. В районе площади Мужества, возможно, вы помните, мы с вами говорили до летних отпусков, там под снос пошло здание научно-исследовательского института ЦНИ, и, в общем, бумажное какое-то там,
0: да, простите. Бумажная промышленность.
1: Да, вот, ну, я не могу сейчас воспроизвести такое, да, на память. И градозащитники старались отстоять это здание. Это здание памятник советской эпохи, но, тем не менее, в общем, оно довольно интересно было по архитектурным решениям. Отстоять не удалось. И вот совсем недавно, вот «Живой город» мне прислал такую информацию, что утвержден проект строительства на месте снесенного института. Вообще, просто удивительно, как его сносили. Обещали, нет, не будем, работу проводились, а оказалось, что уже есть застройщик и со своим, конечно, жилым многоэтажным и очень высоким зданием. И вот когда картина сейчас представлена, фотография, что будет на месте этого невысокого сквериком окруженного института, огромное такое массивное здание. И, конечно, там нет такого ансамбля, который испорчен, но люди, которые там живут, конечно, тоже терпят большое...
0: Ну, вы знаете, это довольно сложная проблема. То есть она такая, как принято говорить, неоднозначная. Дело в том, что, это, во-первых, это здание не было официальным памятником. Оно с точки зрения одних специалистов даже и общественности, и части общественности, скажем, оно было таким типичным представителем так называемого сталинского стиля с колоннами, значит, и эти люди считали, что оно представляет художественную ценность. Но другие специалисты, в том числе Комитет по охране памятников, рассматривал чуть ли не 3 или 4 раза этот вопрос и признали все-таки, что ценности художественной это здание не представляет. И это относится к очень многим зданиям эпохи 50-х годов или 40-х еще и 50-х годов прошлого века, вот советского времени. Неоднозначное к ним отношение. Вот очень многим кажется, что не нужен вообще этот слой в культуре города, что настолько они помпезные, безвкусные, значит, слишком торжественные. Если вспомнить еще, в каком положении была экономика и повседневная жизнь людей, то это имеет такой моральный оттенок, вот негативное отношение к этим зданиям. Но, с другой стороны, вычеркивать из жизни города целый слой, целый период тоже неправильно. И город ценен как раз тем, что у него разнообразная среда. Поэтому, с моей точки зрения, каждое место и каждое здание надо решать индивидуально.
1: Владимир Кузьмич, даже если то здание было спорным, то вот то, что на его месте сейчас будет представлено,
0: это другая беда.
1: Это бесспорно, никому
0: это другая беда, что современная архитектура, к сожалению, далеко не всегда и очень часто даже не дотягивает по качеству до исторической.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Мы успели поговорить и о публичной библиотеке, завершить наш рассказ. Передачи о библиотеках у нас будут продолжены. Ну и вот затронули некоторые современные события в нашем городе. Владимир Кузьмич, спасибо вам большое за этот вечер.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей иерархи четырех поместных церквей совершили литургию в Северной Македонии. Ватикан за 2 года построит обеспечивающую его энергией электростанцию. Журнал Vanity Fair включил папу римского Льва XIV в рейтинг самых стильных знаменитостей. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Архиерей Македонской, Румынской, Сербской и Болгарской православных церквей, а также священнослужитель Православной церкви Албании совместно приняли участие в торжествах в честь преподобного Иоакима Осаговского, посвященному монастыре близ города Криво-Паланка в Северной Македонии. Праздничные богослужения прошли 28 и 29 августа. Накануне Дня памяти святого вечернюю службу возглавил митрополит Доростальский Болгарской православной церкви Иаков. В ней также участвовали митрополит Тульчинской Румынской Православной Церкви Виссарион, митрополиты Македонской Церкви Григорий и Иосиф. В день праздника литургию возглавил митрополит Виссарион. Вместе с ним служили митрополит Иаков, епископ Новобрдский Иларион, викарий сербского патриарха Порфирия, а также архиереи Македонской Церкви. В богослужении принял участие священник Никола Кадели из Православной Церкви Албании. Преподобный Иоаким Осаговский – один из наиболее почитаемых святых средневековой балканской православной традиции. Он жил как отшельник в Осаговских горах в конце XI-начале XII века. Точных сведений о его происхождении и жизни сохранилось немного. Основным источником остается его житие, известное в рукописных списках. Россия будет продолжать контакты с Ватиканом по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом на Украине, рассказал на полях Восточного экономического форума заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко. У нас поддерживаются контакты с Ватиканом и его представителями по ряду гуманитарных вопросов, и мы будем продолжать эту деятельность. Мы ее высоко ценим, сказал он журналистам, отвечая на вопрос о контактах с Ватиканом по Украине. В конце августа в Москве состоялись переговоры между главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Святого Престола по международным делам монсеньором Полом Ричардом Галлахером. После переговоров Лавров отметил, что Россия благодарна Ватикану за его взвешенную позицию по украинскому кризису. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Ватикан построит электростанцию мощностью от 80 до 90 мегаватт и стоимостью около 100 миллионов евро. Она будет работать на возобновляемых источниках энергии и станет одной из крупнейших в Италии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта. Строительство на территории, принадлежащего Ватикану комплекса Санта-Мария-ди-Галерия на северо-западной окраине Рима, займет от 1,5 до 2 лет, включая административные процедуры. Тендеры на выполнение работ объявят в ближайшие недели. Проект был приоритетным для папы римского Франциска, первого понтифика, признавшего научный консенсус по изменению климата, и получил поддержку папы Льва XIV. В июне 2026 года Лев XIV учредил для его реализации фонд «Фрателло Соле». Соглашение между Италией и Ватиканом распространяет на него специальный статус, который уже действует для объекта Ватиканского радио, включая освобождение от итальянских налогов и сборов. Станция обеспечит энергией передатчик Ватиканского радио и поможет Ватикану достичь полной энергетической самодостаточности. Излишки электроэнергии будут передаваться Италии. автоматически поворачивающие солнечные панели займут около 200 гектаров, почти половину территории Санта-Мария-де-Галерия. На этом участке площадью около 450 гектаров с 1950-х годов находятся объекты Ватиканского радио. И последнее сообщение. Журнал Vanity Fair впервые после шестилетнего перерыва составил рейтинг самых стильных людей. В рейтинг этого года наряду с разными знаменитостями, актерами и певцами также вошел папа Лев XIV. Глава Римской католической церкви оказался в рейтинге в категории «самый оригинально одевающийся». Vanity Fair отметил его уникальное умение сочетать традиционное папское облачение со спортивной или повседневной одеждой. В журнале заявили, что папа Лев XIV вознес свою скромную рясу на божественную высоту, сочетая ее с кроссовками Nike. Эксперты также отметили его ироничный повседневный стиль, в котором церковное облачение запросто дополняется бейсболкой. В категории оригинально одевающихся знаменитостей редакция также включила певиц Бьорк и Билли Айлиш, актрису Тильду Свинтон, режиссера Спайка Ли, фигуристку Алису Лью. Рейтинг самых стильных знаменитостей составляется в Vanity Fair с 2004 года. Права на рейтинг журналу передала основательница недели моды в Нью-Йорке Элеонор Ламберт, создавшая рейтинг в 1940 году. В период с 2020 по 2025 год рейтинг не публиковался по разным причинам, включая пандемию COVID-19. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
4: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Весь день белый гусь Мартин летел вровень со всей стаей. Будто он никогда и не был домашним гусем. Будто он всю жизнь только и делал, что летал. «И откуда у него такая прыть?» — удивлялся Нильс. Но к вечеру Мартин все-таки стал сдавать. Теперь-то всякий бы увидел, что летает он без году один день. То вдруг отстанет, то вырвется вперед, то будто провалится в яму, то словно подскочит вверх, и дикие гуси увидели это. «Акка, не бекайся! Акка, не бекайся!» — закричали они. «Что вам от меня нужно?» — спросила гусыня, летевшая впереди всех. «Белый отстает!» «Он должен знать, что летать быстро легче, чем летать медленно!» — крикнула гусыня, даже не обернувшись. Мартин пытался сильнее и чаще взмахивать крыльями, но усталые крылья отяжелели и тянули его вниз. «Акка! Акка, не бекайся!» — опять закричали гуси. «Что вам нужно?» — отозвалась старая гусыня. «Белый не может лететь так высоко. Он должен знать, что летать высоко легче, чем летать низко», — ответила Акка. Бедный Мартин напряг последние силы. Но крылья у него совсем ослабели и едва держали его. «Акка, не бекайся! Акка! Белый падает!» «Кто не может летать, как мы, пусть сидит дома. Скажите это белому!» — крикнула Акка, не замедляя полета. «И верно! Лучше бы нам сидеть дома!» — прошептал Нильс и покрепче уцепился за шею Мартина. Мартин падал, как подстреленный. Счастье еще, что по пути им подвернулась какая-то тощая ветла. Мартин зацепился за верхушку дерева и повис среди веток. Так они и висели. Крылья у Мартина обмякли, шея болталась, как тряпка. Он громко дышал, широко разевал клюв, точно хотел захватить побольше воздуха. Нильсу стало жалко Мартина. Он даже попробовал его утешить. «Милый Мартин», — сказал Нильс ласково, — «не печалься, что они тебя бросили. Ну, посуди сам, куда тебе с ними тягаться? Давай лучше вернемся домой». Мартин и сам понимал, надо бы вернуться. Но ему так хотелось доказать всему свету, что и домашние гуси кое-чего стоят. А тут еще этот противный мальчишка со своими утешениями. Если бы он не сидел у него на шее, Мартин, может, и долетел бы до Лапландии. Со злости у Мартина сразу прибавилось силы. Он замахал крыльями с такой яростью, что сразу поднялся чуть не до самых облаков и скоро догнал стаю. На его счастье начало смеркаться. На землю легли черные тени, с озера, над которым летели дикие гуси, пополз туман. Старая Акки, не бекайся, спустилась на ночевку.

0: Глава третья. Чуть только гуси коснулись прибрежной полоски земли, они сразу полезли в воду. На берегу остались гусь Мартин и Нильс. Как с ледяной горки Нильс съехал со скользкой спины Мартина. Наконец-то он на земле! Нильс расправил затекшие руки и ноги и поглядел по сторонам. Зима здесь отступала медленно. Все озеро было еще подо льдом, и только у берегов выступала вода, темная и блестящая. К самому озеру черной стеной подходили высокие ели. Всюду снег уже растаял, но здесь, у корявых, разросшихся корней, снег все еще лежал плотным толстым слоем, как будто эти могучие ели силой удерживали возле себя зиму. Солнце уже совсем спряталось. Из темной глубины леса слышалось какое-то потрескивание и шуршание. Нильсу стало не по себе. Как далеко они залетели! Теперь, если Мартин даже захочет вернуться, им все равно не найти дорогу домой. А все-таки Мартин молодец. Да что же это с ним? «Мартин! Мартин!» — позвал Нильс. Мартин не отвечал. Он лежал как мертвый, распластав по земле крылья и вытянув шею. Глаза его были подернуты мутной пленкой. Нильс испугался. «Милый Мартин», — сказал он, наклонившись над гусем, — «выпей глоток воды. Увидишь, тебе сразу станет легче». Но гусь даже не шевельнулся. Нильс похолодел от страха. «Неужели Мартин умрет? Ведь у Нильса не было теперь ни одной близкой души, кроме этого гуся». «Мартин! Ну же, Мартин!» — тормошил его Нильс. Гусь словно не слышал его. Тогда Нильс схватил Мартина обеими руками за шею и потащил к воде. Это было нелегкое дело. Гусь был самый лучший в их хозяйстве, и мать раскормила его на славу. А Нильса сейчас едва от земли видно. И все-таки он дотащил Мартина до самого озера и сунул его голову прямо в студеную воду. Сначала Мартин лежал неподвижно, но вот он открыл глаза, глотнул разок-другой и с трудом встал на лапы. С минуту он постоял, шатаясь из стороны в сторону, потом по самую шею залез в озеро и медленно поплыл между льдинами. То и дело он погружал клюв в воду, а потом, запрокинув голову, жадно глотал водоросли. «Ему-то хорошо», — с завистью подумал Нильс. «А ведь я тоже с утра ничего не ел». В это время Мартин подплыл к берегу. В клюве у него был зажат маленький красноглазый карасик. Гусь положил рыбу перед Нильсом и сказал: «Дома мы не были с тобой друзьями, но ты помог мне в беде, и я хочу отблагодарить тебя». Нильс чуть не бросился обнимать Мартина. Правда, он никогда еще не пробовал сырой рыбы. «Да что поделаешь, надо привыкать, другого ужина не получишь». Он порылся в карманах, разыскивая свой складной ножичек. Ножичек, как всегда, лежал с правой стороны, только стал не больше булавки. Впрочем, как раз по карману. Нильс раскрыл ножичек и принялся потрошить рыбу. Вдруг послышался какой-то шум и плеск. На берег, отряхиваясь, вышли дикие гуси. «Смотри, не проболтайся, что ты человек», — шепнул Нильсу Мартин и выступил вперед, почтительно приветствуя стаю. Теперь можно было хорошенько рассмотреть всю компанию. Надо признаться, что красотой они не блистали, эти дикие гуси, и ростом не вышли, и нарядом не могли похвастать. Все, как на подбор, серые, точно пылью покрытые. Хоть бы у кого-нибудь одно белое перышко. А ходят-то как! В припрыжку, в прискочку, ступая куда попало, не глядя под ноги. Мартин от удивления даже развел крыльями. Разве так ходят порядочные гуси? Ходить надо медленно, ступать на всю лапу, голову держать высоко. А эти ковыляют точно хромые. Впереди всех выступала старая-престарая гусыня. Ну уж это была и красавица. Шея тощая, из-под перьев кости торчат, а крылья точно кто-то обгрыз. Зато ее желтые глаза сверкали, как два горящих уголька. Все гуси почтительно смотрели на нее, не смея заговорить, пока гусыня первая не скажет свое слово. Это была сама Акка Кнебекайси, предводительница стаи. 100 раз уже водила она гусей с юга на север и 100 раз возвращалась с ними с севера на юг. Каждый кустик, каждый островок на озере, каждую полянку в лесу знала Акка Кнебекайси. Никто не умел выбрать место для ночевки лучше, чем Акка Кнебекайси. Никто не умел лучше, чем она, укрыться от хитрых врагов, подстерегавших гусей в пути. Акка долго разглядывала Мартина от кончика клюва до кончика хвоста и, наконец, сказала: «Наша стая не может принимать к себе первых встречных. Все, кого ты видишь перед собой, принадлежат к лучшим гусиным семействам, а ты даже летать как следует не умеешь. Что ты за гусь? Какого роду и племени?» «Моя история не длинная», — грустно сказал Мартин. «Я родился в прошлом году в местечке Сванегольм, а осенью меня продали Хольгеру Нильсону в соседнюю деревню Вестменхёк. Там я жил до сегодняшнего дня». «Как же ты набрался храбрости лететь с нами?» — спросила Акка Кнебекайси. «Вы назвали нас жалкими курицами, и я решил доказать вам, диким гусям, что и мы, домашние гуси, кое на что способны», — ответил Мартин. «На что же вы, домашние гуси, способны?» — снова спросила Акка Кнебекайси. «Как ты летаешь, мы уже видели. Но, может быть, ты отличный пловец?» «И этим я не могу похвастать», — печально сказал Мартин. «Мне доводилось плавать только в пруду, за деревней, но, по правде говоря, этот пруд разве что немного побольше самой большой лужи». «Ну, тогда ты, верно, мастер прыгать?»
1: «Прыгать? Ни один уважающий себя домашний гусь не позволит себе прыгать», — сказал Мартин.
0: И вдруг спохватился. Он вспомнил, как смешно подпрыгивают дикие гуси, и понял, что сказал лишнее. Теперь Мартин был уверен, что Акка Кнебекайси сейчас же прогонит его из стаи. Но Акка Кнебекайси сказала: «Мне нравится, что ты говоришь так смело. Кто смел, тот будет верным товарищем. Ну а научиться тому, чего не умеешь, никогда не поздно. Если хочешь, оставайся с нами».
2: «Очень хочу», — ответил Мартин. Вдруг Акка Кнебекайси заметила Нильса.
0: «А это кто еще с тобой? Таких, как он, я никогда не видела».
2: Мартин замялся на минуту.
1: «Это мой товарищ», — неуверенно сказал он.
2: Тут Нильс выступил вперед и решительно заявил: «Меня зовут Нильс Хольгерсон. Мой отец Хольгер Нильсон, крестьянин, и до сегодняшнего дня я был человеком. Но сегодня утром...»
0: Кончить ему не удалось. Едва он произнес слово «человек», гуси попятились и, вытянув шеи, злобно зашипели, загоготали, захлопали крыльями.
1: «Человеку не место среди диких гусей», — сказала старая гусыня. «Люди были, есть и будут нашими врагами. Ты должен немедленно покинуть стаю».
2: Теперь уже Мартин не выдержал и вмешался.
1: «Но ведь его врагами. Ты должен немедленно покинуть стаю».
2: Теперь уже Мартин не выдержал и вмешался.
1: «Но ведь его и человеком-то не назовешь. Смотри».

0: никогда не доверяться человеку, будь он маленький или большой. Но если ты ручаешься за него, так и быть. Сегодня пусть он останется с нами. Мы ночуем на большой льдине посреди озера, а завтра утром он должен покинуть нас. С этими словами она поднялась в воздух. За нею полетела вся стая.
1: «Послушай, Мартин», — робко спросил Нильс, — «ты что же, остаешься с ними?»
0: «Ну, конечно», — с гордостью сказал Мартин. «Не каждый день домашнему гусю выпадает такая честь — лететь в стае Акки-Кнебекайси».
1: «А как же я?» — опять спросил Нильс. «Мне ни за что одному не добраться домой. Я сейчас и в траве заблужусь, не то что в лесу».
0: «Домой тебя относить мне некогда, сам понимаешь», — сказал Мартин. «Но вот что я могу тебе предложить. Летим вместе со всеми. Посмотрим, что это за Лапландия такая. А потом и домой вернемся. Акку я уж как-нибудь уговорю. А не уговорю, так обману. Ну, довольно разговаривать. Собери-ка поскорее сухой травы. Да побольше».
1: Когда Нильс набрал целую охапку прошлогодней травы, Мартин осторожно подхватил его за ворот и перенес на льдину. Дикие гуси уже спали, подвернув головы под крылья.
0: «Разложи траву», — скомандовал Мартин, «а то без подстилки у меня чего доброго лапы ко льду примерзнут».
1: Подстилка, хоть и получилась жидковатая, много ли Нильс мог травы унести, но все-таки лед кое-как прикрывало. Мартин встал на нее, снова схватил Нильса за шиворот и сунул к себе под крыло.
0: «Спокойной ночи», — сказал Мартин и покрепче прижал крыло, чтобы Нильс не вывалился.
1: «Спокойной ночи», — сказал Нильс, зарываясь с головой в мягкий и теплый гусиный пух.

Сказку Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: прозвучала третья часть концерта для флейты и оркестра «Соль минор» Антонио Вивальди в исполнении Александра Кискачи и камерного оркестра «Коллегиум дель арте».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3. В Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А. В Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.
2: Пастырский час. Радио «Град Петров».
3: Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире «Град Петров». С вами священник Олег Петрикеев. Пастырский час. Целый час мы с вами будем беседовать, общаться. Задавайте ваши вопросы. Сегодня тема наша – это продолжение 1 сентября. Образование, воспитание. Эти удивительные, красивые слова, которые нам так всегда хочется что-нибудь добавить, особенно в богословии, что такое образование. Слово «образ» раскрываем это. И философски размышляем о том, как бы неплохо было бы этот образ найти. Да где же его искать-то? И вот поэтому давайте будем вместе его искать, а может быть и найдем тот образ Божий, который, оказывается, вложен в человека со дня его еще зачатия. Уже там, в этом маленьком мире, который раскрывает нам тайну человеческого бытия, уже творится чудо и тайна человека, в котором, оказывается, присутствует образ и подобие, которое мы должны с вами в этой жизни успеть уподобиться, так называемый, тому образу, который в нас вложен. Вот такая удивительная история. Оказывается, в нас есть и зеркало, и это наша совесть, зеркало Бога, так называемое, чтобы посмотреться туда и увидеть, что же я вижу. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи. Да, и начинается, кто на свете их милее, кому больше всего лайков поставили, или наоборот, покажи мне мое внутреннее я. И этот внутренний такой фото-инстаграм, назовем его так, который запрещен в нашей стране, он... Те фотографии наших моментов в нашей жизни, которые мы никому никогда ни за что не покажем, не расскажем. Вот, даже по секрету мы всему свету не расскажем. Даже на исповеди нам будет стыдно рассказать от этих мыслей, от этих возможных слов, которые мы, может быть, произносим, а может быть, даже дел, которые мы, увы, своими руками можем сотворить. И эти страшные фотографии, увы, для нас не хочется нам даже их открывать. Это альбом, да, этих фотографий. Но оказывается, этот альбом есть в руках у того, кто пишет наши страшные минуты нашей жизни, греховные, ошибочные. Записывает такое дело толстое на меня, Иисус Сазаны. И вот он там каждый день вкладывает по листочкам, записывая с фотографией, с определенными мыслями. И на страшном суде все это раскроется, как книга моей жизни. Вот такой страшный есть у меня еще образ, оказывается, который надо каким-то образом изменить. А вот каким образом изменить тот образ, который заложен во мне, и который испорчен, да, который испорчен первородным грехом и моими личными грехами, мы как раз и поговорим с вами сегодня. Святые отцы очень много говорили о образовании и, конечно же, о воспитании человека, что является, в принципе, практически как бы нераздельной такой, да, двумя параллелями нашей жизни, и часто переплетаются, а иногда даже отпадают. И часто само слово «воспитание» выпадает из образования, потому что нам кажется, что образовать человека, ну, как раз-таки надо напичкать его теми свойствами знаний, необходимым ему для бизнеса, для жизни, для работы. Ну, на этом как бы и заканчивается наше такое человеческое влияние на другого человека. А хотя он все равно происходит учение. И даже учение проходит каждый день. Не обязательно учиться труду лепки и рисованию ежедневно, но вот экзамен на доброту, на милосердие мы сдаем каждый день. А вот этот экзамен, а вот эта учеба, это уже как раз-таки духовное образование, которое неоспоримо является, возможно, даже первой, главной, основной задачей мамы и папы, а потом уже и учителей. Ох, как красиво, батюшка, вы говорите, как бы ваши да, слова да в уши в Богу, чтобы так и было. Как трудно на самом деле, да, это все сделать. Сказать-то просто. Нарисовать дом-то легко, а вот построить его и посадить зернышко в землю тоже, ведь не очень так особо трудно. Ну, чуть-чуть почву сейчас купил новенькой, сделал огородик такой, чтобы туда ничто не попадало, засыпал землю, посадил, вот тебе и клумба готовая. А если эта клумба в земле, где камни, где много различных корней других природных растений и жучков, паучков и так далее, и на открытом ветре это все стоит, как трудно в эту почву. Не то, что посадить, а вырастить практически нереально. Поэтому притча о сеятеле, мы ее прекрасно знаем, помним, и что прежде чем что-то сажать, что-то образовывать, что-то воспитывать, надо подготовить почву. Ну, если есть у вас вопросы, присылайте их на адрес. Да, тут уже какие-то вопросы были. Видимо, они были еще с утра. Вот адрес вы знаете. grad-petrov.ru. Вот. И можно даже в ВКонтакте посмотреть прямой мой эфир практически, да, то есть прямой, да, тут задержка там несколько секунд, но если вы выйдете на ВКонтакт, можете даже меня увидеть. Кому это интересно, конечно. Итак, образование. Преподобный Паисий Святогорец. Умный человек – это человек, очистившийся, освободившийся от страстей. Действительно, умен тот, кто осветил и свой ум. Если не осветится ум, то от его остроты нет никакого проку. Вон, журналисты, политики, ведь они умные люди. Но многие из них, не имея освещенного ума, вместе с умными вещами говорят и глупости. Страшные глупости морозят они от большого ума. И сам человек не извлечет пользы из своего ума, то его умом воспользуется дьявол. Если человек не воспользуется остротой своего ума для доброго, то дьявол будет использовать его для злого. Паисий Святогорец очень четко разделял источники помыслов. Настолько они быстро приходят в наш ум, что часто мы не замечаем, что оказывается это действие извне. Любая информация, которую мы видим с вами, вот лампа на столе, у меня происходит ассоциация Библия, прекрасная ассоциация, у меня сразу хочется взять ее в руки. Мышка, то есть все, что мы видим, все, что движется, молниеносно впитывается в наш ум и дает свои рекомендационные какие-то такие действия, да, для руки, для головы, для глаз, для чтения, для ходьбы. Но этим же Wi-Fi пользуется, оказывается, еще и Тангалашка. У него тоже есть доступ к нашему уму. Да, через испорченную природу нашей человеческой антропологии у нас есть рана, нанесенная сатаной еще там в раю, и от этого каким-то образом он проникает. Если он проник в ум, да, если стал разговаривать с Евой, будучи еще она в раю, то и она этот помысел приняла и пообщалась с этим помыслом и сделала то, что было в этом помысле указано, и помысел возбудил в ней вожделение, плод стал прекрасен, то есть у нее потекли слюнки. Знаете, я уже об этом рассказывал, да, что опыты Павлова над собачками воспользовались рекламодатели, и таким образом этот опыт, который ставил профессор Павлов, он доказывает, что даже у собачки, если не давать еду, но включать определенную, например, световую гамму, текут слюнки. Да? То есть при появлении какой-то рекламной паузы, вот особенность, если она очень красивая, впечатляющая, как вот, не буду сейчас рассказывать, где им там, прямо чтобы слюнки потекли, у человека идет ассоциация моментально к желательному процессу. То есть мы хотим этого сразу достичь, хотим, даже не желая того, в нас начинают действовать новые законы бытия, ну, падшего человека, естественно, мы говорим про него. И апостол Павел об этом говорит нам. «О, бедный я человек, хочу сделать доброе, а члены моего тела, да, они желают совсем другого. Вроде мыслю о хорошем, а делаю плохое. Что, кто же избавит меня от этого страстного тела? Каким образом я смогу победить в себе этот процесс желательного в своей жизни?» И во многих религиях мы знаем, что борьба с пожеланиями, особенно в индийской философии, да, когда желание любого, любое желание, да, вот захотел ты пить или есть захотел, это уже, грубо говоря, грех. Это надо, с этим надо бороться, да, каким-то образом. То есть надо отвлечь, надо уйти в какую-то нирвану, мантры, произнося и так далее, чтобы отвлечь ум от желательной функции человека. Но она в нас вложена. Сам Христос имел эти так называемые человеческие, вот эти вот естественные страсти, так называемые, да, сон, пища, он алкал, он хотел кушать, он хотел спать, он спал и уставал, да, то есть это мы видим пот на его лице, это не просто какая-то красивая картинка или просто философия, это был истинный человек, и в нем были все, кроме греха в нем, да, но действие нашей природы в нем происходило. И поэтому он с этим не боролся, он это освещал. То есть это было четкое понимание этой природы человека. И он ее восстановил. Он восстановил в своем божественном теле, да, в том человеческом теле, его и божественной его природе, он восстановил нашу, восстанавливает нашу человеческую природу. И теперь посредством осознания того, что мы с вами люди, которые могут ошибаться, значит, грешить, осознавая грех и ошибку, мы идем на исповедь, тем самым как бы врачуя, говоря о том, что я ранен, Господи, посмотри, я дьявол нанес мне снова рану своим таким натиском, да. Вот он профессионал в этом плане, он работает, извините меня, 25 часов в сутки, у него нет перерывов на обед, у него перекуров нет, он работает и так четко, слаженно, можно сказать, даже вот Карл Льюис, почитайте, там очень хорошая есть исповедь Бесенка своему старшему сотоварищу, так называемому. Вот какие искушения проходил он, преподавал искушения, как его учили, какие искушения делать побольше, на какие обратить внимание. Вот, но самое главное, чтобы человек был как бы спокоен в плане своего спасения, что он все в порядке, даже он ходит в храм, пускай он будет спокоен, что у него все хорошо, все нормально. То есть не надо делать резких движений, потому что если человек резко пойдет, то у него возникнет желание покаяться. И поэтому часто мы и не чувствуем себе греха, а приходим на исповедь. А в чем нам каяться? Вроде это, ну, то же самое сказать. Да, скажу, грешен, батюшка, словом, делом, помышлением. То есть печати некуда поставить нас на нашей душе, нашем уме, потому что мы грешим практически постоянно, видя этот мир не глазами Христовым, мы видим много ошибок в этом мире. Мы видим справедливость, мы видим страдания, мы видим убийства, мы видим войны, мы видим оползни, которые смывают деревню, погибают люди. И все у нас откладывается, что ведь это какая-то ошибка природная, какой-то... Где здесь Бог? Да нет здесь Бога никакого. Разве может быть Бог в этих страданиях, в этих, видимо, он как-то отвлекся, может быть, или что-то с ним, может быть, он в чем здесь вот этот процесс? Где же? И этот вопрос очень страшный, на самом деле его нельзя задавать. Часто этим пользуются, конечно же, люди, которые еще сами к Богу не пришли, и это их очень сильно смущает. Очень часто я слышу этот вопрос от людей, еще не воцерковленных, и как будто хотят поставить меня в тупик этим вопросом. Вот, но я говорю, вы задаете этот вопрос тому, в кого вы не верите. Он вам ответит. Почитайте Иова, пророка, посмотрите на его жизнь. И если вы верите Библии, значит, тогда давайте разговаривать на языке Библии. А если вы верите новостям и верите вот этим остромётным политикам, да, и так далее, то мы далеки еще от христианства, мы не понимаем смысла христианства. Очень мы хотим, чтобы у нас и на елочку залезть, да, и все, чтобы у нас было хорошо. Вот это, наверное, неправильно. Поэтому освещение ума, как оно происходит? Давайте посмотрим, нет ли вопросов. Так, давайте обновим страничку. Вот Ольга уже написала. Добрый вечер, отец Олег. Спасибо вам за эфир. Сложный вопрос. Как же можно принять неописуемую несправедливость, и что мы грешили, а Господь ради искупления наших грехов был распят и претерпев нечеловеческие муки. Святые отцы нам говорят о том, что самый несправедливый на земле – это Бог. Если бы он был справедливый, как верят в него раньше в Ветхом Завете, что Бог – это справедливость, что это зло за зло должно быть наказано, зуб за зуб, око на око, зуб за зуб, глаз за глаз, на дороге у меня не стой, да, как пели мышата против кота Леопольда. Вот, и здесь во Христе мы видим абсолютно иное представление о справедливости. Очень мне понравилась одна проповедь митрополита архиепископа Феоктия Лакта, где он говорит о справедливости, когда она начинается, справедливость, заканчивается любовь. Вот когда нам хочется кого-то наказать, по справедливости вроде, да, ведь он достойный, ведь он нужно наказать его, вот, потому что он это сделал, то любовь Христову, любовь Божественная заканчивается. У нас начинается чувство человеческого, большей части падшего человека. Вот. Почему? Да потому что Господь за наши грехи послал своего Сына. Да, вы представляете, это просто вот, если так вот рассудить, даже по-человечески, справедливо ли это было его Сыну умирать за меня, грешника? Мало того, он умер за меня, когда я был еще и грешником, но я грешником еще остаюсь, но он же верит в меня, что я когда-то исправлюсь. Когда-то все-таки наступит время, когда я все-таки пойму, что самое главное в моей жизни – это покаяние, самое главное в жизни – это доброделание, милосердие, любовь и плоды Святого Духа, которые я должен проявлять. Ну, я же этого вот очень мало делаю, значит, я еще не совсем понял свое предназначение в жизни. И поэтому о справедливости, как только вы услышите это слово «справедливость», то знаете, пришло время закона. Только любовь превышается над законом, она может победить закон. Ну, и множество примеров в Евангелии мы видим о том, что женщину взято прелюбодеяние, вот она еще буквально вот все уже камни. Вот закон предписывает ее побить камнями. Это сказал Моисей, это пророк, который знал, о чем говорит, если мы не будем исполнять закона. Она ведь потом опять пойдет и совратит еще людей. Надо ее побить камнями, чтобы даже стереть ее с лица земли, чтобы память о ней не осталась никакая. А что делает Христос? Он что, отменяет закон? Нет, он его превышает. Он его исполняет. Он исполняет закон не справедливости, а закон любви. У нас такой любви пока нет. Я говорю про себя. И поэтому Увы, закон еще остается в силе для грешников, которых наказывает уже государственный закон. Да, есть еще закон государственный, и недаром судья носит меч, данный ему для наказания. Поэтому грешники, бойтесь, ну, грешники, имеется в виду, которые согрешают грехами, которые противны закону не только духовному, но и земному, да, воровство, убийство, там, взятки, все остальное вместе взято, это может повлечь с собой и лишение свободы. Александр спрашивает, кого можно считать святым человеком? Спасибо. Кто такой святой человек? У которого есть дары Духа Святаго. Какие дары Духа Святаго? Милосердие, терпение, любовь. Апостол Павел очень много писал об этом. Воздержание. На таковых нет закона. Те, которые ходят в духе, духом ходят. То есть в духе ходят. Они не опускаются в плотские такие, да, как назвать-то их? Чакры, что ли? Ну, это я так шучу, конечно. Удовольствия такие, которые грубые, да, которые уже, из которых уже человек покаялся и вышел, да, то есть прелюбодеяния, различные там излишества наши житейские. Ну, вот. Человек, ходящий духом, он духом уходит, он говорит духом, он общается духом, у него ум духовный уже, освященный. Может быть, не, конечно, не во всем, потому что Господь иногда оставляет для человека еще такую возможность побороться с грехом. Не сразу дает такую благодать, которая все покрывает. Есть люди, которым благодать дана раз, и все. И вот он уже, как апостол Павел, Христа встретил, и ему уже он сдался в плен Христу. Он сдался в плен любви. И говорил о любви. Но пока мы находимся в теле, мы всегда будем еще вот это тело с ним побороваться. Да? То есть, вот, наверное, как Радченко, вот, значит, кто кого поборет, то тело меня в теплый диванчик, то я его в холодную водичку и на пробежку, и на молитву, и на поклончики, и в храм. Вот так вот мы с ним и боремся. Но чаще всего побеждает оно, тело. Но это я про себя. Поэтому святой человек, ну и, конечно, все святые, которые уже являются членами церкви победительницы. У нас есть церковь уже, которая победила, уже она живет вне времени. Это церковь торжествующая. Вот. И церковь, которая здесь на земле, мы еще воинствующие, мы еще воины Христовы, мы здесь еще на передовой. Вот кто-то патроны подносит, кто-то прицелом присматривает, да, там, значит, на врага рода человеческого, потому что наша война, наша борьба не с плотью и кровью, как апостол Павел говорит, а с духами поднебесными, с духами зла, а с ними нельзя иметь перемирие, они воюют постоянно, эта война идет уже тысячи лет, вот. Начало войны еще было в раю. Вот английский мир воюет, отражение этой войны идет на земле, поэтому удивляться не нужно, когда Христос сказал, что ждут вас войны, ждут катаклизмы, ждут вас коронавирусы, все это мы видим, слышим и живем в этом, видите, но мы знаем одно, что Христос победил мир, не бойтесь, как малое стадо, идите за мной. Так, сегодня у нас Дмитрий Кронштадт. В чем отличие грузинского и армянского православия от русского? И можно ли православному христианину посещать богослужение в какой-либо из этих церквей? Очень хорошая книга есть у архимандрита Августина Никитина. Мы ее в прошлом году издали. «Церковно-армянско-русские связи», значит, которые мы видим. Вообще церковь армянская, это апостольская церковь, да, которая является отдельной от православной церкви. Наша церковь — это церковь, имеющая 15 поместных церквей, да, и в нее входит грузинская, по диптиху, сейчас не помню, какое там 9-е место сейчас, или там из диптих церквей. Вот. Может быть, я могу ошибиться, сейчас не могу сказать, но в грузинскую церковь можем даже причащаться, молиться, естественно, в грузинскую церковь. В армянскую мы можем ходить, зайти. Там, ну, я думаю, что не будет большого греха, если мимо проходя в церковь, зайти, посмотреть на убранство в церкви, на помолиться. Здесь нет предела совершенства, но причащаться мы в ней не можем. Вот по есть у нас некоторые богословские отличия, но они были, было желание эти границы убрать. Нужно проводить собор. Тут очень серьезная задача. Сейчас этого вряд ли кто будет делать уже, как мы дождемся Христа. Вот это будет, наверное, более правильно, потому что судить мы не можем. Вот это и суд у Бога. Вот поэтому милости просим в эти церкви, как я уже сказал, где можно помолиться, где можно и причаститься. Итак, святые отцы об образовании. Преподобный Макарий Оптинский. Вы просите нас, дабы помолиться о сыне, чтобы Господь помог ему выдержать экзамен в науках. Более всего нужно для вас, для нас, чтобы имели правую веру, истинный разум и старались об исполнении заповедей Божьих. При таком устроении не помешает науке, но еще более способствует благочестию. А в противном случае, что может быть? Умолчу. Вот это большая ошибка, да, которую я уже в самом начале передачи рассказал, что желание наше, это естественно, да, знать науки, знать языки, но как только прекращается связь с духовным миром, как только прекращается, мы начинаем только любоваться цветами, которые срезаны. Мы их срезаем, ставим в вазу, любуемся. И становится понятно, что через некоторое время эти цветы завянут. Но мы им красуемся, мы выливаем их в воду, подливаем. И становится все ярче и ярче. Возможно, где-то он может распуститься даже, букетик. Но корня-то не, корни не имеют. Корни не имеют и засохнут. И становится страшно за тех детей, за наших деточек, которые, увы, становятся оторваны от духовного мира, развивая только умственные или мускулы, то есть забывая о духе. Душевность можно развить в человеке очень хорошо. Сейчас очень много вариантов. Он может ходить на музыку, там, рисование, лепку, там, искусство какие-то, там, ходить по музеям, театр. Это все нас ублажает нашу душу. Но дух при этом не молится. Он остается в таком тихом тлении. Я думаю, вряд ли кто из вас молился в театре. Там некогда, там ты идешь за смыслом театральной постановки. Ты идешь за режиссером, который в итоге может добиваться от тебя и слез, и каких-то противоречивых чувств, там любовь, там какая-то непонятная. Вот все это в нас бурлит, у нас это все есть. Мы сами с вами, каждый из нас театр, каждый из нас внутри себя артист, мы сами себе режиссеры, мы все это прожили, нам, но театр притягивает с умением нам это красиво положить. Я сам хожу в театр, да, иногда на хорошие пьесы, вот, знаком с многими артистами и очень молюсь за них, потому что им тяжелее всего. Ведь театр может быть кафедрой для проповеди о добре, вот, да, но также может быть проповедью и искушением, а таких вот искушений, это различных прелюбодейных действий, которые на сцене очень многих театров, увы, да, происходит, и это притягивает тоже человека, потому что грязь, она ведь тоже притягательна. Недаром же Ева клюнула, так называемая, да, на такую приманку. Вот что там было в этом познании добра и зла первоочередное? Стыд. стыд. Она устыдилась, она голая. Стыд — это значит о том, что началось новое действие плоти, вожделение. Это огонь, да, который вошел в Еву. Он возбудил, видимо, может быть, и Адама даже, потому что Адам-то согрешил с ней буквально сразу же, не раздумывая, потому что увидел уже ее. Так она увидела плод вожделенный, так он увидел ее уже обнаженной и желаемой. И это мои размышления сейчас, конечно же, это не какие-то доказательства, да, богословские. Но ведь он пошел за ней, вот это говорит о уже плотских таких вот энергиях, да, которые стали для нас тоже, увы, притягательны. И мы видим, сколько много разводов, сколько много страданий приносит человек человеку именно в браке. Что-то происходит не так. Не хватает какой-то вот прямо какой-то такой-то точки соприкосновения. Потому что если она не произойдет, если это не Христос, точка, что же нас объединяет? Ну, любовь, какая такая любовь? Да? Поросятам дала. Вот любовь, это даже может быть Христова бесконечна. Человеческая любовь, она конечна, от любви до ненависти там меньше шага. Люблю, не люблю, там это гадание на ромашках, это все пройденный этап. Поэтому мы должны обрести любовь Христову, ее искать в первую очередь. Посмотрим на вопросы. Спасибо, пока вопросов нет. У нас есть сейчас очень такая тенденция к образованию русских классических школ. Вот они очень интересны, да, по наполнению. Вот. И я думаю, что можно взглянуть в учебники этой русской классической школы и посмотреть, на чем же основывается это учение. Это Константин Дмитриевич Ушинский, который нашел, он имел прекрасную книгу «Антропология человека». Мало кто из святых вот так вот четко распределял как бы обязанности по каждому отделению. Думаю, что у нас три составных в человеке. Это душа, тело, дух. Святые отцы нам говорили больше конечно же, о духе. Как развивать его, какие способности есть у него. Мы видим большую часть уже святых в их исполнении, как в исполнении Духа Святаго. Они творили чудеса, мы наблюдаем за ними, удивляемся им, идем за ними, прикасаемся к их десницам, как это было сейчас со святителем Спиридоном Триумфунским в Санкт-Петербурге. Тысячи людей стояли в очереди для того, чтобы получить эту, стяжать вот немного благодати. Но ведь он же человек, он же пришел к этой святости через эти как раз и движения духа, который умел четко понять, где правда, где ложь, где правильный помысел, где обманный помысел. Борьба начинается здесь, в голове, а то и в сердце, где, говорит Федор Михайлович Достоевский, где идет борьба дьявола с Богом. Да? Место встречи изменить нельзя. Они всегда... Это внутри нас этот процесс происходит постоянный. За, то против. И решение всегда дается для человека очень, наверное, будет трудно. Потому что происходит мгновение ока. Мы гневаемся, даже не успев подумать. Мы говорим, вот сначала сказал, а потом подумал. Вот наша такая русская привычка такая. Вот это, я думаю, не только русская, но это скорость нашего мышления не подвластна еще никаким компьютерам. Вот. И поэтому в эту скорость вложен, оказывается, еще помысел, бывает не святой. святого человека, не падшего человека, не ангельский, да, помысел, как говорится, у нас три источника помысла. Да, откуда это божественный помысел, это библейский, это прямо ты берешь Евангелие, читаешь жития святых, вот ты наполняешься этими словесами благодати, размышлениями, их чтение даже считается одной из видов молитв. Чтение Евангелия – это тоже молитва. Чтение святых отцов – это тоже один из видов молитв. Мы общаемся со святыми, с апостолами, евангелистами. То же самое можно сказать и о книгах, или о той информации, которой мы с вами питаемся с телевизора. Вы думаете, она что, куда-то пропадает? Она в одно ухо вошла, в другое вышла? Нетушки. Все сюда, в головушку нашу, все в сердечко, все наши переживания, все оно остается в нашей психо, в нашей душе, психо, да, душа в переводе. И поэтому Ушинский говорил о воспитании души через красивую поэзию, через правильную поэзию, через прекрасные картины, через прекрасную музыку. То есть душа наполняется, и здесь уже должен подключаться и дух. Поэтому часто мы видим, что многие музыкальные произведения Баха, Генделя и других, они использовались в церковной ограде. То есть в церкви католической они присутствовали как дополнение, как даже, можно сказать, основа, не то что дополнение, к мессе или к различным чтениям псалмов. Поэтому это гармония как раз звука музыкального, картинного представления, да, то есть в окружении тебя, в галерее известных художников. Это все эстетически наполняло человека. И, конечно же, само Слово Божие, которое шло в дополнение, но в первую очередь, конечно, как первое, а все остальное музыкальное входило в человека. И запах. У нас все пять чувств, кстати, в церкви должны работать. Я говорю о католической церкви, но в нашей церкви еще лучше, ведь у нас нет мечтательности. В нашей церкви нет картинных икон, да, которые могут дать размышления нашей мечтательности, где красота картины может повлечь с собой и какое-то возбуждение, какое-то теплое ощущение человеческого бытия, что-то там происходит. А мы это даже не замечаем этого. Нам просто хорошо, когда мы ходим, например, в русский музей, да, мы смотрим, но где, когда я вижу икону в русском музее, мне хочется ее поцеловать. Но никто не дает, увы, вот, к ней приблизиться более чем на полметра, не дай бог, ты подойдешь поближе, там сработает сигнализация. Дочка моя однажды, ей было 4 годика, и мы пришли в русский музей, вот, и вдруг она увидела икону, там Богородицу, она к ней побежала. Боже мой, бабульки все, там полиция уже засверкали эти сирены. А он говорит, что ты, девочка, делаешь? А говорит, как что? Икону целую. Говорит, как же можно? Он говорит, а зачем тут икона нужна? Вот знаете, такой, да, устами младенца глаголит истина. А зачем нужна икона, если перед ней не молиться, если ее не целовать? Вот это эстетическое наслаждение, оно неправильное, оно не даст того, для чего она суждена, была написана. Для чего она была написана? Вот сейчас вот икона Донская находится, да, в Москве. Ну, это же икона, которая столько помогла сделать таких битв выиграть. Такие были чудеса от нее. Чего же нам не прийти и помолиться перед ней? Может, попросить ее, чтобы ее вывезли вот так же, как чудотворную икону по стране, чтобы народ воспрял, чтобы наши молитвы были услышаны. Мы должны объединиться в молитвах. Это очень нужное делание. Но вернемся все-таки мы к образованию. Сергей, Санкт-Петербург. Полезно ли читать Николая Федорова? И почему церковь осуждает его учение? Ну вот вы уже сразу отвечаете на свой вопрос, потому что церковь осуждает его учение. Вот. Понимаете, различными учениями не увлекайтесь, говорит апостол Павел. Почему? Ну вот Лев Николаевич Толстой, вот прекрасный, это же великий писатель, да. Но вот как только касается он духовного, сразу же писатель превращается в человека, который абсолютно повергает все традиции церковные, причастие, немножко даже насмехается, пишет свои Евангелия. Вот это говорит о том его духовном падении. Да? А, тогда как же умещается в человеке такая мощь слова, да, которое миллионными тиражами расходится по миру, и вдруг такое духовное незрелость, незримость. Вот это в этом-то, наверное, об этом был апостол Павел. Кто же избавит меня от этого тела, где вроде бы хочется сделать так, как нам предлагает церковь. Церковь никогда не... Она только назидает. Назидает в слове, очистив баню в одну, как церковь святую. То есть каждый человек, назидаясь словами Евангелия, он становится... Ум у него освещается. Ум становится постепенно Христов. Да, не надо бояться этого слова. Мы должны этого достигнуть, чтобы наш ум был умом Христовым. То есть размышлять как Христос. Ну, хотя бы как святой. Ну, понятное дело, что мы не святые. Но умом-то мы можем подумать, а как бы поступил апостол Павел? Как бы поступил Серафим Саровский? Как бы сказал бы Паисий Святогорец? А для того, чтобы знать, как они ответили, надо знать их житие. Почему наши прадеды учились именно на жития святых? Почему они читали Слово Божие и учили буквы? Азбуки, веди. Не азбуку они учили, да, а учили псалтырь наизусть, знали псалмы. В них это жило в голове, они этим жили, это было нормально. И поэтому было милосердие, естественно. Было богатые люди спокойно помогали бедным, не боясь какой-то там, как посмотрят на них другие. Что ты в церкви помогаешь там, да, некоторые спрашивают, я знаю эти истории. Ты что, у тебя все с головой не то, что ли? Ты что там, зачем ты там в церкви помогаешь там? Тебе дома нечего, что ли? Так уже дом-то построен, уже все есть, уже, может быть, уже пора бы задуматься о вечности, да? Не задумались об этом, дорогие братья и сестры. Вот, и поэтому. А сейчас у нас язык все меньше и меньше, мы уже как первобытные люди пишем наскальными надписями, ручки сложили, помолились, цветочки послали, там есть знак цветочка, вроде как поздравили человека. Вот как-то так вот все мы уменьшаем, как у Эллочки, у Людоедочки, там скоро будем, там 5 слов у нас будет только в словаре. Хо-хо, хи-хи, ха-ха. Вот не дай бог, конечно. Ольга. Можно ли задать материальный вопрос? Соседи выложили на лестнице иконы. Мы их собрали. Но икона очень старая, требует восстановления. Оказалось, что это очень большие деньги. Подскажите, пожалуйста, что делать с этими иконами? Ну, это очень хорошо, что вы их забрали. На самом деле, если они старинные, отнесите их в храм. Посоветуйтесь с батюшкой, настоятелем, предложите ему, подарите в храм. Там есть у нас практически выход на мастерские, где нам могут эти иконы восстановить. Да, это будут суммы такие. Но если эта икона еще восстанавливаемая, и вы ее спасете, так называемую, да, такой будет ваш акт спасения иконы, поверьте мне, это самые благодарные иконы, которые мы спасаем. У меня есть иконочка, которую я нашел в помойке. В Финляндии мы еще были, там помойка, там просто валялась скомканная иконочка Богородицы. Моя любимая иконочка. Я просто с ней, перед ней молюсь, засыпаю с ней. Вот это... Ну, конечно, много других икон, но этот жест, это такой какой-то, знаете, ну, человечность просыпается у нас в таких моментах. А здесь тем более иконография писанных икон, старинных. Обратитесь, конечно, в храм. Вот если не найдете, приезжайте в наш храм. У нас есть женщина, занимается реставрацией. Вот она посмотрит, оценит. Там как-то решим этот вопрос. Храм наш находится Святой Варвары в поселке Рахия. Посмотрите по интернету. А то, что спасли, вам огромное спасибо. Так. Продолжаем. О воспитании. Воспитание. Да, питание. питание. О каком питании идет речь? А многие восточные люди говорят: «Скажи мне, что ты кушаешь, я скажу, кто ты. Скажи мне, что ты читаешь, я скажу, кто ты. Скажи мне о своих друзьях, и я скажу, кто ты. Познай самого себя, и ты познаешь Творца. Да? Познай себя. Кто ты такой? Зачем ты родился на свет?» Ну, понятно, там дерево посадить, дом построить, мальчика родить, там, да, воспитать. Это все исторически заложено в нас, это естественным путем мы это идем. А вот дальше-то что? Как в мультфильме? А дальше? Вот, а что дальше? А дальше вечность. Это прыжок, понимаете, вот как бы с трамплина прыгаешь, а приземления нет. Просто нет. А надо еще в этот трамплин залезть, еще не испугаться, еще лыжи намазать, да, вот, чтобы они побыстрее шли. И потом, когда проезжаешь, и вот раз прыг, и вечность. Это вся наша жизнь. Вот этот стол, это движение, оно не обрывается. Это взлетная площадка. Смерть — это взлетная площадка, это прыжок не в никуда, это прыжок в духовный мир. Это рождение. А вот что мы там будем делать? Да, конечно, нас там встретят и ангелы, и наши предки усопшие, и наши. Вот мы как там дети, как рождаются, вот маленькие, да, они нас будут учить ходить, говорить. Есть такие даже фильмы, такие немножко смешные в плане, такие смешные в хорошем плане, где человек попадает уже на тот свет, и вот учат его ходить, потому что он не знает, как опираться, ведь все прозрачно, все как бы может пройти сквозь двери. То есть душа, она ведь бесплотная, да, нет такой материальной, там, который может подзастрять в нашем мире, кроме наших грехов, которые, увы, материальны. И они-то как раз и будут, как кандалы, держать нас здесь, пока мы в них не исповедуемся. Я вот говорил сегодня про эту книгу страшную, у которой есть сцена, но дело в том, что исповедь, чистосердечная исповедь, вот в тех ошибках, которые мы совершаем, они выдирают страницы из этой книги. То есть мы можем лишить дьявола дела на нас. У него будет только дата рождения и дата нашего перехода из временной жизни в вечность. Он откроет на суде и скажет: «Ах, вот эта книга! Посмотрите, чем занимался отец Олежка! О, а где странички? Куда они подевались? Кто стащил?» А там будет написано: «Исповедь, исповедь, исповедь, исповедь». И там несколько, конечно, останется то, что я, может быть, еще не исправил и где-то забыл естественным образом. Для этого есть таинство соборования. Да? То есть мы еще соборуемся. Вот, и поэтому в этом тоже есть, Господь нам оставил все возможные и невозможные возможности, да, так интересно тавтология, чтобы мы по этой лестничке поднялись, и у нас есть возможность за каждую палочку подержаться. Здесь святые, здесь милосердие, здесь любовь. Здесь так потихонечку поднимаемся вот по этой лестнице в небо. Вот главное не свалиться, потому что когда ты падаешь, ты сразу с собой еще и остальных там прихватываешь. Поэтому нужно быть более аккуратным. И быстро, главное, не залезать. Потому что когда быстро лезешь, можно там, говорится, вот тоже оступиться. Средний путь. Средний путь. Антоний Сушский, митрополит. Надо показать ребенку, что весь этот мир для нас, верующих, создан Богом. И что он раскрытая перед нами книга. Вместо того, чтобы противопоставлять веру, учение, церкви и так далее окружающему нас миру, то есть литературе, искусству и науке, мы должны бы показать детям, что и в этом раскрывается все глубже и глубже ширина, тайна о Боге. Надо в этом воспитании, это питание, вложить духовное питание. Восполнение питания, воспитание. То есть мы должны восполнить то питание, которое дается для детей, эти вот маленькие там различные детские питашечки, там, кружечки разных там и так далее. Вот. И это очень важно даже младенцу, который еще, может быть, ничего не понимает, читать Евангелие. Потом подрастет, с детками читайте Евангелие каждый вечер. Потом они, когда подрастут, им не захочется читать Евангелие. Ну, читайте за них Евангелие. Лучше говорить детям о Боге, чем потом, когда они вырастут, говорить Богу о детях. Посмотрим на наши часы. Да? У нас еще есть время, прекрасно, 10 минут мы с вами пообщаемся. Посмотрим вопрос. Эдуард. Дорогой батюшка, это уже он поздравлял уже слушателей с успением, да. Это вопрос был такой. Так, посмотрим здесь. О, есть. Здравствуйте, дорогой батюшка. Позвольте строки бы для празднования успения. Угу. Богородица Пресвятая Тигитрия, помощница, помогает нам на небе, став между Богом и грехами нашими. Как посредница она не допускает, чтобы наши грехи проходили близ Бога, и чтобы глазом своих молитва нас заглушает глаз наших смертных грехов, вопиющих на нас к Богу. Святитель Дмитрий Ростовский. Отец Олег, как избавиться от эмоциональности в молитве? Появилось пару лет назад после оторванности от храма на какое-то время желание наверстать силой. Да. Вы заметили, да, что чтецы в храмах, да и отцы церкви предлагают нам такое тихо, спокойное песнопение, чтение. Вот мне очень нравится, например, как Валаамский хор. У них есть псалтырь, 6 часов идет. Я вот его записал себе на телефон в самолете, где бы ни был. Там куда-то в поисках включаешь наушники, даже если он нет Wi-Fi или там интернета, он записан прямо на телефоне. Предание.ру, такой вот хороший, не реклама. Вот, и выставляешь, и вот идет вот прекрасно, спокойно, и все понятно, и так все четко, и с такой вот там эхо такое небольшое, то есть он красиво записал, оно очень помогает успокоить наши чувства. Молитва Иисусова, а есть тоже запись, но можно ее и послушать, чтобы понять ее как бы движение. Там должен быть такт такой, да, который должен совпасть с нашим дыханием или сердцем, или с нашим хотя бы пониманием. Ты же не можешь ее коверкать там быстро, с скороговоркой там говорить. Начнешь медленно говорить, между этими словами начнется помысл приходить, не успеешь. И поэтому нужен определенный такт. Может быть, это будет, когда ты идешь, вот мы когда поднимались на вершину Святой горы, там идешь, и шаг твой как бы сопровождается молитвой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И вот в таком темпе идешь, значит, как лыжник, потому что в руках у тебя еще две палочки, или одна хотя бы там, как посох, поднимаешься на вершину, где-то остановился, подышал, успокоился, съел кусочек шоколадки, запил водичкой снова. Значит, все это говорит для чего? Чтобы успокоить наши чувства. Они могут нас прорывать и в молитве. Можем даже... Но иногда, в принципе, это возможно. Я считаю, что возможно нам как-то, когда это происходит от какой-то вот ситуации, которой необходимо выразить свои чувства. Мы не можем быть бесчувственны, они нам даны, эти чувства. Почему мы не можем их использовать в молитве? Это уже вопрос другой. Потому что иногда мы эти чувства нас переходят либо в страсть какую-то небольшую, либо в какие-то экзальтационные такие моменты, где-то нам какие-то видения могут быть, потому что мы разогреваем кровь. Мы не умеем пользоваться нашим инструментом. Да? Вот мы на барабанах можем очень громко играть, вот, а когда нужно было просто тихонечко, может, щеточками там по тарелочкам цик-цик-цик-цик-цик-цик. То есть должна быть и тишина, и одновременно успокоение, и одновременно... Поэтому умная молитва, она... Ты не сможешь в уме кричать. Ты будешь в уме спокойно говорить с Богом. Поэтому мы должны научиться умной молитве. Ну, а если и произошло какое-то домашнее, к елейной молитве, какое-то сердечное такое там признание в покаянии, ну, почему же не поплакать? Почему же не делать такой вид слез, которые пошли слезы, да, когда ты понимаешь, согрешил, Господи, согрешил на небо пред тобою, и не всем достоин назвать сыном твоим, и вот оно пошло. Конечно, здесь это возможно, но это ты в келье своей, как только мы выйдем на улицу или в храме, давайте вести себя благочинно, чинно, чтобы не кого-то искушать. Кто-то приходит порадоваться, кто-то поблагодарить, кто-то поплакать. И поэтому здесь мы должны слушать уже чтец

вот нам захотелось посмотреть телефон, все, ты уже не в литургии, ты уже можно просто поплакаться и сказать, Господи, да я просто, ну, кто я сейчас на этой литургии? Даже за стол твой не пришел. А ведь за этим столом, который Христос совершил литургию, это та же самая литургия совершается. Если бы мы видели своими очами, что творится на литургии, мы бы упали бы все ниц вот так, когда монаха постригает человека в монахе или в монахине. Вот так вот падают на пол, все, я червь. Я недостоин воззреть лица твоего на небо. А мы две открываем. Здравствуй, Вася, здравствуй, Петя. Здравствуй, давай, что там у тебя? Ага. Что это такое? Вот Паисий Седовица говорит об этом, как только закончился у нас благочестие, закончилась молитва. Смирение и тишина. Это нас может подвинуть к настоящей духовной молитве. А когда она происходит, происходит и обратное. Ведь мы не просто говорим, мы еще и слушаем. Мы слышим и можем услышать, что от нас хочет Господь. Иначе мы не сможем узнать, кто же я такой на земле. Я никогда не пойму, что такое образ во мне или в другом человеке. Какой я образ вижу в другом человеке? Вижу там женщину, вижу ее накрашенные губы, глаза, там уши, серьги. Что, какой в ней образ? Где икона в ней? Но ведь даже если икона выброшена в помойку, даже если она потресканная, прокуренная, проколотые у нас были иконы с выколотыми глазами, разве она от этого становится не иконой? Мы идем к реставратору. Реставратор – это Дух Святой. Батюшка – только кисточка. Батюшка – только палочка, которая может аккуратно нанести кисточкой или палочкой, там, скребочек. А потом уже Дух Святой начинает восстанавливать икону в нас. Но для этого надо осознать, что я такая икона. Я образ, который потерял свой образ. Потерял тот образ, который дал мне Господь. И подобия у меня никакого нет. Я еще только еще даже не начал этот путь подобия, чтобы стать преподобным. А им нужно стать в нашей жизни. Иначе как Господь узнает своих? Через что? Через какие дела мы оправдаемся с вами? Пока не знаю. Я про себя говорю. И Матфей, последний вопрос. Матфей, Санкт-Петербург. Почему в наших храмах, в проповедях священников, среди мирян царит вирус РПЦЗ-идеологии? Так, Матфей, вот вы говорите сразу как бы о всех священниках. Я тут не могу понять, что такое вирус РПЦЗ-идеологии. Наверное, это уже неправильная такая даже постановка вопроса, потому что в этом вопросе уже есть доля осуждения. Вот вопрос, знаете, какой вопрос нет на земле, на небесах? Почему и за что? Вот. А есть только вопрос для, то есть даже не вопрос, а ответ на все наши вопросы. Для чего? Когда мы поймем, что это для чего это мне нужно, для чего я познал боль другого человека, для чего я познал ошибку другого человека, для чего я познал его страсть, для чего я познал, что он грешен. Может, для того, чтобы я сам увидел в себе это и покаялся, и стал другим. Как только стану я другим, я увижу в другом человеке уже, не увижу бревна в его глазе. Я вытащу бревно из своего глаза и помогу ему вытащить сучочек из его глаза, говорит нам Писание. Дорогие братья и сестры, с вами был священник Олег Патрикеев. Храни вас Господь. С Богом.

В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучал третий ирмоз канона праздника Успения Пресвятой Богородицы.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
1: В прошлой моей беседе я говорил о смерти знаменитого французского писателя Франсуа Мориака и в связи с ним об удивительном расцвете, удивительном успехе в наш век именно христианской литературы, творчества, так или иначе, вдохновленного христианской верой. Я хочу сегодня еще раз остановиться на этой теме. Многим слушателям, до которых, кстати сказать, вряд ли доходят произведения этой христианской литературы, могут показаться, что речь идет в ней о какой-то специфической защите религии, о специфически религиозных темах. Есть, мол, антирелигиозная литература и есть религиозная. Современный же человек так устал не только от борьбы и споров, но главное от фанатического догматизма, откуда бы только он ни исходил, от давления на него всевозможных идеологий и выдаваемых за абсолютную истину убеждений, что и в этой вот христианской религиозной литературе он может заподозрить то же самое. Между тем, в том-то и все дело, и я уже говорил об этом, что в действительности почти только эта христианская или христианством вдохновленная литература и оказалась в наши дни по-настоящему свободной, свободной творчески, изнутри. Оказалась же она свободной потому, что христианское понимание человека и его жизни основано на свободе, вдохновлено свободой. Христианство отвергает всякий детерминизм. Это значит сведение человека к слепым, безличным, материальным законам природы. Оно не связано ими. Оно не обязано объяснять человека механизмом общеобязательных законов. Оно все, в принципе, провозглашенным Евангелием. Дух дышит, где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит он. Возьмем для примера творческий мир Достоевского, одного из родоначальников этой современной христианством порожденной литературы. Какой бы из больших романов его мы ни взяли, «Преступление и наказание», «Бес», «Идиот», «Братья Карамазовы», мы находим в них трагедию человеческой жизни, но трагедию во всей ее глубине, ибо это прежде всего трагедия свободного человека. Эту трагедию нельзя свести ни к экономике, ни к физиологии, анатомии, ни к социальному строю, хотя все эти элементы и играют свою роль, и занимают свое место. Но человек показан прежде всего как существо сложное, не сводимое к одной формуле, и показано затем как существо свободное. Свободное пасть, но и способное восстать. Способное на чудовищные преступления, зло, грех, разврат, но и на то, что хотя бы захотеть вернуться к своей первозданной высоте и чистоте. Достоевский появился тогда, когда вера в человека, в его свободу, в его сложность заменена была верой в общество, в науку и так дальше. Надо понять и надо ужаснуться тому, что все современные идеологии грядущего, окончательного и счастливого устройства мира и жизни не только подменяют личность человека обществом, но по-настоящему попросту личность эту отрицают. И вот тут-то и проходит водораздел между литературой христианской и нехристианской. С одной стороны, мир зависит от человека и его свободы. С другой, человек зависит всецело от мира и безличных целых в нем, общественного устройства, экономической структуры и так далее. И вот ясно. В одном мире, сколько бы ни было в нем греха, зла и страдания, человек может дышать. А в другом, при, казалось бы, безостановочной заботе о нем, он задыхается. И не только человек задыхается, но и сама литература. Она становится упрощенной, схематической и в пределе пропагандной. А это значит, перестает быть творчеством. И это, конечно, не случайно. Где нет не только признания личности, но и веры в личность, там рано или поздно отрицается и творчество. Нельзя верить в коллектив и признавать нечто предельно личное, каковым является творчество, всякое творчество. Нельзя утверждать, что все, решительно все в мире определяется извне, а одновременно признавать свободу внутреннего мира человека. Этот внутренний мир нужно так или иначе задавить, убить, замолчать. Вот почему, повторяю, только литература, созданная писателями христианского вдохновения, оказалась в наш социальный и материалистический век по-настоящему свободной и творческой. Дух дышит где хочет. Ни Достоевский, ни Марьяк, ни теперешний наш продолжатель и носитель этой традиции Солженицын не ведут своих героев непременно к какому-то просветлению и к счастливому концу. Нет. Но о каких бы ужасах, о каком бы зле они ни писали, и ужас, и зло, и страдания, как бы отнесены к какой-то высшей свободе, пронизаны откуда-то светом надежды. И потому в окружающей нас темноте, в эпоху расцвета безличных и догматических идеологий, попирающих и отрицающих личность, именно она, эта христианская литература, оказывается и остается оплотом свободы, носительницей и возвестительницей свободы. И происходит чудо. Огромному, бездушному, всесильному аппарату противостоит один человек, не имеющий никакой власти, и духовно оказывается сильнее его. У нас, это Солженицын, как в свое время был Достоевский, как совсем в других условиях, на формально свободном Западе, был до самой своей смерти Марьяк. Современный мир говорит человеку: отрекись от своей свободы, и все будет у тебя, что тебе нужно для материального счастья. Забудь только о своей душе. Признай, что все в мире только материя и ее законы. Но бессмертные герои Достоевского, Марьяка, Солженицына уходят от этого соблазна, ценою часто страшных жертв и страданий, и находят свою внутреннюю свободу, и в них оживает мир человеческий, в котором неповторимое, незабываемое лицо человека есть единственное мерило, единственная цель, радость и содержание жизни. Со смертью Марьяка еще одним христианским писателем стало меньше, одним свидетелем души и духа. Но вот дух дышит где хочет, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит он. Не умрет, не может умереть традиция, имеющая тысячелетнюю давность. На Западе за Марьяком стоит Грин, у нас за Достоевским и Пастернаком место пророков и свидетелей духа занимает Солженицын. 100 лет угашения духа и личности. Но что же торжествует? Что имеет значение сегодня в творчестве, кроме духа и личности?
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Сегодня у нас 102-я программа. Я напоминаю, что в наших двух предыдущих программах мы говорили о событиях на Украине, весьма драматических. Мы говорили о Запорожском казачестве, Богдане Хмельницком и о предыстории тех событий, которые привели к воссоединению Малороссии, левобережной Украины с Московским государством, с Московской Русью. Итак, зимой 1648-49 годов наступила своеобразная пауза в отношениях между повстанческим Киевом и сопротивлявшейся Варшавой. Новый польский король Ян Казимир рассчитывал добиться уступок от Хмельницкого не только военными, но и политическими методами, а в то же самое время Хмельницкий совершенно не собирался уничтожать Речь Посполитую и громить польское государство, потому что, еще раз подчеркиваю, его расчеты были связаны с тем, чтобы закрепить завоеванный в ходе событий 1948 года статус, привилегии за казачеством, за той привилегированной социальной группой, которая рассматривала Малороссию и вообще всю левобережную Украину как своеобразную вотчину, свою, в общем-то, политическую добычу на ближайшую перспективу. В общем-то, мне кажется, что если бы тогда, зимой 49-го года, польский Сейм проявил больше такта, мудрости, понимания ситуации, наверное, ему бы удалось не допустить расширения боевых действий, возобновления их и нового потока крови. Но поляки, к сожалению, оказались все-таки побеждены собственной спесью и гордыней в этой ситуации. И хотя Хмельницкий не хотел возобновления войны или делал все, чтобы, так сказать, на самом деле прибегнуть к этому средству в самую последнюю очередь, Сейм его на это так или иначе спровоцировал. Война эта стоила колоссальной крови, потерь для Речи Посполитой, да и для края вообще на самом деле, в принципе, даже говорить только о Малороссии, это разорение хозяйства, это огромный удар по сельскохозяйственной отрасли, по торговле, по ремесленничеству, не говоря уже, конечно, об огромном количестве просто человеческих трупов. Кстати, Хмельниччина связана и с одной из самых трагических страниц в истории еврейского народа, жившего в той части евреев, которые жили в Восточной Европе. В 1648 году жертвы среди евреев, проживавших на восточных землях Речи Посполитой, были совершенно колоссальны. Сами еврейские историки называют их господними карами 5408 года, эпоха такой буквальной, так сказать, жестокости и катаклизмов для еврейского народа. Надо сказать, что за вот этот 20-летний период, ибо война 48 года открыла почти 20-летний период для этого края насилия, вооруженных столкновений и битв, на территории Речи Посполитой погибло и также умерло от голода и разного рода эпидемий примерно 40-50 тысяч евреев, что составляло почти четвертую часть всего еврейского населения в Польше. Надо, правда, сказать, что вряд ли Хмельницкий ставил своей целью физическое уничтожение евреев на территории Украины. Все-таки это был не Холокост, но так или иначе судьба жителей любого местечка, которое было захвачено его повстанцами, зависела от прихоти того полевого командира, который это местечко занимал. Естественно, что наилучшим выходом из ситуации для представителей еврейской общины было принять крещение по православному обряду, присягнуть казачеству в верности. Тогда они могли остаться в живых, но те, кто отказывались от принятия христианства, многократно повышали риски для своей жизни. Причем любопытно, что здесь опять-таки проявлялась весьма специфическая природа запорожского казачества. Иногда казаки предпочитали не штурмовать то или иное местечко, а брать просто выкуп с населения, в первую очередь еврейского, если оно на это соглашалось. Так было под Львовом, так было под Дубной и других населенных пунктах. В то же самое время, пока позиция Варшавы была неопределенной, Хмельницкий начинает предпринимать дипломатические маневры в другую сторону. В январе 1649 года он направляет в Москву посольство, которое более-менее на официальном уровне впервые ходатайствует о принятии левобережной Украины, то есть, в общем-то, части соседнего государства. Не будем забывать, что это была восточная окраина Речи Посполитой. Именно речь шла о принятии вот восточных земель по воле населения этих земель Речи Посполитой в состав Московского государства. Речь не шла ни об аннексии, ни об оккупации, а о принятии под подданство московского государя. Надо сказать, что позиция царя Алексея Михайловича в этой ситуации была, он казался, конечно, в сложном положении. С одной стороны, Москва, безусловно, сочувствовала повстанцам, потому что принимала, как, в общем-то, и казалось со стороны, принимала все происходящее на левобережье, недалеко от своих границ, как борьбу православных с католиками, которым, естественно, симпатии были на стороне православных. Но, с другой стороны, было совершенно понятно и очевидно, что удовлетворение подобного ходатайства приведет немедленно к огромной войне с Речью Посполитой, отношения с которой так были на протяжении всего XVII века невеселыми. Не забылось еще и поражение в Смоленской войне 1632-34 годов. Кроме того, Алексей Михайлович прекрасно понимал, что эта война опять-таки ляжет тяжелым бременем на экономику, хозяйство Московского государства. Вспомните к тому же, что конец 40-х годов – это эпоха социальных волнений внутри самого Московского государства. Тут вам и Москва, и Псков, о чем мы говорили в наших прошлых передачах о царствовании Алексея Михайловича. Поэтому ответ определенно однозначный дать было очень и очень сложно. Правда, русское правительство тогда, зимой 49-го года, не возражало против участия в войне на стороне повстанцев, таких своеобразных добровольцев, легионеров, грубо говоря, ну, если использовать терминологию 20 века, речь в данном случае шла о донском казачестве, тем более, что это был очень удобный и такой полезный предлог отправить, так сказать, наиболее деструктивный элемент с Дона, вот заниматься полезным делом, если вы любите войну, пожалуйста, отправляйтесь и воюйте. Кроме того, вторым шагом, но это еще тут Алексей Михайлович ничего не выдумывал, как я уже говорил, в одной из предыдущих программ это была политика еще и царя Михаила Федоровича, активно стали приниматься переселенцы, мигранты из Речи Посполитой на территорию Московского государства, и вот начинается бурный рост и освоение Харьковщины, которая была именно заселена переселенцами, бежавшими от ужасов социальной розни и войны вот этой с территории Левобережья. Вот. Ну и, наконец, Москва пока была готова оказать кое-какую помощь Хмельницкому в его отношениях с крымским ханом, которые были тоже весьма нестойкими, несмотря на внешний союзнический характер. 19 января 1649 года в Варшаве был коронован новый монарх Ян II Казимир Ваза. Его правление оказалось для Польши весьма печальным. В 1668 году, сбегая вперед, я скажу, что Ян II Казимир откажется, отречется от польского престола в разгар внутренней смуты, хаоса, анархии. Тем более, что, понимаете, объективно получалось, что Хмельниччина предшествовала вот таким трагическим событием в истории польского государства, как потоп, имеется в виду польско-шведская война 50-х годов, которая тоже поставила Польшу на грань государственного существования. И Хмельницкий выдвинул Казимиру, в общем-то, на мой взгляд, весьма умеренные требования после его коронации. Во-первых, он требовал от него ликвидации Брестской унии. Во-вторых, запрет на передвижение польских войск не дальше линии Староконстантинова на Волыни. В-третьих, запрет на поселение польской шляхты восточнее и южнее Белой Церкви. Ну и, наконец, это, наверное, требование было самым главным, все левобережье Днепра должно было остаться во владении или в управлении, ну, по сути, это и было владение, за реестровым казачеством, за казачьей старшиной. В общем-то, это была та главная цель, ради которой вся эта каша затевалась, вся эта каша заваривалась. Запорожское казачество хотело стать полноправным владетелем вот этой богатой, плодородной, хлебосольной территории. Казимир взял некий тайм-аут, но удовлетворять выдвинутые требования не спешил. Здесь я еще раз подчеркиваю, Сэм и польский король проявили, в общем-то, недальновидность. Весь февраль 1949 года прошел в бестолковых таких обменах мнениями между Варшавой и Киевом. И, в общем-то, в результате весной 1649 года боевые действия возобновились. Здесь надо сказать, что еще на неуступчивость Варшавы повлияло, какой благоприятный фактор. Закончилась в Европе 30-летняя война. Очень много профессиональных войсковиков, наемников осталось без дела. Это казалось и шведов, и итальянцев, и немцев, которые с радостью были готовы служить польскому монарху. К началу мая 1649 года Польша и повстанцы завершили подготовку к новому этапу войны. И в середине мая нового 1649 года Ян Казимир двинул польское войско на Волынь. 31 мая поляки пересекли линию Старо-Константиново, то есть нарушили ту незримую демаркационную линию, нарушение которой Хмельницкий считал угрозой своим интересам. Но очень быстро польское командование убедилось в том, что противник весьма силен, и они отступили, остановившись под хорошо укрепленным замком Сбаражем. Надо сказать, что Хмельницкий достаточно быстро осадил Сбараж, начал утомлять поляков бесконечными атаками, артиллерийскими обстрелами, и надо сказать, что осажденные постоянно отбивались помощи от своего короля, но король не спешил спасать своих осажденных, поскольку его ополчение собиралось достаточно медленно. Не дожидаясь сбора всех сил, он все-таки выступил в поход под Сбараж, но попал в засаду. И вот под населенным пунктом Сборов армия Хмельницкого на голову разбила силы неприятеля. Причем очень большую роль в этой победе сыграли и татарские всадники. Хмельницкий обложил королевское войско так, что ему не было никакого выхода. И надо сказать, что в этот момент произошел случай. Вот замечательный мыслитель русский, к сожалению, тоже не очень широко у нас известный, 20 уже века, Федор Августович Степун, он писал о том, что пустяки в истории вообще играют колоссальную роль. Вот тут пустяк сыграл колоссальную роль, поляки решили привлечь на свою сторону крымчан, им гарантировалось все, что угодно, лишь бы только они отступились от Хмельницкого. Хан согласился Хмельницкому изменить и начал настаивать на том, чтобы Хмельницкий помирился с королем. Несмотря на, в общем-то, вот эти условия, несмотря на то, что союзник, которому он доверял, фактически от него отказался, совершил предательство, все равно Хмельницкий мог диктовать свои условия в Варшаве. И они нашли свое отражение после Сборовского сражения в так называемом Сборовском мире, заключенном 8 августа 1649 года. Статьи этого мирного договора гласили, во-первых, Польша признавала Украину автономией в своем составе, и Левобережная Украина должна была управляться при помощи гетманского управления. Но гетманом, соответственно, был Богдан Хмельницкий. Единственным правителем признавался только гетман выборный. Но выборность была, конечно, весьма специфическая, потому что гетмана должна была выбирать новая элита, оседлавшая этот богатый край, то есть казачество, так же, как и шляхта в Польше выбирала себе монарха. Здесь, конечно, налицо, так сказать, параллель к политическим устройствам. Верховным органом управления, то есть своеобразным сеймом в кавычках, признавался аналог общеказацкая рада. Соответственно, исполнительным органом, правительством при гетмане должно было стать совещание или рада генеральной казачьей старшины. Был совершенно фантастически увеличен реестр до 40 тысяч человек. То есть это были какие-то совершенно безумные привилегии, которых добилось запорожское казачество. Казачество получало не только теперь, так сказать, формальные какие-то корпоративные льготы, но оно делалось землей, получало право иметь двух подпомощников. И, в общем-то, таким образом запорожское казачество становилось таки на путь, которым оно мечтало еще с начала 17 века, на путь превращения в лыцарей. Казачья старшина приобретала право владеть ранговыми местностями. Это был такой особый земельный фонд, который был предназначен для пользования чинов казачьего войска на то время, пока человек занимал соответствующую должность. Казачье войско запорожское теперь рассматривало себя как королевское войско и часть вооруженных сил Речи Посполитой в русских землях. Недаром один из посланцев Богдана Хмельницкого сказал Потоцкому: «Речь Посполитая может положиться на казаков, мы защищаем Отечество». Ну и, в общем, условия были, я еще раз подчеркиваю, совершенно выгодные и яркие для казаков, и совершенно невыгодные и блеклые для огромной массы повстанцев. Потому что, хотя все участники восстания получили амнистию, все, кто не попал в реестр, вот в эти 40 тысяч, должны были вернуться в прежнее социальное состояние, о хлопах я уже не говорю. А самое главное, что ни об отмене крепостного права вообще не говорилось ни слова. Да, ну я, наверное, вот забыл еще сказать о том, что столицей вот этой автономии на территории Речи Посполитой признавался город Чигирин. Ну и вот еще такое, так сказать, экзотическое дополнение было к этим условиям. Евреям запрещалось проживание на территории новообразованной автономии. Понятно совершенно, что все эти условия могли стать действительностью только с очень большим трудом, потому что повстанцы, крестьянство и холопская масса, они совершенно не хотели мириться с условиями этого договора, во-первых. Во-вторых, и польская шляхта не очень была в восторге от появления в составе Речи Посполитой такого весьма странного инородного тела, дотоле никому неведомого. И было понятно, что шляхтичи при первом же удобном случае возобновят вооруженную борьбу. Ну и, значит, тот перерыв в боевых действиях, которых возник, обе стороны использовали для пополнения своих припасов, боеприпасов, в первую очередь огнестрельного оружия. В свою очередь, соратники Богдана Хмельницкого буквально как стаи хищников набросились на завоеванную Малороссию, навязывая ей свой и военно-административный, и судебный аппарат, который возглавлялся новой казачьей уже шляхтой и казачьей старшиной. Местные органы власти, равно как и центральные учреждения, в частности, вот уже упоминавшаяся мною генеральная старшина при гетмане, они стремились восстановить все те же самые крепостные порядки, которые существовали и до войны 1648 года. Вопрос о том, в какой степени в конце 40-х годов 17 века Хмельницкий хотел сближаться с Москвой, не использовал ли он вот эти свои дипломатические такие кивоки в адрес Москвы для того, чтобы лишний раз использовать как инструмент давления на Варшаву, остается открытым. Так или иначе, Ян Казимир мечтал о том, что ему удастся вооруженным путем пересмотреть кое-какие статьи Зборовского договора до тех пор, пока созданная или создаваемая Хмельницким система окончательно не приживется на юго-восточных и восточных землях Речи Посполитой. Новый этап войны начался с вероломного нападения польских войск на один из казачьих отрядов, который стоял в селе Красном. Затем заполыхала опять вся линия, так сказать, границы по Поднепровью, но надо сказать, что ситуация в Польше в этот момент была не очень спокойна, потому что вот эта война на Востоке очень сильно сыграла на обострение социальных противоречий внутри самого польского общества, между крестьянством, уже польским, и шляхтой. И боевые действия в 50-м году носили, в общем, такой вялотекущий характер. На самом деле, это был год подготовки к новым решающим боям. И только в январе 1651 года польское войско двинулось вначале на Брацлавщину, а потом к Виннице. Здесь, на Волыни, у местечка, которое называлось Берестечко, 18, 19 и 20 июня 1651 года разыгралась одна из самых крупнейших битв этой кампании, вообще всей войны. Наверное, битва могла кончиться в пользу Хмельницкого, но в решающий момент боя татарский хан изменил Хмельницкого, дав приказ своим войскам отступать. Хмельницкий, который поехал выяснять создавшееся положение в ставку к хану, был им задержан. Ход сражения резко изменился в пользу неприятеля. Превосходящие силы польско-шляхетского войска прижали войско Хмельницкого к болотистой местности. И только, наверное, чудо спасло украинцев или малороссов от полного разгрома. И 18 сентября 1651 года в Белой церкви был подписан новый и очень невыгодный для Хмельницкого договор с Речью Посполитой. По этому договору, который фактически отменял условия Зборовского мира, только Киевское воеводство сохраняло свои особые права. Казачий реестр с 40 тысяч человек сокращался до 20 тысяч. Шляхта получила возможность вернуться в свои имения на территории Малороссии, в том числе даже в Киевском воеводстве. И в общем-то, таким образом, приобретение и завоевание казачьей старшины 1648 года оказались весьма и весьма подорваны. Ну, во всяком случае, я бы здесь сказал о том еще, что, может быть, на поражение под Берестечком и на условия вот этого тяжелого мира сыграло и то, что в самом лжелагере повстанцев начиналась своеобразная социальная рознь, потому что хлопы и крестьяне стали понимать, что казаки-то преследуют на самом деле не общенациональные, а узкосословные, узкосоциальные интересы. И это подрывало боеспособность армии Хмельницкого. Понятно, что он не мог быть удовлетворен создавшейся ситуацией, и поэтому искал возможностей и средств для того, чтобы укрепить свои силы, в том числе, например, и в Молдавии. И уже летом 1652 года сложились обстоятельства для нового этапа вооруженной борьбы между Хмельницким и Яном Казимиром. Однако в этой ситуации польский сейм принял очень важное политическое решение о создании 50-тысячной наемной армии, которой в первую очередь должны были служить наемники ланскнехты. И уже в следующем 1653 году весьма опытный польский полководец Стефан Чернецкий должен был вторгнуться на территорию Малороссии для того, чтобы начать активные боевые действия. И хотя поначалу успех ему не сопутствовал, но Хмельницкий прекрасно понимал, насколько сложной сложилась ситуация. И новое вторжение, вторжение новой польской армии, в том числе авангарда из наемников, могло резко изменить ситуацию в пользу Варшавы. Осенью 1653 года противник выступил в новый поход против Киева. У Хмельницкого сил было гораздо меньше, он пытался использовать партизанскую тактику, причем в районе Жванца он даже мог добиться победы над неприятелем, но здесь измена крымского хана вновь спутала его планы. Ислам Гирей постоянно вел сепаратные переговоры с Яном Казимиром, предлагая ему заключить соглашение. И хотя поляки были готовы даже склониться к ситуации восстановления условий Зборовского договора 1649 года, понятно, что эта ситуация, неопределенность, конечно, ни Варшаву, ни Киев не устраивали. В то же самое время, надо сказать, что ситуация-то на Украине хозяйственная, в первую очередь, была весьма и весьма тяжелой. Во-первых, вся эта шестилетняя война стоила огромной крови. Общество устало, силы народные были подорваны, хозяйства разорены. Целые области Малороссии были опустошены. Да, вроде бы Хмельницкому удавалось добиваться победы над неприятелем, но ни одна из этих побед не приводила к полному разгрому и поражению Речи Посполитой. А как будет говорить в исторической перспективе Александр Васильевич Суворов, недорубленный лес снова вырастает. Союз с крымским ханом все больше и больше являл свои отрицательные стороны. Если в 1948 году этот союз еще был оправдан, то сейчас, в 1953-м, его оправданность становилась все более и более сомнительной, потому что в самые решающие моменты войны крымчане переходили на сторону неприятеля. И маячила перспектива о распространении крымского влияния, мусульманского влияния на территории Малороссии или Убережной Украины. Поэтому здесь как раз ситуация, связанная с выбором в пользу Москвы, приобретала очертания единственного и возможного выхода вот из того сложного международного положения, внешнеполитического положения, в котором оказалась украинская автономия, пребывавшая в составе Речи Посполитой к 1654 году. Надо сказать, что Москва, в общем-то, совершенно не горела каким-то таким особенным желанием присоединять к себе левобережную Украину. В частности, например, в 1625 году, еще при царе Михаиле Федоровиче, этот вопрос рассматривался царем, и он отказал в этом киевскому митрополиту Иову Борецкому, тем более, что никак уж, по крайней мере, однозначно не реагировала Москва и на челобитие Хмельницкого, который неоднократно просил о подданстве. И хотя вот в украино-фильской историографии очень много слез проливается о том, что в период с 1648 по 1654 год вот якобы могла такая независимая Украина учредиться. Но вот соседи злые, Москва, Крым и Турция, в общем-то, этого не позволили. На самом деле это не так. И, в общем-то, ни Москва, ни Крым, ни Турция видов на эту весьма сомнительную, больную в социальном отношении территорию не имели, понимали, что с ее присоединением у любого большого государства возникнет гораздо больше проблем, чем выгод. Ну и самое главное, что, наверное, вопрос-то заключался даже не в соседях, а вот в духе, в традициях, в обстоятельствах, которые складывались в самой украинской автономии. Никакой идеи независимости тогда на рубеже 40-х-50-х годов не существовало. И существовала только другая идея. Идея перехода из одного подданства в другое. Но понятно, что эта идея перехода из польского подданства, допустим, в русское, она существовала в народных массах, вот в той основной силе, которая составляла армию Хмельницкого. Однако надо сказать, что понятно, что уровень социального развития этой крестьянской массы был очень низок, проявлялся в ярости, в первую очередь, с которой жгли панские хозяйства и дворы. Все руководство, политическое управление было сосредоточено в руках казачьей старшины, а она вообще не думала ни о перемене подданства, ни о какой-то независимости, ни о том, чтобы от Польши отделиться. Напротив, как раз, скорее всего, мысли-то главные витали о том, чтобы удержать свою власть над этим краем. И казалось-то, что как раз после вот условий Боровского мирного договора они собственных интересов и достигли. Надо сказать, что вот, например, известно следующее высказывание Богдана Хмельницкого. «Нехай каждый своего тишится, нехай каждый своего глядит. Казак своих вольностей, а те, которые не приняты в реестр, должны возвращаться к своим панам и платить им десятую копу, то есть десятую часть». Ну и, соответственно, так сказать, казачество тоже, понятно, никак не хотело за пашню становиться и пахать землю, потому что они-то теперь казались сами себе героями, бы проливали свою кровь за всю христианскую веру. И понятно, что население Малороссии, основная его масса в этой ситуации усматривала единственный для себя выход. Если этой, так сказать, цели их политических руководителей, этой новой элиты, нового класса, возникшего в Малороссии, совершенно неясны, непонятны, с поляками никакого мира быть не может, крымчане вызывали, так сказать, только недоверие и ужас, особенно своими разбойничьими выходками, то в этой ситуации путь был только один в московское государство. Вот. И в этой ситуации, конечно, нужно было выбирать казакам, как им себя вести и как поступить. Либо нужно было удерживать Малороссию в составе Речи Посполитой, но это было очень проблематично, и чем больше бы казачья элита об этом говорила и соответствующим образом действовала, тем больше она бы провоцировала внутренний конфликт в автономии. Либо складывался и второй выход из ситуации. Нужно было поддержать народные чаяния, нужно было поддержать вот эту идею смены подданства, но вместе с этим подданством войти со своим краем в состав московского государства и постараться сделать максимально все, чтобы и в новом подданстве удержать под своей властью, сохранить свои привилегии, удержать под своей властью, под своим контролем вот эту территорию. Понятно, что это происходило совершенно не без внутренней борьбы. Так, например, на Тарнопольской раде 1653 года значительная часть реестрового казачества во главе с полковником Богуном высказывалась против Москвы. Однако как раз само только упоминание о царе Восточном вызывало такие восторги среди малороссийского населения, что Богдан Хмельницкий понимал, что Богун заблуждается, и выход из создавшейся ситуации именно один – принимать московское подданство, сохраняя свою власть над этим краем. «Насчет истинных симпатий Хмельницкого и его окружения двух мнений быть не может», – пишет Николай Ульянов. «Это были полонофилы. В московское подданство шли они с величайшей неохотой и страхом. Пугала неизвестность казачьих судеб при новой власти. Захочет ли Москва держать казачество как особое сословие? Не воспользуется ли стихийной приязнью к себе южнорусского народа и вообще не произведет ли всеобщего уравнения в правах, не делая разницы между казаком и вчерашним хлопом?» Надо сказать, что в этот момент даже среди какой-то части казачества рассматривался вопрос, может быть, даже о переходе в турецкое или крымское подданство. Однако понятно, что такая идея была бы тоже бы совсем-совсем не популярна. В этой ситуации в Москве собрался Земский собор. Он собрался осенью 1653 года, как раз когда поляки готовили очередное военное вторжение в Малороссию. Этот собор единодушно одобрил предполагаемое воссоединение Малороссии с Россией, причем надо сказать, что здесь позиция царя Алексея Михайловича была достаточно принципиальна. В решении собора от 1 октября 1653 года от царского имени было записано: «Гетмана Богдана Хмельницкого и все войско запорожское с городами их и землями принять под свою государскую высокую руку». И хотя это решение собора означало войну, неизбежную войну с Речью Посполитой, оно было принято. И осенью того же 1653 года из Москвы на Украину отправилось большое русское посольство во главе с боярином Бутурлиным. Еще раз подчеркиваю, ситуация выглядела далеко не так радужно и однозначно, как бы хотелось некоторым историкам, которые утверждают о безусловной поддержке идеи русского подданства, перехода в московское подданство. Как я уже говорил, эта идея господствовала все-таки в первую очередь среди низового населения Малороссии. А казачья старшина вела себя в этот момент совершенно иначе, двулично и очень-очень с большим недоверием к московской делегации.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Осенью 1653 года из Москвы на Украину отправилось большое представительное русское посольство. Во главе его стоял весьма авторитетный представитель московской политической элиты, человек близкий к царю Алексею Михайловичу, боярин и дворецкий Василий Васильевич Бутурлин. Посольство приветствовалось малороссами на всем пути следования, встречали их хлебом и солью, и, как писал один из очевидцев, по усей Украине у весь народ с охотой тою учинил. Надо отметить, что положение казачьей старшины, которое, как я неоднократно говорил, преследовало несколько иные цели, в первую очередь рассчитывая на приобретение дворянских прав, и в этой-то связи, конечно, для них наилучшим выходом из создавшейся ситуации было бы уравнение с польской шляхтой. Так вот, для казачьей старшины, интерес которой представлял, собственно говоря, Богдан Хмельницкий, наступил довольно опасный момент. Естественно, что окружение Хмельницкого всячески старалось получить от участников посольства какие-либо документы, которые гарантировали бы им все вольности и права. В частности, явившись к присяге, как пишет историк Николай Ульянов, старшина и гетман потребовали вдруг, чтобы царь в лице своих послов присягнул им со своей стороны и выдал обнадеживающие грамоты. Но Бутурлин возразил: «Николи не бывало и впредь не будет, и ему говорить о том было непристойно, потому что всякий подданный повинен веру дать и своему государю». Естественно, что царь московский не мог давать присягу кому бы то ни было просто с точки зрения самодержавного принципа. И опять-таки в следующий раз, через несколько дней после того, когда присяга была принесена, когда войсковой писарь Иван Выговский появился у Бутурлина с требованием дать им письмо за своими руками, чтобы вольностям и маятностям быть по-прежнему, Бутурлин опять-таки отказался выдавать подобного рода гарантии. Нужно сказать, что окружение Хмельницкого даже пыталось запугивать московское посольство, говоря о том, что им очень трудно будет передвигаться по территории самого края, приводить к присяге населения Малороссии. Но надо сказать, что Бутурлин не испугался и вообще ни на какие угрозы москвичи не поддались. «Мы вам и прежде всего сказывали, что царское величество вольности у вас не отнимает, и в городах у вас указал государь до своего государева указу быть по-прежнему вашим урядником и судиться по своим правам, и маятности ваших отнять государь не велит». И только в этой ситуации процесс продолжался, процесс принесения присяги. Надо отметить, что в украино-фильской историографии существует точка зрения о том, что зимой 1654 года якобы была подписана какая-то Переславская конституция или Переславский договор. На самом деле подобная точка зрения весьма давно опровергнута. И хотя в публицистике этот вопрос может дискутироваться, но на самом деле все-таки никакого документа, который бы хоть в малейшей степени напоминал какой-то договор, предполагавший равенство сторон, с одной стороны, Москвы и царя Алексея Михайловича вот в качестве своих представителей, имевших посольство Бутурлина, а с другой стороны, казачью старшину Богдана Хмельницкого, никакого документа, который подтверждал бы заключение какого-то договора между этими двумя равноправными сторонами, нет. И как совершенно справедливо указывает Николай Ульянов, в Переславле в 1654 году происходило не заключение трактата между двумя странами, а безоговорочная присяга малороссийского народа и казачества царю московскому, своему новому суверену. Рада была созвана на 8 января 1654 года. Она была открытой, в ней принимали участие прибывшие отовсюду и казаки, и крестьяне, и ремесленники, городская беднота, купцы, представители православного духовенства, великое множество всяких чинов людей. Хмельницкий обратился к собравшимся с речью, в которой он говорил о беспрестанных бранях и кровопролитиях, которые разоряли край в течение 6 лет. Хмельницкий отзывался о тяжелом положении тех народов, особенно православных, которые оказались под турецким владычеством. Он говорил о разорении, которое чинили татары своими набегами, и только от великой нужды с ними пришлось заключить военный союз. Естественно, что значительная часть речи Хмельницкого была посвящена и тем тяготам, которые претерпел украинский народ от поляков. И в заключении своей речи Хмельницкий сообщил, что царь Алексей Михайлович, которого мы уже 6 лет беспрестанными молениями нашими себе просим, прислал к украинскому народу посольство и призвал к единству братским русским народам. Участники Рады встретили это известие единодушными возгласами, чтобы «Есмь вовеки всеедино были». И надо сказать, что многие современники отмечали очень большую популярность принятого решения, хотя я еще раз подчеркиваю, что опасения у казачьей старшины по поводу сохранения своих прав и привилегий все равно сохранялись. В феврале 1654 года, то есть примерно спустя в месяц, в Москву было отправлено посольство из представителей как раз казачьей старшины для переговоров. И по большому счету на этом сам процесс воссоединения некогда бывших единым двух частей Киевской Руси благополучно завершился. Но это завершение этого процесса отнюдь еще не означало социального мира и политического мира между двумя политическими элитами, казачьей старшиной и московской политической элитой. Более того, Богдан Хмельницкий по-прежнему мог вполне играть переменой курса. Наконец, только на словах или глазами тех современников, которые участвовали в Переяславской Раде, можно было видеть всеобщую радость. На самом деле было совершенно понятно, что за этой радостью прольется немало крови и слез, ибо решение Рады означало войну. Войну с Речью Посполитой, которая затянется на целых 13 лет, и войну, в которой бывший союзник Богдана Хмельницкого, крымский хан, примет сторону противников России. Надо отметить, что царь Алексей Михайлович, в общем, как возможно и рассчитывало прибывшее к нему в феврале посольство, оказался весьма милостивым по отношению к своим новым подданным. Пожалуй, только неопределенный ответ был дан по поводу просьбы запорожцев назначить им жалование. Надо сказать, что, правда, Москва не собиралась отказываться от выплат казакам, она лишь хотела, чтобы это жалование выплачивалось из тех сумм, которые будут собираться с края в качестве налогов, в результате налогообложения будут поступать в царскую казну. И, естественно, до тех пор, пока вопрос налогообложения не был разрешен, то и вопрос о выплате жалования запорожскому войску не мог быть решен технически. городам, которые просили об оставлении за ними магдебургского права и прав самоуправления, оно было предоставлено. Духовенство просило о земельных пожалованиях и о сохранении в неприкосновенности своих владений, но их получило. И уцелевшая шляхта получила сохранение своих привилегий. Надо сказать, что реестр казачий, который, как мы помним, в Речи Посполитой был увеличен до 40 тысяч, Алексей Михайлович увеличил вообще до совершенно фантастической цифры в 60 тысяч человек. И весь уклад жизни сохранялся с правом выбирать себе старшину и гетмана, естественно, только с доведением этого решения до сведения Москвы. И надо сказать, что почти все сословия получили право ходатайствовать перед московским государем об улучшении для себя условий и порядков жизни и от духовенства, и от казачества, и от городов. Но, к сожалению, только, конечно, самое многочисленное сословие – крестьянство, которое должно было стать уже, в общем-то, объектом крепостной неволи и попасть в зависимость на этот раз не польским шляхтичам, а к запорожцам, в исторической перспективе в Москве не было услышано. Отчасти эта проблема была связана с тем, что как бы запорожцы заслонили собой все остальное население Малороссии, Украины. Отчасти это было еще и связано с тем, что точно в такой же степени, как запорожцы хотели стать шляхтичами, так же и крестьянство хотело стать запорожцами, казаками. И мы говорили с вами в наших двух прошлых программах о том, что как раз главным мотивом вот деятельности, поддержки, которую оказало хлопство в войне Хмельницкого с поляками в конце 40-х, в начале 50-х годов 17 века, это было желание избавиться от панской неволи. Записаться в казаки означало стать свободным. Отсюда и распространение даже казачьего такого, ну, бытовых каких-то традиций среди крестьянских повстанцев. Они также брили себе головы, носили шаровары, называли себя казаками. Опять-таки, в этом-то и заключался причина вот той реакции очень острой на известие об обмане, когда по Сборовскому мирному договору 1649 года выяснилось, что казачий реестр ограничен всего 40 тысячами человек. Вот. Я уже не говорю о том, что вообще запись в реестр, что очень, кстати, напоминает какие-то реалии нашей современной с вами жизни. Дорогие братья и сестры, запись в казачий реестр, конечно, с самого начала приняла такой криминальный характер, потому что места в реестре продавались, и запись предоставляла возможности для разного рода злоупотреблений. И понятно, что крестьянство при воссоединении в 1654 году Украины с Россией не выставляло никаких своих особых требований, ибо отождествляло себя с казаками. Вот. А Москва, в свою очередь, не хотела особенно даже вникать в эти проблемы и разбираться, в чем разница между землепашцем и казаком-запорожцем. Поэтому, конечно, эта проблема сохранялась. Причем интересно, что, например, москвичи, видимо, действительно хотели дистанцироваться, по большому счету, вот от каких-то внутренних проблем Малороссии, предоставляя право тем, кто выступал от имени края, самим решать свои проблемы.

возникла очень интересная ситуация. Гетман, в данном случае им был Богдан Хмельницкий, и вплоть до своей смерти в 1657 году он уже не допускал мысли о том, что гетманский режим может быть власти каким-то временным. Нет, он стал постоянным, и по большому счету неограниченным властителем в Малороссии, каким даже никогда не был король Речи Посполитой. Если до 1654 года Хмельницкий был предводителем войска, гетман равнялось слову «командующий», то после 1654 года Хмельницкий превратился во властителя, правителя достаточно большой территории, а административный московский аппарат не был допущен на территорию края вплоть до, наверное, конца 17-го столетия, и все, что происходило с Малороссией и вообще на Украине уже в первой четверти 18 века, в Петровскую эпоху, это тема совершенно отдельного разговора. И так, в результате событий конца 40-х и первой половины 50-х годов произошло не только воссоединение Украины с Россией, о чем, конечно, необходимо помнить, но произошел и, по большому счету, захват Малороссии, захват этого богатого и густонаселенного края казачьей запорожской старшиной, никакого отношения, в общем-то, исторически, как мы говорили, не имеющий к населению этой территории, а, скорее всего, связанный, конечно, вот половцами, печенегами. И корни этого явления, как я говорил, исторического явления, уходят, конечно, в дикую степь времен Киевской Руси. И в перспективе, не только в будущие десятилетия, но и в перспективе следующих столетий, вот и возникает вот эта теория, легенда о независимом украинском государстве, которое было якобы покорено москалями, подчинено москалям. Эта легенда как раз и создавалась интеллектуалами, так или иначе связанными или находившимися под влиянием вот той идеологии, формирования которой как раз началось в среде казачьей старшины времен Богдана Хмельницкого в 50-е годы 17-го столетия. И к вопросу о борьбе казачьей старшины, борьбе окружение Хмельницкого против установления государственной администрации Москвы на территории края, мы вернемся еще дальше, когда будем говорить о событиях русско-польской войны 1654-1667 годов.

0: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Религия и наука». Передачу ведет клирик храма Спаса Нерукотворного образа, преподаватель биоэтики в Санкт-Петербургской духовной академии, сотрудник Института экспериментальной медицины протоиерей Константин Константинов.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами завершили разговор о клетках, выяснили, что все живое состоит из клеток, выяснили, что, оказывается, клетка – это не аморфная единица, это в определенном смысле механизм, в определенном смысле машина, ну и, конечно, как всякая машина, она состоит из определенного набора деталей. Так вот, заострим наше внимание на устройстве этих деталей. Что же является деталями этой машины? Из чего они состоят? Метафора ли это или это реальность? Давайте об этом поговорим. Вот попробуем, так сказать, не терять основные смыслы, еще раз быстренько, кратко вспомнить. Итак, клетка-машина, машина динамичная. Внутренняя механика этой машины обеспечивается белками, разными белковыми молекулами, конкретные функции которых обеспечиваются их трехмерной структурой или попросту их геометрией. Вот, и в силу того, что клетка является конструкцией динамичной, получается, что нам в каждый момент времени может потребоваться разный профиль белкового состава или просто разный белковый состав. У биологов есть такой термин «протеом», то есть белковый состав клетки. Так вот, этот белковый состав в каждый момент времени может оказаться разным. Ну, моменты времени тоже могут быть разными. Мы не обязательно говорим здесь о секундах. Ну, допустим, даже если речь идет о часах для жизни инфузории или амебы в луже, потому что действительно в пределах часа может меняться обстановка. Так вот, оказывается, что клетке необходимо менять свой состав в зависимости от изменений окружающей среды, необходимо менять свою механику, ее приспосабливать к изменению окружающей среды. То есть ей каждый раз необходимы какие-то новые, другие детали, то есть другие белковые молекулы, не те, которые были необходимы, скажем так, час назад. А изменить условия клетке необходима другая деталь, другая шестеренка, чтобы реализовать свои те функции, которые приведут к ее выживанию. Как же нам быть? Попробуем поставить себя на место конструктора. Вот у нас с вами, да, задача сделать такую систему, которая могла бы сама по себе существовать, так сказать, без какой-то посторонней помощи. То есть система, которая совершенно автономна. Но условия среды меняются, и она должна как-то приспосабливаться. То есть ей надо менять свою внутреннюю механику. Эта механика, значит, разная, значит, разный состав вот этих деталей или белков. Как же нам быть? Как поступить? Как оптимально решить эту задачу? Ну, например, какие возможны варианты? Например, давайте мы будем иметь определенный склад, да, вот этих деталей, этих шестеренок, самых разных, и будем этот склад с собой возить. В зависимости от текущих нужд нашей клетки, мы будем деталь брать со склада, ее встраивать, так сказать, во всю эту механику, в нашу систему, и вот клетка выживает, и замечательно. Но, правда, как мы видим, значит, разнообразие этих деталей может быть достаточно велико. И заметьте, мы говорим только о разнообразии, а еще не говорим о количестве. Что имеется в виду? Ну, например, вот этой шестеренке, у которой 20 зубцов, например, сейчас необходимо 100 штук, вот именно этих шестеренок. А в следующий момент времени может потребоваться 1000, а может быть, 1. Так вот, понимаете, нам же как бы для каждой детали необходимо иметь еще и значительный запас этих деталей. Как же быть? Вот возить с собой этот склад вроде получается нерационально, да? Как бы на все случаи жизни как бы трудно запастись всеми необходимыми деталями. Ну, может быть, это было бы и возможно, но при этом, конечно, размеры нашей системы, они стали бы расти, и, скорее всего, клетка не была бы такой маленькой, которой она является. Ну, кстати, почему она такая маленькая, это отдельный вопрос, тоже очень интересный. Вот почему у них такие размеры? А размеры, кстати говоря, в среднем у клетки это единицы, десятки, ну, и уже реже сотни микрон. То есть это тысячные или десятые доли миллиметра. Вот самые крупные клетки можно увидеть невооруженным взглядом, невооруженным глазом, и они выглядят не больше точки. И подчеркну, это гигантские клетки, это очень крупные. Конечно, среднестатистические клеточные размеры таковы, что их просто так невооруженным глазом не увидишь. Собственно, для этого в свое время Левенгугу и потребовались его замечательные линзы. Клетка небольшая по размеру, а вот разнообразие деталей может потребоваться довольно значительное для ее выживания. Как же нам быть? И мы можем предложить такое решение. Ну хорошо, давайте не будем возить с собой за плечами котомку вот со всем необходимым разнообразием этих деталей, да еще, так сказать, в гигантских количествах. А каждой детальке будем иметь по одной штучке. То есть будем иметь образец вот каждой детали или каждого белка. И вот, допустим, будем возить с собой этот образец из 500 белков вот для какого-то не очень сложного существа, не очень сложной клетки. И когда нам потребуется, будем ее вытаскивать, и по этому образцу будем собирать то количество деталей, которое нам потребуется. Ну, вроде бы неплохо, да, вот это решение, конечно, лучше того, чтобы вот возить с собой склад со всем необходимым количеством самых разнообразных белков. Да, это решение более оптимальное, то есть достаточно с собой возить образцы вот этих деталей. Образцы. Но хорошо, тогда возникает вопрос, вот образец, а как нам по этому образцу сделать необходимое количество этих деталей-белков? То есть как-то надо разобрать, посмотреть, как они собраны, и по аналогии собрать вот подобную деталь. Может быть, вот такое решение, такой вариант имеет право на существование, и, возможно, такое решение могло бы быть эффективным. Но вот в клетке эта задача, то есть задача динамики, своей внутренней механики, реализована по-другому. Клетка не возит с собой склад этих необходимых деталей, а содержит в себе банк данных, базу данных описания этих деталей. Вот очень важный момент. Очень важный для понимания как бы внутренней жизни клетки, внутренней жизни элементарных биологических объектов. Ну, мы с самого начала не сказали, хотя, в принципе, это очевидно, что вот минимальный биологический объект – это объект, состоящий из одной клетки, это одноклеточные существа, а максимальный биологический объект, ну, его трудно определить, там, ну, это, очевидно, это многоклеточные существа, слон, кит, ну, или вот человек, да, вот у человека насчитывается примерно 60 триллионов клеток. То есть, да, видите, вот сколь велико разнообразие. От одной клетки на организм, то есть организм, состоящий из одной клетки, до многоклеточных организмов, которые содержат триллионы, десятки триллионов клеток. Это ремарка мы заполнили, так сказать, наш небольшой пробел, который образовался с самого начала. Итак, все-таки вернемся к рассмотрению жизни одной клетки. Вот она, одна клетка, она же полноценный организм, которая способна к самостоятельной, сколь угодно длительной жизни. Еще раз вспомним важные простые моменты. Клетка – механизм или машина. Машина внутренне динамичная, состоящая из значительного разнообразия белковых деталей. Это разнообразие, конкретное текущее разнообразие, каждый раз обусловлено текущими условиями окружающей среды. И это конкретное разнообразие обеспечится тем, что клетка в каждый момент времени, в каждый момент своей жизни сама создает то необходимое разнообразие этих деталей, которые сейчас требуются для реализации ее функций, которые в целом направлены на ее выживание. Клетка сама создает эти детали. Создает потому, что внутри себя содержит базу данных. Или попросту библиотеку с описанием конструкции этих деталей. И вот этот момент есть момент чрезвычайной важности. То есть клетка содержит не образцы этих деталей, совершенно необходимы для ее жизни, а содержит описание, буквально описание, ну или как бы в кавычках мы сказали, чертежи этих деталей. Все-таки лучше здесь пользоваться словом «описание». То есть Клетка внутри себя содержит целую библиотеку, базу данных, содержит определенное знание, которое совершенно конкретно описывает, как минимум описывает структуру вот тех деталей, которые необходимы для ее жизни. А сразу скажем, это, безусловно, очень упрощенный взгляд на жизнь клетки. Но что важно здесь? Важно то, что мы пришли к моменту наличия информации внутри клетки. Мы с вами говорим, клетка содержит описание белков. Не образцы белков, а их описание. То есть мы говорим о некоторой знаковой системе, или, скажем, филологи, о некой семантической конструкции, или мы говорим об информации, которая необходима для жизни этой клетки. Немножко вернемся к белкам. Мы говорили о деталях машины. Конечно, это очень упрощенный взгляд. Мы говорили, как бы, воспользуясь аналогией с будильником, шестеренками. Вот белки, значит, это те шестеренки, которые осуществляют все внутреннее движение наших замечательных механических часов. Безусловно, это чрезвычайно упрощенный, даже сказал, примитивный взгляд на внутреннюю конструкцию клетки. Кроме деталей, которые реализуют необходимые функции клетки, кроме структурных элементов, есть еще много таких белковых факторов, белковых молекул, которые выполняют сигнальную роль. То есть они выполняют роль не шестеренки, а выполняют роль сообщения, роль сигнала. Вот об этом тоже нельзя забывать. В самом деле, можно задуматься, а каким это образом клетка узнает о том, что сейчас вот ей необходим вот именно этот конкретный белок? То есть какое место в этой книге или какую книгу в этой библиотеке надо прочесть, чтобы получился вот тот белок? Одним словом, мы с вами приходим к необходимости существования не просто как бы статичной базы данных, не просто библиотеки, мы с вами приходим к необходимости существования программы работы клетки. И конкретными материальными носителями, которые реализуют эту программу, то же самое являются белки. Еще раз вот чуть-чуть скажем о белках. Белки действительно очень сложные молекулы по своему составу. Как сказали бы химики, это полимеры. Размеры которых, кстати, могут быть очень разными. Это могут быть очень большие молекулы, состоящие из очень большого количества составных элементов. К слову сказать, составными элементами любой белковой молекулы являются аминокислоты. Вот наверняка это выражение вы слышали. Аминокислоты. Так вот, во всех живых системах насчитывается всего лишь 20 аминокислот. Ну, имеется в виду разнообразие. То есть 20 разных аминокислот составляют структуру белков всех живых объектов на Земле. 20. И вообще, с химической точки зрения, что собой представляют белки? Белки – это как бы вот цепочки вот этих связанных аминокислот. Их 20. В зависимости от конкретной последовательности этих аминокислот, вот эта цепочка или эта последовательность аминокислот как бы сама собой складывается вот в ту необходимую трехмерную структуру, о которой мы с вами говорили. Вот еще раз немножко вернемся к нашим замечательным шестеренкам. Вот на одной 20 зубцов, на другой 35 зубцов, и все они разные формы. Как нам получить, собственно, какова механика получения этих разных деталей? Вот, собственно, именно поэтому мы с вами и говорим о химическом составе белков. Ну, будем говорить аккуратно, так сказать, не излишествуя различными подробностями, которые могут нас увести со смыслов. А скажем еще вот важные моменты. Итак, белковая молекула – это последовательность аминокислот. Количество аминокислот в этой последовательности может быть очень разное. Например, от нескольких штук до буквально нескольких сотен штук. Так вот, эта цепочка, то есть эта последовательность аминокислот сворачивается в разные трехмерные структуры в клеточной среде в зависимости от конкретной последовательности. Вот это разнообразие 20 аминокислот, да учитывая то, что длинные белков могут быть разными, обеспечивает достаточное разнообразие возможных трехмерных конфигураций этих молекул. В зависимости от конкретной последовательности аминокислот, у нас вот эта цепочка из аминокислот сворачивается в разные трехмерные структуры. Значит, нам для того, чтобы получить, например, конкретную шестеренку в 35 зубцов, необходимо в строго определенной последовательности соединить совершенно строгое конкретное количество аминокислот. Вот смотрите, из этой схемы более-менее уже прослеживается, как можно было бы дать описание конструкции этой белковой молекулы или конструкции этой белковой детали. Значит, для того, чтобы получить тот или иной белок, нам достаточно иметь описание последовательности аминокислот. Но точное и конкретное, да, совершенно конкретное. Еще раз подчеркнем, важно иметь описание и в нужный момент времени обеспечивать чтение того места нашей книги, в которой содержится описание вот этого конкретного белка. Наш вот такой несколько упрощенный взгляд на клетку усложняется тем, что, как мы сказали, кроме структурных белков, есть еще большой класс белковых молекул, который выполняет сигнальные функции. И в целом вот это в клетке реализуется очень сложное взаимодействие этих белковых молекул с той базой данных, которая она в себе содержит. А как мы с вами сказали, в базе данных достаточно иметь описание последовательности этих белковых молекул и в свое время их читать. Вот смотрите, какими терминами мы уже говорим. Описание, чтение, информация. Вот мы сказали уже достаточно много слов, но думается, что для вас, дорогие радиослушатели, наверное, термин «информация», клеточная информация или генетическая информация обретает уже некий ощутимый смысл. То есть это та информация, в которой содержится описание как минимум всех белковых деталей внутреннего клеточного механизма. Уверен, что термин «генетическая информация» многим хорошо знаком. И надо сказать, что термин совершенно справедливый. То есть клетка действительно внутри себя содержит информацию, то есть знаковую конструкцию, семантическую конструкцию. Если мы говорим о знаках, если мы говорим о семантике, о семиотике, значит, мы говорим по сути о тексте. Мы с вами сказали, что смысл этого текста как минимум описание внутреннего механизма клетки, это как минимум. А как максимум, это описание еще и инструкции всей ее жизнедеятельности. То есть, по сути, это программа жизни клетки. Итак, любая клетка, помимо очень сложно устроенного механизма всей своей жизнедеятельности, своим ядром, подчеркнем, событийным ядром, имеет программу своей жизнедеятельности. Эта программа весьма часто именуется генетической информацией. Совершенно очевидно, что эта программа необходима для ее жизни. Конечно, здесь возникает очень интересный вопрос. С какого момента системе необходима программа для ее жизни? Ну, вопрос, конечно, несколько выходит за рамки нашего разговора. Но согласитесь, он сам по себе достаточно интересен. Но вот представьте себе действительно, что перед вами, опять же, будильник. Единственное, что от него требуется, это как бы отсчитывать точные интервалы времени и когда надо подавать необходимые сигналы по пробуждению хозяина. Ну, и, конечно, здесь никакая программа его жизнедеятельности, наверное, не нужна. Так сказать, вся его программа описана или заключается в конкретной конструкции его шестеренок, вот, и ничего дополнительного не требуется. Но вот если бы мы с вами поставили бы условия как бы менее жесткие для существования будильника и потребовали от будильника больше автономии его жизни, Вот тогда, наверное, программа потребовалась бы. Ну, например, мы с вами сказали бы, что, ну, чего это мы будем беспокоиться о, как бы, энергетическом обеспечении будильника. То есть, ну, не хотим себя тревожить тем, чтобы каждый раз менять у него батарейки или, так сказать, механически заводить пружину. Пусть он сам себя обеспечивает источниками энергии. Пусть он сам ищет энергию. Вот. А представьте себе, что мы поставили бы условия, ну, может быть, еще более интересные. Мы сказали бы, что хотим, чтобы будильник нас не беспокоил бы проблемой своей поломки. И пусть он, как только почувствует, что его шестеренки изнашиваются, пусть он сам себя копирует. Вот. А зачем нам это надо? Ну, для того, чтобы он, эта функция, а именно пробуждение хозяина, никогда бы не прекращалась. Ну, очевидно, что вечный двигатель сделать невозможно, и будильник будет ломаться. Так вот, пусть он, когда почувствует, что вот-вот сломается или детали изнашиваются, пусть он сам себя воспроизведет. Вот если мы такие условия предъявим к системе, функции которой для нас совершенно необходимы, то, очевидно, без программы жизнедеятельности, без программы работы такой системы нам не обойтись. То есть потребуется буквально описание жизни этой системы со всеми необходимыми подробными инструкциями существования такой системы. Почему? Да потому что все те требования, которые мы предъявляем к этой системе, невозможно реализовать сразу же в одной статичной конструкции. Совершенно очевидно, что те требования, которые мы к ней предъявим, они как бы диктуют необходимую внутреннюю динамику этой конструкции. Она должна быть достаточно пластичной. А эта пластика уже требует программы. Ну, подчеркнем, конечно, наши слова не являются абсолютно стройными доказательствами или обоснованием наличия программы. Ну, ограничимся лишь утверждением того, что без программы, то есть без определенного свода инструкций, без определенного кодекса инструкций такой системе не обойтись. А совершенно очевидно, что такой свод инструкций действительно является информацией в прямом смысле слова. Итак, вот термин «информация», то, с чего мы начали. Мы с вами сказали, что живым системам, биологическим объектам, для их бытия совершенно необходима информация. И с вами попытались показать, что вот она, эта информация – она находится внутри этих систем, она совершенно необходима для жизнедеятельности этих систем, и, конечно же, эта информация по праву можно именовать текстом. Вы знаете, генетики используют, в полной мере используют терминологию генетический код, генетический текст, генетическая информация. И, конечно же, используют эти термины не как метафора, а используют прямо по назначению действительно. Мы имеем дело со знаковыми конструкциями. Наверное, кто-то скажет, мы немножко отклонились от темы, а где конкретно, да, а где конкретно эта информация находится в клетке? Вот о белках мы подробно поговорили. А где же описание структуры белков? Расскажите, пожалуйста. Да, вот это, пожалуй, самое главное и интересное. А где конкретно она реализуется в клетке? Во второй половине XIX века было открыто вещество в клетке, которое было названо нуклеиновая кислота. Ну, сейчас не будем подробно рассказывать историю открытия этого вещества. Ну и, собственно, открытие заключалось в том, что существует внутри клетки такое вещество, которое по своим химическим свойствам является кислотой, было названо нуклеиновой кислотой, ибо находится в ядре, нуклеус, ядро. Уже к 20 веку для естествоиспытателей встал вопрос. А вот та информация, которую содержат все живые существа, и, собственно, которая передается по наследству. А здесь заметим, что законы наследования признаков организмов были уже открыты работами австрийского монаха Грегора Менделя. То есть ученые увидели, что у наследования есть определенные механизмы, Раз есть механизм, значит, есть какие-то конкретные материальные носители этих признаков. То есть, значит, все живые объекты содержат в себе информацию, которая в чем-то конкретно должна быть реализована. Так вот, какое же вещество или какой класс веществ может выступать в роли носителей вот той информации, которую ученые назвали генетической информацией, то есть информация, определяющая основные признаки, основные жизненные свойства биологических объектов? На этом, дорогие радиослушатели, мы с вами завершаем передачу. Мы с вами выяснили, что клетка внутри себя содержит действительно базу данных, содержит значительный как бы блок информации, без которой ее существование просто немыслимо. Мы с вами выяснили, что это понятие для жизни клетки не абстракция, это совершенно необходимая категория, без которой жизнь, существование живых объектов просто невозможно. Мы с вами задались вопросом, что же может быть носителем этой информации, которую генетики называют генетической информацией. Вот, и об этом поговорим в следующий раз.
1: Передачу из цикла «Религия и наука» для вас провел клирик храма Спаса Нерукотворного Образа, преподаватель биоэтики в Санкт-Петербургской духовной академии, сотрудник Института экспериментальной медицины протоиерей Константин Константинов. Следующую передачу слушайте завтра в это же время.
2: Дорогие братья и сестры! Храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день знаний Спасо-Пархаловский храм посетил вице-губернатор Евгений Разумишкин. В Кудрово прошел первый межрегиональный фестиваль русской культуры «Русское раздолье». В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре идет набор на курсы церковных чтецов. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В День знаний 1 сентября Спасо-Парголовский храм посетили вице-губернатор Евгений Разумишкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин, глава администрации Выборгского района Виктор Полунин и его заместитель Елена Осипова. Их встречал благочинный Выборгского округа настоятель протоиерей Роман Ковальский. На торжественной линейке в учебно-консультационном центре «Родник» Евгений Разумишкин обратился к учащимся, педагогам и родителям. «Учеба в школе – это наш общий созидательный труд. Учителя дают знания, родители – поддержку, а от вас, ребята, мы ждем искреннего усердия. Пусть в ваших сердцах всегда горит жажда открытий. Дерзайте и развивайте свои таланты. Помните, ваши успехи сегодня – это будущее всей России», – сказал он. Гости посетили Приходский музей, где хранитель Наталья Чернышова ознакомила их с экспозицией, а вице-губернатор оставил памятную запись в книге почетных посетителей. В День знаний 1 сентября настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах протоиерей Александр Рябков принял участие в торжественной линейке в лицее 597. В совместной деятельности лицея и Дмитриевской церкви начинается новая глава. Один из первых классов выбрал образовательным и воспитательным приоритетом духовно-нравственное развитие, и отец Александр будет окормлять учащихся. «Залог счастья в благодарности и послушании», — сказал священник, обращаясь к детям. «Будьте благодарны прежде всего родителям, а также учителям, которые стараются, чтобы знания, полученные в лицее, открыли вам дорогу в высшие учебные заведения». Отец Александр призвал родителей воспитывать в детях чувство ответственности, но при этом окружать их любовью, внушать им уверенность в своих силах. Он пожелал учителям взаимопонимания и соработничества с родителями, подчеркнув, что взрослым надо не подгонять детей под стандарты, а помогать им развивать индивидуальные способности. Торжественное открытие Центра образования и профессионального обучения «Крылья» школы номер 626 Невского района прошло в День знаний 1 сентября. В учебном заведении реализуются программы социализации и профессионального становления детей с ограниченными возможностями здоровья. На открытии присутствовали глава администрации Невского района Алексей Гульчук, другие представители органов власти. «Здесь собрались те, кто готов отдавать сердце детям», — сказал благочинный Невского округа, настоятель храма апостола Петра иерей Дмитрий Малиновский. «Путь познания и взросления порой бывает непростым, и важно чувствовать поддержку. Пусть Господь дарует вам, дорогие ребята, крепость сил, терпение и радость от каждого нового умения. А педагогам желаю мудрости и вдохновения, ведь вы помогаете детям не просто осваивать знания, а обретать уверенность, учиться дружить и готовиться к самостоятельной жизни. Призываю ребят и наставников относиться друг к другу с терпением и уважением. В этом проявляется подлинная христианская любовь и забота». Школа будет реализовывать две программы для обучающихся с нарушением интеллекта и с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Цель центра «Крылья» — не просто дать знания, а помочь каждому ребенку адаптироваться в коллективе, раскрыть способности, обрести уверенность в себе и подготовиться к самостоятельной жизни. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина в настоящее время идет набор на курсы церковных чтецов. В сообщении на сайте Лавры говорится, если вы любите православное богослужение, хотите научиться читать по-церковно-славянски, узнать основы богослужебного устава, имеете желание помочь своим чтениям во время службы, то вам на курсы чтецов, которые проходят в Александро-Невской лавре. С сентября 2026 года преподаватели из числа братьев и лучших выпускников прошлых лет по вторникам с 18.30 до 20.30 будут вести курсы. Количество абитуриентов ограничено. Собеседование состоится во вторник 15 сентября с 18 часов в библиотечном корпусе Александро-Невской лавры. При себе необходимо иметь рекомендацию духовника или настоятеля прихода. Можно в электронной форме. В воскресенье 30 августа по завершении божественной литургии в храмах Тихвинской епархии были совершены молебные пения, приуроченные к началу нового учебного года. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинской Ладейно-Польского, духовенство епархии вознесло молитвы о ниспослании Божьей помощи учащим, учащимся и их родителям, и спросив на них Божие благословение. молебен в храме святых апостолов Петра и Павла города Ладейное поле совершил протоиерей Михаил Николаев. Множество детей самого разного возраста пришли вместе со своими родителями, чтобы помолиться перед началом учебы. Молебен в Веде на Аятском женском монастыре совершил председатель отдела религиозного образования и катехизации Тихвинской епархии иерей Роман Соколов. Во время богослужения особое внимание было уделено духовному напутствию воспитанников и педагогических работников образовательных проектов, находящихся под окормлением епархии. После божественной литургии и молебна о начале нового учебного года участники богослужения совершили славление преподобных Сергия и Варвары Островских, родителей преподобного Александра Свирского, в их часовне, а также у преподобного Александра Свирского. Школа Александра Свирского, Рассветовская школа Ладейно-Польского района, уникальный для Ленинградской области образовательный проект. Это первая муниципальная школа с православным компонентом. Она создана на основании соглашения между Тихвинской епархией, Санкт-Петербургской митрополией и Комитетом по общему и профессиональному образованию Ленинградской области и курируется отделом религиозного образования и катехизации Тихвинской епархии. В минувшие выходные на приходе храма святителя Николая Чудотворца в поселке Лебяжье завершилась очередная благотворительная летняя смена для особых детей. На этот раз гостями прихода стали 13 воспитанников, директор и педагоги Бельско-Устинского детского дома-интерната Псковской области. Для юных гостей и их наставников была подготовлена культурно-просветительская программа. Помимо традиционной экскурсии по достопримечательному месту Лоцманское селение, гости посетили исторический комплекс «Форт Алексеевский», известный ныне как «Форт Красная Горка». Музей форта возник и существует благодаря активности местного жителя Александра Ивановича Синотрусова, а его сподвижник Андрей Викторович Сизов порадовал ребят интерактивной экспозицией, размещенной прямо в казематах оборонительного сооружения. Центральной частью пребывания группы в Лебяжьем стало посещение старинной каменной Николаевской церкви, где гости приняли участие в богослужении. Настоятель прихода, протоиерей Александр Михеев, провел с воспитанниками духовную беседу. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 198-е зачало послания к Галатам, отрывки из 1 и 2 глав.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославили за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас».
0: Послушайте 19-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 5 главы.
2: В то время пришел Иисус на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». и пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рассказ об исцелении бесноватого поражает своей красочностью и наглядностью. Мы не можем с уверенностью назвать тем или иным медицинским термином то состояние, в котором пребывал несчастный. Да вряд ли это нам и нужно. Если всякая болезнь человека есть проявление зла в греховном мире, симптом греха и несвободы человека, то особенно наглядно духовная основа действия греха проявляется в психических расстройствах. Проявление деятельности духа злобы в одержимом человеке, по описанию евангелиста, были ужасающими. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Это наиболее сильная форма беснования, когда человек теряет над собою всякую власть и находится всецело в подчинении у демонов. Его действия обличают потерю не только рассудка, но и самых элементарных инстинктов, даже инстинкта самосохранения. В таком состоянии больной может себя убить, изувечить, неизъяснимая тоска и мука терзают его сердце, ночью и днем он кричит и бьется о камни. Конечно, не так часто нам приходится встречать столь крайнюю степень одержимости, но те, кто бывал в местах, где происходят так называемые экзорцизмы, то есть изгнание бесов, имели случай наблюдать подобные явления. Однако, гораздо чаще одержимость встречается не в столь ненормальных проявлениях. Есть большое количество состояний, которые считаются вполне обыденными и ни у кого не вызывают чувства особой тревоги, но которые, тем не менее, связаны с действием злого наваждения. Это бывает при вспышках всевозможных страстей, особенно в припадках гнева, ревности, ярости и тому подобного, когда человек явно ощущает потерю контроля над собою и находится во власти некой посторонней ему силы. Кому не приходилось испытывать это на себе? Но еще чаще встречается такая одержимость, которая нами почти и вовсе не замечается. Это происходит практически ежедневно, почти с каждым из нас, когда темная, злая сила проявляет себя в навязчивых мыслях и образах. Это то, что на языке аскетики называется прилоги. Иногда эти навязчивые мысли и образы приходят неизвестно откуда, завладевают нашим сознанием и даже руководят нашей деятельностью. Как правило, люди принимают их за собственные мысли, за собственные желания и не считают нужным с ними бороться. Часто такие прилоги приходят к людям во время молитвы или духовных размышлений. Вот как описывает такое состояние святой праведный Иоанн Кронштадтский. Когда мы молимся, то в мыслях странным образом вертятся самые святые, высокие предметы наравне с предметами земными, житейскими, ничтожными. Например, и Бог, и какой-либо любимый предмет, например, деньги, какая-нибудь вещь, одежда, шляпа или какой-либо сладкий кусок, сладкий напиток или какое-либо внешнее отличие, крест, орден, лента и прочее. Несомненно, великий подвижник писал об этом не с чужих слов, а опытно переживал такое состояние. И не только прилоги, то есть посторонние мысли и образы. Влияние злой силы сказывается и во многих других явлениях духовной жизни. Тот же праведный Иоанн Кронштадтский далее перечисляет такие состояния, состояния незаметной, но тем более устойчивой одержимости. Сердечная вялость, расслабленность и лень ко всякому доброму и полезному делу, отупение ума, сердечная холодность, неспособность сострадать, утешить, навязчивая раздражительность, нетерпимость, неспособность спокойно переносить ущемление своего самолюбия и так далее. Да, деятельность злого духа в человеке проявляется чрезвычайно разнообразно, начиная со столь яркого проявления, как в описанном сегодняшним Евангелием случае беснования, и кончая почти неуловимыми веяниями лукавой мысли и чувства. С духовной точки зрения все это факты одного порядка, различающиеся между собой лишь степенью силы злого влияния. А раз так, нам следует серьезно задумываться над тем, как бороться с этим влиянием. И тут следует твердо помнить, что собственными, личными силами ни один человек выдержать борьбы со злом в себе не может. Усилия доброй воли могут быть не бесполезны в устранении тех или иных проявлений злой силы, но не следует обольщаться. Убежав из одного закоулка твоей души, она, эта злая сила, перебежит в другой закоулок и проявит себя рано или поздно самым неожиданным образом. Самомнение и самоуверенность здесь роковым образом приведут к поражению. Психиатрам и психоаналитикам это достаточно хорошо известно. Истинную опору в борьбе с бесовской силой человек может найти только во Христе. Об этом-то и повествует прочитанный сегодня евангельский отрывок. Главной опорой в духовной брани является вера и надежда на Бога и Господа Иисуса Христа. Главным же средством борьбы – сердечное обращение к Нему. В минуты уныния, смущения, злой страсти следует от глубины души воззвать сердцем к Господу о помощи, и Господь непременно тебе поможет. Даже само призывание имени Господа Иисуса Христа, если только это призывание не машинальное, но делается с верою, непременно изгоняет из сердца тоску и злое помышление. «Именем моим будут изгонять бесов», – обещал Господь. В обыденной жизни зло приходит к человеку прежде всего через его мысли. Поэтому столь необходимо бодрствование, внимательное наблюдение за своими мыслями и настроениями. Но как разобраться в мыслях и желаниях простому человеку, не натренированному, не искушенному в духовных упражнениях? По каким признакам можно различить те мысли и чувства, которые внушены нечистой силой? Скажут, все наши чувствования и поступки судятся нашей совестью. Увы, совесть, сознание должного – далеко не всегда соответствует истинной воле Божией о нас, потому что совесть вместе со всей человеческой природой несет на себе последствия греха. лишь совесть очищенная, очищенная верой и действием благодати Божией, дает нам ясное руководство в борьбе со злом. И все же, для анализа, для отделения зла от добра у нас есть замечательный нравственный критерий – заповеди Божии, истолкованные нам Господом Иисусом Христом. А главное, перед нашим мысленным взором всегда должен стоять образ нашего Спасителя, один лишь взгляд на который, одна мысль о котором немедленно даст нам знание о том, что хорошо и что плохо. Именно потому так необходимо призывать имя Господа Иисуса Христа, в котором мы непременно ощущаем Его живое и наставляющее присутствие с нами. Посему последуй

0: Дея. С его именем связан чудотворный образ Спаса Нерукотворного, так как именно апостол Фаддей пришел с проповедью Евангелия в Едесу и обратил ко Христу князя Авгария и народ. Фаддей окончательно исцелил Авгария от проказы и крестил его. Скончался апостол около 44 года. В этот день прославляется святая мученица Спаса с тремя сыновьями, мучениками Феогнием, Агапием и Пистом. Они пострадали в Македонии в начале IV века во время правления императора Максимиана Галерия. Святая Васса была христианкой и воспитывала в христианской вере своих детей. Однако муж ее был язычником, он был против веры своей жены и во время гонений на христиан донес на нее правителю. Вначале были замучены на глазах у матери три ее сына, а затем и сама святая мученица была брошена в море. Однако мучители увидели, как три светлых отрока спасли ее. Через некоторое время святая сама явилась к правителю, чтобы претерпеть мученичество за Христа. Ее били палками, а затем отсекли голову. Сегодня совершается память двух преподобных Авраамиев, Авраамия Трудолюбивого Печерского и Авраамия Смоленского, живших в одно время в конце XII – начале XIII века. 3 сентября вспоминается преподобная Марфа Дивеевская. 13 лет от роду она пришла вместе со старшей сестрой к преподобному Серафиму Саровскому, который благословил ее остаться жить в Казанской общине. В обители она прожила всего 6 лет, с ранних лет по суровости подвигов, послушанию, чистоте и целомудрию, превзойдя многих взрослых сестер. Скончалась преподобная Марфа в 1829 году в возрасте 19 лет и была похоронена в гробу, сделанном преподобным Серафимом. Сонме новомучеников-исповедников сегодня прославляются священномученики Александр Елоховский, расстрелянный в Ярославле в 1918 году, и Павел Ягодинский, расстрелянный в 1937 году в тюрьме города Саранска. В продолжение церковного календаря послушайте житие апостола Фаддея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Апостол от 70 Фаддей по происхождению еврей родился в сирийском городе Эдессе. Святого апостола от 70 Фаддея следует отличать от апостола из числа 12 Иуды, прозванного Фаддеем. Придя в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь святого Иоанна Предтечи и, приняв от него крещение в Иордане, остался в Палестине. Увидев Спасителя, он сделался его учеником и был избран Господом в число тех 70 учеников, которых он послал по два на проповедь в города и местности, которые сам намеревался посетить. После вознесения Спасителя на небо апостол Фаддей благовествовал в Сирии и Месопотамии. Он пришел с проповедью в Эдессу и обратил ко Христу князя Авгария, народ и жрецов. Проповедь свою он утверждал многими чудесами, поставил священников и устроил Едесскую церковь. Князь Авгарь хотел наградить апостола Фаддея богатыми дарами, но тот отказался и пошел с проповедью в другие города, обращая многих язычников в христианскую веру. Дойдя с проповедью до финикийского города Верита, нынешнего Бейрута, он основал там церковь и в том же городе мирно скончался в 44 году. По древнему армянскому преданию, апостол Фаддей после различных мучений был усечен мечом 21 декабря в Артасской области в 50 году.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Авраамия Смоленского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Авраамий Смоленский, проповедник покаяния и грядущего страшного суда, родился в середине XII века в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога о сыне. С детства он рос в страхе Божием, часто посещал

0: церковь и имел возможность учиться по книгам. Родители надеялись, что их единственный сын вступит в брак и продолжит знатный род, но он искал другой жизни. По смерти родителей, раздав все имущество по монастырям, церквам и бедным, преподобный ходил по городу в рубище, моля Бога указать путь спасения. Он принял постриг в монастыре Пресвятой Богородицы, который стоял в 5 верстах от Смоленска на месте селища. Проходя в нем различные послушания, преподобный усердно занимался списыванием и собиранием книг, черпая в них духовное богатство. Более 30 лет подвязался он в обители, когда игумен убедил его в 1198 году принять сан пресвитера. Каждый день он совершал божественную литургию и исполнял послушание духовника не только для братьев, но и для мирян. Вскоре преподобный стал широко известен. Это возбудило зависть братьев, а затем и игумена, и через 5 лет преподобный вынужден был перейти в крестовоздвиженский монастырь в самом Смоленске. На пожертвования богомольцев он украшал соборный храм бедного монастыря иконами, завесами и свечами. Сам он написал 2 иконы на темы, которые более всего занимали его. На одной изобразил страшный суд, а на другой – истязание на мытарствах. Сухой и бледный от крайних трудов, подвижник был похож в священных одеждах на святителя Василия Великого. Святой был строг и к себе, и к духовным детям. Он неустанно проповедовал в церкви и приходящим в его келью, беседуя ровно с богатыми и бедными. Городская знать и духовенство требовали у епископа Игнатия предать преподобному суду, обвиняя его в прельщении женщин и переманивании духовных детей. Но страшнее были обвинения его в еретичестве и чтении запрещенных книг. За это предлагали утопители сжечь подвижника. На суде князя и епископа преподобный отвел все лживые обвинения, но, несмотря на это, ему запретили священно действовать и перевели в прежний монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Страшная засуха была Божьим наказанием за неправедный суд, и лишь когда святитель Игнатий попросил прощения у преподобного Авраамия и разрешил ему служить и проповедовать, дождь наполнил Смоленскую землю. Святитель Игнатий построил новый монастырь в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы и поручил в нем настоятельство преподобному Авраамию, а сам, оставив по старости епархию, поселился в нем. Много было желавших поступить под руководство преподобного Авраамия, но он принимал их весьма разборчиво и после больших испытаний, так что в его монастыре было только 17 братьев. Преподобный Авраамий после смерти святителя Игнатия, бывшего его духовным другом, более прежнего внушал братьям помнить о смерти и молиться день и ночь о том, чтобы не быть осужденным на суде Божием. Скончался преподобный Авраамий до 1224 года, пожив в иночестве 50 лет.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом, не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотворих сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горея скота, вольные мои грехи и невольные, ведомая и неведомая, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приимю сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змия, зияющего пожреть меня и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши, и благая творите да вода семи, весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас отсели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье и благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, куда погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманное» страницы книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин. В рубрике «Перечитывая заново» слушайте беседы протоиерея Александра Рябкова и искусствоведа Алексея Даниловича Семкина о творчестве Сергея Довлатова. В сентябре 2026 года исполняется 85 лет со дня рождения писателя. Наши постоянные авторы предлагают взглянуть на него как на наследника Зощенко и Чехова. Передача из рубрики «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10 часов 30 минут.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклесиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни – это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезное чтение» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук. Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо. И жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович.
1: В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне поддержка и опора. О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! 3 сентября – День памяти Ивана Сергеевича Тургенева. В 14:30 в рубрике «Календарь памятных дат» начнется передача филолога Марины Михайловой о жизни и творчестве писателя.
2: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.

0: Дорогие слушатели, в эти праздничные дни в рубрике «Душеполезное чтение» мы предлагаем вашему вниманию похвальное слово на успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, святого преподобного Феодора Исповедника, игумена Студийского.
1: Святой преподобный Феодор Исповедник, игумен Студийский. Похвальное слово на успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С трудом проходя через слабый орган нашего голоса, слово для похвалы настоящему священнославному дню нуждается в огласе трубы, в звуке рога, громогласно звучащего и потрясающего концы земли. Но царица и госпожа всего взирает на одно намерение души. Итак, приди ко мне, вся поднебесная, все архиереи и иереи, иноки и миряне, цари и князи, мужи и жены, юноши и девы, колена и языки из всякого рода и племени. Приди, светло радуясь, дабы праздновать праздник Матери Господа Марии, погребение и преселение ее. Ибо она отходит от земного и приближается к горам вечным, будучи истинно горою Сионом, юже благоволи Бог обитать и в ней, как гласит лира псалмопевца. Ныне земное небо, облеченное одеждой нетления, переносится к лучшему вечному жилищу. Ныне духовная, освященная Богом луна, шествуя навстречу солнцу правды, лишается настоящей временной жизни и вместе с тем восходя просвещается славою бессмертия. Ныне позлощенный и богосоделанный ковчег переселяется из земной скинии в небесный Иерусалим в покой бесконечный, о чем нам и Бога-Отец Давид, воспевая как бы на кефаре, говорит: «Приведутся царю девы», то есть души после нее принесутся тебе. Итак, теперь Богородица, смежив вещественные очи, приносит нам великие, никогда не заходящие духовные светила, бодрствование и ходатайство за мир перед лицем Божьим. Теперь, когда молчат ее богодвижные уста, издававшие членораздельный голос, она открывает свои пресноглаголющие, умоляющие за весь род наш уста. Ныне, опустив свои телесные руки, которыми носила Бога, она, став бессмертную, воздвигает руки ко Господу, о всей вселенной. Ныне, сокрыв подобный солнцу естественный вид свой, она сияет, однако, на написанной иконе своей, которую предлагает земнородным для благотворного лобызания и приличествующего поклонения, хотя еретики и не хотят сего. И так, воспарив горе, чистая голубица не перестает охранять дольне. Отшедши телом, она с нами духом, быв возведена на небо, она отгоняет демонов, является ходатаюцу к Богу. Древле смерть воцарилась через праматерь Еву. Ныне же, прикоснувшись к блаженной чере ее, она умерщвлена, быв побеждена тем же, от чего получила силу. Посему да возрадуются жены, наследовав славы вместо бесчестия, да радуется, освободившись от клятвы Ева, поскольку она принесла благословенный плод – Марию. Да взыграет вся тварь, орошаемая таинственными водами нетления, из девственного источника, утоляя ими смертоносную жажду. Таково празднуемое нами ныне, таково воспеваемое, что дал нам корень Исеев, принесший цвет Христа. Священный жезл Ааронов процветший, духовный рай, где древо жизни, духовный луг девственных ароматов, цветущая и боговозделанная ветвь зрелой и точащей жизни лозы, высокий и превознесенный херувимский престол царя всех, дом, полный славы Господней, святая завеса Христова, светлейшая страна восточная, уснувшая в мире и правде. Говорю «уснувшая», а не «умершая», потому что ты перенесена, но не перестала покровительствовать роду человеческому. Какими же словами мы изъясним твое таинство? Умом колеблемся, слабый язык не говорит, писать не умеем, ибо оно, таинство, славно, высоко и превосходит всякий ум. Оно не имеет ничего подобного себе или сходного с собою, чтобы мы могли легко изъяснить его из наших дел. Так изменило природу неизреченным Рождеством Твоим. Слыхал ли кто когда-либо, чтобы дева зачала бессеменно? О чудо! Матерь рождающая есть в то же время нетленная дева, потому, конечно, что рождаемая был Бог. Одно это отличное от других. Ты по справедливости имеешь в животворном успении нетление того и другого, души и тела. Но пусть уже Сион поведает нам чудеса сего дня. Исполнен был предел жизни, наступал час разрешения. Святейшая Матерь Божья предвидела, как подобало, время своего приложения. Ибо кто, христолюбцы, не припишет этого Матери Божией и начальнице пророков в большей мере, чем какому-либо пророку, находящемуся в рабском состоянии? Что же она сказала после того, как узнала и почувствовала это? «Наступил час исхода моего, приспело время приселения моего к Тебе. Да будут, Господи, при мне люди, которые совершили бы погребение мое. Пусть присутствуют служители, которые погребли бы меня, и я в руки Твои предам дух мой, а в руки учеников неприкосновенное и благоприятное тело мое, из которого воссиял Ты, бессмертный. Пусть предстанут для утешения моего рассеянные по концам земли проповедники и служители Евангелия Твоего. Ибо если праведного Еноха, живущего доселе, Ты по своей благости изволил перенести, и Илию Фесвитянина на огненной колеснице унес из всеизвестной в неведомые страны, обоих ожидающих Твоего славного и страшного пришествия, если кроме того Ты соделал, что Аввакум в одно мгновение был чудесно перенесен от Иерусалима до Вавилона и возвращен назад, то что невозможно Тебе, когда Ты возжелаешь? Лишь только всехвальная Дева изрекла это, явились всякие из своего места 12 апостолов, как облака на крылах Духа, несомые к облаку света, пока не стали там на землю твердую ногою. А что им сказала богоименитая, многопленная и носящая великое имя? Посмотрев вокруг своего ложа и видя ожидающих учеников, она сказала: «Да возрадуется душа моя о Господе, и да будет для меня славою и величием во всех языках земных, что Он собрал ко мне основания церкви, князей вселенной, славных служителей моего погребения. О великое чудо! О дар сыновней любви! Небо, содержащее в себе светило мира, является жилищем для меня. Кров небесный отверзается, принося мне таинников и священнослужителей. Иудейское соборище уже не будет неистовывать против меня, Священнический совет уже не вооружит дерзновенные руки для убийства моего. Прежде сии кровожадные старались погубить матерь и младенца, но не достигли цели, ибо им воспрепятствовало высочайшее провидение. Я переселяюсь к безопасным жилищам, к покою, чуждому тревог и скорби, где лукавый не простирает сетей своей злобы, где я буду наслаждаться сладостями Господними. И я, бывшая светлым храмом его, узрю храм Господень. Но что отвечали деве блаженные апостолы своими или пророческими словами? Они говорили: «Радуйся, лествица, простирающаяся от земли до неба, как видел патриарх Иаков. Радуйся, придивная купина, из которой явился ангел Господень в пламени огненном. Купина, которую не сжигал пылающий огонь, как было показано высочайшему зрителю Бога Моисею. Радуйся, богоприятное руно, из которого истекла небесная роса, чаша полной воды по дивному Гедеону. Радуйся, град царя великого, который, удивляясь, величают цари, как изображает песнописец Давид. Радуйся, мысленный Вифлеем, дом Ефрафов, из которого вышел царь славы, дабы быть князем в Израиле. Его же исходы из начала одни века, как говорит божественный Михей. Радуйся, преосененная гора девственная, из которой явился святый Израилев, как взывает богодухновенный Аввакум. Радуйся, золотый и светоносный светильник, из которого излился неприступный свет божества, сидящим во тьме и сене смертной, по богодухновенному Захарии. Радуйся, общее очищение смертных, через которую от востока солнца и до запада имя Господня славится между народами, и во всяком месте приносится фимиам имени Его по святейшему Малахии. Радуйся, легкое облако, на котором воссел Бог, согласно священногласному Исаии. Радуйся, священная книга заповедей Господних, новописанный закон благодати, которым мы познаем угодное Богу, как сказал многоплачевный Иеремия. Радуйся, дверь затворенная, через которую вошел и вышел Господь Бог Израилев по боговицу Иезекиилю. Радуйся, новозделанная высочайшая гора, от которой отсечен краеугольный камень, как говорит высший среди богословов Даниил. И какой ум вместит, какое слово сравнится с тем, что воспевали и говорили там, как ублажали ее богословцы. Но когда они свято совершили должное и святое, предстал сам Господь со славою силы своей и всем воинством небесным, и незримо совершали служения бесплотные, а телесно апостолы, явившиеся песнопевцами божественного величия. Смешанное было собрание, и лик состоял из небесных и земных. Пусть никто не дивится нашему слову, возвещающему дела, достойные Бога, ангелов, архангелов, господств, престолов, начал, властей, сил, херувимов, серафимов, апостолов, мучеников, праведных, из которых одни шли впереди, другие навстречу, одни вели, другие следовали, все же единогласно с радостью взывали: «Пойте Господу, хвалите Господа, благословен Господь на праведной горе святей Его! И да воздвигнется небо в высоту!» Итак, христолюбцы, слышал ли кто от века подобную песнь? Видел ли кто такое погребальное шествие? Знал ли кто-либо когда такое преселение, какого удостоилась Матерь Господа моего. И это справедливо, ибо кто выше той, которая выше всех? Ужасается дух мой, когда размышляет о величии исхода твоего, о Дева. Изумляется ум мой, рассуждая о дивном успении твоем. Связуется язык мой, когда повествует о таинстве твоего воскресения. И подлинно, кто достойно слышанный, сотворит все хвалы твои. И кто возвестит все чудеса твои? Какой высокий ум выскажет, какой красноречивый язык передаст достоинства и дела твои, представит и изобразит твои таинства, славы, праздники, хвалы? Ты превосходишь, несравненно превышаешь величием всякую высочайшую часть неба, сиянием святости, свет солнца, заслугами, достоинство ангелов и бесплотное существо всех разумных и умопостигаемых сил. О светлое и славное торжество Твое, так скажу я, радуюсь, о дивное и полное знаменательностью пришествие Твое, о погребение Твое, дающее нетленную жизнь, родительница света. Но проходя облака и восходя на небо, и войдя во святое святых во гласе радования и исповедания, удостой, о Богородице, благословить земной круг, спасительно умеряя твоими молитвами растворение воздуха, даруя дожди во благовремени, управляя ветрами, делая плодородной землю, церковь спокойную, утверждая православие, охраняя Отечество, покровительствуя всему народу Христову, прощая, наконец, и мое дерзновение. Ибо это было Твое слово. Ты, Матерь Божья, пророчествовала о будущем. Себу отныне ублажат мя вси роди. Итак, поскольку слова Твои не могут не исполниться, то прими и это слово недостойного раба Твоего, которое я произнес соответственно силам моим, и воздашь мне радость спасения Твоего, силою молитв Твоих укрепи меня с подчиненным мне стадом во Христе Иисусе, Господе нашим, Ему же слава и честь и владычество со всемогущим Отцем и животворящим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
0: Прозвучало похвальное слово на успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, святого праведного Феодора Исповедника, игумена Студийского. Читал диакон Леонид Казаков. Преподобный Феодор Студит родился в 758 году в Константинополе в семье сборщика царских податей и получил превосходное образование в столице Византийской империи. Когда на престол взошел император-иконоборец Константин Капроним, родители святого Феодора раздали свое имение бедным и приняли монашеский постриг. Феодор к тому времени был уже известным ритором и участвовал в богословских диспутах. В 787 году благочестивой императрицей Ириной был созван Седьмой Вселенский собор, утвердивший в церкви иконопочитание. Среди отцов собора был святой Платон, дядя преподобного Феодора. По его благословению Феодор вместе с двумя своими братьями принял монашество. В 796 году при содействии императрицы Ирины преподобный Феодор стал настоятелем Студийского монастыря. Вскоре обитель стала одной из самых больших в Византии. Здесь подвязались около 1000 иноков. Для управления монастырем преподобный Феодор написал устав иноческой жизни, получивший название Студийского. Святой обличал за нечестие византийских императоров Константина Багрянародного, Никифора и Льва Армянина и претерпел за это истязания и ссылки. Но и в заточениях, и в ссылках он продолжал борьбу с ересью. Кроме устава общежительной монастырской жизни, преподобный Феодор написал несколько сочинений против иконоборцев и в защиту почитания святых икон и креста, а также множество поучений в проповедях и письмах. После смерти императора Льва преподобный Феодор вернулся из ссылки и поселился в Вифинии в городе Херсонесе. Скончался преподобный Феодор в 826 году. Церковь дала ему имя Студита по имени монастыря, от которого студийский устав преподобного Феодора был воспринят большинством монастырей на Востоке и особенно на Руси, и имя исповедника, как одному из первых отцов церкви, пострадавшему за иконопочитание и разъяснявшего в своих поучениях, что такое исповедничество и в чем состоит предательство веры, а также дававшему разъяснение христианам, как следует духовно спасаться во времена гонений на веру.

В исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова прозвучала стихира на вечерний праздник Успения Пресвятой Богородицы на мелодию «Подобно небесных чинов» напева Оптиной пустыни.

Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию воспоминания выпускниц женских епархиальных училищ духовного ведомства. В них обучались будущие жены священников, которые должны были быть, по мнению основателей этих училищ, образованными, пользоваться уважением прихожан, быть достойными своего супруга, поддерживать его в его нелегких трудах.

Харитина Игнатова. В Тобольском епархиальном училище меня поразили мраморная лестница и бесконечный коридор со множеством стеклянных дверей. По окончании экзамена нас, всех девочек, повели через громадные комнаты, необъятный зал, и там прочитали, кто принят в училище. Я оказалась принятой. Затем услышала я впервые игру на рояле. После, когда все множество учениц, больших и маленьких, начали гулять по залу, шум напугал меня. Я забилась в угол и простояла до звонка. Потом нас поставили в пары и повели вниз, в столовую. После обеда нас увели в спальню и дали койки.

Я села на свою койку и отдалась воспоминаниям. Вспомнилось родное село. Захотелось поиграть на улице. Я встала и быстро побежала к двери. Но тут поняла, что заперта в этом громадном каменном доме, что долго не увижу милого Тобола и старых кривых ветлин, на которых сиживала в теплые задумчивые вечера, что сотни верст отделяют меня от всего. Я чуть не заплакала, вернулась на свою койку, а многие девочки уже рыдали, их утешали сестры и старшие воспитанницы. Грустно и холодно было весь вечер. На утро стало еще холоднее и тоскливее. Надзирательница за что-то сильно закричала на меня. Я испугалась и не поняла, чего она требует. Начались занятия. Опять чистописание, и особенно арифметика у меня хромали на оба колена. Учитель, рассерженный моими ответами по счислению, кричал, выходил из себя. «Вы ничего не понимаете?» «Да, я ничего не понимала». Он ставил мне двойки, сестра стыдила, но я не исправлялась. Мне было скучно. Я чувствовала себя одинокой, боялась всего и всех. Девочки скоро сдружились между собой, но я была угрюма и только ждала заветного дня, первого числа месяца, когда выдавали книги для чтения. Это делалось вечером. Нас уводили в полутемную библиотеку, ставили у стола, и тут мы выбирали себе книги. Я только старалась взять самую большую, чтобы подольше хватило, но никогда ее не хватало на месяц, приходилось выпрашивать у девочек книги для чтения. Надзирательница заметила, что я постоянно читаю, стала опасаться за мои уроки, запретила читать в будни, отняла к себе книги и давала только по праздникам. Стало близиться Рождество, заговорили о елке. Елка давно дразнила мое воображение своей таинственной прелестью. Что-то мне достанется. Я хотела, чтобы мне достались цветные карандаши, или краски, или альбом для рисования, или книги со сказками. Перед введением наш храмовый праздник все говели. Отец-инспектор много объяснял нам о значении исповеди и таинства причащения. Надзирательница читала духовно-нравственные статьи. Начальница сделала внушение, как должно говеть. Перед исповедью все мы просили прощения у старших. Я с великим страхом зашла в церковь. Был уже вечер, полумрак и тишина. Только у одной иконы горит свеча. Высокая фигура батюшки склонилась над аналоем. Крест и Евангелие сверкают в темном покрове аналоя. И вот, с громко бьющимся сердцем иду туда. Стыд и страх борются во мне. Страшно утаить хоть один грех, но как открыть? Язык отказывается называть то, что не стыдно было делать. После исповеди, когда я вышла из церкви и засмотрелась на звездное небо, мне было так легко, что могла бы, кажется, улететь туда. Последние недели перед Рождеством прошли незаметно. Елка принесла мне много радости. Я получила альбом для рисования. Вскоре после Рождества, лишь началось учение, надзирательница задала нам написать изложение «Воспоминания детства». Я с увлечением написала свои возлюбленные воспоминания о Тоболе, цветах, приволье и школе. Когда надзирательница пересмотрела работы и стала делать им оценку перед всем классом, то моя оказалась замечательной, по массе орфографических ошибок и яркому живому изложению. Надзирательница хвалила меня за сочинение и в то же время жестоко высмеивала. Получив тетрадь, я сразу ее уничтожила. С приближением весны я стала мечтать о каникулах. Первые проталины земли, первая травка, гомон воробьев, пение скворцов предвещали мне грядущее неизмеримое счастье. Настали экзамены. У меня за год вышла двойка по арифметике. Сестра стала готовить меня. Это помогло. Я решила свои задачи на экзамене и радостно имела силу чинно пройти по классу, в коридоре же по лестнице и далее. Досада пролетела мигом. «Ответила! Ответила!» — кричала я, прыгала и кружила сестру Дашу.
Даша была очень рада. Ее подруги в милых выражениях поздравляли меня с переходом во второй класс. Да, я перешла во второй класс. Я получила 4 по арифметике. О, как чудно в саду, как милы свежераспустившиеся березы, тополя, черемуха, рябина, как пушиста и разнообразна трава, как хорошо ею пахнет в воздухе. После экзаменов мы отправились на каникулы. Это было в прохладное ясное утро. С каким чувством я выехала за ворота, большие плотные ворота, выкрашенные темно-серой краской.

во втором классе. Серое хмурое здание, серые ворота. В широком дворе мелькают розовые платья воспитанниц. Все смотрят, грязные, загорелые, идем мы в стеклянное крыльцо, по лестнице, по длинному коридору. Дашу шумно встречают подруги, ласкают и меня. Новые спальни, новый класс. Учения, чтение и рисование пошли своим чередом. Новый предмет — география — очень полюбился мне. Еще более полюбилось составление пересказов. С каким ликованием я встречала всякую тему, как всесторонне обдумывала ее прежде, чем писать. Когда же отдавала работу, то ждала критики с мучительным нетерпением. И если учитель не делал ее, считала свои труды потерянными. Если же мое сочинение ставилось в образец и читалось в классе, с невозмутимым видом смотрела в окно. Третье мое любимое дело было пение. Учитель пения, отец диакон Чибисов, или, как все его звали, Иван Митрофанович, лишь зашел в класс, сразу завладел нашим расположением. Он был так ласков, так светло смотрел, говорил таким приятным голосом, что мы все притаились, следили и слушали. Церковное пение, квадратная нота, обиход — все это мне было так знакомо и мило. От них веяло родным, далеким. Мне вспоминались вечера, когда папа певал со мной догматики и ирмасы, и меня выбрали в певчие. Кроме всего этого, я узнала чувство дружбы. Клаша Редькина по-детски сошлась со мной в играх. Нам нравилось быть вместе. Второй друг мой — Надя Илпатевская. Небо синее, глубокое. Мы с Надей мечтаем о вечной дружбе там. Каждая беседа соединяет нас крепче и крепче. Училище перестало быть тюрьмой. Я полюбила его, была счастлива. Мне казалось, что здесь я стану самой ученой, чего так желала всегда. Начала читать сказки «Тысяча и одна ночь». Воображение населилось образами восточных красавиц. Случайно попался роман Толстого «Воскресенье». Я с жадностью читала его и перечитывала. Многое в нем осталось непонятным, но я чувствовала что-то громадное, могучее в нем. Оно тяжелым камнем легло мне в сердце. Потом я стала охотиться за романами. Где только увижу, сейчас же выпрошу и прячусь с ним по углам и глотаю поспешно, как краденое лакомство. Часто говорили мне старшие воспитанницы: «Тебе еще рано читать это». Я только опускала голову и краснела. Мне хотелось самой написать роман. Однажды я уединилась для этого и на целом листе написала: «Солнце только что взошло, заливая все своим розовым светом. На траве блестела роса». Далее ничего не вышло, а лист я употребила на подстилку в парту и больше не пыталась писать романы. Стихи же сочиняла по-прежнему в строжайшей тайне. Даже Надя не посвящена была в это. Сижу, бывало, и грызу карандаш, и смотрю туда-сюда, не заглядывают ли резвые подруги ко мне в тетрадь. Но нет им дела до меня, а мне только это и нужно. Углубляюсь, вдохновляюсь. Случалось такое, что, отрезвившись мыслью, я замечала в стихотворении сочетание зимы и весны. Такой неправдоподобный вымысел возмущал меня до крайности. Я уничтожала все стихи, забрасывала стихотворство, а потом принималась за него с большим рвением. Все хорошо было, недоставало лишь свободы. Я старалась чем-нибудь восполнить этот недостаток. Пойду вечером в зал, там темно, сяду на окно и долго смотрю на звездное небо. Выберу одну звездочку и слежу, как она играет лучами, размышляю о чем-нибудь или вспоминаю о прошлом. С приближением весны опять потянуло домой. Как перелетные птички, стали мы собираться толпами и сговариваться, кому с кем ехать. Здесь хорошее любимое дело, любимая книга, дорогие друзья. Там свобода, широкая степь, родимый кров. Счастливое время, когда от одного хорошего стремишься к другому. В третьем классе. Я в третьем классе. Дорогие подруги мои со мной. Учение и пение — это наслаждение. Сижу за своей партой и не спускаю глаз с учителя.
Время от времени записываю. После занятий и обеда иду гулять одна или с теми, кто пригласит меня. После прогулки и чаю читаю или рисую. После ужина и молитвы иду в спальню и там отдаюсь любимым мечтам. Так идет изо дня в день, правильно, спокойно, мирно. К.Н. много заботилась о нашем развитии. Она читала нам все свободные часы. Я до страсти любила эти чтения. Сидишь, бывало, за работой, в классе тихо-тихо. К.Н. читает артистически. Так и поднимает тебя это чтение, и у всех глаза загорелись. Помню статьи «Рыжий граф», «Железная королева», «Дети Елены», «Хижина дяди Тома». Бывало, при чтении многие плакали, и сама К.Н. уходила тогда на время. Мы в складчину выписали журнал для всех и поочередно читали его всему классу. Особенно хороша была статья «Джейн Эйр». Каждая воспитанница выбирала себе героя или героиню и называлась этим именем. Надя была Петр Иванович Добчинский или просто Петька. Дуня Седокова — дядя Том. Я — тетка Хлоя или Сократ. Таня П. — Ксантипа и так далее. Иногда мы разыгрывали сцены из прочитанного. Однажды нас водили в музей, где собраны достопримечательности Сибири. Чучело зверей, птиц, кости мамонта, присмыкающиеся, образцы почвы и семян. Там я видела громадную картину, изображающую языческое жертвоприношение и миссионера с поднятым распятием. Забавны инороческие идолы, увешанные красными тряпками. Интересные национальные костюмы инородцев, их изделия, модели жилищ. Весной нас водили в Ивановский монастырь. Четвертый год в епархиальном женском училище. Теперь я уже одна приехала учиться, так как Даша осталась учительницей в селе. Но это не смущало меня. Милые подруги стали для меня так близки, как сестры, и учение было настолько интересно, что много не приходилось думать о разлуке с сестрою. Новый предмет «История» с новым учителем занял мое внимание более всего. Когда отец Александр в первый урок стал ходить по рядам и сильным голосом своим, с сильным ударением на каждом слове, начал говорить: «Историей называется такая наука», мы перестали думать о его малом росте. Умное, выразительное лицо, насмешливый взгляд и тонкая улыбка учителя понравилась нам. К.Н. продолжала читать для нас. Мы выслушали Тургенева, Шекспира, Лермонтова. Вообще, она все свое время посвящала нам. Раз она выбрала меня говорить на литературном вечере стихотворение «Последняя борьба» Кольцова. Будучи страшно нервной, я так волновалась при выходе, что потеряла голос, говорила стихотворение тихо, и меня больше не назначали.

Вот уже я на положении старшей. Еще новые предметы — физика, словесность, дидактика. Первые два дня очень интересовали меня. Надя, мой друг, читала со мной творения святого Василия Великого и Фламариона. Выдержки записывались нами поочередно в мою тетрадь. Однажды мы прочитали с ней проповедь на день рождения императрицы Марии отца Иоанна Кронштадтского, в которой смутили нас слова «женское ли это дело?». Речь шла о стремлении женщины к равноправию и общественной деятельности. Надя мечтала поехать на медицинские курсы, быть врачом, и вдруг «женское ли это дело?». Мы почитали кронштадтского пастыря, писали ему перед экзаменами, прося молитв. Тем более Надя недоумевала. Я посоветовала спросить об этом отца инспектора. Совет был принят, обсудили, как приступить к делу. Решено было написать письмо. Я составила его, Надя переписала, и обе подписались. Письмо запечатано, идем и отдаем его домашним отца инспектора. На другой день я была дежурной на кухне и не училась. Надя сказала мне, что отец-инспектор, объясняя урок, часто смотрел на нее, точно обращался к ней, но прямо не ответил. Так наше письмо, по-видимому, и осталось напрасным. Перед введением на исповеди я сказала отцу-инспектору: «Помните ли, отец-инспектор, мы писали вам письмо?» «Помню», — сказал он, — «на вечере после елки я вам отвечу». По этой причине мы с особенным нетерпением ждали елки. Вот и Рождество. В зале груда душистых елей и веток. Целый день мы провозились там. Делали венки и гирлянды. Мы с Варей изобрели новую сетку для окон, связывали гладкие веточки лентой и прикрепляли их крест-накрест так, что образовались занавески из зелени. Потом на листах бумаги я начертила вензель и вышила узор его зеленью веток, выстригла, украсила цветами. Этот вензель прикололи над портретами государя и государыни. После я замечала, что многие гости всматривались в него, желая угадать, как он сделан. Настал день елки, выдали конфеты и орехи. Мы в новых формах и гладких перелинках, причесанные, праздничные, парами идем по зеленому коридору в еще более зеленый зал. С таинственным топотом все наше юное племя окружает елку гиганта, залитую огнями, пеструю, сверкающую. Пение, музыка, сцены одна за другой занимательнее, остроумнее. Но вот окончен вечер, гости поднимаются, их окружают воспитанницы. Около отца-инспектора целая толпа. Мы с Надей стоим, прислонившись к печке, и смотрим. Он ищет нас глазами, направляется к нам и говорит ученицам: «Позвольте, я еще двум барышням свидание назначил». Приглашает нас, садится на диван и начинает говорить: «Я не отвечал на ваш вопрос, что значит слова «женское ли это дело?». Не запрещает ли кронштадтский пастырь женщине науку и общественную деятельность? Не отвечал для того, чтобы вы сами хорошенько подумали и приготовились понять меня. Не запрещает отец Иоанн учиться и служить женщине, но указывает на то, что она злоупотребляет этим, начинает презирать все женские обязанности и непременно хочет быть судьей, адвокатом, политиком. Берется за то, к чему не имеет способностей, чем она не послужит ближним, а только с пути собьется. Гораздо благотворнее была бы деятельность женщины на благо общества, если бы она работала по призванию. Есть призвание быть учительницей? Смело иди на этот путь. Есть любовь к науке? Учись разумно. Есть стремление послужить больным? Ступай, лечи. Есть влечение к семейной жизни? Не стыдись отдаться семейным обязанностям. Но лезть в чужое дело только по моде, только из тщеславия — безрассудно. Мужчины более способны к общественной деятельности, по самой природе, по складу ума и характера. Женщина слабая, нежная, робкая, в редких случаях может равняться с ним. Итак, женское ли это дело — оспаривать у мужчин их обязанности? А обязанности женщины кто будет исполнять? Не рвитесь по нынешней моде к равноправию, политике,
но в тишине совершайте свое великое дело служения ближнему, всякое по своему призванию, какое бы оно ни было. А теперь идите, все ушли ужинать. Да, нас было только трое в громадном пустом зале. Мы поблагодарили отца-инспектора и пошли в столовую. Тут только я почувствовала страшный голод. Речь отца-инспектора восхитила нас. Весь вечер мы были заняты ею. Шестой год.

6 классе. Как скоро пронеслись годы учения. Давно ли я еще маленькой девочкой с почтением смотрела на старших воспитанниц, а теперь сама шестиклассница. Мне кажется, что я не такая шестиклассница, какие были прежде, а маленькая и смешная. Я все более стала думать о предстоящей самостоятельной жизни. Стала читать Библию. Это чтение сильно повлияло на меня. Я почувствовала над собой всевидящее око. Стала строгой к себе и добросовестней в отношении к урокам. Начала вставать очень рано. Чуть рассветет, оденусь и иду в пустой класс. Там читаю до звонка на молитву. Ну вот настал последний день учения. Тяжело было нам. Кончился последний урок. Когда опустил класс, я упала на парту головой и долго, безумно плакала. Я плакала о моем прошедшем светлом празднике, о детстве. Я знала, что должна вступить в жизнь, и предчувствовала в ней страшное, безобразное, тяжелое. Немного успокоившись, пришла в спальню переодеваться. Там стон стоял от плача. Ушла в умывальник умываться. Но сколько ни оттирала себе лицо, оно было мокрым от слез. Потом нас перевели в зал, и мы попрощались с классом, свидетелем наших горестей и радостей. В нем мы проучились 3 последних года. Близость разлуки сплотила всех воспитанниц. Мы обменивались карточками, писали друг другу в альбомы. Тогда же мы снялись, все певчие нашего класса, с И.М. Тайком собирались все, отпросились в отпуск или на базар, а оказались фотографии. Скоро туда приехал И.М., поиграл нам на пианино, поговорили о предстоящей разлуке, снялись и разошлись, кто в отпуск, кто обратно в училище. Далее захотелось нам поздравить К.Н. с Днем Ангела. Собрали деньги на поздравительную карточку — 4 рубля. Искали во всех магазинах и не нашли такой дорогой карточки. Купили за полтину и послали. Еще захотелось нам помолиться у гробницы митрополита Иоанна. Пригласили отца Александра в собор. Пошли. Дождь лил, как из ведра. Мокрые отслужили обедню, приложились к святыне и пошли обратно. Отец Александр всю дорогу беседовал с нами и потом сердечно простился. Как мил стал нам каждый уголок в саду, во дворе и училище. Точно это был родной наш дом. Ходили еще в собор за чудотворной иконой Божией Матери, служили молебен, потом унесли ее, и там, среди пустого собора, пропели «Моление теплое и стена необоримая» и «От бед избави нас». Мы хотели больше набрать силы для предстоящей деятельной жизни — и все точно благословляли нас. Р.М., отец-инспектор, Е.И., отец-Александр, наши наставники. Как тепло и участливо было их слово. Последний день. Открыла глаза, светло. Звонка уже нет. Многие койки пусты и даже без матрасцев, так как некоторые девочки еще вчера покинули училище. Покину его сегодня и я. Прощай, училище. Ты стала мне дорого так же, как некогда родная степь и Тобол. Ты всегда будешь жить в моих воспоминаниях.

0: В исполнении Владимира Ашкенази прозвучала прелюдия «Ре минор» из цикла «24 прелюдии опус 28» Фредерика Шопена.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Беслане проходит трехдневная вахта памяти. Издательский совет открыл прием работ для участия в 13-м сезоне конкурса «Лето Господне». Святейший патриарх Кирилл посетил митрополита Горловского Митрофана в больнице святителя Алексия. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Божественную литургию на территории Бесланской школы в храме Воскресения Христова совершил утром 1 сентября архиепископ Владикавказский Аланский Герасим. Ему сослужило духовенство епархии. Позже в бывшем спортзале первой школы была отслужена заупокойная лития по невинно убиенным жертвам теракта. По традиции, здесь молятся о тех, чья жизнь оборвалась 22 года назад. Глава республики Сергей Миняйло написал в телеграм-канале: «В Осетии наступают священные дни памяти и тишины. Прошло 22 года с тех трагических событий в Бесланской школе номер 1, но боль не утихает. Она по-прежнему живет в сердцах тысяч людей в Осетии, России и далеко за ее пределами. Есть раны, над которыми время не властно. Беслан – одна из них». Во дворе школы звучит траурная музыка, вечером там зажигают свечи по числу погибших в теракте. В течение дней вахты памяти они будут зажигаться каждый вечер во дворе школы, а также в районах республики. 31 августа в Горно-Алтайской епархии прошли торжества в честь столетия со дня блаженной кончины святителя Макария, митрополита Московского, Алтайского, а также в честь десятилетия перенесения его святых мощей из Троицы Сергиевой Лавры в город Горно-Алтайск. Молитвенно отметить эти знаменательные даты собрались архипастыри из разных епархий Русской Православной Церкви. Божественную литургию в кафедральном храме преподобного Макария Алтайского в Горно-Алтайске возглавил митрополит Томский и Асиновский Ростислав. На сугубой Иктине епископ Рубцовский и Алейский Роман вознес молитву о Святой Руси. Затем епископ Горно-Алтайский и Чемальский Макарий помолился о строительстве кафедрального собора в Горно-Алтайске. Проповедь по запричастным стихе произнес секретарь Горно-Алтайской епархии протоиерей Георгий Балакин. Затем архипастыри и духовенство совершили славление святителю Макарию перед его святыми мощами. По окончании литургии митрополит Томский Асиновский Ростислав обратился к молящимся со словом о святителе Макарии. Также владыка преподнес епископу Макарию икону Пресвятой Троицы. В ответном слове епископ Макарий поделился духовной радостью от совместной молитвы и вручил владыкам иконы святителя Макария. В тот же день в Центре культурного развития Республики Алтай состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию столетия со дня блаженной кончины святителя Макария и десятилетия перенесения его святых мощей в Горно-Алтайск. С 1 сентября издательский совет Русской Православной Церкви начал прием работ для участия в 13-м сезоне международного детско-юношеского литературного конкурса имени Шмелева «Лето Господне». Конкурс проводится по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла издательским советом. Проведение конкурса призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению отечественной литературы, истории русского языка и основ православной культуры. Творческие работы принимаются до 10 декабря. 1 сентября по окончанию божественной литургии в Донском Ставропигиальном мужском монастыре города Москвы святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл прибыл в центральную клиническую больницу святителя Алексия, митрополита Московского, где посетил находящегося на лечении митрополита Горловского и Славянского Митрофана. Святейшего владыку сопровождал личный секретарь его святейшества епископ Раменский Алексий. 23 августа в результате удара беспилотного летательного аппарата митрополит Митрофан был ранен. На месте владыки была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время он проходит курс лечения в Москве. Святейший патриарх Кирилл проследовал в палату митрополита Митрофана, где тепло его приветствовал. «Рад, что вижу тебя живым, это самое главное. А раны при участии наших опытных врачей заживут, все встанет на свои места, нормализуется, и ты продолжишь свое важное для того место служение». Митрополит Митрофан искренне поблагодарил предстоятеля за поддержку, особенно остро почувствовал ее сразу после операции, когда узнал, что святейший патриарх звонил и интересовался его состоянием. Владыка отметил, что внимание собратьев-архипастырей и ощущение принадлежности к большой церковной семье дало ему огромные силы, а визит его святейшества назвал одним из самых памятных дней в своей биографии. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: в исполнении Владимира Терва прозвучала сарабанда Георга Фридриха Генделя.
1: Дорогие друзья, в нашем эфире повторение программы «У нас в гостях».

0: У нас в гостях передача «На волнах» радио «Град Петров». Уважаемые радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова, и наша программа сегодня выходит в режиме прямого эфира. У нас включена видеотрансляция, и вы можете нас не только слушать, но и смотреть ВКонтакте. И здесь же мы будем принимать все ваши вопросы, все ваши комментарии к нашей сегодняшней встрече. Ну, кроме того, у нас телефон прямого эфира включен 328-29-32. Звукооператор прямого эфира у нас сегодня Даниил Варламов. И, пожалуйста, мы будем рады общению с вами. Ну что ж, дорогие друзья, заканчивается лето, и к новому учебному году готовятся все наши ученики, но и не только ученики, но также и учителя. Учитель – это профессия совершенно особенная. Именно от учителя зависит в какой-то степени судьба тех, кто встречается с этим учителем, но и даже судьба, можно сказать так несколько высокопарно, судьба нашей страны. И вот в нашем городе в эти дни продолжается празднование столетия Дома учителя, или, как он теперь называется, Дворец культуры работников просвещения. Он располагается в здании бывшего особняка Юсуповых на набережной Мойки, 94. Я думаю, что это здание всем жителям отлично знакомо, но и гостям 94 или 98.
1: Да, 94.
0: Всем гостям города тоже это здание знакомо и всегда интересно. Так вот, как, зачем и почему 100 лет назад именно там расположился дом учителя? И об истории, о дне сегодняшнем нам расскажут гости нашей студии. У нас сегодня в гостях искусствовед, руководитель научного отдела Юсуповского дворца Валентина Владленовна Набок. Здравствуйте, Валентина
2: Добрый
0: Владленовна. И руководитель проекта «Столетие Дворца культуры работников просвещения» Елизавета Ронгинская. Здравствуйте, Елизавета. Вот такие замечательные гости, дорогие друзья. Я думаю, что эта передача будет интересна всем нашим радиослушателям, и мы ждем вашего участия в этой программе. Итак, наша тема сегодня – столетие Дворца культуры работников просвещения. И мой первый вопрос к вам. Как Юсуповский дворец стал домом учителя? Какие задачи перед ним стояли в те годы? С чего все началось? Валентина Владимировна, вам слово.
2: Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, все началось с того, что Юсуповы покинули этот дом зимой 16-17 года. И на первые чуть больше года была охранная грамота после революционных событий. Охранная грамота на Юсуповский дворец. Ну, прошло меньше полутора лет, и уже в феврале 1919 года здание было национализировано, что было вполне закономерно, естественно и понятно. Вы знаете, это необыкновенно интересно вникать в документы той поры и понимать мотивы, логику, политические события, все, что происходило тогда. Потому что, с одной стороны, это такая революционная справедливость, раскулачим, уберем, там, реквизируем. А с другой стороны, продолжение каких-то тенденций, которые были заложены еще в царское время. Ну, например, внимание к учителям. Сейчас это может показаться странным, но вообще внимание к учителю и выведение учителя из епархии, что ли, такого частного преподавателя, которого пригласили, которому можно диктовать все что угодно, установка учительства на государственные рельсы, подчинение государственным правилам, задачам и всему прочему, это все было заложено тогда, в царское время. Были организованы даже такие дома для учителей, где предполагалось, что они будут проводить досуг, вместе общаться, там, повышать квалификацию и так далее, и так далее. Так вот, эта тенденция, она сохранилась. И когда выяснилось, что в центральной части города нужно какое-то большое вместительное здание, куда можно переместить вот бывший такой учительский клуб или учительское собрание из прошлой жизни, вот тогда и взгляд и упал на Юсуповский дворец. Вообще забавно читать документы той поры, которые говорят, что он страшно неудобен. Он страшно неудобен, этот дворец. В нем так неудобно проводить заседания крюшков, собраний и всего прочего. Это же огромные залы, высокие потолки, которые не натопить, не протопить. Огромное количество какой-то мебели страшно неудобной, на которой невозможно сидеть. Поэтому большую часть предметов оттуда вывозят, ну и по другим обстоятельствам тоже вывозят. И, в общем, вот так, собственно говоря, упуская целый такой значительно большой кусок из его жизни, можно сказать, перескакивая с 19-го года, можно сказать, что в 25-м году, 9 июля, был подписан указ, а с 1 августа 1925 года здание дворца, как тогда писали, бывших Юсуповых, здание дворца бывших Юсуповых.
0: Не бывший дворец, а бывший Юсуповых.
2: Нет, бывших Юсуповых, да. Было передано Министерству народного просвещения.
0: Валентина Владимировна, я вас прерву. У нас есть звонок в студии. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Это звонит Вера Николаевна. Я очень хорошо знаю этот дворец, так как в молодости я... посещала курсы заведующих, я работала в детском саду, и проводили по этому прекрасному дворцу экскурсию, и все комнаты красивые показывали, театр, который там был, придомовая церковь, очень мне понравился этот дворец, тогда можно было спокойно пройти, вот бесплатную экскурсию проводили в то время. Еще я ходила в библиотеку при дворце учителя. Спасибо за передачу вам.
0: Спасибо, Вера Николаевна, что вы поделились своими воспоминаниями. Я думаю, многим жителям Ленинграда, вот именно Ленинграда помнится этот дом учителя, потому что там было много кружков и так далее. Мы к этому еще периоду подойдем, правда ведь?
2: Да, конечно, конечно.
0: Итак, с 25-го года.
2: Да, Вера Николаевна, спасибо большое, если вы нас слышите. Спасибо большое за такое воспоминание. Меня очень заинтриговала придомовая церковь. Неужели туда были экскурсии? Существовало ли такое подразделение тогда во дворце? Вот это очень интересно. Если бы вы поделились своими воспоминаниями с нами, если бы позвонили нам во дворец по телефонам, которые указаны на сайте, это было бы... Мы были бы вам признательны, благодарны за ваши воспоминания. Спасибо вам большое за такое ценное воспоминание. Вот. Так вот, если продолжить об этом, интересно, что все тенденции той поры, они были интересными, и особенно сейчас они забыты, конечно, но особенно сейчас, когда в них погружаешься, это особенно любопытно и позволяет понять дух эпохи. Ну, например, про то, как все помещения старались переделать под киноклубы. Например, под кинозалы. И самый главный банкетный зал, бывший зал банкетный, который самый крупный, самый большой во дворце, его превратили в кинозал. И была такая отдельная особая политика про то, что кино – это вообще наше все, и что кино нас может образовывать. И была такая идея про то, что если мы... Мне приходилось встречать даже специальное распоряжение Министерства просвещения или этого как-то по-другому оно называлось. Так вот, про то, что человек, посетивший определенное количество киносеансов в определенной тематике, может считаться человеком, повысившим квалификацию по определенному разделу знаний. Вот так, например. А вообще идея про то, что стоит открыть двери большого богатого дома, и он сразу превратится в музей, и нам останется только у порога поставить человека, который будет продавать билеты на осмотр этого музея. Эта идея, представьте себе, как бы парадоксально она ни звучала, она была очень популярна туда, тогда очень актуальна была. И идея про то, что картинный музей, предположим, он только развращает людей. Именно так называли музеи, в которых содержалось большое количество живописных произведений. Картинные музеи, они развращают людей. Они покажут им другой уровень жизни. Они показывают им другой стиль и способ жизни. Поэтому картинные музеи особенно вредны. И вот эти вот противоположные тенденции, вот эти разные тенденции, они боролись тогда друг с другом. И вот эта идея про то, что стоит открыть двери, и сразу это превратится в музей, будет сам на себя зарабатывать и сам себя содержать, она вот провалилась, к счастью, наверное.
0: Да. У нас еще один звонок в студии. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
1: Еще раз добрый вечер, Вера Николаевна. Я сейчас слышала, вы задали вопрос о придомовой церкви. Да-да. Я хочу сказать, что, к сожалению, нас туда не водили. Это сказала экскурсовод, что была такая церковь, но, к сожалению, мы ее не видели, когда были вот в этом театре.
0: Да. Ну, спасибо.
1: Помещение театра.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Итак, вот так началось.
2: Так началось.
0: Началась эта жизнь. И да. Дом учителя, тогда он назывался Домом учителя, да, по-моему?
2: Да, да, да.
0: Да, и дворец-музей. Для того, чтобы его создать, как вы сказали, в общем-то, надо было приложить достаточно много усилий.
2: А в общем, да, конечно.
0: Да. Вот наступили военные годы. Я понимаю, что с 25-го года по 41-й год там постепенно все развивалось. Что было в годы войны? Продолжал ли там существовать дом учителя? Или какая судьба была во дворце в это время?
2: Вы знаете, вот это вот тоже очень-очень любопытный такой период в жизни дома, особенно если опираться на документы. Когда видишь документы и понимаешь ту спешку, с которой все происходило, то тогда не надо читать какие-то другие особенные книги и понимать, как именно развивались события 22 июня 41 года. Никто не предполагал, никто не знал, что все будет так быстро, никто не думал, что уже в начале сентября враг будет буквально вот уже на пороге. Потому что циркуляры того времени, они такие постепенные, неторопливые. Вначале есть бумага о том, что давайте постепенно упаковывать произведения искусства. Вначале потом есть бумага о том, что давайте произведения искусства постепенно перевозить в общее хранилище, которое располагалось тогда в Павловске. Потом была бумага, давайте постепенно все перевозить, ну, наверное, не в Павловск, но куда-то поближе. А потом процесс ускоряется, все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. И уже дается еще какая-то дата, как мы сейчас говорим дедлайн, он дается примерно там на ноябрь, середина декабря упаковать вещи, а потом становится ясно, что никакой середины декабря быть не может, что уже в ноябре поступают раненые, уже в ноябре надо людей где-то принимать, и уже в ноябре городу не хватает ни больничных палат, ни больничных коек, ни просто больших помещений для того, чтобы принимать несчастных, обмороженных и раненых и страдающих людей. Поэтому по документам той поры мне удалось выяснить, что вначале это было несколько госпиталей, располагавшихся рядом, например, в доме 92, который рядом находится. Вот. Ну, а потом было принято достаточно такое неожиданное экстренное решение, о чем говорят противоречивые очень документы. Вначале организовать госпиталь, потом пристроить такой номер, потом нет другой номер, потом нет вот такой снова этот номер. Вот. И уже с 1 декабря 41 года во дворце организован был эвакуационный госпиталь. И тогда идея про то, что он страшно неудобен опять дворец, она снова поднимается. И документы о том, что невозможно для медицинского учреждения приспособить эти ужасные залы. Невозможно ничего изолировать. Все залы проходные, как пишет тогда начальник госпиталя. Так что вот с декабря 41 года там работает госпиталь.
0: Дворец ведь пострадал в это время, да?
2: Ну, как сказать, конечно, пострадал, и, конечно, были попадания во дворец, и, конечно, были проблемы, связанные с общим настроением в городе, но я бы хотела о другом немного сказать, о том, что вот та четкость, та отлаженность жизни, даже военной, она поражает и сейчас. Когда читаешь в документах, что каждый день, несмотря ни на что, ровно в 8 часов во дворце появлялся нарочный, который забирал сводку всего произошедшего за день. Каждую там неделю, предположим, подаются рапорты во все существующие надзорные организации о том, что происходит в это время в этом самом госпитале. Подаются рапорты о том, что больные проходят все возможные физиотерапевтические процедуры. Хотя физиотерапия, ну как она могла выглядеть в декабре, в январе 41-42 года? Она выглядит просто как электрическая лампочка, предположим, или лампочка с тепловым излучением. Потом это выглядит просто как уличный свет, когда людей просто выводят на свет и вот таким вот образом их как-то поддерживают. Дворец делится на несколько зон. Такая одевальня или раздевальня, как числится в тех документах. С гордостью рапортуют, что душ больные принимают ежедекадно, каждые 10 дней душ. Это тоже большое достижение. Но удивительное в этом во всем, наверное, то, с какой бережностью, как тщательно убирали и укрывали дворцовый интерьер. Ведь, казалось бы, ну что проще-то простого? Вот рядом есть ткань на стенах, рядом есть мраморные подоконники, рядом есть мебель, которой достаточно, которой много, которая мешает тут под ногами всему происходящему. Вы знаете, мы не знаем ни одного случая о вандализме той поры. По крайней мере, ничего не зафиксировано, и нет никаких свидетельств, даже даже косвенных, даже побочных, о том, что там сжигали, предположим, мебель или топили книгами или еще что-нибудь в таком духе делали. Нет. У нас есть свидетельство о том, что закрывали фанерой, закрывали оконные проемы, фанерой закрывали драгоценные паркетные полы, фанерой закрывали штофные стены, украшенные штофом старинным XIX века. То есть то представление о том, что это ценность, это важно, и что мы это получили от предков и должны передать потомкам, оно было всегда. Вы знаете, вот это самое удивительное, наверное, во всей истории Юсуповского дворца. Правда говорят, что над ним какая-то счастливая звезда, что позволяет людям, попавшим во дворец, как-то по-другому перестраивать мозги. Они начинают не разрушать все окружающее, а наоборот беречь его, наоборот сберегать, наоборот передавать. Вот, мне кажется, что вот это самая главная его функция и миссия этого дома.
0: Некоторые предметы искусства были переданы на хранение в годы войны. Потом они вернулись к вам во дворец.
2: Ну, вы знаете, дворец всегда рассматривали как такую практически неиссякаемый источник поступления предметов. И эта тенденция, вот этот стереотип, он сложился еще тогда, в 20-е годы. Потому что сколько бы ни вывозили из дворца, сколько бы ни передавали в бездонные кладовые Эрмитажа, сколько бы ни перевозили в Русский музей, сколько бы ни отдавали в Москву, он оставался неисчерпаемым. Он оставался все равно хорош, совершенен и благополучен на внешний взгляд, но просто до невозможности. Вы знаете, какое-то время назад, когда я водила экскурсии, часто бывали люди, у нас там шефские, предположим, экскурсии были, приходили люди из районного контингента, что

0: комплексы, воспоминаниями обитателей этого дома, что вот эта неиссякаемость дворца, она всегда, всегда как бы была его знаком и признаком. Поэтому, поскольку он никогда не был музеем, это всегда был дом культуры, дом учителя, и сейчас он в этом же статусе пребывает, то его официально в музейном ранге никогда не числили. Mm-hmm. Поэтому из него можно было забирать в музей. Ну, а если представить себе пригородные дворцы, которые пострадали после Великой Отечественной войны, то тогда это была еще одна волна передач из сохранившихся дворцов. Юсуповский при всех госпиталях, которые там были, при всей разрухе, при всех сложностях, которые он испытывал вместе со всей нашей большой страной, все-таки оставались предметы, которые потом переехали в наши пригородные дворцы. Так что, когда мы бываем теперь в пригородных наших дворцах, мы с удовольствием передаем привет нашим парным вещам, потому что передача проходила, ну, тоже вот в такой вот странной логике. Если вещь парная, то один предмет пусть остается здесь, во дворце, а второй пара к нему, ну, пусть уходит куда-то в другое место.
1: Вы знаете, я буквально вчера была в Шуваловском, ну, в Шуваловском парке, там от Шуваловского дворца практически тоже ничего не осталось, но вот там говорили те, кто пытаются возродить парк и дворцовый ансамбль, говорили о том, что когда-то, вот как и тот ваш посетитель, оттуда все разбирали вещи, а вот сейчас настал период возвращения, и у кого-то там остались какие-то вещи из этого дворца, и они сейчас возвращают. У вас такое случается?
0: Вы знаете, у нас тоже такое случилось. У нас тоже вещи приходят, но понятно, что, знаете, здесь вот не злой умысел людей, которые когда-то утащили, а теперь не хотят вернуть. Нет. Здесь скорее такая бюрократическая такая запутка есть. Я бы хотела, пользуясь случаем, ее как раз-таки пояснить. Дело в том, что вещи из всех музеев, их централизованно передавали в госфонд или в музфонд, тогда назывался музейный фонд. При передаче, чтобы все было по закону и по порядку, при передаче им присваивали определенные номера. Да, иначе как бухгалтерия будет их числить. Присваивали номера, записывали в большую книгу. С этими номерами их передавали в музейный фонд. В музейном фонде тоже сидели сотрудники, которые тоже присваивали номера. Старые номера зачеркивались, присваивались новые номера. С новыми номерами вносили в новую книгу, организовывали новые учетные документы. После этого, предположим, из музейного фонда поступало распоряжение выдать столько-то и столько-то, ну, например, в Верхнеудинский музей Бурят-Монгольской республики. Выдать сколько-то предметов. Для того, чтобы выдать, надо было снова завести новые номера, новую книгу учета и новые учетные документы. Эти все вещи уже под третьим номером, они передавались в тот самый музей Бурят-Монгольской республики. Где сейчас Бурят-Монгольская республика, где сейчас этот музей и где сейчас эти предметы? То есть вот эту вот цепочку, замечательно замаскированную, мы теперь никогда в жизни не распутаем назад. Это теперь практически невозможно. А если к тому учесть, что и атрибуция по пути менялась. Не всякий человек был искусствоведом, не всякий мог назвать профессиональную картину под тем названием, под каким она была. А если к тому же еще и название какое-нибудь французское, или немецкое, или английское, то задача становилась абсолютно нерешаемой.
1: Понятно. Дорогие друзья, 328-29-32 наш телефон. Мы говорим о Дворце культуры работников просвещения, бывшем Доме учителя. Я думаю, что у многих наших слушателей есть что вспомнить, есть что рассказать. Можете к нам обращаться и ВКонтакте писать ваши сообщения. После войны как складывалась судьба Дома учителя? Какая цель стояла тогда вот перед работниками просвещения? И если вы сказали, что в первые годы этого в основном были кинозалы, искусство кино и цирк считалось тогда самыми такими важными, то вот какие задачи дальше ставились перед этим домом учителя, и подойдем к нашим дням, что сейчас там происходит.
0: Ну, вы знаете, вот вы начали с того, что роль учителя, она чрезвычайно важна, она определяет и формирует и мировоззрение не отдельного человека, хотя отдельного человека, конечно. В конечном итоге она формирует мировоззрение поколения. И вот этот очень важный момент был хорошо прочувствован во дворце, потому что в дворец после войны пришли люди, ну, как бы они встретились, идущие с двух сторон. С одной стороны, это фронтовики, которые потеряли все, и люди творческие, часто ушедшие по порыву души на фронт, на войну, вернувшиеся, ищущие свое место в жизни, теперь уже послевоенной жизни, теперь уже совсем другой, мирной, совсем вот изменившейся жизни. А с другой стороны, это обязательно.

0: оставленные дети, у которых погибли родители, которым было самим очень непросто выживать в коммуналках, в большом таком скучном объеме людей и прочее, прочее. И так получилось, что вот послевоенная история дворца, она скорее связана с театром. Она скорее связана с пластическими какими-то искусствами, когда здесь формировалось не только тело человека, но и душа, хотя и тело тоже. И если мы немножко в эту тему пойдем, то мы вспомним, что кроме дворца, где формировались какие-то духовные ценности, еще и есть флигели на усадьбе, и которые в целом составляют целый ансамбль такой усадебный. Так вот, в одном из флигелей была спортивная школа, где какое-то время преподавал замечательный человек, которого мы теперь все знаем, по фамилии Рахлин, организовавший там клуб дзюдо и призывавших, нашедший из окрестных школ мальчиков для того, чтобы они там занимались. И мы понимаем, что именно Рахлин в определенной степени определил политику нашей страны сегодня, будучи учителем одного из руководителей нашего государства, нашей страны. Так что вот это спортивная такая составляющая и духовная составляющая здесь была. И если бы мы взяли современных деятелей культуры, искусства, театрального искусства, то мы бы удивились тому, что каждый десятый, предположим, из них – это воспитанник школы Матвея Дубровина, например. Матвея Дубровина, имя которого известно специалистам театральным, но, в общем-то, все знают Додина, все знают
1: Фиштинского,
0: предположим, ленинградцы точно его знают.
1: Сазонова.
0: Да, все знают Бурова. Сазонова, все знают Сергея Соловьева, который тоже отчасти был учеником Дубровина. Ну, вот эта часть, когда нужно было заниматься душой человеческой, обожженной в военное время, вот здесь дворец выступил таким удивительным источником этих радостей, источником такого воспитания. Потому что красота, которая окружала человека, плюс красота людей, которые там работали, красота души этих людей, которые там работали, в конечном итоге дали вот такое удивительное поколение. Удивительное поколение. Так что театральная жизнь – это была одним из главных таких векторов.
2: Да?
0: Да, главных векторов.
2: А вот сейчас, в наши дни, что сейчас считается главным? И вот что для учителей? Вот учителя там собираются?
1: В этом году собирались. Да, в этом году у нас, это был 25-й год, это был одно из наших мероприятий, День учителя, на которое мы как раз собрали педагогов и молодых начинающих, уже заслуженных, и награждали их наградами. Это было мероприятие вместе с профсоюзом организовано. Для них была проведена экскурсия по экспозиции, и каждый зал, он превратился в одну из как раз временных локаций. Вот Валентина Владимировна сегодня очень хорошо рассказала о тех периодах жизни нашего дворца. И весь год в течение нашего проекта «Столетие Дворца культуры работников просвещения» мы стремились рассказать об этом времени. Рассказать не только о времени жизни Юсуповых, которая представлена, а о жизни уже после 25-го года. Это была смысловая цель нашего проекта – поговорить о событиях и о людях, которые жили в эти годы. А те фамилии, которые называет Валентина Владлена, особенно из театрального мира, это вот наше действительно открытие за счет столетия, да, за счет исследования биографии жизни дворца. Потому что мы знали, были определенные там списки и научные, естественно, материалы о сотрудниках, о людях, которые у нас работали, но вглубь мы пошли только в этом году. И для нас вот очень ценно, что, как сейчас, да, вот произошел звонок прекрасной нашей слушательницы, для нас очень важно, что за этот год мы смогли познакомиться с большим количеством людей, которые действительно оказались нашими воспитанниками. И мы смогли услышать живые истории о том, как жил дворец там в 40-е годы, в 50-е, в 70-е, в послевоенные годы. Это было одно из ценных открытий нашего проекта. То есть он, конечно, мы и людей просвещали, рассказывали о том, что у нас происходит, но для нас очень была важна эта обратная связь и все эти живые истории, аудитории, конечно, мы записали, пополнив таким образом нашу и архивную базу. И для нас самое главное было понять, как жил дворец, да, и что люди в него вкладывали, ну, и конечно, что он дал людям.
2: Да, через воспоминания, реальные воспоминания, это самое настоящее.
1: И это так было здорово, ощущение ценности, когда ты понимаешь, что время проходит, да, все может измениться, и ты вот успеваешь прикоснуться к тому времени, как действительно машина прошлого, погрузиться в то время назад и почувствовать, как дышал дворец, как в этом танцевальном зале проходили вечера танцев, как в банкетном зале проходили заседания партийные, когда мы увидели там, смотрим фотографии, когда там вожди стоят на парадной лестнице, и рядом пионеры.
0: Пионеры в галстуках.
1: Да, и мы вот в наших мероприятиях, которые в течение проекта мы проводили, у нас было больше 14 мероприятий, каждый из которых был посвящен одному из праздников. Мы начинали даже с дня...
0: советского времени. Праздники советского
1: календаря, начинали с Дня физкультурника и закончили научной конференцией на прошлой неделе. Да, то есть у нас такой интересный как раз забег от физического к духовному. То есть путь этот мы абсолютно прошли. И каждый наш праздник, День музыки, рассказал нам о Станиславе Горковенко, дирижере, народном артисте РФ, который начинал свой путь у нас.
2: Кто вам рассказал о нем?
1: Мы нашли информацию, что он у нас вел как раз занятия в симфоническом оркестре. Просто краткую справочку, что такие-то годы здесь работал Станислав Константинович Горковенко. И мы решили за это зацепиться. И у нас было, конечно, потрясающее мероприятие, потому что в нем принимала участие вся его музыкальная семья. И жена Рен Яковлевна, и внук, дирижер молодежного оркестра филармонии Ярослав Забояркин, он у нас концерт проводил. И каждый зал Юсуповского дворца превратился в исследование биографии Станислава Константиновича. Мы начали с детства, с Баку, закончили всеми годами его и путешествий, и гастролей, и консерватории, и работы в мюзик-холле. То есть у нас были афишные тумбы с его афишами. Очень много было реликвий семейных, и смокинг, и дирижерская палочка. То есть мы вот на примере этого, да, мероприятия можно увидеть, как нам было интересно погрузиться в историю этого человека. Была большая творческая встреча его друзей, его коллег. Поэтому для нас очень важна вот эта семейственность, которая есть у педагогов, да, которая прям прослеживается и у Станислава Константиновича, потому что действительно вся его семья занимается музыкой, сейчас уже правнучки занимаются музыкой. И нам очень хотелось и хочется в наших мероприятиях, которые вот мы сейчас уже в этом году будем реализовывать, тоже вам расскажем о них, вот эту семейственность и передачу знания следующему поколению протянуть. Мы сейчас учимся у советских педагогов, учимся лучшему, и очень хотим, чтобы вот эта просветительская нота, которая, конечно, от Юсуповых еще идет, чтобы мы ее продолжали, и сейчас активно занимаемся работой с детьми. Вот у нас сейчас новые в этом году задачи у нашего театрально-научного отдела, и мы активно занимаемся работой с подрастающим поколением, придумываем новые жанры и возможности, чтобы им рассказывать о истории дворца интересным, необычным способом.
2: К вам дети приходят, да?
1: Начали
0: приходить. Силами. Вообще, мне хотелось сказать, что вот эта вот история, чем больше погружаешься в историю Юсупова, в историю этого дома, тем более становится понятно, особенно нам, вот, взрослым уже людям, становится понятно, что Юсупова – это, конечно, прекрасно, это замечательно, это ностальгия по прошлому, она вполне объяснима, понятна, по ушедшему, там, прошедшему и прочее. Но ведь Юсуповы жили в этом доме там 87 лет, предположим. А советского времени дом насчитывает больше сотни лет. Но неужели вот эта история советского времени, история 20 века, она недостойна изучения, недостойна внимания? И когда мы обратили взгляд вот в эту сторону, стало понятно, что нам есть чем гордиться, не больше, не меньше, чем Юсуповым. Это точно. Нам есть чем гордиться, нам есть чем гордиться. Мы гордимся людьми, достижениями, вообще всем тем, что сберегли, всем тем, что вырастили здесь, в этом доме. И сейчас продолжаем эту тенденцию, эту линию. Теперь нам очень важно вот это молодое поколение не потерять, не упустить. И юсуповский опыт здесь очень хороший, советский опыт здесь прекрасен. И вот все это вместе объединив, можно следующее новое поколение уже как-то воспитывать в этих традициях, приучать к дому, приучать к каким-то традициям советским, русским, которые совсем не так плохи, как может показаться.
2: А что вы считаете, вот, может быть, основной традицией, которая сложилась за это столетие, за 100 лет существования Дома Учителя? Вот какая традиция вы ее хотели бы сохранить и развить? Это первое. А второй вопрос, вот что вы также считаете самым основным открытием, которое вы сделали, вот чем вы просто невероятно довольны и рады, и горды, может быть, за эти 100 лет, что вы открыли?
0: Какой серьезный сложный вопрос.
1: Какой серьезный сложный
2: вопрос. Ваше личное впечатление. Я не поверю, что вот работа над этим периодом столетия, вы не сказали: ого, вот это да. Вот когда такие моменты у вас случались?
0: Ну, я, вот это да, я говорю, каждый день приходил во дворец. Потому что он умеет удивить каждую секунду. Он умеет открыть даже те двери, которые казалось уже давно-давно открыты. Сохранить и приумножить очень хотелось бы любовь к дому, тепло, которое там хранится, преемственность традиций, ну, какие-то обычные вещи, которые, к сожалению, вымываются из каких-то других пространств, которые превращаются в неузнаваемые какие-то пространства. Мне бы хотелось, чтобы дом всегда узнавали, чтобы вот наша замечательная слушательница позвонила и вот с радостью, с гордостью, с удовольствием вспоминала это время. Мне бы хотелось, чтобы люди с радостью, гордостью, с удовольствием вспоминали это время. Вот это мне очень хотелось бы.
2: Елизавета, у вас?
1: Хочу добавить, что мне кажется, что самое главное, что есть в нашем дворце, это ощущение дома. И это не лукавство, это действительно так. Дом был при Юсуповых, там жила семья, он был домом учителя в советский период жизни. И вот это ощущение дома, в котором действительно проходили различные события, и семейные, и потом уже кружковые, и вот это ощущение дома, объединения и тепла, мне кажется, оно одно из самых ценных, и нам очень хочется во всех мероприятиях, которые вот мы сейчас задумали на этот год, дать нашим посетителям вот это ласковое внимание. Сейчас у нас в сентябре будет спектакль, концертное мероприятие в конюшном флигеле «Мультиклассика» 27 сентября, которое позволит поговорить о музыке понятным, близким языком, позволит услышать музыку в ежедневно окружающих нас событиях. Это будет концерт, посвященный временам года Вивальди. И нам очень хочется, чтобы в нашем историческом здании конюшенного флигеля дети смогли узнать музыку поближе, узнать ее с другой стороны. И наша вся программа, она, конечно, будет состоять из различных интерактивных игр с детьми, чтобы дети могли почувствовать себя свободно. То есть нам хочется, чтобы это было, конечно, и классическое воспитание музыкой, восприятие ее, но при этом, чтобы дети могли выразить свою эмоцию. Мы уже в июне месяце проводили первый такой спектакль, и спектакль-концерт, и было очень здорово услышать обратную связь. У нас танцевала балерина, проводила мастер-класс, и вот участие балерины, участие музыкантов, оно, конечно, позволяло детям не сразу так отрешиться от музыки, что нет, это что-то слишком сложное, я не хочу это воспринимать, а почувствовать это как свой знакомый язык. Поэтому сейчас хочется, чтобы вот эти жанры искусства, которые есть, театральное искусство, музыкальное, чтобы ребенок гармонично вошел в этот мир и увидел это. Поэтому, наверное, одна из таких наших больших задач, и хочется, чтобы наш дом, наш Юсуповский дворец, он помогает в этом. Сам домашний театр, он тоже формирует очень камерное, уютное, близкое, семейное отношение при всей своей роскошности и красоте. Поэтому, наверное, это одно из таких главных чувств, которые хочется, чтобы это и привить, и чтобы действительно человек сюда приходил как в свой родной дом.
0: Да, да, да. Чтобы это не был дом 2, чтобы это был просто родной дом, чтобы это было. Мне помнится, как когда-то я услышала фразу, кто-то из детей приходил на экскурсию, и мне было так искренне сказано: ой, вы знаете, меня всю детство таскали по музеям, я их ненавижу просто. Понимаете, чтобы это переломить вот эту тенденцию, чтобы не таскали по музеям, чтобы музей сделался, а, слава богу, Юсуповский дворец — это не музей, чтобы вот это музейное пространство или какое-то облагороженное пространство, оно сделалось частью жизни человека, подрастающего человека. Mm-hmm. Чтобы подрастающий человек, раздумывая, куда он пойдет в свободное время, где он его будет проводить и какие мероприятия он будет выбирать, чтобы музей стоял у него, если не на первом месте, то хотя бы на втором или на третьем. И вот прикладывать к этому усилия, мне кажется, сейчас очень правильно и очень востребовано. Мне кажется, время сейчас наступило такое, где надо образовывать душу и делать ее мягче, чувствительнее, делать ее более...
2: Какая возрастная группа, ваша целевая аудитория, если так можно сказать, сухим языком?
1: Ну, вообще, в основном сейчас, конечно, мы работаем 6+. У нас на осень еще большой проект — это кукольный театр.
0: Да, мы замахнулись совершенно замахнулись
1: еще на более младшее поколение и на совершенно различную аудиторию. Нам очень хочется рассказать об этих традициях кукольного театра. Кукольный театр, он позволяет приблизить ребенка еще ближе, войти в это искусство и поговорить, опять же, на понятном языке игры.
0: Которая... О каких-то вечных ценностях, как не банально это звучит, и позволит ребенку войти в это театральное игровое пространство и почувствовать себя немножко в другой роли, не в той роли, в которой он живет там где-то. Здесь он нерадивый ученик, здесь он плохой сын или плохая дочь, или там хороший сын и хорошая дочь. А вот еще в какой-то роли себя почувствовать. Потому что меня, например, очень очаровывает, и мне очень нравится эта история с театром, в который приходили как в родной дом. Когда мы слушали воспоминания о Дубровине, когда мы слушали воспоминания, когда эти взрослые люди, которым едва ли не к сотне лет, вдруг превращались в мальчишек и рассказывали о том, какими они сюда приходили, и как они тут чудили, что они здесь изображали, и как они тут к чему относились, становится понятно, что это был их дом, вот это их было место их души, вот это было место, где их душам хорошо, приятно и здорово. Поэтому
2: это можно считать традицией, которую вы хотите сохранить и развить.
0: Да, вот в эту сторону хотелось бы двигаться.
2: У нас остается не так много времени, и вот вы отметили в 2025 году столетие Дома учителя, но вот это празднование, что ли, этой даты продолжается сейчас, в этом году, да?
1: Нет, мы закончили. Вот мы
2: закончили
1: как раз
2: уже.
1: Да, научная конференция, которая была 27 августа, мы закончили этим мероприятием, наше как раз празднование столетия. Да, поэтому мы сейчас чувствуем себя абсолютно счастливыми, достигшими другого берега, проделавшими огромную работу. И конференция, которая у нас проходила, она была сделана на крайне профессиональном уровне. Очень было много интересных выступающих ученых из различных музейных организаций. И из Петергофа, из Русского музея были люди, из Алупки, Москвы.
0: Из Москвы были.
1: Да.
0: Так что
1: да, и очень
0: широкий охват был.
1: Конференция называлась «Прервалась связь времен», и она была посвящена как раз жизни усадеб, дворцов в 20 веке. И несмотря на то, что вроде прервалась связь времен, на самом деле, конечно, не прервалась. Потому что удивительно, что в каждом докладе подчеркивалось то, что люди помогали.
0: Я подумала, что название было бы, наверное, окончательным, если бы в конце стоял вопрос.
1: Да.
2: Да, действительно.
1: Потому что связь времен не прервалась.
0: Потому что вся конференция и все доклады стали подтверждением того, что связь времен не прервалась.
1: Да. И мы сами, собственно, тоже прошли весь этот опыт, поняли, что, конечно, мир менялся, и дворец менялся, но самое лучшее удалось сохранить именно благодаря вот этим фамилиям, сейчас не всем известным фамилиям. Да. Когда мы нашли историю там про Надежду Локтеву, которая в блокадные годы была директором дворца, и там целая страница воспоминаний, как она заходит в этот дворец, где нет ни отопления, ни электричества, ни воды.
0: И когда 9 человек штатного расписания отмывают весь дворец от копоти.
1: Женщин причем,
0: да. Когда мы нашли документы начальника эвакуационного госпиталя Якобсона Адольфа Модестовича, человеку сложно жилось в военное время с таким именем и с такой фамилией, но тем не менее, когда прослеживаешь его биографию, становится понятно, как, что там, что, как происходило. Когда мы видели фотографии той поры, изображающие наши интерьеры и огороды, которые были там высажены здесь же, в Юсупском дворце. То есть все это, конечно, очень живые такие свидетельства, и все это позволяет понять, что благодаря вот таким людям, безвестным практически, мы гордимся, пожалуй, тем, что нам удалось их показать всем и дать возможность всем людям, кому это интересно, познакомиться, увидеть, услышать. Это очень важно и ценно. Это вот проблема такого маленького, казалось бы, человека. Да. Юсуповы были знамениты, знамениты своим богатством, наверное, меценатством, прочими достоинствами. Но вот были еще и другие люди, которые сберегли и сохранили этот дворец, и сделали его едва ли не краше, чем он был при Юсуповых.
2: Очень даже кажется, непростых условиях.
0: В очень простых условиях, без всякого благоприятствования. Так что, мне кажется, это очень здорово и очень ценно.
2: Вот именно празднование столетия помогло открыть эти имена, да, и поднять,
0: конечно,
2: все эти документы,
0: конечно,
2: и фотографии.
0: Конечно. Да? И, понимаете, дать другое значение вот этому советскому времени, о котором по-разному говорят сейчас и по-разному принято говорить. Но вот те люди, которые трудились, жили, что называется, обыкновенный, простой человек, простой рабочий человек, простой советский человек был такой термин. Вот. Так вот эти самые простые советские люди, вот благодаря их трудам, усилиям, душе, таланту, мозгам, дворец, собственно, сохранился сейчас.
2: Мы имеем
0: тоже
2: то, что конечно, сейчас мы имеем.
0: Конечно.
2: Хорошо. Давайте мы... Осталось у нас буквально 3 минуты до окончания, да? 2 минуты. Хотелось бы узнать, вот чем сейчас дворец может порадовать тех, кто нас сейчас слышит, куда вы можете пригласить и детей, и взрослых. И вот еще, мне кажется, очень часто Юсуповский дворец — это только то место, где был убит Распутин. И все, кто приезжает, вот именно с этой целью, где же он был убит, туда прибегают к вам на такие экскурсии. Ну, как вот из сегодняшнего нашего разговора стало понятно, что дворец продолжает просветительскую деятельность. Хотелось бы, чтобы на эту сторону обратили
0: внимание.
2: Конечно,
0: конечно. Можно я начну и скажу про то, что вот эта вот история про то, что Юсуповский дворец — это место, где убили Распутина, я все свои силы прикладывала в последнее время, работая там, чтобы он ассоциировался не только с этим. Меня немножко успокаивали документы 20-х годов, где была такая резолюция, что, конечно, все интересуются только комнатами Распутина, но чтобы люди туда ходили, в нагрузку им, пожалуйста, давайте, продавайте к билету, путешествие по выставочной анфиладе. Вот продавайте билеты вместе, чтобы это был совместный билет. Такое было распоряжение в 20-е годы. Так что сейчас мы можем с гордостью сказать, что мы открыли выставку, предположим, выставку из Архангельского, из такого же Юсуповского дворца в Архангельском, Подмосковье. Вот. И выставка, которая включает часть коллекции, часть картин, которые когда-то были в Юсуповском владении, она сейчас представлена во дворце. Так что, милости просим, приходите к нам на выставку. Мы открыли совсем недавно, она ждёт вас
2: до конца декабря.
0: Так
2: то есть
0: приходите.
2: Картины вернулись в свое родное
0: Практически
2: гнездо,
0: да,
2: можно сказать.
0: Да,
2: пусть временно, но можно их посмотреть.
0: Практически, да, именно такая история. Именно об этом. Вот. Так что и другие мероприятия, вот Елизавета скажет о детских мероприятиях, сейчас у нас особый акцент и особое внимание к этой теме.
1: Да, еще хочу сказать, что у нас спектакль «Мистерии» проходит уже очень успешно. Второй год уже было больше 200 спектаклей. А из ближайшего в Домашнем театре у нас будет спектакль «Ночь в театре» с Сергеем Барковским, заслуженным артистом России. Проект «Мультиклассика» в конце сентября и в активной стадии кукольные спектакли, которые тоже будут проходить в первом флигеле. Естественно, у нас идут опереты в Домашнем театре. И очень много экскурсионных маршрутов по дворцу. Поэтому
0: на самые
2: приходите, да?
1: Да, поэтому да, приходите, будем вас очень ждать. Да.
2: Итак, дорогие друзья, Юсуповский дворец, набережная Мойки, 94, ждет всех нас. И мы благодарим наших сегодняшних гостей за эту встречу, за рассказ о судьбе и истории этого дома, дворца работников просвещения. Мы с вами прощаемся. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо вам.
3: Дорогие друзья, в нашем эфире прозвучало повторение программы «У нас в гостях».

0: В исполнении Вильгельма Кемфа прозвучало интермеццо опус 118 номер 2 Йоханнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем знакомство с выставкой, посвященной 300-летию правления первой российской императрицы Екатерины I. Впервые столь масштабная выставка рассказывает о судьбе этой неординарной женщины, чья жизнь была неразрывно связана с еще более неординарным российским правителем Петром Великим. Необходимо было обладать весьма незаурядными способностями жены, домохозяйки, спутницы и, что очень важно, друга, чтобы заслужить не просто благосклонность, а доверие и уважение, привязанность и любовь такого человека, как Петр I. Он очень ценил свою избранницу и всеми доступными способами старался поднять ее, а происхождение у нее было непонятно, историкам до сих пор до конца неизвестно, но всяко не аристократическое, так вот, чтобы поднять ее до своего положения в сложной иерархии. Шаг за шагом он шел к этой цели, пока в 1724 году, уже много позже венчания, не возложил на нее императорскую корону. О выставке рассказывает ее куратор, заведующий сектором Зимний дворец Петра I отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа Сергей Алексеевич Нилов.
1: Там в витрине можно внизу увидеть собачку. Видите там собачка?
2: Да.
3: Это Лизетка. Опять же, нет, Лизетка находится в кунсткамере, а это собака лежачая, как в кунсткамере называют Иосиф Беляев, да? Но она тоже комнатная собака из комнат Петра. Вообще в Эрмитаже эти собаки хранились, их было три. И чучело Лизетты, того самого меренной персидской породы, на котором Петр был в Полтавском сражении. В середине 20 века вот эту Лизетту, это чучело лошади, и двух собачек отдали в зоологический музей из Эрмитажа. Так что они там, зайдете, вот с левой стороны, в витрине обычно там они показаны. А у нас осталась эта замечательная собачка, но дело в том, что там рядом есть ошейник. Ошейник как раз для собаки, для Лизетты. Собаки, которую Меньшиков подарил Петру, первого называл ее Лизетта Даниловна. Вот. А там написано «За верность не умираю». Внизу башмаки Петра I, вот можете посмотреть, размер ноги был 38-39, очень небольшая нога была у царя Петра. Вообще вот здесь как бы здесь про жизнь в доме, да, то есть это вот домашний обиход. Это то, что Екатерина видела каждый день, как она, я уже сказал, когда говорят, что она там штопала ему башмаки, и, ну, да, чулки вернее, да, а он штопал себе башмаки, все это, конечно, красивые легенды. Вообще, надо сказать, что достаточно быстро. Нет, понятно, что когда Петр был на театре военных действий, ел то, что солдаты, понятно, укрывался шинелью. Но когда он был у себя во дворце, где Катеринушка ему вот этот быт обеспечивала потрясающе, как бы, да, конечно, он был великий правитель, и кушал он как великий правитель. Заканчивался лимбургским сыром вонючим, да, вот опять же, не просто так. Вот. Ну, а когда мы с вами переходим в следующий компартимент, здесь мы видим с вами, опять же, ведь Петр постоянно пытался ее вовлечь, как бы, да, вот в это вот понимание того, что она европейская правительница, что она такая же, как и он, да, и вот он везет ее с собой, помните, в 11 году, пока он еще не был, она еще не была его женой, он уже везет ее с собой в Европу, а уже в 12 году, когда она стала его супругой, она сопровождает его, опять же, в его путешествие в Европу, хотя, конечно, был связан с войной, понятное дело. И он ее оставлял в каких-то городах, а потом там они встречались. И вот когда мы с вами посмотрим вот на эту картину, которую тут справа, видите, там «Страшный суд». Это картина, которую Екатерина Алексеевна получила в качестве подарка, когда она была в городе Эльбинге. Ну, это Эльбląg сегодня город польский. В ратуше они там в этом городе встречались. Кстати, в этом городе Петр познакомил Екатерину с Шарлоттой, немецкой принцессой. Эта картина так понравилась Екатерине Алексеевне, что магистрат города Эльбинга подарил ей эту картину. Так что, вот, кстати, в собрании Эрмитажа на экспозиции немецкой живописи висит произведение, появившееся у нас благодаря Екатерине I. Немногие об этом просто знают, как бы, да, а вот ее вкус и ее желание иметь эту картину как бы привели к тому, что сегодня она помещена в основную экспозицию нашего музея. Если говорить о Голландии, то Голландия вот в той части. И мы с вами видим, вон там, посмотрите, два портрета. Помните, я говорил, Моора портрет, вот там 717 года, и Матвеева с Моора. А главное, что мы можем увидеть там три гравюры, которые практически, ну, две точно никогда, и третья тоже, вот, наверное, впервые ее увидим с вами. Вот там, видите, на веленевой синей бумаге два портрета парные, вот там Петра и Екатерины, 717 года, неизвестного голландского художника, они впервые выставляются. И слева, вот там, по реке Фехт, Петр I с Екатериной, если вы помните, путешествие, вот они выходят там из театра, как бы. Вообще Петр I и Екатерина посещали театры, кунсткамеры, он ей все показывал. А вот там мы можем увидеть Амстердам, и вот видите, там опять же такая башня замечательная, башня упаковщиков сельди. Ну, селедку голландскую все помнят, да, и там как раз бочки с этой селедкой, а все это из залива Эйк. Так вот, в Голландии, когда она была, ей специально магистрат города устроил, чтобы она не скучала, боевое сражение там такое, знаете, вот специально в этом заливе Эй. Справа,
1: Августа Сильного, польского короля саксонского курфюрста,
3: и его лучшего ювелира, Мелькера Динглингера. Вещи Динглингера вы можете увидеть вот здесь. Табакерка золотой, вот видите, с алмазами, игольник, флакончик для духов. Это все работа Динглингера, и Петр покупает для своей жены, конечно. И вот там вот вы видите, с попугаем подвесочка. Это тоже Петр в Европе приобрел. Она с колумбийским изумрудом, если вот видите там в центре. Это свистулька, на самом деле, свисток. А вот эти вот замечательные камеи, эти камеи когда-то находились вот на этом кубке. Видите, картинка, да, замечательная? Это вот кубок с геммами. Рисунок выполнен был Атамаром Элигером. Так вот, Екатерина II приказала переплавить этот кубок, а камеи были разобраны. И вот то, что мы видим с лицевой стороны, было идентифицировано нашими сотрудниками. Вот можно увидеть. Дело все в том, что из этого кубка Екатерина Алексеевна пила, когда была в 16 году у датского короля Фредерика IV. И этот кубок был наполнен вином, а она из него пригубила. Вообще, надо сказать, что Екатерина Алексеевна, когда приехала в Данию, Петр по морю плыла, она приехала сухим путем, ехала, то ей нанесла визит датская королева, понимаете, да? Но она же была, Екатерина, намного ниже по статусу, получается. Но поскольку был ответный визит на датской королевы визит, то она показала, что она такая же, как и датская королева, правительница европейская. То есть, по большому счету, для Петра было очень важно этот статус ее, как бы, да, постоянно поднимать. И в Германии, опять же, в Дании ее воспринимали как законную, легитимную правительницу, супругу великого императора. Вообще, надо сказать, что Петр I, как я уже говорил, он все время хотел поднять ее до своего уровня. При том, что чисто психологически, конечно, она даже была намного устойчивой. Если вы помните, Петр был достаточно вспыльчивый человек, а Екатерина была, у нее такая была довольно психика, знаете, такая устойчивая. Ну, в случае, когда Петр нервничал, она его могла успокоить. Вы знаете, да, в эти байки про то, как она его гладила, расчесывала, говорила, у нее был бархатный голос совершенно. И он успокаивался, засыпал, а потом просыпался в прекрасном расположении духа. Вообще, были два человека, которые имели вот такое на Петра прямое воздействие. Было меньше, конечно, Екатерина Алексеевна. Вот типа два таких близких человека. Ну, а здесь мы с вами можем увидеть, как я уже говорил, вот там. Можем увидеть французскую часть и немецкую. Вот если вы посмотрите, вы увидите здесь удивительные предметы. Вот это подарок от прусского короля Фридриха Вильгельма I, Петру I. Чарльз Кинг, замечательный мастер, выполнил вот этот портрет резной из дерева Петра I. А это подарки прусского короля Петру Великому, янтарная шкатулка, янтарное зеркало. Ну, в кунсткамере есть известная, как бы, да, история про то, как Осип Беляев пишет, что когда Петр получил очень много подарков от прусского короля, он взял только вот это зеркало, янтарную шкатулку и сказал: буду смотреться в это зеркало, смотреть ваше прусское величество, что ваша прусская земля рождает. Конечно, янтарь обожал. Позднее он получил от прусского короля янтарную комнату, янтарный кабинет. И опять же, Петр получил эти подарки. И что он делал? Он тут же пишет письмо Екатерине Алексеевне. Он пишет: прусский король Фридрих презентовал меня яхтой Либурнику и янтарным кабинетом, о чем давно мечтали. То есть он делится с ней радостью о том, что получил такие замечательные подарки. Ну, вообще-то, вот эти вещи, которые вы видите впервые, это Шарлоттенбург. Это китайский фарфор, который находился в фарфоровом кабинете. И это те вещи, которые, как бы, да, к нам попали, ну, как понятно, перемещенные ценности. С другой стороны, сейчас в Шарлоттенбурге, где там 400 с лишним было фарфоровых предметов, сейчас там копии с этих, с наших экспонатов, как вы понимаете, да, стоят. Вот. А вообще-то фарфор и китайщина – это была очень популярная тема. И Екатерина покупала очень много китайского фарфора. И, в принципе, когда Петр приехал в Берлин, он поехал смотреть в Шарлоттенбург, что китайский кабинет, опять же, смотреть китайский фарфор. Потом он туда повез смотреть этот кабинет жену. И вот то, что вы здесь видите, все это она видела своими глазами. Конечно, понимала, на что равняться. Я уже не говорю про то, что польский король Август Сильный, ну, второй, да, он же тоже обожал фарфор китайский. Он этого прусского короля Фридриха Вильгельма выпросил, опять же, 150 китайских ваз, а за это драгунский полк отдал ему, да. И вот такой китайский фарфор стали называть драгунским, а полк драгунский – китайским. У них были белые костюмы с голубыми обшлагами, понимаете, с синими обшлагами. Так что вот такая вот история. Вообще фарфор китайский стоил очень дорого, как вы понимаете. И здесь вы видите предметы как раз вот потрясающие по своему художественному исполнению. Ну, а тут как раз где это все находилось? Вот вы видите здесь, опять же, Шарлоттенбург. Вот как раз здесь этот фарфор находился, где и была Екатерина Алексеевна, и Петр I неоднократно. А здесь вы можете увидеть, опять же, Монбижу. Тот самый дворец, где Петр как раз с Екатериной и располагались, когда Петр привез, ну, когда она приехала в Германию. Опять же, в Шарлоттенбурге ее встречал Фридрих Вильгельм I с Петром Великим. То есть они поехали ее встречать лично, как бы, да, опять же. Ну, вот вы видите самого прусского короля Фридриха Вильгельма I. Если помните, да, это папа того самого Фридриха Великого. Вы должны помнить, что наш Петр I, наш основатель города, был крестным отцом сына Фридриха Вильгельма, да. Он, правда, третьим был. Первым был австрийский император, потом польский король Август, а Петр I был третьим, и вместо него там был представитель наш, как бы, да, за него. Так что он еще и крестный отец у нас, Петр I, Фридриха II Великого. Здесь вы можете увидеть уникальные предметы, а вот это не просто так здесь портрет висит. Дело все в том, что вот если вы посмотрите направо, вы увидите маркизу де При. Это была фаворитка герцога Бурбона, и она, по сути, управляла Францией, поскольку при малолетнем Людовике XV, который был совсем юный. Именно она нашла невесту Людовику XV, ту самую Марию Лещинскую, помните? А ведь должна-то была стать французской королевой кто женой Людовика XV? Елизавета Петровна. Потому что, когда Петр был в Париже, если помните, он пытался договориться об этом, так скажем, да, замечательном династическом браке, но не срослось. И вот то, что вы здесь видите, портрет Каравака, уникальный, замечательный портрет. Она совсем юная там. Это вот тот самый портрет, как считается, что вот как бы его посылали в Европу, да, ну, потом в Германию, чтобы найти, например, немецкого, так скажем, принца для нашей будущей царицы. И, кстати, Елизавета Петровна, она уже, будучи императрицей, вспоминала, что могла бы стать французской королевой, и к Франции питала нежные чувства. Ну, вот здесь вы можете видеть удивительную обувь. Представляете, какая? И английская работа, и французская работа, и, конечно, брабанские кружева, которые Петр дарил своей супруге. Мало того, он, когда заказывал кружева, спрашивал ее: «Катенька, а какие вензеля попросить на этих кружевах сделать?» И она писала: «Ну, конечно, ваши и мои». Вообще, когда вот читаешь, как бы, да, вот эта забота, это такое внимание друг к другу, они, конечно, поражают. При том, что, зная нашего императора, который был достаточно человек жесткий, человек, скажем так, очень упертый иногда, и вообще как такой, знаете, не терпел, скажем, когда ему противоречили. А вот это «Новый мост в Париже», Момерса картина, где Петр покупал курьезные вещи, мебель, это самый старый мост. А вон там справа Лувр, где Петру предложили остановиться. Но если помните, он не пошел в парадный покой, в гардеробный поставил свою походную постель в отель «Леди Гьер». Вот, и там и расположился. Дело все в том, что, конечно, ключевым памятником является на этой выставке парадная коронационная карета. Именно в ней Екатерина Алексеевна ехала на коронационные торжества в Успенский собор и выезжала она из той самой усадьбы Головина, если вы помните то, что мы видели, помните там с вами, да? Поскольку в Кремле, я так понимаю, не были достойны покоя оформлены. И она, как я уже сказал, эта карета действительно поражает своим декоративным убранством. Если посмотреть резных и живописных корон, почти на них около 50 изображено. И, скорее всего, что действительно Петр I заказал эту карету во Франции, в Париже. Ну, сложно сказать, точно ли это гобеленовая мануфактура, скорее вряд ли. Ну, это могло быть и Версаль. Это какое-то действительно производство действительно парадных экипажей, очень богатых. И восьмерка лошадей везла эту нашу новоиспеченную императрицу в Успенский собор. И вот как раз дальше мы с вами видим предметы, связанные с коронационными торжествами. Если вы помните, церемониал разработал сам Петр. Если говорить о том, что до Петра никогда не происходило таких церемоний в России, нет, конечно, были попытки. Если вы помните, Лжедмитрий, да, короновал Марину Мнишек, но дело в том, что нелегитимной была эта коронация, поскольку она не причастила святых тайн, и вообще много для понимания православного человека там было сделано неправильно. И таким образом, конечно, Екатерина наша первая, она, Петр Первый знал об этом. Он изучал все вот эти вопросы, для него были очень важны. Во-первых, начиная от того, какая корона должна быть, понимаете, да? Опять же, во что должен быть одет он, во что должна быть одета жена, это все проразрабатывалось. Вот. И платье для императрицы было заказано в Берлине, в испанском, так скажем, стиле, сделано на испанский манер. В основе, конечно, была корона Габсбургов, понятное дело. Для них это была Римская империя, понятно, что это вот это главное все было. А с другой стороны, к сожалению, платье Екатерины Коронационной на нашу выставку не смогли предоставить в Московке, потому что оно чисто по реставрационным как бы, да, показателям, оно не выездное, то есть оно не может покинуть Москву. И поэтому у нас только показаны здесь на выставке ее коронационные чулки и ее туфельки. Вообще, когда мы говорим с вами о коронации, конечно, это было разработано все Петром. Вообще, в России все делалось его волей. Да? Вот все, вот как бы, все выстраивалось через него. Корона была украшена бриллиантами и жемчугами. Стоимость короны была 1,5 миллиона рублей. Как вы понимаете, это огромные деньги. К сожалению, корона сохранилась только в виде остова золоченого, серебряного, хранится уже на палате Московского Кремля. И у нас представлена картинка с изображением, какой она должна быть. Как бы, да, опять же, вот цветное изображение. Ну, а сам этот зал, который, по сути, формирует нам с вами тронный зал Зимнего дворца, того самого, в котором находилась Екатерина I, это вот огромные 4 шпалеры, 5 на 7 метров, которые были подарены Петру I и Людовиком XV в Париже в 717 году. И они впервые за все это время вот здесь встретились. Больше, я думаю, вряд ли когда-нибудь они так встретятся, когда все 4 гобелена огромные, да, вообще-то не так много помещений, где их можно разместить. Вот Николаевский зал — это один из немногих залов, где можно повесить такие огромные ковры. Ну и, конечно, тема Петербурга, тема пригородов тут раскрывается на уникальных памятниках именно графики. Это гравюры, это рисунки, самые знаменитые имена. Тут можно и Леблон увидеть, и Николя Пино, и Валь, тут Леблон. Это вот опять же та самая вереница, можно сказать, замечательных мастеров, которые работали в Петербурге в правлении Петра. Но надо заметить, что со многими из них напрямую общалась Екатерина Алексеевна. Именно она утверждала, она... Даже тот же Эрмитаж, если вы помните, модель стола мастера Мишеля, как бы первый Эрмитаж в Петербурге, построенный Бронштейном. Именно она утверждала, Петр писал, что мастер пришлет себе модель из дерева или из бумаги, да, вот, апробируй. Вот она апробировала, знаете как. Значит, женщина все-таки разбиралась в том, что хотел царь. То есть она была вовлечена во все его, так скажем, заботы, во все его, так скажем, интересы. И реализовывала это на практике. Ну, давайте с вами двинемся дальше. Конечно, перед вами ключевой тоже памятник. Вот я уже говорил, что мы взяли буквально единичные вещи, но они знаковые. И вот, например, из военно-морского музея мы взяли морской трон Екатерины I. Первый был вопрос, почему вы берете трон Екатерины II на выставку Екатерины I? Дело все в том, что в военно-морском музее вы можете увидеть там этикетку, да, что это трон Екатерины Великой. Но этот трон стоял долгие годы в Летнем дворце, если помните, да, в Летнем дворце Петра I. И то, что это памятник начала 18 века, ни у кого не возникает сомнений. Просто есть свидетельство о том, что он был, первые сведения, вернее, о нем появляются в Новороссийске в конце 19 века. И трон туда попадает, скорее всего, с Екатериной II в Крым, да, когда она поехала. А память о том, что он Екатерине I, просто не сохранилась до нас. А вся конструкция трона, естественно, его декор, это все характерно, опять же, для начала 18-20-х годов. Поэтому вопросов как бы нет. Явно, что Екатерина Великая бы не заказывала бы себе трон в стиле как бы, да, своих предшественников дальних, понятно. Да? Все-таки люди хотят делать все по моде, да? по современной моде. Вот. И этот трон, естественно, для Екатерины II был тоже очень важен. Почему? Потому что она же была преемницей. Когда Елизавета Петровна, став императрицей из Германии, выписывает Петру Федоровичу невесту, если вы помните, как ту самую фальцербскую принцессу, она же ее крестит и дает ей имя Екатерины Алексеевны II. То есть имя своей матушки она ей дает, понимаете. И это Екатерина II прекрасно понимала, что она как бы преемница, она, опять же, вот эта непрерывность правления, да, это все очень было важно. И трон Екатерины I здесь, конечно, является уникальным и таким одним из главных таких ключевых экспонатов под балдахином, красным балдахином. А само пространство как бы создает такую иллюзию как бы нам тронного зала Зимнего императорского дворца. как я уже сказал, здесь коронационные предметы, платье, которое было на Петре Великом в день коронации в Успенском соборе Московского Кремля. Там замечательная гравюра на шелке с изображением коронационного вот этого действа. Внизу туфельки Екатерины коронационные с чулками и чулки Петра Первого с подвязками серебряными. Продолжение коронационной темы – это подзор. Подзор от коронационного балдахина. Дело все в том, что тоже Московский Кремль нам предоставил фрагмент балдахина, под которым как раз и короновалась Екатерина Первая. Вот она стояла, когда на Успенском соборе, вот над ней как раз был этот балдахин. Позднее он использовался для коронации других наших правителей, но тем не менее началось это все с Екатерины Алексеевны. Здесь замечательный вот такой вот эскиз Рубенса Петра Павля, где вы видите представителя Габсбургского дома, и вот там Фридрих III, видите, в центре, в короне. Как бы. Помните, я говорил, что вот именно императорские короны, конечно, положили, так сказать, основу, да, для короны Екатерины Алексеевны. Ну, а здесь как раз гравюра, раскрашенная Качалова Григория Алексеевича, церемония коронации в Успенском соборе Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого и Екатерины I. И вы видите как раз вот этот самый подзор, вот он здесь как бы, да, представлен, да, под которым стоит уже дочь Екатерины I и Елизавета I. Ну и, конечно, уникальная витрина, вот такая с уникальными вещами. Здесь представлена люстра Паникадила 724 года, которую Петр I изготовил 14 марта 724 года под Петрозаводском, молодец, те самые Марциальные воды, где он проходил лечение. И вот если мы эту люстру демонтируем, то внутри там есть автограф Петра Великого. Сие приносится в знак благодарности Господу Богу за лечебные воды, сделано при он их 14 марта 724 года. Петр, размашистая подпись орешковыми чернилами. Наши реставраторы, когда его реставрировали, как раз вот они в очередной раз обнаружили эту надпись замечательную. Последнюю ее видела Анна Иоанновна. Эта люстра потом была перевезена из церкви Петра и Павла, где Петр ее повесил в 724 году. Вот он повесил ее 15 марта, а вернее 14 марта эту люстру сделал, а 15 марта поехал короновать Екатерину в Москву. Так что вот такая вот история. Вот с нее как бы такой, знаете, такой толчок на коронацию. Ну и здесь, конечно, очень много потрясающих вот таких вот коронационных жетонов, медалей. Ну, наверное, уникальная самая здесь вещь – это вот коронационная медаль Дмитрия Ивановича, ну, уже Дмитрия I, 605 года. Конечно, уникальные вещи. Или вот там вот, видите, как Петр коронует свою супругу, костяная плакетка двухсторонняя, коронована в Москве 720. Здесь торжества уже в Москве от Бога и от супруга. Это тот самый фейерверк 724 года, 7 мая. Вот. Ну, а в этой витрине, как вы видите, здесь уже тема послужения. И на вот этом замечательном стенде вы можете увидеть Зимний императорский дворец, где жила Екатерина и Петр I. Вот как раз здесь Петр скончался, а вот сюда его перенесли уже сначала на посадку, лежал в гробу, обитом золотой серебряной парчой. Вот вы видите здесь как раз ту самую гравюру, уникальную, в единственном экземпляре существующую. Вот ее мы попросили из Института истории РАН, наш, да, филиал. Санкт-Петербургский филиал Института истории, из архива. И вы здесь видите, как Петр лежит в гробу, 40 дней он лежал в гробу. Ну, а пока, вот он только скончался, буквально на третий день к нему пришел Карло Растрелли, снял гипсовые слепки с головы, кисти рук, ступни ног, тело тщательно обмерил и сделал восковую персону. А в это время его писали портреты Каравак, Танауэр, Никитин, помните, посмертные портреты Петра I. И это все Екатерина I, которая приказала запечатлеть образ своего супруга. И вот если мы с вами зайдем, кстати, вот... Умерла 4 марта 725 года Наталья Петровна, родившаяся в 18 году. Да, и вот из этого дворца выносили вот через центральное окно сначала гробик с ее телом, а потом гроб с телом Петра 10 марта 725 года. Здесь уникальные предметы, вот как раз участвующие в погребении Петра Великого. Это вот гербы наших городов. Здесь уникальные рисунки Каравака, Луи Каравака, связанные с оформлением в Петропавловской крепости Сени надгробия Петра Великого. Там Николя Пино, это модели, вернее, рисунки с изображением скульптур, которые планировались в тронном зале. Вот. А здесь портрет Танауэра, посмертный портрет Петра, который был создан сразу же в 725 году, буквально сразу после смерти Петра.
0: Ну что же, продолжим знакомство с выставкой «Екатерина I» в нашей следующей передаче. Напомню, что о ней нам рассказывает куратор Сергей Алексеевич Нилов. А увидеть все своими глазами можно в Аванзале и Николаевском зале до 1 октября 2026 года. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня мы пообщаемся с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, что нас ждет в сентябре в новом учебном году?
1: Да, действительно, мы начинаем новый сезон эрмитажных встреч, прогулок по Эрмитажу и для взрослых, и для детей. Начнем мы с середины сентября, и первая наша встреча состоится в воскресенье 13-го с подростками. У нас появилось несколько новых циклов, в том числе два цикла для подростков, которые я очень хочу, чтобы они состоялись и получили свое развитие, а именно «Краткая история искусств для подростков». Каждый месяц мы будем встречаться с ребятами от 12 до 16 максимум лет. И вот постепенно, насколько позволяют эрмитажные коллекции, будем разговаривать об истории искусства. Начнем мы, конечно, с античных залов. И это мы планируем начать с воскресенья в 16 часов. И сейчас самое время звонить мне, записываться и записывать своих друзей, знакомых.
0: Телефон объявим.
1: Да, объявим. Далее, 18, 19 и 20 мы встречаемся и со взрослыми, и самое время, вторая тоже экскурсия будет для подростков, мы назвали прогулки по Эрмитажу с подростками, и для взрослых будет тема та же, но немножко, естественно, другая подача. Это путешествие по выставке, которая закроется, к сожалению, в октябре. И выставка эта называется «Барон Штиглиц. Подвиг просвещенной благотворительности». К 150-летию училища имени Штиглица. И выставка, которую совершенно точно стоит посетить. И, пожалуй, я бы порекомендовала ее посетить с нами, потому что посмотреть огромное количество экспонатов за вот самостоятельное посещение и разобраться, наверное, будет непросто. А с нами или, может быть, с кем-то другим, но, пожалуй, нужен проводник по этой выставке. Она достаточно сложно устроена, и много интересного поговорить о времени, о созданиях коллекции, о времени том и о времени нашем. В общем, есть.

0: заветных историй. Это суббота-воскресенье. Со взрослыми традиционно мы занимаемся в пятницу в 18 или в воскресенье, в этот раз немножко попозже. В 16 часов мы будем начинать воскресные группы с взрослыми. Если это будет удобно, если будет немножко неудобно, поменяем, посмотрим. Так что в любом случае, надеюсь на обратную связь, на звонки, на то, что кто-то будет записываться, и мы такие вот встречи эрмитажные осуществим.
1: А ваш цикл рассчитан все-таки на год. Есть ли смысл разово посещать ваши занятия, раз в 2 месяца, например?
0: Ну, со взрослыми точно да, потому что вот я постоянно разговариваю с теми, кто ходит со мной или просто со знакомыми, и понятно, что у всех у нас какие-то свои предпочтения. В общем-то, цикл этот прогулок по Эрмитажу я составляю из пожеланий тех, кто их уже традиционно посещает, но все-таки, конечно, да, это действительно не цельный цикл, поэтому здесь можно посещать также и с подростками, конечно. Опять же, мы постарались сделать этот цикл таким, чтобы им было интересно, чтобы вот этот вот очень непростой возраст не убить интерес к музею, не сделать его каким-то, ну, не знаю, скучной обязанностью, а чтобы темы были действительно интересны, ну, в принципе, можно. Если говорить про маленьких детей, я бы, пожалуй, вот особенно цикл знакомства с Эрмитажем, да, в принципе, и библейские истории, и мифы, все-таки я бы сама предпочла и посоветовала бы все-таки, чтобы это был цельный цикл, потому что мы все-таки движемся от темы к теме, и было бы полезно, я все-таки стараюсь, чтобы более разнообразное было, и посещали разные залы, смотрели и скульптуру, и живописи, посещали античные, допустим, залы, то есть чтобы было разнообразие, и задача, в том числе моя, чтобы наши дети полюбили Эрмитаж, и хотели приходили еще и еще раз.
1: Итак, номер телефона, по которому можно записаться.
0: Телефон 8921-639-1143. И еще один момент, который я хотела обратить внимание. Вот сейчас еще август, последние уже числа. Скоро начнется школа, просто учебный год, но и учебный год в воскресных школах. И мы приглашаем к сотрудничеству и воскресные школы, и просто школы, православные, ну, может быть, и не только. Есть возможность проводить занятия для этих школ, и как раз самое время обозначить свое желание и позвонить мне по этому телефону и обсудить, может быть, какие-то желаемые для вас, может быть, циклы или какие-то отдельные экскурсии, отдельные занятия.
1: А онлайн где можно посмотреть расписание?
0: Мы опубликуем обязательно на группах Града Петрова, может быть, на сайте, в группах точно, в социальных сетях. Также есть очень малочисленная, но все-таки есть группа «Эрмитаж с Градом Петровым» в ВКонтакте, есть группы в Телеграме и в WhatsApp. Ну, это уже те, кто уже не первый год с нами, они вот смотрят информацию в том числе там. Там уже объявления все с расписанием на целый учебный год, всех занятий имеется.
1: Спасибо большое. Мы общались с Ольгой Некрасовой, руководителем эрмитажных проектов «Радио Град Петров». Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.

0: Дорогие слушатели, в сегодняшней передаче мы хотим ознакомить вас с житием нескольких выдающихся новгородских епископов, представлявших единый дух святости, несмотря на различные их жития.
1: В каждую эпоху складывается свой тип святого, излучающий наиболее необходимые для своего времени духовные энергии. По мнению известного русского церковного историка Федотова, изучение русской святости в ее истории является сейчас одной из насущных задач нашего христианского и национального возрождения. В русских святых мы чтим не только небесных покровителей святой и грешной России. В них мы ищем откровения нашего собственного духовного пути. Верим, что каждый народ имеет собственное религиозное призвание. И, конечно, всего полнее оно осуществляется его религиозными гениями.

0: Здесь путь для всех, отмеченный вехами героического подвижничества немногих. Их идеал веками питал народную жизнь. У их огня вся Русь зажигала свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа в последнем счете определяется его религией, то в русской святости найдем ключ, объясняющий многое в явлениях и современной, секуляризированной русской культуры. Воцерковление этой культуры, обратного включения ее в тело Вселенской Церкви, мы обязаны найти ту особую ветвь на лозе, которая отмечена нашим именем, русскую ветвь православия. За 1000 лет существования русской церкви около 70 епископов были причислены к лику святых. И это далеко не случайно. Ведь епископский подвиг далеко не легче, а для многих и гораздо труднее монашеского.
1: Монашество по первоначальной своей основе было полным отречением от мира и его искушений. Уходя в монастырь, иноки выбирали для себя аскетический путь жизни, всецело предаваясь молитве и богомыслию. Они вели борьбу с разного рода искушениями, но это были в основном искушения личного порядка. И успешная борьба с ними, хотя и требовала от монахов много сил, но все же с годами утихала, и в душе у них устанавливался покой. Но иногда случалось, что поборовший многие искушения инок призывался церковью на более высокое духовное поприще вне монастыря. Он становился епископом, а от епископа требовались не только аскетические подвиги, но в первую очередь церковное, общественное, а иногда даже политическое служение. С этим служением был связан полный отказ от того образа жизни, который первоначально избрал для себя инок, поступая в монастырь. Это означало даже новую и тяжелую борьбу с более трудными грехами, гордостью и властью. Таким искушением особенно подвергались епископы новгородские, ибо нигде авторитет и ответственность духовной власти не стояли так высоко, а искушения не были так велики, как в этом городе. Новгородский епископ, избираемый на епископскую кафедру не только всем клиром, но и всем народом, был истинным владыкой своего края, и при этом в гораздо большей степени, чем новгородский князь, военный защитник города.
0: В прошлых передачах мы уже рассказывали о том, что христианство принесло на Русь цельную, всеобъемлющую, живительную культуру. Вместе с православной верой мы получили не только азбуку, не только возможность молитвенно участвовать в совершаемом на родном языке богослужении, не только готовые переводы Священного Писания и многих других духовных книг, но возможность самим творить собственную литературу, необходимую для нашего духовного развития. Одним из драгоценных памятников духовного творчества этого периода является написанное владыкой Лукой Жидята, епископом новгородским, интереснейшее произведение «Поучение к братии». Теперь, когда мы оглядываемся на наш тысячелетний путь, мы видим, что поучение епископа Луки интересно для нас не только из-за их древности, а потому еще, что они были составлены первым из наших соотечественников, удостоившихся епископского сана. Они важны еще и потому, что это первые проповеди или слова, которые были сказаны русским епископом на русском языке и которые сохранились в записи до нашего времени. По мнению митрополита Макария, составителя истории русской церкви, владыка Лука произнес свое первое слово при вступлении на новгородскую кафедру в 1035 году. Биографические данные о жизни епископа Луки чрезвычайно скудны. Известно только, что, будучи правящим епископом, святитель Лука принимал активное участие в строительстве Новгородского Софийского собора. Также известно, что в 1055 году некий Дутик, слуга епископа Луки, оклеветал епископа перед киевским митрополитом Ефремом, греком по происхождению. Епископ Лука был вызван в Киев и провел там в тяжелых обстоятельствах 3 года, пока не знающий русского языка митрополит Ефрем полностью не убедился в его невиновности. После окончательного оправдания владыка Лука, к радости своей паствы, возвратился в Новгород.
1: В 1058 году епископ Лука снова отправился по делам в Киев. Но через несколько месяцев на обратном пути заболел и в дороге скончался. Тело его было доставлено в Новгород и погребено за Софийским собором. А в 1558 году, спустя 500 лет после его смерти, мощи святителя были обретены нетленными и перенесены в Софийский собор. Епископ Лука отличался не только святостью, но и чрезвычайной образованностью. Сохранившееся до сегодняшнего дня слово епископа Луки Жидята дышит совершенной простотой и кратко излагает самые общие первоначальные наставления об истинной вере и христианской нравственности. По-видимому, оно соответствовало настоятельным требованиям времени и было приспособлено к понятиям тех младенцев по вере, к которым было направлено. Но и сегодня оно не теряет своего глубокого значения для всех нас. Послушайте слово епископа Луки Жидята в переводе на современный нам русский язык.
0: «Прежде всего, должны мы, братья, хранить сию заповедь, веровать в единого Бога, в Троице славимого, в Отца, Сына и Святого Духа, как научили апостолы и святые отцы, веруя во единого Бога и прочее. Веруйте воскресению, жизни вечной, вечной муке грешников. Не ленитесь ходить в церковь к заутренней, к обедней, к вечерней. И в своей клете, отходя ко сну, поклонись Богу, а потом уже ложись. В церкви стойте со страхом Божиим, не разговаривайте, не думайте ни о чем другом, но молите Бога всей душой, да простит вам Бог грехи. Имейте любовь ко всякому человеку, а больше к братии. Не будь у вас в сердце одно, а на устах другое. Не рой брату яму, чтобы тебя не ввергнул Бог в худшую. Люби правду, и за правду, за Божий закон готов будь умереть, чтобы Бог причел тебя к святым. Переносите друг от друга обиды, не платите злом за зло. Друг друга хвалите, и Бог вас похвалит. Не ссорь других, чтобы они назвали тебя сыном дьявола. Помири, да будешь сыном Богу. Не осуждай брата и мысленно, помни свои грехи, чтобы тебя Бог не осудил. Милуйте странных, убогих, заключенных в темнице, и к своим сиротам, рабам, будьте милостивы. Тот весьма милостив, кто оберегает от скорби своих домашних. Бесовских игрищ творить не следует, так же, как и говорить срамные слова и сердиться ежедневно. Не унижай других, не смейся ни над кем. В напасти терпи, имея упование на Бога. Не будьте буйны и горды, а считайте других лучшими себя. Помните, что, может быть, завтра будете смрад, гной, червь. Будьте смирны, кратки, немногоречивы, чтобы быть и слушателями, и исполнителями закона Божия. У гордого в сердце дьявол, и Божие слово не прильнет к нему. Почитайте старого человека и родителей своих, не клянитесь именем Божиим, и другого не заклинайте, и не проклинайте. Судите по правде, взяток не берите, денег в рост не давайте. Не убивай, не крадь. Не лги, лживым свидетелем не будь, не враждуй, не завидуй, не клевещи. Блуда не твори ни с рабой, ни с кем-либо другим. Не пей не вовремя, и пей умеренно, а не до пьянства. Не будь гневлив, не дерзок. С радующимися радуйся, с печальными будь печален. Не ешьте нечистого, святые дни чтите. Бог же мира со всеми. Аминь.

0: первым из новгородских епископов, удостоившихся канонизации и причисленных к лику святых, был епископ Феоктист. Святитель Феоктист был рукоположен архиепископом новгородским в 1300 году из-за игумена Благовещенского новгородского монастыря. Он много заботился об укоренении благочестия в епархии и о поднятии уровня нравственности своей паствы. Его трудами были созданы сохранившиеся до недавних времен две церкви – святых князей Бориса и Глеба и святых отцов Первого Вселенского собора. Весьма важной была деятельность архиепископа Феоктиста в области предотвращения расприй и неурядиц, как между самими новгородцами, так и между Новгородом и другими княжествами. В случаях подобного рода смут, столь частых в этом свободолюбивом городе, владыка Феоктист с подвластным ему духовенством нередко являлся примирителем враждующих сторон и предотвращал грозившее кровопролитие. Когда в начале XIV века вспыхнула война между Тверью и Новгородом, архиепископ Феоктист выступил в качестве посредника между великим князем Михаилом Тверским и городом Новгородом, политическим главой которого он являлся. Памятником достигнутого с его помощью соглашения является сохранившаяся до сих пор так называемая Феоктистова грамота, подписанная как самим владыкой, так и великим князем Тверским Михаилом.
1: Одновременно известно, что святитель Феоктист действовал совсем иначе, когда на Новгород нападали иноземные враги, представлявшие собой опасность не только для народа, но в особенности для святой православной веры. В подобных случаях он благословлял новгородцев брать в руки меч и отстаивать свою свободу. Новгородцы любили его за доброту и смирение, однако сердце монаха не выдержало мирской суеты, а также роли политического миротворца и церковного администратора. За 3 года до своей кончины святитель Феоктист оставил новгородскую кафедру. Эти годы он провел на покое в молитвенном подвиге и строжайшем молчании в Благовещенском монастыре, где и скончался в 1310 году. Как необычна была его жизнь, так и после смерти при Иракии его происходили поразительные чудеса исцеления. Через 300 лет после его кончины, во времена царствования царя Алексея Михайловича, болящей Иулиянии, жене диакона Иоанна Зиновьева, явился неизвестный ей святитель и велел отыскать могилу архиепископа Феоктиста, чтобы исцелиться. Зиновьевы нашли эту могилу в Благовещенском монастыре, отслужили панихиду, и Иулиания стала поправляться и вскоре выздоровела совершенно. Муж ее заказал иконописцу написать икону святителя по изображению, сохранившемуся на стене церковной паперти храма Святой Софии, а над гробницей святителя была построена церковь. С тех пор исцеления участились, и их стали записывать. В XVIII веке, когда Благовещенский монастырь был упразднен, святые мощи святителя Феоктиста были перенесены в Юрьев монастырь. Словами древнего летописца, обращенными к святому Феоктисту, хочется закончить повествование о нем. «Дай Бог ему царствие небесное, а городу Новгороду его молитвы и благословения».

0: Вы слушаете «Голос православия». Продолжаем передачу.
1: Житие святого Ефимия Новгородского – хороший пример, каким наша церковь видит епископа, достойно сочетающего монашеский подвиг с общественной деятельностью. Святитель Ефимий Новгородский в миру Иоанн жил в XV веке. Он был сыном новгородского священника Федора и его жены Анны. В 15-летнем возрасте он поступил послушником в Вяжицкий монастырь, где затем и принял постриг. Его аскетическая жизнь и умственные дарования привлекли внимание тогдашнего новгородского архиепископа Симона, который взял его из монастыря к себе и передал ему заведование всем церковным имуществом. Но жизнь вне монастыря тяготила молодого инока. В 1421 году, после смерти владыки Симона, Ефимий снова удалился в монастырь, на этот раз в Хутынскую обитель, и, как он думал, удалился навсегда. Однако здесь он оставался недолго. Монахи соседнего Богородицкого монастыря избрали его своим игуменом, и Ефимий вынужден был переселиться к ним. Но и тут он оставался короткое время, так как в 1429 году был избран новгородским архиепископом, где и оставался до самой своей кончины в 1458 году. Став епископом, святой Ефимий проявлял много любви к своей пастве. Он оказывал материальную помощь бедным, непрестанно заботился о поднятии нравов и возвышении культурного и духовного уровня всей новгородской земли, строил храмы и монастыри, заботился о переписывании и распространении книг и щедро раздавал милостыню нуждающимся.
0: Всякий раз, когда нужно было отстаивать чистоту святой православной веры, владыка Ефимий не боялся подвергать опасности ни свое положение, ни даже собственную жизнь. Мы видим это на примере резкого и бесстрашного осуждения им своего непосредственного главы, митрополита Киевского Исидора, грешившего против православия и выступавшего за принятие унии до ее официального принятия на Флорентийском соборе. Став епископом, владыка Ефимий продолжал вести суровый аскетический образ жизни. Никакие заботы и дела не могли помешать ему исполнять иноческое молитвенное правило. В церковь он всегда приходил первым, всегда строго постился, а когда умер, на его теле нашли тяжелые железные вериги. По монашеской скромности владыка от всех скрывал этот свой подвиг. Новгородцы очень любили и почитали своего владыку. В одном из сказаний XV века о нем говорится так. «Теперь хорошо вспомнить преподобного архиепископа нашего Ефимия, что воссиял пред очами нашими, и чью добродетель и благодеяние мы все испытали и были свидетели им. Ведь так много потрудился он за людей своих, хорошо пася пасту свою, как добрый пастор, воистину Ефимий. Во время бедствий спокойно вел стадо свое по Господнему слову, не оставляя стада, бегая как наемник, но душу свою положи за подопечных своих. Через многие годы мощи святителя Ефимия были обретены нетленными и сделались источником многих исцелений».

0: Из того же сказания XV века мы хотим прочитать отрывки о житии архиепископа новгородского Ионы.
1: Теперь хорошо вспомните блаженного нашего пастора Иону, хотя бы в кратком слове. Блаженный Михаил Клопской, проходя однажды по Новгороду, увидел отрока Иону и пророческим духом наказывая ему внимать учению Священного Писания и, никогда не зная прежде, назвал по имени Иваном. Ведь духовными очами увидел, как свершившееся то, что должно было произойти с Ионой через много лет, прозрев божественным откровением, предназначенное тому от Бога святительство. Также и в древности Еремии пророку предсказано было Богом: «Знаю тебя до твоего зачатия, и прежде твоего рождения светил тебя». И на том Ионе, если размыслить, было такое же Божие благословение. Честной отец Иона, став архиепископом, решил на собственные средства, а не из церковных доходов, обновить обитель архимандрита Харитона, Отинскую пустынь, в которой подвязался когда-то. И была им церковь великая перестроена, и епископы с причтом получили все необходимое, а нищие — присмотр и уход. Тогда ведь очень красиво все сделано было в большой церкви, все нанятые причетники достойно вознаграждались и нищих ничем не обошли, а монастырская казна в целости. Отдельно поступающие к Ионе доходы он отдавал щедрой рукой на обновление Отинской пустыни, и прекрасную каменную церковь Богу поставил в ней во имя трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Украсил ее многими украшениями, сделанными искусными мастерами, и поместил в ней святые иконы, которые были написаны изографом, лучше которого не было тогда и не найти в наши дни. Еще и во имя славного предтечи построил он церковь впритык к паперти храма трех святителей, возведя основание ее вплоть до закамар из камня и кирпича. Верх же ее покрыл деревом, а внутри нее выкопал себе гробницу. Большую веру имел он в великого и честного предтечу, так как назван был в честь него, ведь его матери в его святой праздник случилось родить Иону. Поэтому и душа Ионы стремилась к нему, потому и тело свое хотел он в его храме положить, предавая вместе с душой и тело свое святому, свидетельствуя этим о неотторжимой вере и любви к нему. Огромные и обильные средства истратил он и превратил малую обитель в большую, бывшую бедной в богатую. А с какой любовью пекся Иона о Божьих угодниках, ведь все свое собственное имущество он истощил ради них. И вот всюду разнеслась весть о многочисленных, прекрасных, добрых его делах, и всеми был он любим, всем желанен, слышащим и видящим его сладок, ибо кроток был и смиренен, ко всем безмерно доброжелателен. Повелел он составить житие с похвальным словом и канон преподобному Варлааму, а также великому Ануфрию, службу по чину, поскольку в Отинской пустыне стоял его храм, ктитором которого был сам блаженный. Как-то раз архиепископ митрополии Иона и князья Василий и Иван позвали блаженного архиепископа нашего Иону прийти к ним в Москву. И хотя архиепископу нашему Ионе из-за старости тяжко было это столь долгое путешествие, однако забота о людях своих понудила его пуститься в этот нелегкий путь. Знал ведь он, что строятся из зависти злые козни против людей его и города. Поэтому-то с присущей ему простотой и смирением пришел он на помощь городу и людям, воистину добрый пастырь, готовый душу свою положить за овец своих. Блаженный же архиепископ Иона состарился, и, предвидя блаженную кончину своей рукой, он составил завещание о монастыре своем, чтобы не притесняли его, а охранять братью свою поручил он архиепископам, что будут после него. И словно Иаков вытянул ноги на ложе своем и скончался блаженную смертью преподобных. Сотворили подобающее пение над ним, положили честное тело его в устроенный для этого дубовый ковчег, покрыли доской в ковчеге, а на ней отметили год, месяц и день кончины его. Поставили этот ковчег в гробнице, в церкви преславного предтечи крестителя Иоанна, которую Иона сам построил. Землею его не засыпали 40 дней, пока совершались панихиды. А поскольку тело его и после 40 дней не издавало запаха, то решили и тогда не засыпать его гробницу, но верх гроба его покрыли деревянными досками на высоту в локоть, так как верили в его добрую жизнь, надеясь, что не будет смрада от тела его, как бывает с другими мертвецами. И вот уже прошел 2-й год после успения его, а до сих пор никто в этой церкви не почувствовал запаха тления на его гробнице. В церкви этой всегда стояли поющие над гробом его. И от тела святого отца совершалось и до сих пор совершается много исцелений людей, страдающих каким-либо недугом, и с верой приходящих сюда. Да подаст же Господь и ныне по молитвам его благословения, как и при жизни его, земле обилие и любовь, и тишину странам, и мир городу, и людям его. Богу нашему слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: На этом мы заканчиваем нашу передачу.
1: Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Суета, боль, любовь.

С тех пор, как я стал взрослым, я изучаю философию. И не нашел более глубоких книг по моей специальности, чем «Экклесиаст», книга «Иова» и «Песнь песней». Прочитав целиком все библиотеки в мире, послушав всех мудрецов, какие только есть, мы не найдем более весомых, глубоких, мудрых книг, чем эти три. Они поистине бездонны. Что-что, а эти книги мы вправе назвать классикой. Ведь классика — как утро, как природа, ибо всегда нова. Нет, природа умрет, только Бог вечен, и только Его книга не стареет. В Библии авторы просты, книги глубоки. Вместо земной премудрости — София, Божья премудрость. Семена премудрости прорастут, только встаньте под дождь Писания. В сущности, философий, объясняющих жизнь, три, и каждая из них представлена одной книгой Библии. Жизнь — суета, Экклесиаст, жизнь — страдание, книга Иова, жизнь — повесть о любви, песнь песней. Лучших книг об этом просто нет. Каждая из них — классика, каждая для любой поры. Нет и других философий, ибо у нас, людей, нет других состояний, обстоятельств, условий. Все начинается здесь, на земле. Как сказал Льюис, то, что кажется нам землей, это или ад, или небо. Слова страшные, он их смягчает. Господи, не дай моим слабым глазам слишком часто это видеть. Самое худшее в аду не боль, а бессмыслица. Не физическая мука, а духовная. Данте знал, что пишет, предлагая оставить надежду.